0: повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульдера! В футбольных полях Кубок мира вчера состоялись 4 матча. 2 матча в группе G, 1 матч в группе H. Все 4 матча закончились в ничью. Самый интересный матч был в Атланте. Чемпион Европы, Испания, это фаворит турнира, один из фаворитов турнира, играла с командой островного государства Капе-Верде. Это такое государство. Там несколько островов, по-моему, даже 10 или 12, архипелаг к западу от Западной Африки. На всем этом острове проживает что-то 500 тысяч человек. Я не собирался смотреть этот матч. Я сидел, работал, передо мной компьютер. Ну, я включил, когда закончился там первый тайм, я думаю, 0-0. Ну, если 0-0 после первого тайма, я пошел, стал смотреть. И матч закончился в ничью со счетом 0-0. Герой, 40-летний вратарь островного государства, он отразил 7 бросков. 0-0 в этой же группе. Уругвай играл в Саудовской Аравии, Уругвай сравнял счет в конце второго тайма, счет 1-1. В группе G Бельгия сравняла счет с Египтом 1-1, а в Инглвуде, это Лос-Анджелес, пригород Лос-Анджелесов, на том самом стадионе, где играли американцы первый матч турнира, Иран играл с Новой Зеландией. Иран дважды проигрывал и в конце концов сравнял счет 2-2. Ну, футболист Ирана, им условия очень простое. У них тренировочная база в Мексике, они прилетают на матчи турнира в Соединенные Штаты, а затем их отправляют снова назад в Мексику. Это у нас вчерашний день. Сегодня 3 матча в группе «Ай». Франция играет с Сенегалом, Франция один из фаворитов турнира. Ирак играет с Норвегией. И в группе «Джей» Аргентина играет с Алжиром. Футбольный чемпионат мира набирает скорость. Вчерашняя игра Испания Капе-Верде, о, какой матч! Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера в чемпионате главных бейсбольных лиг был разгрузочный день. Только 10 матчей. Моя команда Нью-Йорк Мэтс играла в Цинциннати и была разгромлена 12-0. Вот такие дела. Тампа-Бэй ведет борьбу с Янкис за первенство на востоке Американской лиги. Тампа-Бэй играла вчера в Лос-Анджелесе с чемпионами, с Даджерс. И Даджерс выиграли со счетом 4-3. Сегодня Янкис вступают в борьбу дома. Серия начинается с командой Чикаго Уайт Сокс. Женская НБА. Посмотрим, что в женской НБА. Вчера действующие чемпионки Тузы из Лас-Вегаса. Прекрасное название команды Тузы. Тузы играли в Далласе и были биты 96-66. Миннесота играла дома с Портлендом, победила таким образом. Сейчас Миннесота Линкс лидирует в турнире. У них 11 побед, 3 поражения. Две команды имеют по 10 побед, 4 поражения. Это Лас-Вегас и Нью-Йорк Либерти. И два слова о теннисе. У нас на носу Уимблдонский турнир. И вчера стало известно, что две сестрички Уильямс, 44-летняя Сурина и 45-летняя Венус Уильямс, будут участвовать в парных соревнованиях. Значит, я напомню, они дважды выигрывали парные соревнования в Уимблдоне. Это было в 2000 году и в 2002 году. Тогда этим девчушкам еще не исполнилось по 20 лет. Они были тинейджерами. Теперь эти мамашки, будем смотреть, как сыграют сестрички Уильямс на турнире в Уимблдоне. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Малинин. Слушайте его передачу и будьте здоровы.
0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке – $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 – укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 – порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский о эрудите.
3: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
4: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас сегодня 16 июня. Лето в разгаре, у меня уже несколько месяцев. Ну, как обычно, начнем с Украины. Я в прошлый раз услышал упрек в свой адрес, когда один из моих слушателей постоянных сказал, что вот я рассказываю часто о коррупции в Украине, о политической ситуации в Украине, связанной напрямую с коррупцией. Но я не рассказываю об успехах Украины на фронте и о том, о ее успешном противостоянии российской агрессии. Ну, действительно, я этот упрек принимаю, потому что я, например, не рассказываю о ситуации в самой России, потому что, ну, как-то это далеко от меня, я мало знаю, что там происходит, и меня не хватает одного на то, чтобы начать говорить об этом. Но я думаю, что есть масса YouTube-каналов, Telegram-каналов, которые прекрасно этим занимаются. Например, есть такая вот Юлия Латынина. Она приглашает к себе очень квалифицированных собеседников. Они обсуждают то, что происходит и в России тоже. И мне кажется, что вот эти вот трудящиеся, которые хотят знать, что там происходит, они имеют что слушать. Они не... То есть я один не обязательно должен прям покрывать все, wall to wall, как у нас тут говорят. У них своя специализация, у меня одна специализация. Тем более они работают с помощниками, а я один, без ансамбля. И мне просто это как бы не под силу. И я и не буду браться за выполнение этой задачи. Но когда речь идет о каких-то военных событиях, то это напрямую связано с войной. И тут я, конечно, я принимаю этот упрек, я мог бы это и сообщить. И вот я, значит, собрал кое-какую информацию об успешных ударах Украины по российской инфраструктуре, потому что это действительно это событие и это нечто существенное. И я не мог там далеко копать, но это ни к чему, наверное. Но для того, чтобы иметь представление о происходящем, собрал информацию за последние два месяца, май и июнь. Итак, вот вам короткий обзор. 19-21 мая были целью ударами стали нефтеперерабатывающие предприятия в Центральной России. И Reuters, есть такое новостное агентство, сообщило, что почти все крупные НПЗ в Центральной России были вынуждены остановить или сократить производство после украинских ударов беспилотниками. Успех! 21-22 мая Ярославский нефтеперерабатывающий завод стал объектом, и «Украинская правда» сообщила, и Зеленский подтвердил, что украинские дальние беспилотники ударили по объектам, связанным с Ярославским НПЗ, который находится примерно в 700 километрах от украинской границы. 30 мая под удар попал Таганрогский порт, танкер и нефтебаза в Армавире. Вспомните, где Армавир. Далековато, но долетело. И значит, горело до неба, черный дым был. И 31 мая попал под удар Саратовский НПЗ и инфраструктура, трубопроводы и так далее. И об этом нам тоже сообщает Reuters. 3 июня, ну, мы знаем, это шумный был удар, потому что под... горел нефтеперерабатывающий терминал в Санкт-Петербурге. И наша НПР сообщила, что это результат деятельности украинских беспилотников. Как раз открывался этот знаменитый форум в Санкт-Петербурге, совпало. Их ребят поздравили с началом работы форума. И, значит, горело опять же до неба. Говорят, что дым видели из любых углов Санкт-Петербурга. И также попало по военному кораблю в Кронштадте, как я понял. Затем об этом сообщали NPR, CNN, ну и этих фотографий было достаточно много для того, чтобы в это поверить. И 9 и 10 июня, вот относительно недавно, прилетело в Чебоксарах по военному предприятию, где собирались или изготовлялись части для беспилотников. И в Самаре, еще раз, в Самаре прилетело по местному нефтеперерабатывающему предприятию. Об этом сообщили нам, Sky News об этом сообщила. И в то же время, 10 июня, был нанесен удар по Мариупольскому порту. И Reuters нам сообщает о том, что это значительно сократило его активность, этого порта, как логистического узла для российских войск. Ну вот, то есть прилетает, горит, и если было время, когда в России люди воспринимали эту войну как нечто маргинальное, происходящее далеко от них, то сейчас уже в центре страны прилетает и взрывается, и огонь, и дым до неба. Так что как-то эта война становится большей реальностью. И самые последние события, вы, наверное, в курсе дела, это просто сегодня ночью прилетело по Москве, непосредственно по Москве. Значит, что произошло? В Москве горит сейчас или не горит, московский НПЗ, нефтеперерабатывающий завод в Капотне, и это в Подмосковье, включая наливные перекачивающие станции, и также были повреждены отдельные жилые здания. И в русскоязычном сегменте Инстаграма я нашел сообщение о том, что были ранены и погибшие в Химках, в Истрии, в Красногорске. То есть это уже совсем Москва. И российские официальные лица, они признают и сам факт того, что эти атаки имели место. И Собянин сказал о том, что было сбито 35 беспилотников в районе Москвы. Но что-то сбили, а что-то долетело. И хотя власти так как бы пытаются минимизировать последствия этих ударов и говорить о доблестных зенитчиках, но факт тот, что прилетало и горело. Вот это, я надеюсь, таким образом я удовлетворил того трудящегося, который меня упрекнул в том, что я не рассказываю об успехах украинских, об успехах ВСУ. Но я должен сказать, что не так давно в издании «Страна» Dat News появилось сообщение со ссылкой на Forbes о том, что все эти удары по нефтяной промышленности в России, по объектам нефтегазовой промышленности в России, они вряд ли принесут искомый результат. То есть это, безусловно, информационный шок для многих, но фактически это и нефтегазовая промышленность в России настолько мощная и обширная, что выведением из строя даже какого-то количества НПЗ, особенно если мы говорим о временном выведении из строя, никаких значительных последствий не будут иметь, хотя, безусловно, вызовут определенные неудобства. Теперь, значит, что последовало за всеми этими ударами? Последовал вчера ночью масштабный удар по Киеву. И значит, это было, конечно, мощный прилет, опять же, со ссылкой на страну. Я сообщаю о том вам, что по Киеву летело 70 ракет, и по данным ВСУ было сбито 5 из 6 сверхзвуковых ракет «Циркон». Не знаю, сбивали их ли раньше. 15 из 34 баллистических ракет «Искандер» МС-400, а также все 30 крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К». В то же время около 30 дронов не были сбиты, но и не были сбиты все те из названных баллистических сверхзвуковых ракет, которые не были сбиты. И в связи с этим горело много, и много чего пострадала. В частности, пострадала, например, Лавра, где горела, где беспилотник упал на крышу со всеми вытекающими последствиями, горело там до 800 квадратных метров. Довольно-таки много. Такие дела. И, значит, естественно, это повод для возмущения. Зеленский заявил, что мы им за это отомстим, мы им ответим. Россия ничего не говорила про Лавру, но какие были сделаны заявления российской стороной? Почему, по каким объектам в действительности стреляли? Хотя были повреждены жилые дома, городская инфраструктура, какие-то административные здания, но по, как следует из заявления российской стороны, были названы конкретные цены. Укрспецэкспорт, завод «Маяк», КБ «Спектр», Абрис ПТ, предприятие «Радар», «Буревестник», «Украрматех», Киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод номер 410. И также упоминался цех на территории киностудии «Довженко», где по утверждению российской стороны собирали бы ПЛА. Ну, хорошо, это старая новость о том, что во многих советских городах, в том числе в Киеве, промышленные предприятия находятся в городской черте, в городской застройке. И поэтому ничего нет удивительного в том, что по ним когда по ним прилетают и что-то над ними удается сбить, то эти обломки падают на жилые дома. Это известная история. Ну хорошо, теперь, значит, после того, как это все прилетело по Киеву, Зеленский пообещал отомстить, ответить достойным образом, и был нанесен удар по Москве. О чем я вам рассказывал. И, значит, как следует из сообщений российских властей, значит, я сказал 35 дронов, я ошибся. Значит, Сергей Собянин, это мэр Москвы, он сообщил, что утром сегодня, то есть утром на подлете к столице было сбито 60 дронов. Но, тем не менее, какие-то что-то сбили, а что-то прилетело. Такие дела. Значит, что тут сказать по этому поводу? Мы же должны какие-то сделать выводы из всего этого. Выводы у меня персонально, выводы очень простые. Значит, это новый, мы вступили в новый этап войны. Значит, Украина раньше показывала свою стойкость, незламность и добивалась получения помощи в виде джавелинов, которыми убивали русские танки и все, что двигалось. Потом они добивались получения Эйбрамсов, получили, но казалось, не сильно помогло. Потом добивались получения ракет «Атакам», не сильно помогло. Потом добивались, вспомните, как долго, как шумно добивались получения «Фантомов», получили, не помогло, и так далее, и так далее. То есть это бесконечное получение чего-то нового. И сейчас мы вступили, не мы вступили, а Украина, Россия вступила в новую фазу войны. Это война дронами. Это понятное дело, что это будущее войны, во всяком случае, обозримое будущее. И очевидно, совершенно очевидно, что какой бы там ни была мощная оборона, противовоздушная оборона России, или сколько бы там ни посылали патриотов, в Украину, кстати, недавно была получена новая партия патриотов, и благодаря этому отбили частично атаку на Киев. Война вступила в новую фазу, и сейчас много будут говорить о том, об успехах в этой войне, об успехах сторон в этой войне. Но суть дела тут не меняется, потому что главный процесс, который продолжается, это уничтожение Украины. И это уничтожение ее населения. Уничтожение ее экономики и ее населения. И этот процесс продолжается. И вот этот вот подход, они нам сделали то, а мы им отомстим, это совершенно очевидно, что мы наблюдаем замкнутый цикл бесконечных отомщений. отмщение с одной стороны, отмщение с другой стороны, и я, очевидно, неготовность обеих сторон о чем-то договариваться. То есть, несмотря на эти колоссальные потери, Зеленский продолжает стоять на своем, но это стояние на своем, мы им отомстим, и он мстит, но это месть, я не знаю, какие результаты она дает. Значит, если вы посмотрите на карту, на YouTube есть по меньшей мере один сайт с картой продвижения фронта, и совершенно очевидно, что фронт не двигается так быстро, как он двигался раньше. Но, тем не менее, он двигается. Он двигается в сторону Сум, он двигается в сторону Запорожья. Медленно-медленно, но он двигается, он не стоит на месте. И если там в какой-то месяц говорили, в этом месяце мы там подобрали, русские говорили, мы подобрали 500 квадратных километров, а в этом месяце только 15 квадратных километров. Но это не важно, это 500 или 15, потому что это продвижение продолжается, и продолжают гибнуть люди. Гибнут люди, и города, через которые проходит эта война, они, по сути дела, стерты с лица земли. И какие бы деньги в дальнейшем не были выделены, но я думаю, что это все равно будет как-то, это выделение денег будет как-то лимитировано. Эти города никогда не будут восстановлены. Ну, потому что это будет просто нецелесообразно. Там нет людей, и кому их восстанавливать? То есть 4 года назад это были живые, функциональные, функционирующие города. Там люди женились, встречались, влюблялись, детей плодили, стариков хоронили. Но это была жизнь. Сейчас оттуда все сбежали. Это территория руин. Эта часть Украины просто превращена в руину. И эта руина, ее границы, они продолжают увеличиваться, продолжают расти. И недостаточно. То есть этот принцип незламности, стойкости, он, на мой взгляд, он вступает в прямое противоречие с реальностью. Потому что реальная страна уничтожается. Она просто уничтожается. И сколько бы ни помогал Запад, мы видим результативность этой помощи никакая. Запад никогда в жизни не получит эти деньги обратно. Между тем, и мне кажется, что Трамп принял абсолютно правильное решение. Если Европа хочет воевать, пусть она платит за свое желание. И сейчас, значит, Украина получила новую партию патриотов. Значит, на всякий случай я сообщаю. Значит, у нас существует реальная цена патриотов, это ракеты, которые поступают по заказу Пентагона. Одна ракета стоит 3-4 миллиона долларов. Но когда эта ракета продается на экспорт, ее цена увеличивается вдвое. То есть, если, допустим, там Европейский Союз покупает для Украины эти ракеты, то там они, значит, платят 6-7 миллионов за одну ракету. Ну, будем считать 7, потому что еще входит стоимость пуска этой ракеты, износ этих ракетных установок, их передвижение, их содержание. Будем говорить 7 миллионов. Ну, хорошо, вот сейчас, значит, сколько там ракет, 10-20, может быть, они выпустили во время ночной атаки на Киев. Ну, значит, Европа попадает безостановочно. И совершенно понятно, что сейчас, наконец-то, Европе начали задумываться о том, чтобы эту войну прекратить. Потому что ты не можешь тратить эти деньги бесконечно. Деньги иногда кончаются. Но мы знаем, что в Киеве другой подход к этому, у Зеленского другой подход. И мы понимаем, почему этот подход такой. Потому что как только кончится война, ему начнут задавать неудобные вопросы. Где деньги, Зин? Такого рода. И это, безусловно, он всеми возможными силами хотел бы этого избежать и оттянуть этот момент. Но то, что гибнут люди, это и то, что мне нравится в этой всей истории еще те разговоры о святынях, типа Киевской лавры, которая горела под обломками. Ну, конечно, горела, потому что войны не бывает другой. Во время войны всегда так. Это ожидаемо, это предсказуемо. И главная святыня – это все-таки не лавра, а главная святыня – это человеческие жизни. И каждый день гибнет масса людей. Но это никого не останавливает. Пока. Такие дела. На этом я завершаю украинскую часть своего выступления. И следующий разговор будет идти о сделке Трампа с Ираном. Поговорим об этом. Оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Ну, продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как заняться Ираном, я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобу, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Хотел бы напомнить, что в Лоренсе, то есть это на Лонг-Айленде, это очень хорошая как бы эрия и дом. Значит, сейчас появилась просто уникальная возможность приобрести многосемейный кирпичный дом. Это Five Towns, да, Лоренс на Лонг-Айленде. То есть там есть 5 спален, 4 полных туалета, 3 кухни, бассейн, кстати, там есть, потом огромный гараж. И... что очень тоже хорошо, там очень маленькие property таксы. То есть налоги на дом очень маленькие. Еще раз хотел бы сказать, что это многосемейный кирпичный дом, Five Towns, это Лоренс, 5 спален и 4 туалета. Очень удобное расположение и цена для быстрой продажи, потому что люди просто переезжают из этой страны в другую страну, поэтому им надо быстренько все это дело продать, всю недвижимость, которая у них это есть. Поэтому, если вы заинтересованы жить в Лонг-Айленде или, может быть, переехать на Лонг-Айленд, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Еще раз, многосемейный кирпичный дом в Лоренсе на Лонг-Айленде. Теперь хотел бы поговорить на тему mortgages. У нас довольно много сейчас звонков от людей, которые работают на себя, то есть это self-employed люди, которые хотят приобрести коммерческую недвижимость для того, чтобы там вести свою коммерческую деятельность. То есть примеры. Это может быть адвокат, который переезжает и покупает для себя офис. Это может быть доктор, который открывает либо как бы новый локейшн, либо переезжает, где они... То есть если self-employed, допустим, person сейчас рентует, платит рент, да, то и этот человек хочет приобрести коммерческую недвижимость, где будет его офис. Вот это как раз ситуация. У нас сейчас также есть, значит, драйверы, то есть это трак-драйверы, которым нужно место как parking space для того, чтобы там хранить свои вот эти вот траки большие. Также мы сейчас делаем такой же лон для warehouse, то есть self-employed person также покупает, значит, огромный билдинг в Квинсе и будет его использовать как storage. То есть он делает у него там разные для дома вещи, которые он продает. И вот это, значит, он берет там, по-моему, у него 5000 square feet warehouse в Квинсе. То есть что, как мы можем помочь вот этим людям, которые хотят для себя приобрести коммерческую недвижимость, где будет их не находиться офис или где будет их главный бизнес находиться? Как правило, когда люди покупают коммерческую недвижимость, то вы должны положить где-то в районе 25-30% down payment, 25-30%. И банки, как правило, смотрят даже не столько на ваши персональные tax returns или business returns, они как бы смотрят на то, как, вернее, что вот эта property будет для вас generate, да? То есть какой доход вы будете получать от рента этой недвижимости. Когда люди покупают для себя, то расчет немножко другой. То есть мы, конечно, берем налоги за 3 года, то есть ваши персональные tax returns, мы также берем ваши бизнес tax returns. И главное, то есть бизнес должен именно находиться вот в этом месте. Вы должны как бы, ваш бизнес должен occupy, занимать, да, значит, 51%. Поэтому... от вот этого полностью square footage, который вы будете делать. И в этом случае тогда вы можете положить всего 10% down payment. Еще раз хотел бы сказать, всего 10% down payment. Конкретный пример. Доктор покупает за 1,5 миллиона building, здание. Она также хочет профинансировать 500 тысяч на renovation, то есть ей надо там сделать под медицинский офис. И плюс она хочет также потратить еще 100 тысяч долларов для того, чтобы приобрести свои вот эти chairs, кресла и там что-то еще необходимое для офиса. То есть 1,5 миллиона сумма покупки, 500 тысяч на renovation и 100 тысяч для вот этих вот кресел и так далее. То есть всего получается сумма сделки 1,9 миллиона. Вернее, sorry, 1,5 плюс 500, 2,100. То есть человек может положить фактически 10% от этого суммы. И, кстати, она также может профинансировать все свои closing costs. То есть на эту покупку где-то расходы на покупку недвижимости будет в районе 70-80 тысяч долларов. То есть это тоже можно профинансировать. То есть сумма общей сделки где-то будет порядка 220 тысяч. То есть доктор кладет 300 тысяч долларов, все остальное она финансирует. Но еще раз хотел бы сказать, минимальный взнос – это 10%. Поэтому для людей, которые хотят еще раз приобрести коммерческую недвижимость, где они будут находиться, где будет их офис, или они могут сделать, допустим, как дополнительный allocation, допустим, второй офис, да, мы можем помочь. Минимальный down payment 10%. Кстати, процентная ставка просто очень хорошая для такой сделки. Мы получили в одном случае где-то 6.68, и в другом кейсе мы получили, по-моему, 6.85. То есть до 7% процентной ставки. Очень низкие и выгодные процентные ставки. По всем вопросам финансирования коммерческой либо residential недвижимости звоните, пожалуйста, по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Как говорится, с кем поведешься, с тем и наберешься. Happy people. Будешь happy тоже. Окей. Хорошо. Теперь я хотел бы заняться Ираном. Вся эта история... Я не знаю, даже я предлагаю вам ее охарактеризовать, потому что мою позицию по Ирану, по иранской войне, вы знаете, я абсолютно был и остаюсь уверенным в том, что эта война абсолютно не нужна была нам, и мы не должны были в нее влезать. И при этом Трамп мой президент со всеми своими недостатками, и я желаю ему всяческих успехов в этом предприятии. То есть безусловной, безоговорочной победы. Но можем ли мы говорить о победе после того, что произошло? У меня нет в этом никакой уверенности. Более того, я уверен, что никакой победы нет. И давайте попытаемся разобраться с происходящим. Значит, война началась 3 месяца назад, и какие ее результаты? Нам, значит, заявили, что сейчас мы с Израилем там вместе ликвидируем руководство, ликвидируем ядерную программу, ликвидируем все их запасы баллистических ракет, поставим их на колени и объясним им, как жить дальше. И они будут жить дальше, так как мы им объясним. Значит, начнем с позитивных, если это можно назвать, с позитивных результатов этой кампании. Верховный лидер Али Хаменеи был убит 28 февраля. И это было 28 февраля, и тогда же несколько десятков высокопоставленных военных и чиновников к ним тоже прилетел привет из Израиля, и они, значит, отправились наверх встречаться со своими девственницами или не знаю с кем еще. Но режим в целом сохранился. Его обезглавили, но коллапса не произошло. Смены власти не произошло. У них есть корпус стражи исламской революции, и все руководство, которое оставалось, оно продолжает контролировать ситуацию в стране, режим не поменялся. И хотя Трамп заявлял о победе, и он сказал, что почти мы сменили режим, в общем, это слова, никакой победы не было. режим остался прежним. Я к этому могу добавить, что когда там с нашей подачи, между прочим, начались уличные протесты, то этот режим уничтожил на улицах 30-40 тысяч человек. Хорошо. Большой успех, конечно. Теперь ядерная программа. Не один раз Трамп нам сказал о том, что ядерная программа Ирана ликвидирована. Значит, что известно? Значит, удары имели место, безусловно. Мы знаем, где находятся их главные ядерные объекты. Это Натанз, Фардоу, Исфахан. Значит, подверглись бомбардировке входы в эти предприятия. Там многие предприятия под землей находятся. Пострадало какое-то оборудование, часть оборудования, центрифуги, инфраструктура, то, что сверху находилось, пострадало. Но программа не была уничтожена. И главное, Иран отказался наотрез ее демонтировать. Запасы высокообогащенного урана частично сохранились. Где они находятся, мы точно не знаем. Где скрытые мощности находятся, мы, может быть, и знаем, но они оказались вне нашей досягаемости. То есть, по оценкам разведки США и наших экспертов, Иран, сохраняя то, что он сохранил, может восстановить процесс обогащения Ирана за несколько месяцев. Значит, и поскольку они не отказываются от развития своей ядерной промышленности, это все как бы остается темой для разговоров. Но так сказать, что Трамп ударил кулаком по столу и сказал, будет так, как я сказал, my way or highway, этого не произошло. Теперь дальше. Ракетные возможности. Они там у себя развили эту ракетную технику, мы об этом знаем. Ракеты прилетают и в Израиль далековато довольно, и соседи получают от них очень крепко. То есть нам говорили о том, что там это все уничтожено, это не летает, все кончилось. Значит, нам сообщают наши источники, что Иран сохранил примерно 70% предвоенного запаса баллистических ракет и мобильных пусковых установок. Такие дела. То есть производство не ликвидировано, эти пусковые установки по-прежнему где-то прячутся, склады не все ликвидированы. 70% предвоенного запаса. И поэтому по соседям и по Израилю, между прочим, продолжает прилетать и сейчас. Значит, что это значит, что касается самого Ирана. Что касается нас. Значит, Википедия нам сообщает, что за 3 месяца наши расходы военные, боеприпасы, логистика, транспортировка всех этих людей и кораблей в ту сторону Ормузского пролива и Персидского залива, значит, это нам обошлось приблизительно в 30 миллиардов долларов. Немножко еще не дотянули, но уже около 30 миллиардов долларов. Ну что нам эти 30 миллиардов, правильно? Кто-то скажет. Big deal. Семечки. Ну, семечки туда, семечки сюда, и в итоге получается, что кто-то идет лечить зубы и платит какие-то несметные деньги за это. Значит, глобальный нефтяной шок. Это мы все знаем. Значит, закрытие Ормузского пролива Ирана привело к скачку стоимости нефти. Значит, на пике баррель нефти $120 стоил. Значит, вчера я проверил $80, слава богу, оно все пошло вниз. Но, тем не менее, мы знаем, как это отразилось, не будем говорить на мировой экономике, для нас это понятие абстрактное, но на настроениях американцев. Зачем нам это нужно? Почему мы должны платить 4,50 за бензин? А подождите, это я говорю о таком обычном, об обычном бензине. 87-м, а если это 93-й или... Я не знаю. То есть люди за $5 платили, а в таких местах, как Калифорния, там вообще... Я не знаю, сколько они платят. Страшно даже подумать. И, значит, естественно, это коснулось и нашей инфляции, но с точки зрения политической, у нас тут демократы теперь эту тему эксплуатируют безостановочно. У нас плохо жить в стране стало, еще хуже, мы платим за бензин больше, чем раньше, и, соответственно, значит, это отражается на всех ценах вообще, на всем, и так далее, и так далее. И Иран, их потери оцениваются в 300 миллиардов долларов, но хорошо, это как бы нас не касается, это далеко, это за океаном, они как бы наши враги, они нам зло мыслят, поэтому мы за них переживать не будем. Будем переживать за нас. А нам есть за что переживать. Потому что время летит, и на носу midterm election. Выборы. Значит, сейчас, когда Трамп нам объявил о том, что уже договорились и подписали в цифровом режиме, и уже в эту пятницу, 19 числа, в Женеве произойдет встреча наших представителей Соединенных Америки и Ирана, и уже тогда мы достигнем окончательного мира. Значит, условия этого мира, ты только смотришь на эти условия, ты думаешь, мама моя родная, это вообще, о чем идет речь, на кого мы поставили на колени? Значит, во-первых, США готовы отменить все нефтяные энергетические санкции против Ирана. Это после того, что Трамп нам сколько говорил, мы должны их поставить на колени введением этих санкций и поддержанием этих санкций. Значит, сейчас мы готовы отменить все эти санкции. Не мы с вами, мы ничего не готовы. Трамп готов отменить эти санкции. Значит, в мире заблокировано приблизительно 100 миллиардов иранских активов. У нас, в других странах, много денег заблокировали иранских после революции 79-го года. Значит, по этому договору есть якобы согласие о том, чтобы разблокировать 25 миллиардов иранских активов. Значит, на всякий случай я вам хочу напомнить. Вы вспомните, сколько у нас тут, я даже не буду другого слова говорить, вонящий сколько было, когда Обама послал туда ему, в Иран послал Аятолле 1.8 миллиардов. Ну хорошо, давайте округлим. 2 миллиарда долларов наличманом. И мы говорили, эти мерзавцы же будут использовать эти деньги не для улучшения жизни своего народа, а для финансирования всех этих своих ребят из Хизбаллы, из всех этих террористических организаций, которые безостановочно долбят Израиль. Ребята, так это было 2 миллиарда, а сейчас 25 миллиардов. Им готовы разморозить. Значит, теперь говорят о создании.

Значит, восстановление свободного судоходства, по сути, на иранских условиях, то есть они смогут снова беспрепятственно торговать своей собственной нефтью, отправлять свои нефтеналивные танкеры, наливать нефть тем, которые к ним приедут за этой нефтью и так далее, и так далее. В частности, Китаю, и так далее, и так далее. И, значит, еще интересная деталь. Мы взяли, берем на себя обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана и не вводить новые санкции, исходя из внутриполитической ситуации в Иране. Значит, теперь какие мы должны получить гарантии от Ирана? Значит, Иран должен подтвердить обязательство не создавать ядерное оружие и не обогащать уран и не расширять свои ядерные объекты. Значит, но это пока что это просьбы. Это не то, что уже договорились об этом. Значит, только теперь у нас начнутся 60-дневные переговоры с Ираном о том, чтобы как-то ограничить развитие их ядерной энергетики. Но ни в коем случае не о том, чтобы эту энергетику закрыть и сказать, окей, мы больше с ураном не работаем. Нет, они будут продолжать. И при этом, что они будут продолжать делать под землей, я не знаю, мы сможем это контролировать или нет. Но пока что говорится о том, что все, что у них там связано с их урановой деятельностью, это будет иметь место под контролем наших инспекторов и инспекторов МАГАТЭ. Значит, они должны будут разбавить свой обогащенный уран, они должны будут, может быть, сократить количество своих центрифуг. Сейчас у них 19 тысяч, значит, собираются их сократить до 6 тысяч. Ну, а главное, что мы ожидаем, и это должно произойти вот просто сейчас, это открытие Ормузского пролива. И когда-то, значит, Израиль в панике. Другого слова никакого нет. Потому что, значит, получается, что несмотря, хотя затеяли всю эту войну с тем, чтобы ликвидировать Иран как угрозу, этого не произошло. Они убрали их руководителей, но там пришло новое поколение руководителей со всеми теми же самыми целями. И что теперь будет с Израилем? Непонятно. Потому что будет ли Иран финансировать деятельность своих террористических организаций в Израиле или вокруг Израиля? Пока непонятно. Это тема для разговоров, но какое решение по этому поводу будет принято, пока что неизвестно. Нам станут известны эти все подробности 19 числа, когда, может быть, нам обнародуют этот документ, который Трамп сказал, что он уже подписал. Значит, Иран добивается прекращения огня по этому соглашению. Но для Израиля это плохо, потому что он сейчас продолжает бомбить и обстреливать позиции Хизбаллы в Ливане. Значит, прекращение огня предполагает, что Израиль перестанет этим заниматься. Значит, при этом, если вы послушаете сейчас, что Трамп говорит про своего друга Нетаньяху, это просто ты не веришь своим ушам. Значит, во-первых, все эти знаменитые слова из четырех букв, они постоянно звучат в этих характеристиках. Он сумасшедший. Притом он не какой-нибудь сумасшедший, а он долбанный сумасшедший. Долбанный – это я нашел красивую форму для того, чтобы не говорить грубых слов в эфире. Значит, наконец-то Биби стал сумасшедшим в глазах Трампа. И он, значит, столько негативных фраз, типа, Биби не принимает решения, мы ему скажем, что делать. Он сумасшедший. Он не может нам ставить палки в колеса. И это после того, как 3 месяца назад мы были такими большими друзьями, что мы влезли в войну из этих больших друзей. То есть ты смотришь на Трампа сейчас, на то, как он стремится исправить эту ситуацию, которая явно вышла из-под его контроля, потому что явно все не пошло не по тому плану, который ему представил Израиль. И ты думаешь, да, это...

0: конечно, его ошибку, он это никогда в жизни не признает, но мы можем это признать, что мы на этой войне больше потеряли, чем выиграли. Но я предлагаю поговорить об этом всем в следующем часе. Телефон вы знаете, и мы заведем этот разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Во Франции проходит саммит G7. Журналисты, освещающие встречу, похоже, не ожидают от нее прорывов ни по одному из важнейших вопросов. И если в странах-участницах это объясняют напряженными отношениями между президентом Трампом и прочими лидерами группы, некоторые причины видят в том, что G7 устарела как институт. Шпигель пишет, цитирую, «В сущности, у Дональда Трампа сейчас нет времени на Украину». И, вероятно, также будет в ближайшем будущем. Европейцы оплачивают почти всю новую военную помощь Киеву. Тем не менее, Трамп монополизировал дипломатические усилия по прекращению войны. Теперь Макрон, канцлер Германии Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят усилить роль Европы в возможных переговорах между Россией и Украиной. Одновременно они стремятся пробудить интерес Трампа к большой войне в Восточной Европе, которая уже длится дольше, чем Первая мировая. Именно поэтому Макрон пригласил Трампа в Версаль, официально на ужин в честь 250-летнего юбилея Америки, но прежде всего для улучшения разлаженных трансатлантических отношений. Китайская газета «Жэньминь Жибао» категорично, цитата, «пора G7 начнуться от своей иллюзии лидерства». Эту группу часто называют лицемерным, эгоистичным и отстраненным от мира клубом. На фоне глубоких перемен в мировом ландшафте G7 все чаще демонстрирует свои хронические проблемы, занятия неверной позиции, когнитивные искажения, функциональную эрозию. Платформа для обсуждения проблем должна представлять собой не какую-то небольшую клику, которой доминирует горстка развитых стран, а более справедливый и представительный многосторонний механизм сотрудничества. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху прокомментировал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Он указал на разногласия между Иерусалимом и Вашингтоном в вопросе соглашения с Тегераном. «Я отвечаю за интересы безопасности Израиля, и делать это нужно с умом», — сказал Биби. «Борьба не окончена. Нам потребуется сохранять бдительность, силу и решимость, чтобы защищать себя по мере необходимости», — добавил премьер. Нетаньяху также заявил, что Израиль не намерен выводить войска из Южного Ливана, сектора Газа или Сирии. «Мы будем оставаться в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны». Конец цитаты. Британская певица Бонни Тайлер выведена из искусственной комы, в которую была помещена в начале мая. Ее состояние по-прежнему тяжелое, процесс выздоровления идет медленно. Тайлер находится в реанимации в португальском городе Фаро. Исполнительницу хита «Total Eclipse of the Heart» ранее экстренно госпитализировали. Она перенесла операцию на кишечнике. 22 мая у Тайлер должен был начаться европейский гастрольный тур. В настоящее время все концерты до конца августа отменены.
4: Погода. На Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 75 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
5: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
8: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
9: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
5: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
8: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. И я хочу пригласить желающих выступить по поводу предстоящего мирного соглашения с Ираном, оценить наши достижения, а именно трамповские достижения, и, ну, может быть, затронуть какие-то другие вопросы, связанные с этой темой. Но телефон на студии всем известен, 718-303-90-90. Перед тем, как принимать звонки, я бы хотел задать вам вопрос. Как вы в целом оцениваете результаты этой войны? Положительно, отрицательно или никак не оцениваете? Значит, если вы положительно оцениваете результаты этой войны и мирное соглашение, которое предстоит нам подписать, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы оцениваете отрицательно, то набирайте номер 888-222-1132. И если вы не знаете, как это все оценить, то есть третий номер 888-222-1130. Итак, оценивайте положительно 1131, отрицательно 1132, и не знаете, что сказать по этому поводу, разводите руками, типа меня, то набирайте номер 11.30. Хорошо. Счетчики работают. Телефон в студии 718-303-90-90. И перед тем, как я начну принимать звонки, хочу бросить знакомый вам клич. «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Еще раз, 718-934-84-84. Окей. Ну, я смотрю, тут поразительно. 64% принявших участие в нашем антинаучном опросе общественного мнения считают, что Трамп допустил ошибку, и, ну, в смысле, может быть, он не допустил ошибку, считают, что результаты предстоящего мирного соглашения не очень хороши для нас. Я вас так понимаю, ребята, вы даже не представляете, как я вас понимаю. Но у меня возникает встречный вопрос. А когда вот я говорил, что это все хорошо не кончится, то как вы тогда к этому относились? Вы говорили, нет, мы должны продолжать, мы должны поставить Иран на колени. Он представляет опасность для нас, для наших союзников, для нашего главного союзника на Ближнем Востоке. Мы должны его остановить. Ну и вот, наконец-то, добрались до этого момента, когда надо подписать мирное соглашение. И результат. Результат тот, что мы не ликвидировали ядерную программу Ирана. Мы не ликвидировали их вооруженные силы полностью, как нам обещали. Но, хорошо, из всех этих бравых заявлений Трампа, как, например, мы ликвидировали их флот, их военно-морской флот, ВМФ. Я не думаю, что это большое достижение. И я объясню, почему. Мы живем в такое время, когда все эти корабли-красавцы, они не играют ту роль, которую они играли раньше. И был один момент в нашей недавней истории, который нам это показал. Это был момент, когда украинцы своими ракетами или нашими ракетами, но сами утопили знаменитый крейсер, ракетный крейсер «Москва» в Черном море. И это был момент, когда стало понятно, что ракеты ликвидируют любые цели и корабли тоже. Поэтому я вам скажу, когда в связи с чем россияне отогнали весь свой военный флот из Севастополя в сторону Новороссийска. Он теперь у них там стоит. И Мне кажется, что когда сейчас мы заявляем, Трамп заявляет громко, что мы ликвидировали их военно-морской флот, то, ну хорошо, может быть, они нам еще спасибо скажут за то, что они не будут больше деньги тратить на его содержание, потому что он не имеет никакой роли больше, былой роли. Теперь все ракеты. А ракет у них 70% от того, что было. Окей, телефон в студии 718-303-90-90. Желающий выступить, добро пожаловать в эфир.
1: Доброе утро, Владимир Александрович. Это Илья. Я хочу вас, как известного литератора, спросить о том, откуда Александр Галич, ну, известный советский бард и сценарист, ну, и деятель культуры, откуда Александр Галич мог знать о том, что будет такой вот американский президент Дональд Трамп? И откуда он мог знать, какую политику будет проводить этот президент? Вы спросите меня, почему я так говорю. Ну как же, если вы в курсе, если вы знаете известное, по-моему, бессмертное произведение Александра Галича, песня, по-моему, «Случай на станции», там такие слова есть пророческие. «Кум докушал огурец и промолвил с мукою. Оказался наш отец не отцом, а сукою». Я могу обосновать, если вы позволите.
0: Я вам позволю, безусловно. Я только хочу вас спросить, почему вы считаете, что я могу ответить на этот вопрос?
1: Ну, Александр Галич, вы знаете, и эти слова, как ничто, по-моему, соответствуют той самой ситуации, когда господин Трамп сначала предал Украину, потом он предал Израиль, потом он предал американский народ, в том плане, что заключил вот эту сделку.
0: Как он Украину не предавал, он ей ничего не обещал.
1: Да, он не обещал, но предыдущая администрация обещала, а он все-таки...
0: Но он же не может отвечать за предыдущую администрацию,
1: нет, правда? Нет, абсолютно с вами согласен. Но он должен отдавать себе отчет, что в России в данный момент процветает махровый фашистский режим. Ну, Америка всегда боролась с фашизмом, а он отказывается это делать. Ну и так далее. Спасибо огромное. Да, спасибо за внимание. Спасибо.
0: Я очень сожалею, что я не смог ответить на ваш вопрос, но я так понял, что вам и не нужно было слушать мой ответ, вам главное было выступить. Поздравляю, спасибо. Удачи, будьте здоровы. Окей, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Да, это нам звонят с подводной лодки. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Какой фашизм, если там евреи работают на Россию? Какой там фашизм? Там евреи...
0: Ну, окей, я с вами согласен. Он немножечко... Нет. Его занесло. Это бывает. Но у нас тут много кого заносит. Если у вас есть какие-то по иранскому соглашению предстоящему, то пожалуйста. А по поводу Ильи, давайте... Пусть его родственники его обсуждают. Он нас... Хорошо. Позвонил, и хорошо. Теперь вы. Что по поводу соглашения с Ираном? У вас есть что сказать или нет?
2: Я не знаю, я надеюсь, что все-таки это будет сделка. Я на это надеюсь, в конце концов. И думаю, так будет,
0: okay.
2: Будет
0: хорошо. Хорошо.
2: Будет, нет.
0: Okay. Как это, знаете, это поговорка, которую я сам сочинил и горжусь ей. Как говорили в семье Ленина, надежда умирает последней. Окей. Okay. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Как писал давно умерший Леонид Филатов, на свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти.
0: Окей, это мы по какому поводу сейчас выступили? Я не понял. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Вадим, доброе утро, это Саша звонит вам.
0: Из Милуоки.
4: Я думаю... Да. Точно. Я думаю, самая большая причина вот этого соглашения с Ираном сейчас, потому что движется ноябрь, это мидтерм выборы будут. И Трамп 100%. Понимает, что он понимает, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, республиканцы проиграют. И тогда много не пройдет его указаний, приказаний, все это. И я уверен, что после ноября что-то там начнется опять с Ираном. Не знаю, на каком левеле, или будет наземная операция, или закрытие пролива опять, но что-то после выборов начнется опять. Вот это я думаю.
0: Ну, если он проиграет эти выборы, то я сомневаюсь, что бы то ни было начнется. Ну, хорошо, ладно.
4: Но если проиграет, да, а если выиграет, тогда 100% что-то опять начнется.
0: Окей, хорошо. Так, послушаем вот это вот. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Добрый день. Будьте добры. Вот у меня такой вопрос. Все, что вы говорите, я во всем с вами согласна. Но у меня такое впечатление, что люди... Ну, вот сразу становится вопрос, что же делать дальше? Вот Трамп сделал все не так и не то. Может быть, я говорю наивно, размышляю. Так что же нам всем делать? Я убежденная республиканка. Но есть люди, которые раздумывают, может так, может так. И что? Вот он все это сделал, все не так и не то. Так что делать? Голосовать за демократов? Поддерживать демократов? Что делать так? Вот у меня такой наивный вопрос. Потому что я в любом случае, что бы он ни сделал, я все равно буду голосовать за республиканцев. Но получается, вот вы все правильно говорите, 100%. А что же дальше? Что? Вот вам делает плохо. Так что, голосовать за демократов, голосовать за Монтана?
0: Одну секундочку. У меня такое впечатление, что пластинка начала крутиться по второму разу. Хорошо. Спасибо вам за ваш вопрос. У меня нет на него ответа. Я ничего не могу вам сказать. Я понимаю, что у нас тут от того, что, например, у нас предыдущий президент был совершеннейшим зомби, и об этом теперь все чаще и чаще говорят. Демократы не перестанут после этого, в связи с этим, голосовать за республиканцев. Они голосуют за свою идеологию, за свою партию. Ну, один там, допустим, у них оказался с браком, бракованный президент. Но они это проглотят и будут продолжать дальше, я думаю. И, наверное, вы можете использовать это в качестве примера для своих, для принятия дальнейших решений. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Я бы хотел, если мне позволят, сделать несколько замечаний. Во-первых, тактическое по поводу флота. Всегда на разных периодах технологий существовала разница между москитным мелководным флотом и флотом в ограниченных водных пространствах и глубоководным океанским флотом, который проектирует силу и торговлю. Так что тут не все так просто, и большие корабли никуда не уходят. Просто это новый...
0: Нет, вы ошибаетесь, они технологии. Уходят, их выводят из строя постоянно, и это происходит с Россией постоянно. Но из подводной лодки это другое дело. А большие корабли – это большие цели. Их будущее обречено, у них нет будущего.
6: Я имею в виду не в ограниченных морских пространствах, как Черное море и Персидский залив. Я имею в виду мировой океан. Но это просто маленькое замечание. А еще такое замечание по поводу самой войны. Я говорил в начале, и я знаю, что это не всем нравится, что Персия – это древняя цивилизация, поэтому ее нельзя будет так просто сломать и поставить на колени, как другие постколониальные государства, которые были образованы в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Но вот что касается теперешнего, в общем-то, очень эмоционального восприятия происходящих событий, несмотря на все заявления, я не верю в то, что этот мир может... быть подписан, и он будет устойчивый. Точно так же, как я на данном этапе уже больше не верю, что возможен мир на Украине. Просто потому, что возникшие противоречия и стороны конфликта, которые поддерживают эти противоречия, не заинтересованы ни в каком устойчивом мире, пока эти противоречия так или иначе не разрешены. И вот в этом... большая проблема происходящего. И еще маленькое замечание по поводу выводов в экономике. Я просто взял и посчитал, что с начала войны, а я каждый день, у меня сильный комьют далекий, езжу на работу долго в трафике, я переплатил порядка $250 за бензин. И примерно в связи с увеличением цен и дополнительной инфляции на продукты, может, два раза столько. А за это же время, благодаря волатильности рынка и благодаря тому, как он, в общем-то, пошел вверх, я заработал больше, чем в 500 раз больше, чем эта сумма. То есть, опять же, можно жаловаться, а можно что-то предпринимать по этому образу.
0: Хорошо, Глеб, спасибо вам. Спасибо за участие в передаче. Очень интересно было. Спасибо вам. Всего хорошего. Ну, это правильно. Можно терять на бензине, но если ты хочешь как-то компенсировать, то можно инвестировать во все те предприятия, с которыми связан Пентагон. Я понимаю, у нас есть возможность немножечко как-то выйти из этой ситуации. Ну, окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро, Вадим Александрович. Я очень коротко. Это договариваться с арабами, это все равно, что договориться с котом Васькой, не воровать сметану.
0: Не, но иранцы это не арабы, на всякий случай я вам хочу сказать, они персы. Это другая этническая группа.
7: Вот, и очень коротко, есть такая поговорка русская: худой мир лучше добрый ссоры. Пусть подписывают только, чтобы все это остановить, а дальше будем посмотреть. Вот так я думаю. Спасибо.
0: Ну хорошо, так погодите, так вот мы же о чем говорим сейчас? Я с вами согласен, что худой мир лучше доброй ссоры. Это козе понятно. Я согласен с вами. И мы должны исходить из этого, как из основополагающего принципа нашей внешней политики. Но уже мы начали войну. И теперь, через 3 месяца, у нас возникает вопрос. Чего мы добились в результате этой войны? Мы потеряли или нет? Или мы что-то выиграли? И в результате мы видим, что мы ничего не выиграли. Единственное, что можно говорить о нашем достижении, это о том, что откроется Ормузский пролив, и, значит, соответственно, цена на нефть пойдет вниз. Но... Так мы имели это 3 месяца война. Мы и назад. Из-за этого мы вот завертели всю эту кашу только для того, чтобы вернуться к тому, что было 3 месяца назад, и еще доплатить к этому миллиарды долларов. Какой в этом был смысл?
7: Ну, все это понятно, но теперь уже что об этом говорить? Пусть заключит мир, ради Бога, любой. А дальше будем посмотреть. И вот вы говорите насчет бензина. Сколько раз, вот я в Америке, 35 лет, уже раза 3 дорожал бензин. И все отсюда, все остальное дорожало. Потому что довозка, привозка. Вот. И что вы думаете, цены... Даже бензин встанет на место, как бы на прошлогодний, скажем, уровень, то продукты и все остальное не изменится, вниз не пойдет. Вот в чем дело.
0: Окей, хорошо. Спасибо вам за участие. Спасибо вам за участие в передаче. Всего хорошего. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро.
0: Что-то вас плохо слышно. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. Hello? Hello? Нет, что-то не получается. Ну, давайте этого послушаем, трудящегося. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. Нет, не получается. Ну, давайте этого послушаем. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Доброе утро, Вадим.
0: Доброе.
9: У меня вопрос, если можно, по предыдущему часу. Коротко очень. Можно?
0: Ну, попробуйте.
9: Значит, вы все правильно сказали об уничтожении народа Украины и городов. Все правильно, что затяжная война и прочее. Но скажите, что вы считаете, что Украина должна просто отдаться Кремлю?
0: Нет, она не должна просто отдаваться. Одну секунду, вы мне задали вопрос. Я вам на него отвечаю. Выслушайте. Нет, я не считаю, что Украина должна отдаться Кремлю. Теперь мы переходим к следующему вопросу. Следующий какой?
9: Ну, следующий вопрос. Почему они должны пойти на уступки? Они упираются, вы говорите, ответка Украины России и ответка России Украине. А с чего вы начали?
0: Одну секунду, почему они должны пойти на уступку? Давайте ответим на этот вопрос. Они могут не идти на уступки, но это приведет к тому, что они будут продолжать терять людей, экономику и территории. Дальше.
9: Вы правы. Это
0: следующий
9: логично.
0: Вопрос.
9: Но почему Украина должна уступить? Вот у меня и вопрос.
0: Потому что она может в конечном итоге кончиться. Как государство, кончатся люди, территории и экономика.
9: Так она и понятно? Кончится. Если она ляжет под Путина, она и кончится.
0: Она не должна ложиться под Путина. Она не должна ложиться под Путина. Это совершенно мы о других вещах говорим. Она не должна. Она должна быть независимым государством. Если они хотят быть членами Европейского Союза, и если Европейский Союз готов их принять, то, пожалуйста, они не надо ложиться под Путина. Им не надо ложиться под НАТО. Может быть, тогда это исправит ситуацию. Окей. Большое вам спасибо за звонок. Будьте здоровы. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро. Ну, я хочу, можно сказать, по двум темам. Сперва по первому часу, а потом по второму.
0: Ну, скажите.
8: Очень быстро, по первому часу.
0: У вас одна минута до перерыва.
8: Хорошо, ну я тогда только по первому часу. Вы ни разу не поставился вопрос и не ответился. А что делает Россия в Украине вообще? Никак не оценивается.
0: Нет, одну секунду. Об этом было сказано миллион раз. Россия не хочет иметь на своей границе НАТО. Вот все, что я могу сказать. Больше к этому нечего добавить.
8: Я отвечу. Уже не есть.
0: Я вас ничего не спрашиваю. На что вы отвечаете?
8: Нет, что?
0: Окей, спасибо вам за звонок. Окей. Значит, я хотел бы объявить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 28% принявших участие в нем считают, что они положительно оценивают этот мирный договор. 58% оценивают отрицательно, и 14% даже не знают, что сказать. Сейчас перерыв, после которого мы продолжим наши дебаты. Оставайтесь с нами.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук-Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук-Красный.
12: Выборы состоятся 3 ноября.
13: Paid for by ABK for Assembly.
14: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
15: RTN. Смотрите лучше.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 903-90-76, 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
17: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
18: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И перед тем, как вернуться к теме подписание мирного соглашения с Ираном, которое запланировано на пятницу, на эту пятницу, я хочу напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Я это знаю как никто. Причина – артрит или старая травма, или новая, спортивная, как в моем случае. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича. 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Действует безотказно, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. 718-934-84-84. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору. Телефон в студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Спасибо большое, что дали мой звонок. Я продолжу свое выступление короткое. Тоже я много времени займу. Но на первый вопрос вот я могу коротко сказать, что это эти доводы путинские, они меня совершенно убеждают. Я считаю, что никакое тут НАТО ни при чем. А что тут при чем, вы сами знаете.
1: Я знаю, что... Вопроса. И что я сам... Одну секунду.
2: Да.
1: Я должен с этим разобраться. Значит,
2: давайте.
1: Я привожу... свой довод. Вы говорите, вы его не принимаете, потому что реальный довод вы сами знаете какой. Нет, я не знаю, какой еще есть довод. Я не знаю. Если вы хотите, вы можете попытаться мне объяснить, но я его не знаю. Вы не говорите, что я знаю, потому что из ваших слов следует, что я его знаю, но скрываю.
2: Хорошо.
1: И тут толкаю кремлевскую пропаганду.
2: Дайте я скажу что-то.
1: У вас одна минута есть.
2: А еще одна минута. А по второму вопросу вообще ничего?
1: Нет, и по первому тоже. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Я, к сожалению, слушаю вас только сегодня последние 15 минут. И меня удивляет, что не затрагивается тема. Иранская военная индустрия полностью разрушена.
1: Погодите, одну секунду. Вы тут меня слушаете последние 15 минут, а я до этого сообщал с цифрами, что иранская военная индустрия не разрушена. У них осталось 70% их баллистического арсенала. 70%! О какой разрушенной продукции вы говорите? Вы
3: я
1: меня извините,
3: говорю,
1: но вы пропустили наш разговор.
3: Я не говорю о хранилищах ракет, я говорю о военной промышленности. К сожалению,
1: она у них работает, она работает, продолжает работать, и они производят ракеты по-прежнему, и они летят в сторону Израиля и других стран.
3: Они могут производить ракеты только на коленке, а не индустриальным способом.
1: Это откуда разрушено? Вы знаете? Одну секунду. Я, значит, вам так скажу. Я когда привожу какие-то данные, то я, как правило, ссылаюсь на источники. И, значит, в данном случае это Military Watch Magazine, который это военный аналитический журнал наш. И, значит, я оттуда беру свою информацию. Вы говорите, они могут их производить только на коленке. Объясните мне, откуда ваша информация?
3: Информация очень противоречива. Я много смотрю из много сайтов. В одних случаях одно это называется, в других другое.
1: Ну, хорошо, окей. Спасибо вам.
3: Одно,
1: спасибо.
3: Минутку.
1: Я не могу это слушать. Это мне, когда люди говорят, я смотрю много сайтов, это вы... хочу вам напомнить одну историю. Когда только интернет затеяли, и люди начали цитировать интернет, то была такая шутка в ходу, что интернет это как забор. Любой может к нему подойти и написать все, что он хочет. Вы можете смотреть 1 миллион сайтов, но я хочу знать название этих сайтов. Если это какой-нибудь аналитик, который сидит где-нибудь в Бруклине на кухне у себя и анализирует происходящее, то к нему одно отношение. Если я цитирую вам военные профессиональные журналы, которые пишут военные аналитики с именами и фамилиями, которые можете пойти и проверить, это другая ситуация. Поэтому, когда говорят, мы там у них все разрушили, это Трамп говорит. Но я, трампист, говорю вам, что наш президент, он чепуху говорит. Он говорит сегодня все необходимое для того, чтобы выиграть выборы. И я вам объясню. Тут у нас многие... Сегодня, между прочим, эта тема прозвучала. Что, мол, если придут республиканцы, демократы к власти, то они ему не дадут проводить в жизни его политику в дальнейшем. Друзья мои, это не главная опасность для Трампа. Если демократы возьмут под свой контроль обе палаты нашего Конгресса, первое, что они сделают, затеют очередной импичмент. Вот что ужасно. Они его уберут ни одним-то другим способом. У них нету никаких других планов. Им не нужно ему мешать делать то, сё, пятое, десятое. Им их мечта, золотая мечта, убрать его. И они будут делать, они будут работать только в этом направлении. И он это понимает. Поэтому для него так важно было закончить этот конфликт. На любых условиях. Потому что те условия, которые сегодня он предлагает Ирану, по сути дела, это любые условия. $300 миллиардов готовы мы и наши союзники вложить в Иран, только чтобы они закрыли свой рот и открыли Ормузский пролив. И в этой всей ситуации, конечно, интересы Израиля, о которых мы только здесь и говорили, это наш главный союзник, мы не можем их бросать. Они отошли на второй план, уже отошли на второй план. При этом я вам скажу, в Израиле мы все знаем, не все так однозначно, как хотелось бы. И у Биби там очень большая оппозиция. И там тоже есть масса людей, буквально миллионы, которые хотят убрать его с этого поста. И они используют эту ситуацию для того, чтобы это сделать. Но из-за чего это все началось? Ну, мы возвращаемся как бы к началу нашего разговора. Не надо было влезать в эту войну. И когда Рубио сказал, что все, что приехал туда, в Вашингтон, Нетаньяху со всеми этими рассказами о том, что через 2 недели они сделают ядерную бомбу, это булшит. Или когда Пит Хексет говорил, что это, он в это слабо верит. Другие люди в окружении Трампа говорили, что ему не надо идти на поводу у израильтян. Он пошел. И вот результат. Вот результат. И понимаете... Я еще раз подчеркиваю, для меня это важно, чтобы моя аудитория это понимала. Я трампист, я это как бы меня знают как такового. Но это не означает, что я молюсь на него, как на Бога. Он живой человек, 80 лет от роду. Недавно мы отметили его день рождения. Поздравляю всех, кто забыл. 14 числа. Но он делает ошибки. И это явная ошибка. Он не должен был этого делать. И теперь мы будем все расхлебывать это. И результатом этой ошибки стало то, что он не разрушил Иран. Тут рассказывайте, на коленке они ракеты свою делают. Ты сделай ракету на коленке. Умник. То, что они выиграли в этой войне. А мы, Израиль, проиграли. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Алло.
1: Дальше.
2: Алло, доброе утро.
1: Добрый.
2: Вадим, несколько замечаний небольших. Ну, вот
1: давайте.
2: Первое просто.
1: Олег, давайте. Я давненько вас не. Олег, я одну секунду. Вы сейчас будете выступать сколько хотите. И у меня для вас всегда зеленая улица. Но я вам хочу сказать, у нас во время нашего прошлого разговора у меня прервалась с вами связь, но это не потому, что я вас выключил. Вы должны знать, вы у меня в приоритетном списке. Поэтому прошу вас, говорите.
2: Вадим, я знаю еще и другую истину. Вы хозяин эфира, и у вас все права. И никаких, даже если бы вы меня отключили...
1: Ну, у меня есть любимые выступающие и нелюбимые. Правильно, значит, вы в числе любимчиков. Даже если вы мне возражаете.
2: Вы у меня тоже в числе наиболее уважаемого комментатора или ведущего программы на Дэвидсон Радио и вообще в русскоязычном пространстве.
1: Спасибо. Окей, это называется Mutual Admiration Society. Собралось на свое собрание, оно открыто. Продолжаем.
2: Значит, замечания не совсем небольшие. Первое, когда вы сказали, что вот у Ирана есть КСИР, я бы выразил немножко по-другому. У КСИРа есть Иран. И хотя это мелкое замечание, мне кажется, оно верно отражает, и оно даже посягает на наше понимание, что это древняя культура и прочее. КСИР отсек, не проявляется на сегодня последствия древней культуры. Их отсекли, во-первых, эти клерики. Они полностью все изменили, то, что было до них. Они, по-моему, и не признают ценность прежнего наследия. Основное наследие — это Мохаммед. А то, когда мы говорим, что персы — это древняя культура, мы прежде всего не имеем время после исламизации. Но это небольшое замечание. Теперь насчет волнений. Ну, я помню, когда вы запальчиво сказали, у Трампа кровь на руках погибших в силу репрессий иранцев в огромном количестве. Я должен вам напомнить, что волнения в Иране начались задолго до того, как выступил Трамп, и начались на экономической основе. И вы знаете, принцип, что Иран, смена в положительную сторону в Иране должна произойти руками иранского народа, он очень-очень сильный. И представьте себе, вы на месте Трампа. Вы бы отмолчались. Вас десятилетиями бы потом упрекали. Вот, было момент, громадное выступление, а экономические выступления в конце года 25-го были очень большие. На него бы навешали всех собак. Вот он пообещал им помощь, причем он даже умело, хотя часто он делает неумело, сказал, она в пути. На самом деле не было ни потянуто ни сил, ничего, а волнение уже
1: началось. Нет, одну секунду. Я тут должен сделать одно уточнение. На самом деле был отправлен груз военный именно для этих восставших, но кто-то из наших союзников его не довез до конечного адреса. То есть он предпринял эту попытку. Но я вам хочу сказать, вы как бы деликатно сказали, что я в запале это сказал. Но я сейчас не в запале, и я готов это повторить, что ты не можешь призывать людей на улице к восстанию, зная, что эти люди безоружны, а их оппозиция, их, вернее, не оппозиция, а оппоненты в лице государственных властей, вооружены до зубов. То есть ты бросаешь этих людей просто на уничтожение, на верную смерть. И это то, что произошло. Я считаю, что это было в высшей степени безответственным действием со стороны Трампа. Потому что одно дело, когда они ходят на экономические демонстрации, другое дело, когда их начинают бомбить, и они автоматически превращаются в смертельную угрозу для режима, и режим предпринимает соответствующие действия. Я не знаю, сколько там убили, тысяч, но говорят о тысячах, я слышал и 70. Но, допустим, мы возьмем скромную цифру, 30 тысяч человек. Я считаю, что он в большой степени ответственен за смерть этих людей.
2: Ну, я не знал, что у нас будет, я думаю, как замечание, полемика. Я хочу еще сказать, что призыв Трампа, который последовал за горячими призывами Пехлеви, предполагаемого, возможно, сменщика этого режима. Он и первый, и второй доходили очень мало. К этому времени уже интернет был приглушен, и та массовка, которая вышла, она вышла не по Трампу. Она частично вышла, но не по нему. Оставим это в покое, потому что это количество неизмеряемо. Измеряемо количество убитых, измеряемо жестокость неимоверная. По-моему, Гитлер даже так не расправлялся, этих вот изуверов. И как это может повлиять на отношение мира к этим хулиганам, это второй вопрос. Еще немного, небольшое замечание. Вот так у нас звучит, словно вот мы читаем предполагаемое к подписи
4: соглашение, которое как бы в пятницу будет подписано, и вроде бы совсем нейтральные люди, типа президента там Пакистана, утверждают, что будет подписано. То есть это не 37-е или 38-е заявление Трампа, мы сейчас все разрешим. Вроде бы есть объективное сведение, какое-то будет подписано. А вот какое? Мы как бы исходим, что нам уже все известно, пункты читаем. А мы уже давно знаем, что когда мы заглядываем в реалии, там не совсем так. Поэтому я бы подождал о содержании этого подписанного соглашения, подождал бы до момента его оглашения. Ну и теперь главное, опять-таки, вопрос о принципах. Речь идет о том, что есть такое явление, как хулиганство. Вот в нашей реальной жизни все оно бывает и печальным. Такова природа, мы же не в раю живем. Есть хулиганство на уровне стран. К сожалению, вот наше вот такое отношение, то, что сейчас прозвучало, а там могут быть два принципа. Вот есть мелкий хулиган, мы его остановим, крупный хулиган, давайте отойдем в сторону, давайте его не трогать. Так вот, я бы очень хотел бы, чтобы этот принцип не главенствовал у нас, и я хотел бы, чтобы он и был в основе мотива, который я себе объясняю, почему Трамп был обязан что-то сделать, потому что, меняя ситуацию, что мы мировой жандарм, что мы несем на себя расходы на наших плечах и все такое, перейти к принципу, если сильный хулиган, я его не трону,

0: жандарм. И, к большому сожалению, вы правы, когда вы говорите, что если мелкий хулиган, мы ввязываемся в драку, как это произошло в Венесуэле. А когда большой, то мы отходим на всякий случай в сторону. И,
1: Вот он меня атакует.
0: Да, но теперь мы за это расплачиваемся. И расплачиваемся очень некрасиво.
1: Он же, ну мог он просчитаться. Он же не знал, что это такие звери.
0: Да, он не мог просчитаться, он просчитался. Он, очевидно, просчитался. Окей, Олег, огромная просьба. Продолжим наш разговор в следующей передаче. Сейчас мне нужно попрощаться со своей аудиторией. Поблагодарить всех, кто принял участие в наших дебатах горячих. И до новых встреч в эфире. На последние минуты я оставляю вас с красивой музыкой из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек.

0: Кэш не важно.
1: Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте.
3: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
5: Новости на
3: Davidson Radio.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Ближний Восток демонстрирует разнонаправленную реакцию на подписание американо-иранского меморандума. Премьер-министр Израиля Нетаньяху категорически отверг любые сравнения текущего соглашения с пактом 2015 года и подчеркнул, что Израиль оставляет за собой полную свободу оперативных действий в Ливане для борьбы с Хизбалла. Сахал продолжит удерживать позиции на юге Ливана. В свою очередь в Бейруте президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Нафас Салам на встрече во дворце Баабда назвали соглашение позитивным шагом к деэскалации и начали подготовку к двусторонним переговорам с Израилем, которые пройдут в Вашингтоне на следующей неделе. Тем временем сотни перемещенных мирных жителей Южного Ливана начали осторожно возвращаться в свои разрушенные дома, надеясь на долгосрочное прекращение огня. Гигант американского телевещания корпорация Fox Corporation официально объявила о приобретении компании Roku, одной из крупнейших платформ подключенного телевидения в США. Сумма сделки в формате наличных и акций оценивается в астрономические $22 миллиарда. Благодаря этому поглощению Fox получает прямой доступ к более чем 100 миллионам домохозяйств по всему миру, использующих стриминговые сервисы. Эксперты называют это крупнейшим переделом рынка цифровых медиа и рекламы за последние годы. Руководство MTA официально объявило о старте крупнейшего этапа модернизации сигнальной системы и путей на нескольких ключевых ветках нью-йоркского сабвея. Начиная с конца этой недели, сквозное движение поездов между Бруклином и Манхэттеном по линиям N, R и W будет полностью приостанавливаться по выходным дням вплоть до конца лета. Для пассажиров организуют бесплатные автобусы-шаттлы, однако городские власти призывают жителей заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные паромы или велосипедные дорожки, чтобы избежать транспортного коллапса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. С Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять Альянсу стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного преследования. Нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1983 года. Белый дом продолжает высвобождать запасы для сдерживания цен на бензин. 18 июня Никс проведут парад в Нью-Йорке. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 74 по Фаренгейту, 24 по Цельсию.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
7: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
21: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
22: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. А телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Добрый день, доктор!
23: Добрый день, Олег.
22: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
23: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
22: В каких случаях операция незаменима?
23: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
22: Можете перечислить основные ортопедические операции?
23: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
22: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
23: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
22: Где вы проводите операции?
23: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
22: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
23: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
22: Как долго длится период восстановления после операции?
23: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
22: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
23: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Это небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
22: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
23: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
22: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
14: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
15: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
16: Добрый вечер всем тем, кто слушает Дэвидсон Радио и программу «Полный шалом». Она выходит в эфир, напомню, по вторникам с 17 до 19.00. И сегодня мы вместе с известным израильским журналистом Александром Маистровым поговорим, ну, о чем? О новости тут уже сложно сказать, дня, недели, чего угодно. Напомню, что вчера Дональд Трамп объявил, что меморандум между США и Ираном подписан. Текст этого меморандума не опубликован. Приходится довольствоваться теми утечками и теми публикациями, которые делают разные стороны. Обо всем об этом поговорим сразу после того, как я поприветствую Александра. Александр, привет-привет, и приветствуем вас.
18: Приветствую, я Алексей, приветствую всех радиослушателей, как всегда.
16: Александр, давайте идти из того, что в пятницу вроде бы этот текст будет опубликован, и до текущего момента в прессе используются слова «сделка», «договор», «меморандум», утечки самые разные. Разумеется, главный такой ньюсмейкер – это Дональд Трамп. Он говорит о том, что это безоговорочная победа Америки и ее союзников, намекая, что там как бы Израиль в этом участвует. При этом в интервью New York Times он говорит, что именно он, Трамп, спас Израиль от ядерного уничтожения. В этом же интервью он подверг критике Нетаньяху, назвав его крайне сложным человеком, и добавляет, что это в данном случае не домыслы, не утечка, это вот цитаты, я их намеренно выписал, что Нетаньяху и народ Израиля должны быть очень благодарны США за то, что они сделали. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля не существовало бы и двух часов. Иранцы, разумеется, преподносят как свою безоговорочную победу, и их госинформационное агентство, опять цитата, благодаря стойкости и ожесточенному сопротивлению иранского народа, Америка была вынуждена принять решение о выводе войск со всех фронтов, включая Ливан. Итак, Александр, что известно вам? Понимаю, что тексты меморандума вы в руках не держали. Вообще, что такое меморандум? Это вообще полномасштабная сделка? Не полномасштабная, честно говоря, вот лично я так и в недоумении.
0: Ну, это не полномасштабная сделка. Это договор о том, что это рамочное такое соглашение, которое должно привести к уже к окончательному соглашению спустя 2 месяца. Но, в принципе, это вот это рамочное соглашение, меморандум, оно пролагает путь к окончательным договоренностям. И, несомненно, что Трамп на это пойдет. Тут уже мало у кого сомнений. Все может быть. Можно говорить «если», можно говорить, что могут возникнуть некие обстоятельства. Но уже совершенно сейчас очевидно, что Трамп сделал свой выбор, Трамп подписал это соглашение. Это соглашение мы знаем, приблизительно знаем, и даже Венс, например, в интервью CBS, он сказал, хотя не приведет к немедленной разморозке иранских активов, но иранцы, его слова, могут получить доступ к фонду восстановления в размере $300 миллиардов, который будет сформирован странами Персидского залива. Вот это то, что сказал Венс, это не какие-то сплетни, слухи, спекуляции, это говорит сам вице-президент Соединенных Штатов. Таким образом, мы имеем ситуацию следующую. Мы имеем ситуацию, кстати, и правые издания, и американские, ну, естественно, и мейнстримные, как Нью-Йорк Таймс, и арабские, и иранские, я уже не говорю. Они подчеркивают следующее, что Соединенные Штаты в конечном счете в рамках договоренности, они разблокируют активы на сумму $25 миллиардов. Это Нью-Йорк Пост, правая газета, это не то, что какая-то спекуляция. Там. Это все как-то вполне даже очень выглядит достоверно. Не будут обсуждаться ракетная программа, финансирование прокси, тем более репрессии против иранского народа. То, о чем, помните, вначале говорилось, как 4 обязательные условия, не будут. Будет отменена морская блокада, будут приостановлены санкции все в отношении продажи нефти, нефтехимической продукции, ее производной. То есть санкции все снимаются с Ирана. Снимается, все возвращается благополучно в эпоху Обамы. Все, карт-бланш, вольному воля, пожалуйста. Предоставляется полный доступ к финансовым ресурсам и вот эти вот те самые репарации, контрибуции, которые Иран требовал заплатить ему и которые будут заплачены. Опять-таки, я цитирую того же Венса, на сумму где-то $300 миллиардов. Кто будет платить, не очень ясно. Страны Персидского залива, возможно, сами Соединенные Штаты. Ну, что делать? Война проиграна, проиграна. Значит, надо платить репарации, контрибуции. Ничего не сделаешь. Надо сказать, что то, что произошло, это я бы назвал двумя словами. Это блестящая капитуляция. Я думаю, что в истории такое, Алексей, не было вообще. Чтобы страна, Великая империя, одержав победу в военном плане, начав войну, одержав победу, она вдруг неожиданно поджала хвост и приняла все требования своего противника, который был уже обескровлен, обесточен, как угодно, который потерял свой военно-промышленный комплекс, который потерял свои производства, ракетные установки, все что угодно. Все, сдались, капитулировали. Зачем капитулировали? Непонятно. Это надо выяснять, это будет, наверное, историки, кто-то будет выяснять, что там произошло, неизвестно. Но это, конечно, чистой воды капитуляция. Иран заявляет, что это капитуляция. Трамп уже не заявляет, что это победа. Трамп заявляет, что мы достигли хорошей сделки. Ну, если с его точки зрения это хорошая сделка, может быть, для него она чем-то хороша, мне трудно сказать, может быть. Она ему обеспечивает какие-то финансовые выгоды. Не знаю, не берусь, не хочу спекулировать на эту тему. Он все время делает, расточает просто похвалы иранскому режиму, в частности, Моджахедин Хаменаи, называет иксир, называет их прагматиками, вот эти вот религиозные фанатики, которые убивали людей, оказывается, они у нас прагматики, и они говорят, что все равно иранцы бы не победили, когда вот они подняли восстание, потому что у них не было доступа к оружию, а то, что он шел тогда с призывами «поднимайтесь за свободу, и мы идем», мы в пути, ну, это мы забываем, потому что, ну, что, мало ли кто что сказал. Там и про Гренландию говорили, и про Канаду говорили. Сказал, как говорится, языком, как говорится, не камни ворочить. Он всячески расхваливает свою сделку. Как Обама, говорит, что на самом деле они больше не хотят ядерного оружия, о том, что им не надо ядерное оружие. Ну, насколько, Алексей, конечно, можно вообще относиться серьезно к этому. Я даже не хочу это комментировать, о том, что они не хотят ядерного оружия. Более того, он согласился с требованием Ирана увязать соглашение с прекращением операции в Ливане. Вот не далее, как в воскресенье, Хизбалла открыла огонь по нашим населенным пунктам. Израиль открыл ответный огонь, ударил по бейрутскому шиитскому району Дахия. Там был ликвидирован один из командиров Хизбаллы. И после этого Иран заявил, что он нанесет удар по Израилю. Хотя раньше он так не наглел, даже еще когда был Насралла, когда еще Хизбалла была в Сирии, никогда не так не наглел. И сейчас он почувствовал, ну что ж, он победитель, а победителю все можно. Так вот, он заявил о том, что да, он нанесет удар. Что делает Трамп? Трамп опять звонит Биби, опять он его нецензурно ругает. Опять мы слышим в адрес Ирана «факин-факин». Не в адрес Ирана, в адрес Нетаньяху. «Факин-факин». В адрес Ирана как раз все очень хорошо. Все очень прилично. Друзья, можно сказать, мир, дружба, жвачка. Тут все хорошо. А вот Нетаньяху, он «факин-факин». Вот. И после этого появляется сообщение о том, что достигнута договоренность. Трамп пообещал иранцам, что он даст им некий подарок, чтобы те не стреляли по Израилю. А потом появляется информация, что иранцы этот подарок приняли, что, вероятнее всего, так и есть, потому что не приняли бы, обстреляли. Он превратил также Израиль в свою главную проблему, вот как это делал до него, там, скажем, Обама. А Ирану в партнера переговорам вполне прилично вот такого переговора. И более того, говорит, что собирается вести переговоры еще и с Хизбаллой. У нас Хизбалла и Иран стали вполне такими легитимными, я бы сказал, вполне респектабельными участниками мирного процесса. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день. Это то, что можно сказать. И это то, что говорит уже о том, как будет выглядеть и мир, и Ближний Восток, и так далее. То, что вы сказали, он так говорил, что именно он спас Израиль от ядерного уничтожения. Больше глупости придумать невозможно. Абсолютнейшая глупость, потому что потому что Иран не собирался обстреливать Израиль ядерными боеголовками. Иран прекрасно понимал, что если он обстреляет Израиль ядерными боеголовками, то потом он получит в ответ ядерное оружие, намного более мощное, потому что у Израиля есть ракеты, установленные баллистические ракеты на подводных лодках. И тогда от Ирана и от его крупных городов вообще мало что останется. Ядерное оружие не надо было для Ирана, чтобы бросать его направо и налево, на Израиль и куда еще. Ядерное оружие в этой доктрине, так же, как в случае с Северной Кореей, оно предполагается как зонтик, ядерный зонтик, для того, чтобы обеспечить защиту от любой атаки, прежде всего американской, от любого нападения. Когда ты ядерная держава, все постерегутся вести себя, как будто ты вот как простая какая-то страна, обычная страна. Нет, с ядерной державой такое не пройдет. Именно поэтому Иран рвался и рвется получить ядерное оружие против ядерной державы. Никто не решится, никакие военные эксперименты, авантюры и так далее. Более того, наличие ядерного оружия позволяет ему абсолютно диктовать свои условия всем своим противникам в регионе, прежде всего арабским монархиям по всему Ближнему Востоку. Это делает Иран одной из ведущих ядерных держав, с которой все будут бояться иметь дело. Вот для чего. Все эти глупости о том, что он спас Израиль от ядерного уничтожения, он может засунуть себе в известное место. Ну, а все его отношения о том, что Нетаньяху превратился в крайне сложного человека, что он факинг, что он должен быть благодарен США. Ну, это Трамп, это тот... Вы знаете, я, Алексей, в начале самом, когда мы говорили о Трампе, вы меня спрашивали. Вы полагаетесь на то, что он, на него, что он не кинет Израиля? Я говорил, нет, я не полагаюсь. Я полагаюсь на республиканцев, которые, на евангелистов, которые могут удержать его от этого шага. Но у меня были очень обоснованные такие предчувствия, что ли, полагать, что он таки докинет, потому что он кидает всех. Он кинул курдов в 19-м году прямо в пасть Эрдогану. Он кинул тех же курдов Эли Джулани, джихадисту, которого он называл хорошим парнем и крепким парнем, и как он там еще всячески ублажал его. Он предал Тайвань, которому после визита в Пекин он отказал в предоставлении военной помощи. Он кинул Саудовскую Аравию после атаки на Ар-Амка, производственный комплекс, в 19-м году. Кинул их. Кинул. Они поняли, что нельзя более полагаться на этого человека. И после этого они уже больше на него, собственно, и не полагались. И вот так он действовал, по сути говоря, во всем. Все, кто имеет с ним дело, они должны были понимать. В Израиле этого не поняли, но сейчас поняли, что это человек кидалово. В чистом виде кидал.
16: Ну, хорошо, да.
0: Конечно,
16: хорошо,
0: плотной жаргон, но именно так он наиболее лучше всего подходит.
16: Александр, ну вот, опять же, анализируя, читая чисто израильскую прессу на иврите, на русском, на английском, Jerusalem Post, вот складывается ощущение, что в Израиле, ну, не вот прям паника-паника, но, мягко говоря, и страх, и недоумение, причем и левая, и правая, и центристская пресса, все на один лад, ну, опять, выражают недоумение, как Америка могла так поступить с Израилем. Это действительно так, или мне просто попадались как бы одинаковые наборы статей?
0: Нет, абсолютно так, Алексей. Именно так оно и есть. Я слушаю различные каналы, израильские каналы, и все практически... Ну, конечно, левые, они всегда винят во всем Нетаньяху. Это главное у них головная боль, проблема, это все понятно, тем более выборы скоро. Но в целом все более или менее адекватные, разумные люди, здравомыслящие, они, конечно, в шоке. В том числе и те, которые еще недавно действительно верили Трампу, говорили, что Трамп, он играет в свою игру, что он так не поступит, что он будет делать в конечном счете так, как это выгодно и Америке, и так, как это выгодно Израилю. Потому что Америке, я хочу напомнить, это совсем не выгодно, чтобы Иран стал великой ядерной державой. Совсем не выгодно. Но, тем не менее. Так вот, в Израиле, конечно, такое, я бы сказал, такой вот спектр чувств от растерянности, недоумения, тревоги, опасений, крайнего разочарования, обиды, весь комплекс негативных эмоций, которые можно свести, я бы сказал, к одному слову, которое называется предательство. Вот это то, как видится в Израиле поведение Трампа, и это соответствует действительности. Мы столкнулись с предательством. И тут не надо пытаться как-то делать хорошую мину при плохой игре. Да, это предательство. Кстати говоря, что интересно, вы знаете, что это мнение разделяет и даже люди в окружении Трампа. Например, сенатор Линдси Грэм, который вроде бы как приятельствует с Трампом. И он выразил скептицизм по поводу соглашения вот этого. Он сказал, что надо трезво оценивать характер иранского режима. И что никто не заставит, никакая дипломатия отказаться, Тегеран отказаться от амбиций ядерных, от поддержки террора. И что Хизбалла полностью игнорирует все условия соглашения и так далее, и так далее. И даже поблагодарил Израиль за ликвидацию этого террориста. То есть вот такой человек, как Линдси Грэм, вполне уважаемый, действительно уважаемый человек, серьезный политик, он в некотором, ну, мягко скажем, недоумении. Хексет, кстати, заявил о том, что израильский удар был очень ограниченным, что Хизбалла ведет обстрелы израильского севера, Иран должен остановить Хизбаллу, если хочет мир. То есть люди в окружении Трампа, они, вероятно, его боятся, но они... Чувствуется недовольство тем, что он вытворяет. Это недовольство сквозило и в заявление Майка Помпео, по-моему, которое он сделал неделю или две назад, о том, что то, что творит Трамп, это не делает Америку великой. Ну, это я говорю своими словами, это делает Америку жалкой. Это возвращает ее к периоду Обамы, и выглядит это все... Опять-таки, как поражение. Были другие американские сенаторы, которые говорили приблизительно то же самое. Да, в Израиле крайне расстроены, потому что видели в Трампе друга. Ну, друг оказался не просто не друг и не враг, он оказался, по сути дела, предателем. Ну, что делать? В политике это дело такое, вопрос все задают, зачем? Зачем, что его сподвигло?
16: Поговорим, Александр, да, просто да. Сейчас нужно прерваться на выпуск новостей, рекламную паузу, накал страстей, друзья, как вы видите, растет. И встретимся в эфире через несколько минут, не переключайтесь.
15: Америка, Израиль.
10: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Губернатор штата Кэти Хокл представила первую масштабную волну регуляторных реформ в рамках своей новой правительственной инициативы «Экспресс NY». Программа направлена на радикальное сокращение бюрократических процедур и ускорение предоставления государственных услуг населению. В первую волну вошли 50 конкретных скоординированных действий, которые затронут работу 22 государственных ведомств штата. Реформы коснутся как процедур выдачи лицензий малому бизнесу, так и оптимизации социальных выплат для жителей Нью-Йорка. Опубликован развернутый экономический отчет о ситуации с недвижимостью в Нью-Йорке, озаглавленный «Кризис доступности Нью-Йорка». Исследователи отмечают опасный экономический цикл на фоне растущих городских бюджетов и увеличения налоговой нагрузки происходит сокращение численности постоянного населения города и снижение количества учащихся в государственных школах. Высокодоходные налогоплательщики продолжают покидать мегаполис, из-за чего налоговое бремя смещается на жителей с низким доходом. На этом фоне в силу вступил новый резонансный закон штата, так называемый налог на второе жилье, который облагает повышенным сбором дорогой недвижимость в Нью-Йорке, не являющуюся основным местом проживания владельца. В Вашингтоне разгораются бурные дебаты вокруг деталей иранской сделки. Вице-президент Венс выступил с официальными разъяснениями, стремясь успокоить критиков из числа республиканцев и оборонного ведомства. Венс подчеркнул, что подписанный меморандум – это лишь широкие рамочные условия, а все ключевые юридически обязывающие детали, включая механизмы верификации ядерных объектов, будут определяться на последующих раундах жестких переговоров. Кроме того, Белый дом решительно опроверг слухи о прямых выплатах Тегерану из бюджета США, уточнив, что экономическая помощь Ирану будет осуществляться через специальный фонд объемом 300 миллиардов долларов, финансируемый странами Персидского залива во главе с Катаром.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование. А после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
24: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
2: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
25: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
26: Америка, Израиль.
16: вторые полчаса в эфире сегодняшний выпуск «Полного шалома», который ведут я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. На следующий день после своего 80-летия Дональд Трамп заявил о том, что меморандум с Ираном будет подписан в скором времени, 19 июня. Тогда же, в тот же день, будет открыт Ормузский пролив. Напомню, что этот пролив контролируется Ираном, через него проходит львиная доля грузов, связанных с углеводородами, со сжиженным газом, с нефтью. Закрытие этого пролива Ираном вызвало рост цен на энергоносители во всем мире. Некоторые страны уже ввели лимитированную продажу бензина, авиационного керосина. Где-то эти продажи полностью прекращены. В Индии, в Китае, говорят, запасов хватит на 20-30 ближайших дней, но не суть. Трамп сказал, что 19 июня будет подписан меморандум. И затем в этом меморандуме там оговорен дополнительный срок, в течение которого будет подписано окончательное соглашение. В Израиле это считают провалом, предательством. Вот Александр с этим полностью согласен. Александр, а у меня, ну, как всегда, вот знаете, я такой миролюбивый, но не ценитель или не любитель теории заговора, но все-таки я обращаю ваше внимание на несколько таких спорных и разнородных моментов. Первый, Израиль вообще был исключен из переговоров с Ираном, его мнение не учитывалось. Говорят, что в последние дни Нетаньяху просто прилагал все усилия, чтобы запросить срочную встречу с Трампом, чтобы донести до него, именно личную встречу, не телефонный разговор, чтобы донести до него мнение свое, Израиля, видение израильских спецслужб. Да, в тексте меморандума вроде бы там говорится о создании многомиллиардного фонда по восстановлению Ирана. Но я напомню, что примерно такая же история была и с Советом по Газе. Там обещали залить газу долларами, евро, там, я не знаю, шиллингами, какие еще там валюты. Реалы и динары, ни копейки, ни цента, ни пруты не попало в эту казну. И об этой идее все уже давно забыли. И знаете, к чему я это веду? Я веду к тому, что будет сделано следующим образом, как мне кажется. Конечно же, там Хизбалла ударит Иран ударит по Израилю. В данном случае будет нарушено соглашение Ираном. И вот тогда Израиль вместе с Америкой согласованно закидают, а может быть сначала Израиль первый, как не лицо, участвовавшее в подписании и в разработке этого меморандума, будет, скажем так, новая какая-то ситуация, не прописанная в этом документе, что позволит Трампу сказать: ой, я же вам навязывал, я же вам говорил, а вы взяли, жахнули Израиль, вы там нарушили, или там Израиль там каким-то образом нарушил. Короче говоря, все предыдущее отменяется, зачеркнутому верить, зачеркнутому не верить, начинаем с чистого лица, с чистого листа, бам-бам-бам-бам, получите новые удары, ракетные удары, новые атаки. Не кажется ли вам, что это тоже какая-то не инсценировка, а Трамп решил какую-то многоходовку разыграть?
0: Вы знаете, Алексей, у нас есть много людей, много разных людей, начиная от моих, собственно, знакомых, друзей, до известных телеведущих, скажем, которые полагают, что да, здесь, возможно, есть элемент интриги. Может быть, они оптимисты, они верят в то, что действительно какой-то есть элемент интриги, что есть какой-то элемент договоренности. Я не знаю, может быть, и есть. Все может быть. Тем более с Трампом, вы знаете, исключать ничего невозможно. Но если говорить о том, что такой элемент есть, и какой его процент, я бы дал ему 20%, может быть, максимум. 80% это, как я уже сказал, на мой взгляд, произошла капитуляция Трампа перед Ираном. Дело в том, что если, опять-таки, посмотрите, если даже этот фонд не будет создан, то все равно Трамп снимает санкции против Ирана. То есть деньги потечут, и все авуары там будут разморожены, миллиарды, десятки миллиардов пойдут в казну иранского режима, пойдут к СИР, санкции сняты, опять-таки возобновится торговля нефтью. То есть Иран начнет получать деньги отовсюду, повсюду, и, конечно же, он, может быть, и Трамп и верит, я не знаю, а кто его знает, может, он и верит, что Иран не хочет ядерного оружия, что он вообще не хочет войны, что они хорошие ребята, может, и верит, откуда я знаю, что у него в голове, никто не знает. Но совершенно очевидно, что это все средства будут брошены на восстановление военно-промышленного потенциала, который был разрушен. И Иран достаточно быстро его восстановит. Я думаю, в считанные годы восстановит. Максимальные средства. Народ уже запуган, подавлен. И намного труднее для народа иметь дело с режимом победителя, чем с режимом побежденных. То есть для народа это намного более сложное. Количество поклонников, естественно, вот этого режима, оно только увеличится. Ну как же, выстояли против Америки вместе с Израилем. Выстояли, победили их. Не просто выстояли, но еще получили на себя самые оптимальные условия. Режим особого благоприятствования. Но, конечно же, будет, они получат огромную поддержку в обществе. Это закономерно, несмотря на все экономические трудности. Что касается, вы знаете, собственно, Ирана. Иран, так же, как и Хизбалла, и Хамас, вот они совсем не дураки. Вот кто угодно, вы знаете, там, израильское правительство и администрация США, и европейские страны, вот они могут быть дураками, наивными, меркантильными, бездумными, но эти совсем не дураки. Они не будут делать провокации до тех пор, пока они не восстановятся. Не восстановятся и не дождутся благоприятных для себя условий. Когда им будет выгодно, когда и у них будет соответствующая ситуация и внутренняя, и внешнеполитическая, и так далее, и вот тогда они действительно могут перейти к более агрессивным действиям. А сейчас они все свои силы сосредоточат, конечно же, на восстановлении, на реконструкции всего ядерных объектов, ракетных объектов, и на восстановлении своих предприятий, естественно. Они совсем не дураки, и особенно зацепиться за ним будет не за что. Так что это мы возвращаемся благополучно в 2015 год, в сделке с Обамом, но намного в более худшем положении. Почему? Потому что тогда это была сделка, ну, политическая сделка, она плохая была, скверная, ущербная такая, но, тем не менее, сделка. А здесь это не сделка, здесь это капитуляция. Это капитуляция в ходе войны, и это совсем другое дело, это победа. И поэтому это будет трактоваться всеми странами региона, и не только региона, всеми странами, там, не знаю, Китаем, кем угодно, как то, что Америка бумажный тигр, Америка унижена, Америка просто, по сути дела, она, ну, не знаю, с ней обошлись просто как, вы знаете, даже стыдно сказать, с кем. Вот так вот они будут воспринимать, и так оно и, по сути дела, будет выглядеть. Далее, посмотрите, вот недавно Рейтер опубликовала следующее, что, например, Объединенные Арабские Эмираты, они размораживают десятки миллиардов долларов для Ирана. Об этом разные источники сообщают, и так оно и есть. Одни сообщают 10 миллиардов, другие 20 миллиардов. Уже сообщается, что 3 миллиарда долларов уже переданы Ирану. Почему? Потому что все поняли, кто победитель, Алексей. А победитель на Ближнем Востоке определяет правила игры. Если ты победитель, то значит тебе надо с тобой сосуществовать, надо с тобой как-то сожительствовать так, чтобы ты не растерзал. И это естественно. Поэтому все эти арабские княжества и Саудовская Аравия, и вообще арабские страны, они будут подхалимничать, они будут перелизывать деньги, они будут подлизываться под хвост известному животному, пойдут, по сути дела, аврамические соглашения, потому что формально, может быть, даже они выйдут, Эмираты и Бахрейн и другие страны из них, но они будут стараться сводить отношения с Израилем к минимуму, потому что никто не хочет иметь отношения с победителем, тем более с таким опасным и жестоким победителем, как Иран. Вот что мы получаем как говорится, на выходе. Это то, что будет, и несомненно, что и другие страны Арабского залива, Персидского залива, они последуют тоже этому. То есть мы вступаем в эпоху гегемонии Ирана и навязывания им всей своей идеологии, доктрины и так далее. Мы увидим в таком случае подъем шиитских движений. Шииты сегодня во всех арабских странах почти. И в том же Бахрейне, и в Ираке, и даже в Саудовской Аравии, там тоже очень много шиитов. То есть начинается, может быть, что-то изменится. Но, судя по тому, как это все идет, нет. Так вот, тогда мы становимся, по сути дела, свидетелями грандиозных перемен в пользу Ирана, Алексей. И это закономерно, это не нечто неожиданное, это закономерно. Великая держава проигрывает, великая держава бумажный тигр, никто с ней не считается, она вообще ничего не стоит, значит обращаются к тем, кто стоит, у кого есть сила, у кого есть кнут в руках. А как же это Ближний Восток, это не Норвегия с Финляндией.
16: Продолжим разговор через десяток минут. Дело в том, что у нас по сценарию положенная пауза музыкальная. Я представлю сейчас и анонсирую песню «Новости», «Реклама». Все как обычно, только сегодня без звонков. Тема широкая. Нам бы хотелось с Александром все два часа провести и с вами, друзья, и друг с другом. Но детально пройти по каждому или по максимальному количеству пунктов. А сейчас, немного о музыке, об эстраде и в такой... печальной форме. И на прошлой неделе, на восьмом десятке жизни своей, ушла в мир иной певица Астар Шамир. Эта израильтянка вошла в историю израильской музыки как пионер рока. Она не просто стала первой женщиной, исполнявшей рок-песни на иврите, она вообще стала первой израильтянкой рок-музыкантшей, рок-певицей. И в прессе, в русскоязычной, да и в англоязычной, там есть некая, не полемика, скажем так, связанная с написанием ее имени. Дело в том, что на иврите ее имя можно прочитать как и Астар, как и Эстер. Часть СМИ называют ее Эстер, часть Астар. Она была Астар, тут не о чем спорить. Я это знаю точно по одной простой причине, что у меня есть компакт-диск с ее песнями, но обложка на английском языке и иврите. Она Астар, и в Википедии она Астар. И одна из самых популярных ее песен — «Бамако Махинамух Батель-Авив». Название длинное, и перевести его не очень просто. В самом низком местечке, в низине Тель-Авива, в самом низком месте Тель-Авива, так называется эта песня в исполнении Астар Шамир, а мы вернемся через несколько минут.

0: ДК «Израиль».
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском,

0: армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя, моя Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
1: По средам с 5 до 7 вечера.
0: На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Конгрессе разворачивается масштабная лоббистская битва вокруг нового оборонного бюджета страны. Вслед за Палатой представителей профильный комитет Сената по вооруженным силам проголосовал 18 голосами против 9 за утверждение своей версии оборонного бюджета на сумму $1.14 триллиона. Сенсацией законопроекта стало включение в него жесткой статьи о праве на ремонт. Это обяжет военных подрядчиков и производителей высокотехнологичного оружия предоставлять техническую документацию и оригинальные запчасти независимым инженерам и ремонтным бригадам непосредственно в частях, что должно снизить зависимость Пентагона от монополий крупных корпораций. Ситуация в крупнейших морских портах от Мэна до Техаса накалилась до предела. Международная ассоциация портовых грузчиков объявила о срыве финального раунда переговоров с морскими перевозчиками по поводу повышения заработных плат и полной заморозки автоматизации терминалов. Если соглашение не будет достигнуто до полуночи, более 45 тысяч рабочих объявят бессрочную забастовку. Экономисты Белого дома уже подсчитали, что даже недельный простой портов восточного побережья обойдется американской экономике в $5 миллиардов в день и полностью парализует цепочки поставок потребительских товаров. Мэрия Нью-Йорка совместно с офисом губернатора объявила о масштабном расширении образовательных программ SUNY ReConnect и CUNY ReConnect. Данная инициатива официально интегрирована в принятый бюджет штата на 26-27 годы. Программа создана специально для взрослых жителей города, которые в прошлом были вынуждены прервать обучение. Теперь тысячи нью-йоркцев получат бесплатный или максимально субсидируемый доступ к возобновлению учебы и получению ученых степеней в городском университете Нью-Йорка, CUNY и университете штата SUNY. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять Альянсу стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного преследования. Нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1983 года. Белый дом продолжает высвобождать запасы для сдерживания цен на бензин. 18 июня Никс проведут парад в Нью-Йорке. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 74% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 16 июня. Dow Jones поднялся на 329 пунктов, 0,3%, и закрылся на отметке 52 тысячи. Standard Poor's 500 потерял 43 пункта, почти 0,6%. 7511 был последний результат. Nasdaq упал на 308 пунктов, 1,15%. 26376, конечная остановка. Транспортный индекс минус 0,7%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял 0,9%. Brent упал на $2.09. 1 баррель стоит $77.48. Золото плюс 3,61 унция стоит $4,355. 20 центов. Серебро $70.18. 1 евро равен $1.16. 5-летний госбумаги дают 4,162%. За 10 лет можно получить 4,439%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,94%. За границей сегодня Англия плюс 0,6%. Франция плюс 0,75%. Германия небольшой плюс. Швейцария плюс 3%. В Азии японский Никей поднялся на 0,15%. Шанхай минус 0,1%. Гонконг минус 1,4%. Минус 1,4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Take-Two Interactive, Moderna, Western Digital, Fiserv и Pool Corp. Уже всех были сбои Global, Monolithic, Lumentum, Intel и Coherent. На NASDAQ Take-Two, Western, PayPal, Gilead Sciences и Constellation поднялся. Упал Marvel Technologies, Monolithic, Lumentum, Intel и KLA Bank Corp. На Dow JP Morgan, Visa, Home Depot, 3M, American Express прибавили. Nvidia, Salesforce, Microsoft, United Health и Coca-Cola были в минусе. Microsoft потерял 5,93, Oracle минус 4,31, Meta прибавила 6,73, Micron упал на 67,73, Nvidia минус 5,04, Amazon минус 2 цента, SpaceX. SpaceX закрылся на $201.80. В течение дня он достиг отметки $225.64, но потом он упал и закрылся плюс $9.30, $201.80. DoorDash был в плюсах, плюс $1.94, Netflix минус $2.95. Сегодня и Advanced Micro Devices потерял $39.97. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: продолжайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов и ведущий, израильский журналист Александр Маестровой. Ведем сегодня такой особый спец, если хотите, выпуск без ваших телефонных звонков. Все обсуждаем победу, объявленную Трампом. Меморандум между США и Ираном, который будет подписан в ближайшую пятницу, 19 июня. Ормузский пролив тоже будет открыт. В общем, а текст соглашения только после 19 июня будет опубликован, но и ведущие американские, и иранские СМИ, и официальные лица с обеих сторон, они, дают намеки, озвучивают некоторые пункты этого меморандума. Александр называет все это предательством Израиля. Я, в общем, тоже с ним согласен. Но вы знаете, Александр, я думаю о чем? А не кажется ли вам, что есть еще один сценарий, который, в общем-то, легко выполним или легко просматривается? И я вам скажу, какой. В самом начале вообще вмешательства, так назовем, Трампа в иранские дела, им была продекларирована, мы идем на помощь иранскому народу, той части пассионарной иранского населения, которая уже выходила на улицы против режима. Правды ради, надо отметить, что на всех этапах последовавших и израильские удары, и ликвидация аятолы, и американские удары, и все остальное, я думаю, что все ждали, что народ вот-вот-вот, и вы говорили, что вот-вот-вот-вот-вот он выйдет. Он не вышел. С чем это связано? Я связываю в первую очередь это с патриотизмом. На нас напали. Да, нам не нравится Америка, да, нам не нравятся аятоллы, нам не нравится КСИР, но это наша страна, это наши здесь родственники, наши здесь пальмы, могилы, все что угодно. Мы должны защищать родину и стоять на стороне режима, какой бы он ни был. Так вот сейчас, при подписании этого меморандума, возможно, будут созданы такие предпосылки, когда народ поймет, все, обратного пути нет. Америка с Ираном замеряются. Значит, все, мы можем там лет на 20, 30, 40 опять завязнуть в этой ужасной там ситуации. И именно сейчас, именно подписание или перспективы подписания меморандума, а затем какого-то полномасштабного договора, они сподвигнут иранцев или большую часть иранцев на то, чтобы выйти на улицы. Как вам такая моя идея?
4: Вы знаете, Алексей, во-первых, если мы вернемся с вами в начало января, когда начались массовые манифестации, то тогда, действительно, во-первых, мы помним, что Трамп выступил, и он сказал, мы идем к вам на помощь, мы уже в пути, держитесь, мы идем. Это было заявлено им. И потом туда он пригнал корабли, ничего уже не произошло, уже все были люди, которых можно было уничтожить, уничтожили. Где-то 30, 40 тысяч, 50 тысяч, никто не знает, замучены там, изнасилованы в застенках и так далее. А, собственно говоря, Трамп вообще забыл о том, что он собирался изначально шел спасать иранский народ. И это было очередное его предательство. Как говорится, к чему не коснись. То, что иранский народ...
3: Александр, да, но ведь, Александр, давайте все-таки учитывать, иранский-то народ после призывов Трампа, он не вышел на улицу.
4: Нет, немножко было, Алексей, совсем по-другому, я бы сказал. После этого и сам Трамп, и шах, наследный шах, который находится в Соединенных Штатах, они выступали и говорите, пока не выходите на улицу. Пока нет. Пока мы их будем бить, не выходите на улицу. И это был оправданный призыв, потому что, собственно говоря, если люди массами начнут выходить на улицах, а с неба падают ракеты, снаряды, то тут вообще просто кровавая мясорубка. Просто это будет бойня какая-то. Поэтому это было логично. Не выходите. Сам Трамп об этом говорил, Шах об этом говорил. И все ждали, что ну, война будет продолжаться, пока режим не будет окончательно ослаблен. Ну, а потом уже люди смогут выйти на улицу, когда будет окончательно подорвана вся эта вот система, верхушка, КСИР и так далее. Но война прекратилась через 40 дней, и вместо того, чтобы продолжить наносить болезненные удары по этому режиму и просто избивать его, лишая возможности на будущее, Трамп уже начал переговоры, и мы знаем, куда эти переговоры зашли, чем они заканчиваются. Это мы с вами обсудили, мы все это уже видим воочию, то, что называется. Что касается людей, которые живут в Иране, и которые в значительной степени не все. Вы знаете, предположительно, в свое время Иран Интернешнл, оппозиционное движение Ирана, оно сделало опрос, насколько можно ему верить, не знаю. Но, согласно этому опросу, где-то две трети иранцев недовольны очень режимом. Это было в 22-м году. Они говорили о том, что ну просто жить невозможно. Мало того, что это и тирания, это, да, и все, что они заставляют людей делать, женщин носить вот это тряпье и так далее, вот это все уже становится для них невыносимым. Но треть людей, которые так или иначе связаны с верхушкой, с КСИР, с Басиджи и так далее, они, да, и очень активно поддерживали режим. Теперь, ситуация оппозиции, ну, нет организованной оппозиции, есть просто недовольные массы. Так вот, их ситуация, конечно, очень и очень ухудшается, потому что одно дело вести дело с режимом, который потерпел поражение, который доказал свою несостоятельность, не смог противостоять ничего, и даже израильским ударам вот в июне этого года, а потом и в феврале, я хочу напомнить, что Израиль осуществлял где-то 70% приблизительно процентов бомбардировок, ударов. А Соединенные Штаты только оставшиеся 30%. Так вот, одно дело иметь вот с таким режимом, который бездарен, который ни на что не способен и который потерпел поражение. Другое дело иметь режимом победителем. Победителем это совсем другое дело. Тут хочешь не хочешь, а национальная гордость, мы их победили, мы их заставили прогнуться, мы вынудили их капитулировать, и у них, конечно, получается у этого режима ощущение того, что им все позволено, они все могут, и они действительно так будут чувствовать, что им все позволено, и они все могут, и поэтому будут еще более безжалостны, еще более свирепы. Что касается долгосрочной перспективы, на мой взгляд, Алексей, никто не знает точно, и ваш покорный слуга в том числе. Дело в том, что эти люди, которые находятся у власти, эти религиозные клерикалы, КСИР, эти генералы и все это, они, конечно, могут обмануть кого угодно. Они могут обмануть Израиль, они могут перехитрить и положить на лопатки Трампа, что они и сделали, причем по сути, без единого выстрела. Так что он у них, и наступить на него ему ногой на горло. То есть все, что угодно можно сделать. Подчинить себе арабские монархии. Тоже можно заставить Европу капитулировать, нет проблем. Но они не могут две вещи сделать, понимаете? Вот это вот их главный недостаток. Они не могут победить природу, матушку. И они не могут победить экономические, естественные и объективные законы. Вот этих вещей они сделать не могут. И с этим врагом им не справиться по определению, потому что ситуация в Иране действительно ужасная. Их экономика разваливается. Они строят все время свою военную машину, эти свои центрифуги, обогащенные ураны, ракеты, а экономика разваливается, и доллар один стоит 2 миллиона реалов, и страна засыхает, высыхает, просто высыхают водохранилища, впереди тяжелейшее будет лето, а в Иране тяжелейшее лето, намного более жаркое, чем в Израиле. Высыхают подводные источники, не хватает воды, не хватает электроэнергии, то есть сама природа против них. Они сумели вступить в войну с природой. А вступать в войну с природой проблемно. Природу не удастся перехитрить ни заклинаниями, ни обещаниями там 72 девственниц, ничего. Природа...
3: Ну и что? Нет, Александр, ну а возьмите вон, в пример, КНДР. Там тоже ни ресурсов, ни... Ну, там с водой, может быть, иная ситуация, но с промышленностью еще хуже. Но ничего. Там уже 70
4: лет. Вы знаете, я не знаю насчет ситуации в КНДР. Мы очень мало знаем об этой стране.
3: Ну, возможно... я к тому, что они не первые десяток лет, худо-бедно, но существуют, может, да, и какие бы стрелы не летели в их адрес, все знают уже, что ядерное оружие,
4: но существует. Может быть, Алексей, ничего мы не знаем на самом деле, и даже о внутриполитическом состоянии, настроении дел в Иране тоже ведь на самом деле мы ничего не знаем. Но когда, например, жить не на что, и сам Пезешкиан, он говорит, что придется переносить Тегеран, 15-миллионный город с пригородами, на минуточку, куда-то в другое место, и сам Тегеран проваливается на 30 сантиметров каждый год. Проблемка. Это может и как-то удастся закрутить еще гайки, но в конечном счете лопнет все это. Я не знаю, будет ли это в ближайшие годы. Может быть, это будет через 10 лет, может быть, через 20 лет, но будет. Потому что невозможно победить природу априори. Это невозможно. И в Северной Корее тоже будет, потому что не работают эти законы. Не работают. Вот пока они как-то существуют за счет репрессий, прежде всего, и за счет помощи. Кроме того, у Северной Кореи есть большое преимущество все-таки. Им помогает Китай. Китай может как-то обеспечить более-менее стабильность в этой стране. Иран большая страна, и помогать им, помогут в военных технологиях те же китайцы, может быть, но этого явно недостаточно. И поэтому я предполагаю, что в сравнительно скором времени, в ближайшей перспективе, вот эта вот война с матушкой природой, она закончится крахом режима. Природу им, и экономику тоже, им одолеть не получится. Никак не получится. То есть, сколько бы ни мучилась эта старушка в проводах, не получится. Потому что таковы объективные законы жизни, на мой взгляд.
3: Хорошо. Такой главный, пиковый, ключевой вопрос сегодняшней программы. А что Израиль будет или должен делать, Александр? Вот при условии, что мы обсудили с вами, с большой долей вероятности, известные, подтвержденные пункты меморандума, потому что, еще раз напомню, 19 числа он будет опубликован полностью, только после подписания. Пока мы оперируем лишь какими-то цитатами, утечками. В общем, информации на бумаге ее пока нет. Итак, допустим, все то, что мы обсудили, будет воплощено на бумаге, по крайней мере. Как должен себя вести Израиль?
4: Вы знаете, очень у Израиля не важно, кто будет его премьер-министром. Натаньяху, кто-то из оппозиции. Это не важно, хотя Натаньяху, конечно, несопоставимо умнее, изобретательнее и хитрее всех их вместе взятых. На мой взгляд, они просто карлики по сравнению с ним. Но не важно, кто бы ни был. Он, с одной стороны, сталкивается с очень тяжелой дилеммой. Первое, это он должен для того, чтобы не допустить создания вот этой вот иранской империи, он должен как-то действовать, а действовать так, как он действовал, то есть военным путем, обрушить там их пусковые установки баллистические, потому что если без всякого даже ядерного оружия, ведь если будет достаточно огромный запас ракет у Ирана, то тогда они просто закидают им Израиль, и все. И центр Израиля, Гуш-Дан, будет разрушен. А это сердце страны, это нервный узел страны. Я уже не говорю про другие города. Поэтому должен действовать. С другой стороны, Израилю будет очень трудно, конечно, вести дела с Америкой. И, судя по всему, вне зависимости от того, кто будет там у власти. Если останется Трамп, который будет заниматься тем, что поливает грязью того же Натаньяху, факин и так далее, то это будет колоссальная проблема. Я не знаю, насколько они смогут сотрудничать. Очень уже в этом сомневаюсь, хотя все возможно. Я также не думаю, что будет как-то легче, если к власти придет, например, Венс, который явно не произраильской ориентации, и с ним тоже будет очень трудно сотрудничать. И еще тяжелее будет сотрудничать с какой-нибудь там Камалой Харрис, например, с не знаю, со всей этой публикой типа Зора Мамдани. Ну, понятно, что он не будет сейчас президентом, но вот я имею в виду всех...
3: Всяко может быть,
4: Алексей, все может быть. И через 4 года, через 5 лет, через 10 лет, не знаю. Никто не знает, но вот со всей этой публикой, я называю просто вот условно Зоар Мамдани, с ними будет сотрудничать еще труднее. Для Израиля, конечно, будет спасительная опция, если к власти придут люди, которые действительно прямые и идеологически настроенные политики, которые не мечутся из стороны в сторону в поисках какой-то прибыли своей, сиюминутных каких-то дивидендов и достижений, а такими дельцами, как нынешний товарищ, а с такими людьми, как Де Сантос, например, как Тед Круз, как, возможно, тот же Марко Рубио и так далее, и так далее. Вот такие люди, у которых есть стержень, в которых есть внутренняя сила, которые понимают, что не все только бизнес, и бизнесом дело не ограничивается, а есть еще и политика, есть геополитика, есть ответственность за своих союзников, есть ответственность, наконец, за свой народ, а не просто за своих друзей, которые находятся около него, как то, что называется «витек и зятек». Вот понятно, о ком я говорю. Так вот, если эти люди придут, победят в Соединенных Штатах, то тогда и для Соединенных Штатов, и для Израиля это будет хорошо. Если не победят, будет плохо. Для Израиля в первую очередь, во вторую очередь для Соединенных Штатов. Это моя оценка.
3: Еще одна, последняя в сегодняшней программе рекламная пауза. Друзья, не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
5: Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
19: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
20: По пятницам с 4 до 5.
21: Детка, песни нам пропой, веселый ветер.
18: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
5: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. В департаменте образования Нью-Йорка подвели промежуточные итоги масштабной программы психологической поддержки в старших школах города. Губернатор Кэти Хокул сообщила, что более 2500 подростков в Нью-Йорке успешно завершили расширенный курс первой помощи в сфере ментального здоровья. Это на 71% больше показателей прошлого года, когда инициатива только внедрялась в школьные учебные планы. Цель программы – научить старшеклассников распознавать признаки глубокой депрессии, тревожных расстройств и суицидальных наклонностей у своих сверстников и вовремя оказывать им базовую психологическую поддержку. Городской совет Нью-Йорка на ночном заседании принял резонансный законопроект, радикально меняющий правила для тысяч уличных торговцев едой – street vendors. Начиная со следующего месяца вводится фиксированный лимит на количество выданных лицензий в туристических зонах Таймс-сквер, Центрального парка и Нижнего Манхэттена. Кроме того, все мобильные тележки обяжут установить сертифицированные экологические фильтры для снижения выбросов углекислого газа и оборудовать терминалы для безналичной оплаты. Представители малого бизнеса заявляют, что такие жесткие требования убьют традиционный уличный фастфуд Нью-Йорка, тогда как владельцы стационарных ресторанов приветствуют очистку тротуаров от недобросовестной конкуренции. Федеральное министерство жилищного строительства и городского развития официально отменило ранее действовавшие директивы и циркуляры касательно содержания животных эмоциональной поддержки в арендуемом жилье. Новые правила Нью-Йорка вводят жесткие ограничения. Арендодатели теперь имеют право требовать официальные медицинские документы, подтвержденные лицензированными врачами штата Нью-Йорк, а не онлайн-сертификатами. Это решение призвано защитить владельцев недвижимости от злоупотреблений, когда жильцы бесплатно содержали крупных или экзотических животных под видом эмоциональных помощников.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
22: Дэвидсон Радио. Радио. На волне 620 AM. Дэвидсон Радио. Радио.
23: Америка, Израиль.
3: И финальные полчаса на сегодня. Спецвыпуск программы «Полный шалом», посвященный достижению Трампа, достижению Соединенных Штатов. Тут как бы не убавить, не прибавить. 19 числа Трамп анонсировал на 19 число подписание меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Якобы такое полномасштабное замирение. Через 60 вроде бы дней там есть такой переходный период, будет подписана уже полномасштабная сделка, и Трамп считает, что это еще одна победа и решение еще одного конфликта. Александр, но ведь вроде бы речь идет о том, что война, удары прекращаются по всем фронтам, в том числе и на фронтах, где Иран выступает вот, или использует прокси, в данном случае Хизбаллу, то есть северная граница замирения. Но теперь представим, хорошо, 19 число произошло подписание, 10 дней прошло, 15 дней прошло, 20 дней прошло, Хизбалла начнет бомбить израильские города. И вот что происходит? Разрушается, вернее, ну, рушится вот этот вот хрупкий мир. Израиль же не может не ответить. Израиль ответит однозначно. Что опять? Ожидать матерного звонка Трампа Нетаньяху? Или все-таки вот, ну, не полномасштабная война, а такой конфликт вернется с новой силой и на север Израиля, и, возможно, ну, из Тегерана-то до Вашингтона далеко, между Тегераном и Иерусалимом, я имею в виду, стороны будут бомбить друг друга.
4: Ну, вы знаете, мы возвращаемся в известной мере, в таком случае, Алексей, возвращаемся к вот ситуации, наверное, при Байдене. То есть от Израиля будут требовать проявить максимальную сдержанность, проявить максимальную гибкость. Что это будет значить? Хизбалла обстреляла. Ну, собственно, тоже Трамп, вот он сказал, ну, это же не были такие какие-то особенные обстрелы. Ну, ничего страшного не произошло. Зачем надо было бомбить так? И вот это тот же принцип. Ну, ничего не произошло. Ну, обстреляли. Я посмотрел бы, вот как бы обстреляли, например, там, Флориду или Техас. Вот взяли и обстреливали, причем не один раз, а 10 раз на день и каждый день. Вот я бы посмотрел на него, как бы это выглядело. Но в любом случае, как бы я ни посмотрел, но он будет требовать проявить максимальную сдержанность. И с другой стороны, у Израиля свои сейчас, так скажем, политические вызовы. У Израиля выборы. И если премьер-министр Израиля, в данном случае это Нетаньяху, но и тот, кто будет после него, если он будет молчать и просто кивать в ответ на то, что требует Трамп, и ничего не делать, или ограничиться вот какими-то отдельными символическими операциями, вот тогда его загнобят. Загнобят свои со страшной силой, и правильно загнобят, потому что скажут, ну какой же ты лидер, вот ты что, не можешь за свой народ постоять? Нас обстреливают, нас вообще у нас дети не могут спать по ночам, у нас все сидят в бомбоубежищах, у нас люди погибают, у нас попадают в здания, а ты пытаешься сделать вид, что ничего не происходит только потому, что это выгодно и нужно Трампу. Это невозможно. Тогда в этом случае Нетаньяху проигрывает не просто. Он проигрывает вообще колоссально. Просто он терпит такое унизительное поражение, которого этого он не может допустить. И поэтому он действительно, вопреки всему, что говорит и требует Трамп, в случае, да, если вот такие вот обстрелы продолжаются, он снова бомбит Дахи. Вот Дахи этот, по их главарям. И вот им логично, а что гоняться за каждым тараканом, а когда там у них сидят в этой Дахи главари, надо бить по главарям, я с этим как раз совершенно согласен. И в этом случае возникает конфликт между Иерусалимом и Вашингтоном. Мы опять слышим вот это вот знаменитое факинг. А после этого, возможно, какие-то угрозы, санкции, даже какие-то санкции, приостановка оружия, как это сделал Байден в свое время, почему нет? Конечно, Трампу будет немножко тяжелее, потому что все-таки республиканская партия, не демократическая партия. В республиканской партии, я надеюсь, есть большое меньшинство или даже большинство, которое открыто поддерживает Израиль, которое не захочет участвовать в этой травле. И вот будет идти, я бы сказал, вот такое перетягивание канатов, кто кого. Конечно, у Трампа, естественно, ситуация более выигрышная, тяжеловес, великая держава, вроде бы как у Израиля. Маленькая страна, 10 миллионов, нет, 300 миллионов, но выхода у Израиля нету, и лидера ее нету, если он хочет политически как-то выжить, он должен будет действовать. И опять мы возвращаемся к той ситуации, которая была на прошлой неделе, а потом на этой неделе. То есть Трамп пытается как-то урегулировать ситуацию. Если Иран отвечает, потом отвечает Израиль, он пытается развести, говорит, все вы дрянные мальчишки, Израиль прежде всего дрянной, гадкий мальчишка, вот хулиган стреляет по хорошим людям, непонятно зачем. Иран-то более приличный человек сегодня, это понятное дело. Вот. Или же, может быть, обещают иранцам, ну, вы знаете, вы пострадали, вот Хизбалла пострадала от этих ударов, значит, этих хулиганов, ну, давайте я вам дам какой-то подарок. Вот такие два метода поведения Трампа, которые были, или он разнимает драчунов, оттаскивая плохого мальчика Израиля от хорошего мальчика, или же он дает хорошему мальчику некую компенсацию, ну, чтобы сохранить мир, потому что мир-то это ведь наше все, сами понимаете, за мир много чего можно. Вот я думаю, что приблизительно в таком ключе будут развиваться события.
3: Александр, а я вот поставил себя на место части радиослушателей, которые, вот слушая уже две трети программы или даже уже три ее четверти, говорят, ребят, вы вообще что время тратите и вообще неприлично даже так делать по одной простой причине. Подписание на 19-е, там 19-го числа, там 60-дневные, по-моему, или там 90, разные источники, разные цифры приводят. Такой переходный период, когда стороны делают определенные такие шаги, снимают разного рода частично санкции, потом их снимут полностью. Вообще еще даже подписи не стоят. Еще вот это соглашение, это меморандум, эта сделка, они не вступили в силу, они не подписаны. Вот когда когда они подпишут, когда пройдет какое-то время, и поговорим. И вообще вполне возможно, Иран, устав от всех вот и ликвидации, и бомбежек, и санкций тяжелого экономического и там экологического, он, в принципе, власти Ирана готовы принять те условия, там не бог весть, там же никто не требует отказаться или объявить кассирование закона, закрыть тюрьмы, там, открыть границы. Нет, там в основном меры там, экономического и военного характера. Ну все, мы на это согласны. А больше-то нас не просили. Нет ни одного слова, вот по крайней мере в утечках, что в меморандуме там говорится об освобождении каких-то политзаключенных, об отмене смертной казни в Иране. Нет. Ровно то, что будет подписано, оно будет выполняться. И по отношению к Израилю тоже. Я имею в виду, что прокси Хизбалла, она не будет бомбить, но понятно, что у Ирана есть другие механизмы воздействия негативного на Израиль, ну так он будет там щипать за одно место, я не знаю, тот же Хамас или тот же Фатх, подбрасывать им деньжонок, и они не будут давать Израилю спокойно спать. И, то есть вполне возможно, что сделка будет выполнена. И зря мы с вами сейчас вот мечем гром и молнии и говорим о том, что не-не-не-не-не-не, там где-то я прочитал это вот в отношении вот этой сделки, что Ирану, как крокодилу, доверили охранять детей. Вы верите в то, что сделка пусть и в таком вот усеченном виде, не связанном там с правами человека, не связанном там, не знаю, еще с чем-то, она вот будет выполняться? Вы в это не верите?
4: Нет. Алексей, ну, конечно, в это поверить невозможно. Ни один, вы знаете, честно, знающий человек не может поверить, что Иран вот возьмет и откажется от своей желанной цели, святой для них, по сути, дело обладание ядерным оружием. Это его стратегическая цель. Я объяснил, почему не то, что для того, чтобы как только получит ядерное оружие, сразу побомбить Иерусалим. Он не будет бомбить Иерусалим, и вообще и Тель-Авив не будет бомбить. А в Иерусалиме так вообще мусульманские святыни. Так нет, не будет он бомбить. Это ему нужно для того, чтобы создать себе, обрести иммунитет. И это дает ему такой ядерный зонтик. Никто более не посмеет, Соединенные Штаты, Израиль, кто-либо еще атаковать его. Никто. Ядерная держава, и он хочет быть ядерной державой, и он стремился к этому на протяжении режима всего своего существования, к этому стремился. И он будет стремиться. И то, что он обещал Обаме о том, что мы там как-то производство свернем, и все это, ничего они не свернули, они продолжали, строились новые предприятия и в Фордо, и в Натанзе, и все продолжало действовать, МАГАТЭ об этом даже говорил, хотя, казалось бы, МАГАТЭ очень умеренная организация, но и они признавали, что да, строится. И, кстати, вот до последней вот этой вот войны, они, МАГАТЭ говорил, его глава, что да, они развивают ядерное оружие, центрифуги закупали. Они никогда не остановятся на том, чтобы не скажут, нам не нужно ядерное оружие, но это смешно, это все равно как мафиози сказать, мне не нужны деньги, мне не нужны наркотики, мне не надо ничего, вот просто хочу пасти овечек. Ну, не будут они пасти овечек, ну, не будут они выращивать горшочки в цветочках. Это по определению невозможно. Что касается, вы знаете, о том, что меморандум, он уже подписан, ведь уже Трамп, Венс и Галибаф, они подписали меморандум, они уже подписали меморандум. Теперь официальная состоится церемония в пятницу, 19 июля. Вы правы, там есть еще вроде как 2 месяца, рамочное обсуждение, но почему я не верю, что что-то изменится? Я объясню. Посмотрите, 2 месяца сейчас середина июня. У нас. Но вот в августе что-то такое закончится, а у нас уже в начале ноября промежуточные выборы. И что? Прямо перед носом, прямо перед этими промежуточными выборами Трамп пойдет на войну, снова цены на нефть взлетут вверх, снова перекрытие Ормузского пролива, снова бензин резко дорожает. Ну нет, конечно, не пойдет он на это дело. Но зачем? Ему же важно сказать, что я все сделал, все хорошо. Все, что я не делал, вообще все хорошо. Гренландию уже присоединил, Канаду уже присоединил. Ну, замечательно все. Все хорошо. Победил всех, Венесуэлу победил, Кубу победил. С Ираном сделка просто чудесная. Не пойдет, нет. Он миротворец у нас. Он у нас миротворец. миротворец, это надо понимать. У него главное желание это быть миротворцем, он им стал. Так что я не верю, перед промежуточными выборами не будет. Что будет после промежуточных выборов, конечно, никто не знает, но если уже подписано соглашение какое-то, или это находится в развитии, даже с задержкой там какие-то, это, я не думаю, что на это пойдет. Он уже сделал, как я это вижу, он сделал этот свой выбор. Иран будет богатеть, будет продавать нефть, получит размороженные активы, получит снятие санкций, получит, возможно, в той или иной мере контрибуции и репарации, и будет восстанавливаться. Теперь он будет восстанавливаться до тех пор, пока это ему удобно. Там, скажем, после Трампа он посмотрит, кто придет, там уже видно, будет видно у них. У иранцев, как у арабов, долгое дыхание, им не нужны быстрые сделки. Их не волнует чемпионат, есть по футболу, нет. Их не волнует там какой-то праздник независимости, Олимпиада, не знаю, Евровидение. Им это все по определенному месту. Фиолетово, абсолютно. Они четко идут к цели, они это знают. Это религиозный режим, ультрарелигиозный режим, одержимый своим мессианским назначением. Они пойдут к цели.
3: Ну что ж, Александр, я маленькую ремарку, просто нет уже времени, программа подходит к концу, эфирного времени в запасе почти нет. Я допускаю еще одну такую, ну, миротворческую с моей точки зрения, версию, что спецслужбы, неважно, американские, израильские, все вместе, они видят, что режим в тяжелом состоянии, что по тем или иным причинам сейчас добиться вот победы не может. Нужно и не нужно, я имею в виду разгромить его целиком, вот, и в пользу этой версии говорит там и какая-то вот там, ну, скажем так, непассионарность, апатия простых иранцев, которые не вышли на улицы, подрасчитали, что на год-два пока они будут зализывать раны. А вот потом мы все подкупим силы, опять поменяется, может быть, что-то тут или там, и вот тогда по Ирану ударим. Я уж не знаю, военным, дипломатическим, экономическим образом, с какой-то новой силой. Посмотрим. Такая версия тоже имеет право на существование.
4: Но это зависит, Алексей, вы знаете, да, от того, кто будет у власти. Потому что я не верю, что Трамп на что-либо способен. Ну, кроме миротворческой деятельности. В миротворческой деятельности он показал, несомненно, свои великие достижения. Это точно. А вот кто будет вместо него, опять-таки, если это будет, ну, например... скажем, Десантис, не Венс. Я не верю, что Венс может на что-то решиться, но если будет такой человек, как Десантис, и, может быть, Тед Круз, Марко Рубио, может быть, кто знает, но тут много очень факторов, которые сегодня учесть невозможно.
3: Ну, и я напомню, что сегодня только 16 число, на 19 там подписание. Посмотрим, может быть, за эти три дня что-то произойдет, и в следующий вторник, когда мы с Александром вновь выйдем в эфир, будем говорить о новых уже обстоятельствах, новых планах.
4: Безусловно, безусловно.
3: Александр, дорогой, спасибо вам. До встречи через неделю. Будьте здоровы.
4: Спасибо, спасибо, Алексей, спасибо всем.
23: Америка, Израиль.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Ряд мировых держав выразили намерение прекратить экономическое давление на Тегеран в случае успешного урегулирования вопроса ядерной программы. Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном предусматривает частичный вывод американского военного контингента из ближневосточного региона по завершении переговорного процесса, сообщил телеканал CNN. Вывод подразделений армии обороны Израиля из Южного Ливана не является условием соглашения между США и Ираном. С таким утверждением выступил телеканал N12. Если шиитское движение Хизбалла нападет на Израиль, Израиль имеет право на самооборону, отметил источник телеканала. Израильский премьер Нетаньяху объявил о намерении участвовать в предстоящих осенью парламентских выборах и победить на них. Осенние парламентские выборы в Израиле должны пройти в период с 8 сентября по 20 октября. Точная дата голосования пока не определена. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять Альянсу стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного преследования. Нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1983 года. Белый дом продолжает высвобождать запасы для сдерживания цен на бензин. 18 июня Никс проведут парад в Нью-Йорке. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 74% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-99. 90-76-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс дал развернутое интервью, в котором обозначил приоритеты администрации Трампа как внутри страны, так и на международной арене. Он защитил операцию по задержанию Николаса Мадуро, назвав ее законной правоохранительной акцией, и обосновал политику США в отношении Венесуэлы и Гренландии интересами национальной безопасности. Венс также заявил о масштабных мошеннических схемах в системе социальных выплат и пообещал федеральный расследование. Исследования в ряде штатов. В числе главных экономических приоритетов вице-президент назвал доступное жилье для молодых американцев и наращивание промышленного производства внутри страны. Давайте послушаем это интервью вице-президента Джей Ди Венса с переводом на русский язык. Спасибо, что присоединились к нам. Свержение диктатора в Венесуэле, как это помогает рядовому американцу? Ну, здесь несколько аспектов, Джесси. Прежде всего, это означает, что мы сможем контролировать колоссальные природные ресурсы Венесуэлы, что выгодно Америке сразу в нескольких отношениях. Во-первых, это дает нам рычаги давления на наших врагов. Во-вторых, это гарантирует, что если американцам понадобится высококачественная и дешевая энергия, у нас всегда будет к ней доступ. И, в-третьих, это демонстрирует военное превосходство Америки, что заставляет людей бояться бросать нам вызов в будущем. Один из лучших способов поддерживать мир – дать понять, что у тебя есть острый меч, если тебе когда-нибудь понадобится им воспользоваться. Мы также должны помнить, Джесси, это наш регион, это не Ирак, это не за 7 тысяч миль от нас. Это наш регион. Если мы не можем соблюдать базовый принцип, который на протяжении 200 лет является краеугольным камнем американской внешней политики, что мы контролируем наш регион, многие нехорошие люди воспользуются этим. Мы только что захватили российский нефтяной танкер. Российские подводные лодки пытались провести его мимо флота. Ситуация накаляется. Знаете, я думаю, люди преувеличивают. Во-первых, это был фиктивный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались притвориться российским нефтяным танкером, чтобы обойти режим санкций. Но люди всегда спрашивают, как вы контролируете Венесуэлу? Мы контролируем Венесуэлу, контролируя кошелек. И говорим режиму, вы можете продавать нефть, пока вы служите национальным интересам Америки. Вы не можете продавать ее, если не можете служить национальным интересам Америки. Вот как мы оказываем колоссальное давление на эту страну, не тратя ни единой американской жизни, не подвергая опасности ни одного американского гражданина. Это называется точечной, высококачественной дипломатией. Демократы говорят, что Трамп жаден. Он жаден, чтобы служить американским интересам, а этого и следует ожидать от американского президента. Нельзя позволять, чтобы в нашем собственном полушарии кто-то пользовался США. Мне кажется, это интересно. Демократы называют президента жадным, но в каком смысле? Все это обогатило его или обогатило администрацию? Это обогатило американский народ. А именно этого вы и хотите от американского президента, чтобы человек думал, как мне лучше всего служить интересам американского народа. Это хорошее качество для американского президента. Вы хотите, чтобы он был жаден ради американского народа. Джасмин Крокет сказала, что вы похитили Мадуро. Мы провели правоохранительную операцию. У нас было законное обвинительное заключение против Мадуро за наркотерроризм, за контрабанду и незаконный оборот оружия. И мы пошли туда с лучшей армией в мире. Мы взяли этого человека. Он предстанет перед судом. Кстати, ему предоставлены все права на надлежащее судебное разбирательство, на которое имеет право любой, находящийся в США. Я думаю, он надолго угодит за решетку. Его признают виновным. Это не похищение. Это правоохранительная операция. И Джасмин Крокет из всех возможных людей меньше всего имеет право говорить об этом. Показательно, что именно она выступает от лица демократов по этому вопросу. Вы обозначили картели как террористические организации. Как выиграть войну с наркотиками, если американцы любят кокаин? Вот главное возражение, которое я слышу, когда я критикую венесуэльцев за торговлю кокаином. Многие говорят, фентанил нам не нравится, но некоторые любят кокаин. К сожалению, кокаин – очень плохой наркотик. И, что важно, Джесси, это крупнейший источник доходов для венесуэльских картелей. Так что если они продают немного фентанила, но много кокаина, это означает, что в США будет поступать намного больше яда. Так что для всех, кто любит кокаин, мне жаль, президент Соединенных Штатов кокаин не любит. Гренландия. Как далеко вы готовы зайти? Но окончательное решение принимает президент, но Европа много ворчит, и Европа не справилась с фундаментальным аргументом, который президент и вся администрация выдвигали снова и снова. Гренландия критически важна не просто для нашей национальной безопасности, но и для национальной безопасности всего мира. Люди не осознают этого. Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии. Если, не дай бог, в будущем русские или китайцы, я не говорю, что они это сделают, но если, не дай бог, кто-то в будущем запустит ядерную ракету на наш континент, запустит ядерную ракету по Европе, Гренландия является критически важной частью этой системы противоракетной обороны. И нужно задаться вопросом, хорошо ли справились европейцы и датчане с обеспечением безопасности Гренландии и сохранением ее роли якоря мировой безопасности и противоракетной обороны. И ответ очевиден – нет. Они недоинвестировали в свою безопасность, не обеспечили надлежащей защиты этой территории, этого массива суши. И президент Соединенных Штатов совершенно недвусмысленно говорит, вы плохо справляетесь с вопросом Гренландии. Мы обеспечим защиту интересов Америки, и я думаю, президент готов зайти так далеко, как потребуется, чтобы это гарантировать. Они говорят, что там слишком холодно для американских солдат. Вы там бывали. Кто это говорит? Джасмин Крокет? Датчане. Наверное, и Крокет тоже. Думаю, американцы прекрасно справлялись в очень холодных местах. Скажу честно, я бы сам не хотел там служить, но, к счастью, резиденция вице-президента находится здесь, в Вашингтоне. У демократов есть небольшая сомалийская проблема. Они запустили ее. У Америки есть сомалийская проблема. Да, особенно у демократов в Миннесоте. Почему они позволили этому происходить прямо у себя под носом? Ну, здесь несколько моментов, Джесси. Во-первых, если посмотреть на масштабы мошенничества в системе социальной поддержки, то по статистике, которую я видел, 85% сомалийцев, находящихся в США, как легально, так и нелегально, получают какой-либо вид социального пособия. Это не умаляет достоинств остальных 15, но когда 85% представителей какой-либо группы населения получают социальные выплаты, это говорит о том, что мы допустили серьезнейшие просчеты в отборе и проверке, а это и есть ключевая проблема. Даже если мошенничества нет, 85% получателей пособий – это слишком много. Слишком много людей живут за счет американского налогоплательщика, пока многие американцы едва сводят концы с концами. Это недопустимо. То, что происходит в Миннеаполисе, я думаю, на самом деле отражает масштабную схему мошенничества, которую мы увидим по всей стране. Мы увидим это в Калифорнии, мы увидим это в других местах. Там люди наживаются за счет американского налогоплательщика. Сомалийское мошенничество, например, мошенничество с детскими учреждениями. Мы создали программы, чтобы помочь американцам устраивать детей в ясли и получить нормальный уход за детьми. А эти деньги перекачиваются сомалийским мошенникам. Это двойное преступление. Во-первых, многие американские семьи не могут позволить себе ясли. Во-вторых, американские налогоплательщики оказываются обобранными. Это полностью недопустимо. Думаю, Джесси, в ближайшие несколько дней у нас будут очень важные объявления по этому поводу. Если существует мошенническая сеть, значит, есть и покрывательство. В Миннесоте их только что поймали на подделке документов, попытке замести следы. Должен ли Тим Уоллс уйти в отставку? Я думаю, Тим Уоллс должен уйти в отставку. Но, слушайте, я достаточно прошелся по нему, больше не хочу. В вашей программе мне почти жаль его. Если бы не тот факт, что он должен был это видеть, и вне зависимости от того, было ли это уголовным преступлением, преступлением, знал ли он о мошенничестве, что было бы уголовным преступлением, или просто закрывал на это глаза. Это колоссальный, колоссальный провал государственного управления. Послушайте, нужно задать себе вопрос. Если в Миннеаполисе человек, приехавший в США 2 месяца назад в нищете, вдруг ездит на Мерседесе или Ламборджини, то ваш долг, как государственного чиновника, спросить, как этот человек так быстро разбогател, при том, что он еще и получает социальное пособие. То, что этот вопрос так часто оставался без ответа в Миннесоте, да и в Калифорнии, и других штатах тоже, свидетельствует о том, что мы имеем дело с политической коррупцией, коррупцией в системе социального обеспечения в огромных масштабах. Администрация Трампа уже направила сотни и сотни сотрудников, которые приступают к расследованию этих дел. Стивен Миллер направил людей, которые буквально ходят от двери к двери. Вы направляете следователей в Калифорнию? Мы направляем следователей во многие места, чтобы добраться до корней этого мошенничества с социальными выплатами. Думаю, это обнажило то, о чем я, откровенно говоря, не знал еще несколько недель назад. Дело не только в том, что пособия получают те, кто не имеет на них права. Это верно, конечно. Эти программы созданы для поддержки американцев, оказавшихся в трудной ситуации, а не для обогащения мошенников. Люди берут эти деньги и выстраивают целые бизнесы по выкачиванию средств из американского налогоплательщика. Опять же, бедные люди не получают то, что им нужно. Американские налогоплательщики оказываются обобранными. Это проигрыш со всех сторон. Я думаю, Миннеаполис просто наглядно показал, насколько это абсурдно. Я имею в виду, Джесси, это самая низкопробная мошенническая схема, которую только можно представить. Почти невероятно, что люди открывали детский сад с вывеской Quality Learning Center. Если вы открываете детский сад и не можете правильно написать слово «learning» или слово «kids», это говорит о том, что вам, пожалуй, не стоит заниматься дошкольным образованием. Мы доберемся до сути. Тим Уолтс должен беспокоиться, потому что нельзя писать с ошибками и брать чужие деньги. Ему есть о чем беспокоиться по многим причинам. Он называл вас странным, помните? Я знаю, потому что мне не нравятся сомалийские мошенники. Полагаю, что это делает меня странным. Признаю свою вину. Гевин Ньюсом говорит, хотите прийти в Калифорнию, милости просим. Да, ну что ж, мы придем, мы ценим это приглашение, Гевин, и мы его принимаем, потому что, послушайте, Калифорния, пожалуй, более чем любой другой штат, совершенно открыто и очевидно раздает социальные льготы нелегальным мигрантам. Вот знаете, это не просто слова. Зайдите на сайт калифорнийской программы Medicaid, и там прямо будет написано, что они тратят американские налоговые деньги на предоставление Medicaid нелегальным мигрантам. Вы думаете, там нет мошенничества? Вы думаете, там нет людей, создающих фиктивные врачебные кабинеты, мошеннические схемы оплаты? Они есть. У вашей администрации был насыщенный год, многое удалось сделать. Теперь вы во втором году. Какое одно экономическое достижение вы хотели бы получить сейчас? Да. Так вот, главное, чего мы достигли, мы сократили торговый дефицит более чем на 60% в первый год президентства. Это потрясающий результат. Это означает больше рабочих мест в Соединенных Штатах, больше инвестиций. Я хочу развивать этот успех. Мы говорим о 18 триллионах долларов новых инвестиций, которые приходят в США. Я хочу построить как можно больше заводов, дать как можно большему числу американцев высокооплачиваемую работу и производить как можно больше собственных товаров. Думаю, пока мы делаем это, мы должны решить жилищный вопрос для многих молодых американцев. Они чувствуют себя вытесненными с рынка жилья. Президент вот-вот сделает несколько очень важных объявлений по этому поводу в ближайшие несколько недель. И то, что мы собираемся сделать, это сохранить благосостояние, накопленное многими людьми в их домах, при этом сделав возможным для молодых людей купить первое жилье, сделать его доступным для молодых семей, чтобы растить детей. Я думаю, мы это сможем. Я думаю, у нас есть хорошие меры политики, которые позволяют найти этот баланс, которые будут очень полезны для молодых американцев и молодых американских семей. Женятся ли молодые американцы? Остепеняются ли они? Заводят ли детей? Не так, как раньше. И это большая проблема, Джесси. Подумайте, что действительно делает жизнь стоящей? Не работа, не то, в каком университете ты учился. Это влюбленность, создание семьи, рождение детей. Именно это, я думаю, и придает смысл жизни большинства людей. Уж точно моей. Думаю, и вашей тоже. Если только вы не сумасшедший, вы республиканец, так что нормально. Но все это происходит реже, и отчасти потому, что случилось с жильем при Джо Байдене. Цены буквально удвоились за 4 года. Молодые американцы говорят нам, что не могут позволить себе купить дом. Думаю, за прошедший год мы добились огромного прогресса, но послушайте, мы выкапываемся из огромной ямы, которую оставил нам Джо Байден. Работы еще очень много, и мы рады ее делать. Если выдворите страны нелегальных мигрантов, это снизит цены. Успеваем ли мы выдворять нелегалов достаточно быстро? Мы всегда хотим делать это быстрее. Многие агенты ICE, нанятые нами за последние 6 месяцев, еще не прошли обучение до конца. Так что при всех крупных инвестициях в безопасность границы нам удалось выдворить 2,5 миллиона нелегальных мигрантов без каких-либо по-настоящему масштабных мер, над которыми мы работали. Это было сделано исключительно силой воли. Затем президент США пришел и сказал: «С этим покончено. Думаю, мы увидим, как цифры депортаций будут расти по мере того, как все больше людей вольется в ряды ICE. Если у меня на Fox что-то не заладится, могу я работать в ICE?» Кто знает, можете работать в ICE, но послушайте, вы очень убедительный коммуникатор. Если вы когда-нибудь окажетесь безработным, можете стать спичрайтером.
7: Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. День рождения действующий президент отпраздновал по-своему. На южной лужайке Белого дома оборудовали арену для боев UFC. Отвечая на вопрос о том, какой подарок был бы наиболее желанным, юбиляр ответил лаконично. Цитирую: «Я бы хотел, чтобы мне подарили мир во всем мире». Бёздей пари стало еще и неофициальным началом празднования 250-летия Америки, которое будет отмечаться 4 июля. Трампа связывает многолетняя дружба и бизнес-партнерство с главой UFC Дейной Уайтом. Поддержка Уайта, по мнению политтехнологов, стала одним из факторов, который помог Трампу избраться на второй срок. Вчера в главном поединке встречались испано-грузинский боец Илия Тапурия и американец Джастин Гейджи. В октагон они выходили из овального кабинета. Бой завершился победой Гейджи. В честь победителя устроили салют. К своему 80-летию Трамп установил несколько исторических рекордов. Он стал самым возрастным человеком, избранным президентом США. На момент вступления в должность после победы в 2024 году ему было 78 лет и 7 месяцев. Кроме того, Трамп является одним из самых возрастных действующих мировых лидеров. Еще одним уникальным достижением стало возвращение в Белый дом после 4-летнего перерыва. До него подобное удавалось только одному – американскому президенту Гроверу Кливленду в 19 веке. Сегодня Трамп прилетел в Женеву перед саммитом G7. Оттуда он отправится на само мероприятие, которое пройдет в городе Эвьян-Ле-Бен во Франции. Саммит пройдет с 15 по 17 июня. Главы Великобритании, Франции, Канады, Германии, Италии, Японии и США планируют обсудить достижения компромиссов на Ближнем Востоке и в Украине. Наша непостоянная рубрика «Нарочно не придумаешь». На днях случился мокрый конфуз. Живой слон, вернее слониха, чуть не сорвала съезд республиканцев в Техасе. После выступления губернатора Грега Эббота вывели 4-тонный символ партии, который внезапно остановился и справил малую нужду прямо перед делегатами. Пикантное видео быстро разлетелось по соцсетям. Слушайте, иногда урина слона – это просто урина слона, и ничего больше, не надо так драматизировать. В общем, прошедший в Хьюстоне партийный слет запомнится участникам надолго. Кто-то даже написал в комментариях, что вот эта самая слониха оставила более глубокий, более видимый след на этой планете, чем какие-то политики. Не будем называть их поименно. На этом фоне Washington Post и ABC News провели опрос о том, кто может стать наследником Трампа в 2028 году. Его рейтинг одобрения упал, но внутри партии он по-прежнему популярен. 70% избирателей республиканцев считают, что лидеры на местах должны быть трампистами с большой буквы. Но поскольку ряд популярных фигур расходятся с ним, например, по военной операции против Ирана, партийные инсайдеры ожидают, что кто-то рискнет и предложит альтернативу трамповской версии консерватизма. Предварительный список кандидатов от республиканцев на праймерис 28 года может включать в себя вице-президента Джей Ди Венса, госсекретаря Марко Рубио, губернатора Джорджии Брайана Кемпа, сенатора Техаса Теда Круза, шефа Пентагона Пита Хексета, губернатора Флориды Рона Де Сантиса, а также старшего сына Дональда Трампа Дона младшего. По мнению Washington Post, Венсу, если он хочет заручиться поддержкой босса, необходимо быть более агрессивным, крыть по матушке своих критиков и уметь парадоксально отвечать на острые вопросы. А еще пересмотреть свои взгляды на внешнюю политику. Они у него, в отличие от линии партии, изоляционистские. К слову, Венс – самый молодой кандидат в потенциальном списке. 2 августа ему исполнится 42. Хотя Дон-младший является советником и доверенным лицом отца, он никогда не занимал постов на госслужбе. Прошлой осенью он объявлял о том, что планирует баллотироваться, тем не менее его шансы оцениваются как крайне низкие. А все из-за отсутствия той самой знаменитой папенькиной харизмы. В Нью-Йорке принят закон, направленный на борьбу с так называемым призрачным оружием. На английском это звучит как ghost guns – самодельным огнестрелом без серийного номера, который можно изготовить с помощью 3D-принтера. Новые правила обяжут производителей оснащать устройство специальными защитными технологиями, способными блокировать печать. Инициативу в январе этого года предложила губернатор-демократка Кэти Хокул. Закон был принят легислатурой штата и подписан Хокул в конце мая. Когда я вступила в должность, я пообещала жителям Нью-Йорка бороться с эпидемией вооруженного насилия. По мере развития технологий развиваются и наши самые строгие в стране законы об оружии, отметила чиновница. Предполагается, что встроенная в принтеры программа будет анализировать каждый файл, сверяя его с цифровой базой данных. При обнаружении совпадений печать будет автоматически блокироваться. Кроме того, новый закон вводит уголовную ответственность за продажу, распространение или хранение нелицензированных цифровых чертежей по изготовлению оружия и его компонентов. В настоящее время в 11 штатах действует запрет на 3D-печатное оружие. Еще 6 требуют обязательного нанесения серийных номеров. С 2017 года количество изъятого полицией Ghost Guns выросло на 1000%. За этот период правоохранительные органы конфисковали более 92 тысяч единиц огнестрела. В одном из наиболее резонансных уголовных дел последних лет, убийстве гендиректора United Healthcare, следствие предполагает, что обвиняемый Луиджи Манджиони использовал напечатанный на 3D-принтере пистолет. Телеведущая модель, 52-летняя Тайра Бэнкс, подала в суд LA на Netflix, обвинив стриминговый сервис в клевете из-за документального фильма о закулисье реалити-шоу «Топ-модель» по-американски. Бэнкс дала интервью для фильма, который сократили с 3,5 часов до 16 минут. При этом ее слова были вырезаны из контекста и смонтированы с искажением смысла. Перед тем, как состоялась премьера, Бэнкс не дали ознакомиться с итоговой версией. Помимо этого, в заявлении она указала, что вследствие выборочного монтажа сформировалась версия о том, что она якобы допустила сексуальное насилие над участницей шоу и использовала травму другой модели для повышения охватов. Документальный сериал из 3 фильмов вышел 16 февраля этого года. Телеведущие ее юристы рассчитывают, что суд определит размер компенсации. Также они будут добиваться запрета на использование изображения Тайры. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Тейлор Свифт вошла в зал славы авторов песен. Церемония прошла в Нью-Йорке. 36-летняя певица стала самой молодой женщиной, включенной в Hall of Fame, и вторым самым молодым сонграйтером после Стиви Уандера в истории. Награду Свифт вручал сам Стивен Спилберг, который сравнил ее с Джоном Ленноном и Полом Маккартни. Поддержать певицу пришли родители и жених Трэвис Келси, свадьба с которым ожидается, ну, в следующем месяце, в июле. В своей 20-минутной речи Свифт эмоционально поблагодарила свою семью и фанатов. Родители артистки переехали из Пенсильвании в Нэшвилл, когда ей было 14, ради перспектив музыкальной карьеры. «Я никогда не смогу в полной мере выразить свою благодарность за то, что вы сделали для меня. Благодаря вам, я сегодня здесь», — обратилась певица к близким, отметив, что родителям было нелегко сорваться с места и перевести всю семью. В своей речи она призналась, что всегда создавала музыку интуитивно. Она также поговорила на тему будущего. Свифт уверена, что в эпоху развития искусственного интеллекта особенно важно человеческое творчество.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге, сообщил председатель Европейского совета Антонио Кошта. Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном Соединенные Штаты сфокусируются на украинском урегулировании. Трамп также подтвердил, что реализация достигнутых Тегераном и Вашингтоном договоренностей предполагает в том числе отмену санкций США против Ирана. Вооруженные силы Франции и Греции примут участие в армяно-американских маневрах «Eagle Partner», сообщила Минобороны Армении. Международный подводный кабель, обеспечивающий передачу интернет-трафика между египетской Александрией и сирийским Тартусом, подвергся диверсии, сообщила сирийская телекоммуникационная компания. Сирия осталась без стабильного интернета.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
20: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
21: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Напоминаю нашим зрителям, в эфире новости сегодня в студии. Для вас работаю я, Наталья Быстрицкая, рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у руля, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждается в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок бесплатные. Всего в городе примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Авто с номерами других штатов подолгу простаивают в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, не вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров или поребриков, как кому больше нравится, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго. Третий – более радикальная и динамическая ценообразование и постепенный отказ от бесплатного паркинга. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем. В Великобритании полностью запретят доступ к соцсетям детям младше 16 лет, объявил премьер-министр Кир Стармер. Закон планируется принять до конца года. Под запрет попадут Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и соцсеть X. Власти не планируют ограничивать доступ детей к WhatsApp. При этом правительство планирует блокировать вредные функции на различных платформах, в том числе прямые трансляции и возможность общения с детьми младше 16. По мнению Стармера, социальные сети нельзя назвать безопасной средой. Премьер заявил, что дети и подростки сталкиваются там с опасным контентом, который может негативно сказываться на психическом здоровье. Не секрет, что соцсети созданы так, чтобы вызывать зависимость. На вопрос, ожидает ли он негативной реакции со стороны крупнейших тех-гигантов, Стармер заявил, что запрет не означает, что он выступает против технологий и искусственного интеллекта. Первой страной в мире, которая запретила доступ в соцсети детям и подросткам, стала Австралия. Ответственность за неисполнение закона ложится на владельцев социал-медиа. Если они не предпримут необходимых мер для блокировки доступа, им будет грозить многомиллионный штраф. Сара Джессика Паркер получила почетную степень доктора искусств Northwestern University. Награду вручили за многолетнюю поддержку искусства и гуманитарных наук, несмотря на то, что сама Паркер никогда не получала высшего образования. Церемония прошла в Чикаго. Получив награду, Паркер обратилась к выпускникам с напутственной речью. Она призвала сохранять индивидуальность и не позволять обстоятельствам определять жизненный путь. Паркер призналась, что на протяжении карьеры ей неоднократно советовали изменить внешность, подход к работе. Чаще всего она предпочитала не следовать чужим рекомендациям буквально. Отдельную часть выступления Паркер посвятила мечтам и неизбежным трудностям на пути к их реализации. Грустная весть. Автор-исполнитель Астар Шамир скончалась в возрасте 71 года после длительной борьбы с онкологией в хосписе Тель-Авива. Похороны состоялись на кладбище в Герцлии. Шамир была одной из самых заметных фигур израильской авторской песни. Свою карьеру она начала в ансамбле «Нахаль» в 70-х. В 82-м выпустила альбом в самом низком месте Тель-Авива. Помимо собственной карьеры, написала тексты популярных песен для других артистов, среди них «Сильнее ветра» для Гали Атари, «Тмунаш Вура» в исполнении Яли Галана, а также песни для Ягуди Травец, Иорданы Арази, Дани Басана, Шлумарца и многих других. В 23-м году Шамир была удостоена специальной премии «Акум» за вклад в израильскую культуру. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. О том, что размер имеет значение, Сотбис красиво напомнили во время проведения аукциона Magnificent Jewels. Название говорит само за себя. Лотами на подобных торгах становятся либо украшения с исторически значимым провинансом, либо поражающие воображение размером и частотой. Именно второй вариант наделал одинаково много шума как в профессиональных, так и в любительских кругах. Действительно, не нужно уметь обращаться с ювелирной лупой, чтобы понять, что экземпляр весом 62 карата, помимо внушительного размера, наделен и удивительными характеристиками. Как правило, в крупных камнях чаще встречаются дефекты, напрямую влияющие на их стоимость, но не в случае этой драгоценной груши. Единственная претензия, которую предъявляют бриллианту, это выбор украшения, которым он стал. По мнению пользователей, гораздо лучше настолько крупный экземпляр смотрелся бы в качестве подвески или центральной части короны. Впрочем, кто знает, возможно, новый хозяин камня уже придумал для него совершенно другой дизайн. Долгое время крупнейшим в мире считался прозрачный бесцветный бриллиант – звезда Африки с массой более 530 карат, считающийся бесценным. Он украшает королевский скипетр Великобритании и хранится в лондонском Тауэре. До обработки масса алмаза составляла 3106 карат. Его нашли в Южной Африке в 1905 году и назвали Кулинан в честь владельца шахты Томаса Кулинана. При обработке его раскололи более чем на 100 частей. В последнее время покупатели ювелирных украшений все чаще предпочитают искусственные бриллианты настоящим. Они стоят дешевле, их производство безупречно с этической точки зрения. Бриллианты, выращенные в искусственной среде, Это одна из тех разрушительных технологий, которая в ближайшие 10-15 лет необратимо повлияет на индустрию добычи алмазов, говорится в исследовании City Research. Bloomberg приводит пример искусственно выращенного бриллианта огранки «Груша» весом 2 карата канаричного цвета, который обошелся владельцу, генеральному директору одной из консалтинговых фирм Лос-Анджелеса, в 22 тысячи долларов. При этом камень ничем не отличался от своего натурального собрата, который стоит минимум в 3 раза дороже. Сегодня на рынке драгоценных камней, где особенно ценятся цветные бриллианты насыщенных оттенков, стоимость желтого бриллианта весом в 1 карат достигает 35 тысяч. Важно и то, что кристалл, выращенный в лаборатории, сохраняет все физические и химические свойства природного алмаза, в отличие от фианита, который лишь имитирует его. Для производства искусственных алмазов графит помещают в огромную печь размером с комнату, наполненную метаном, раскаленным до состояния плазмы. В результате образуются алмазные кристаллы, которые постепенно увеличиваются в размере. Процесс занимает до 10 недель. За последние годы технология синтеза была настолько усовершенствована, что специалисту не удастся отличить искусственный камень от природного невооруженным глазом. При этом лабораторные бриллианты никак не назовешь кровавыми, а ведь именно так часто говорят в отношении настоящих алмазов. Например, журнал «Тайм» в своем последнем номере вынес это определение прямо на обложку, анонсируя репортаж о том, какие нравы царят на алмазных шахтах в Конго. Использование детского труда, постоянный бандитский передел рынка. В исследовании отмечается, что представители добывающего бизнеса, хоть и признают высокое качество искусственных алмазов, все же надеются, что покупатели считают их ненастоящими и неправильными. Это подтверждает официальное заявление крупнейшего производителя алмазов в мире компании De Beers. Ценность бриллианта неразрывно связана с историей происхождения и формирования каждого конкретного камня с его эмоциональной нагрузкой, чего начисто лишены бриллианты, выращенные в пробирке. Но, похоже, не все покупатели разделяют это мнение. По данным голландской консалтинговой компании, лишь 45% американцев в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают натуральные необработанные бриллианты. Остальные готовы платить меньше и носить красивые, пусть и не настоящие камни. В результате доля искусственных алмазов на рынке, хоть и невелика, но постоянно растет. Натуральных алмазов в мире сейчас добывается около 145 миллионов каратов в год. Но эта цифра постоянно снижается, а цены на них падают. Та же De Beers недавно объявила о снижении цен на алмазы на 9%. Другие производители алмазов также пересматривают цены и объемы поставок. Главная причина – уменьшение продаж ювелирных изделий по всему миру. Иными словами, в судьбе бриллиантов сейчас наступил не самый блестящий период. Одной из основных причин глобальных проблем стал кризис, обусловленный переизбытком запасов алмазов. У трейдеров скопилось излишнее сырье, а предложение бриллиантов превысило спрос. Один из аналитиков, Пол Зимниски, подчеркнул, что такая перенасыщенность привела к слабым продажам. Тем не менее, рынок к концу года медленно, но выправляется. Крупнейшим алмазодобывающим игрокам ничего другого не оставалось, как сократить продажи сырья, чтобы создать необходимый дефицит товаров и способствовать сведению к нулю избыточного предложения. И вишенка на торте. Прямо на наших глазах рождается новая рыночная история. Мы можем наблюдать выход в свет выращенных бриллиантов. Для продвижения своего продукта маркетологи используют агрессивные способы. Представители выращенных бриллиантов взяли на вооружение популярный тренд и стали называть свой товар «эко-бриллиантами», настраивая публику против природных камней. Хотя такая игра может обернуться против тех, кто ее начал. Если рухнет спрос на натуральный продукт, то пострадает и его синтетический аналог. Поэтому в будущем наилучший выход при позиционировании таких собратьев – это стратегия уживаться мирно и вместе. Наивно полагать, что интерес к новым камням как к стекляшкам утихнет, доля занимаемого ими рынка будет только увеличиваться. До 2000-х годов De Beers вливала до 200 миллионов долларов в год, чтобы продвигать бриллиант в качестве товарной категории. Старания не прошли даром. Необходимость дарить бриллианты записана у многих на подкорке. Миллениалы не любят украшения так, как их предшественники. Молодые часто готовы довольствоваться с точки зрения драгоценности малым. Их больше, чем устраивают умные часы, например. Поэтому перед всей отраслью стоит непростая задача по продвижению ювелирных украшений в качестве интересного, а, возможно, и интеллектуального продукта среди не только миллениалов, но и их уже подрастающих детей. Сферу бриллиантов лихорадит от экономических кризисов, давления выращенных собратьев и безразличия молодежи. Рынок камней во многом зависит от результатов продаж в предпраздничный период. У трейдеров есть надежды, что спрос подрастет и уровень запасов приблизится к балансу. Но для устойчивого развития нужны глубинные изменения и стабильность. А, как правило, быстро это не происходит. Алмаз известен благодаря своей твердости, именно твердости, а не прочности. Алмаз можно оцарапать только алмазом, но при этом можно сжечь или разбить. Поэтому камень долгое время не могли обрабатывать. Технология огранки алмазов была открыта только в 15 веке индийскими ювелирами. Они дробили мелкие алмазы в порошок, а потом наносили его на вращающийся шлифовальный диск. Так кристаллы алмаза получали грани, в которых преломлялся свет. Красота и качество бриллианта описываются с помощью четырех характеристик – цвета, чистоты, огранки и каратности. Все они регламентируются сертификатами разных лабораторий. Самые доступные из цветных бриллиантов – желтые. Затем идут розовые, зеленые и голубые. Красные – большая редкость. Цена за карат, даже для камня размером со спичечную головку, колеблется в районе $1 миллиона. А черные бриллианты – маркетинговая уловка. Камней такого цвета в высоком качестве просто не существует. Они интересно работают как вспомогательные камни в контрасте с другими, но собственной ценности у них нет. Стараясь минимизировать отходы и учитывая чистоту сырья, специалисты выбирают форму огранки. Самая популярная – круглая. Но также бывают формы маркиз в форме лодочки, овал, груша, принцесса, сердце. Выбор типа огранки не сказывается на красоте бриллианта, но немного отражается на его стоимости. Чем больше бриллиант, тем он дороже. Каратами в древности называли зерна распространенного на востоке дерева. Ими местные торговцы самоцветами пользовались для взвешивания товара. В случае с бриллиантами прежде всего стоит опираться не на моду, а на личный вкус.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Если вас интересует американский

0: самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Камала Харрис остается главным фаворитом среди демократов на президентских выборах 2028 года, показал новый общенациональный опрос. Экс-вице-президента поддержали 27% респондентов, тогда как губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом занял второе место с 14%. Несмотря на лидерство, уровень поддержки Харрис снижается. Ее особенно сильно поддерживает молодой электорат и темнокожие демократы. Чемпионский парад «Никс» пройдет в Нью-Йорке в четверг, 18 июня. Это историческое событие станет первым парадом в истории команды и ознаменует их победу в финале NBA над Сан-Антонио Спёрс. Мероприятие стартует в 10 утра. Шествие начнется возле Беттери Парка, проследует на север по Бродвею и завершится у здания Сити-Холла. Сразу после парада мэр Мамдани проведет торжественную церемонию вручения команде ключей от города. Ожидается, что празднование соберет рекордное количество зрителей. Власти призывают болельщиков собираться заранее, одеваться в клубные цвета и предупреждают о масштабных перекрытиях движения в центре Манхэттена. Казначейство объявило о новых правилах для банков, которые должны помочь администрации Трампа выявлять людей без иммиграционного статуса через финансовую систему. Банкам разрешили быстрее и свободнее обмениваться информацией о клиентах, вызывающих подозрения. Изменения стали частью более широкой кампании по ограничению доступа нелегалов к банковским услугам без прямого запрета на открытие счетов. При этом глава ведомства Скотт Бессон заявил, что банки не должны выполнять функции иммиграционных служб, а лишь лучше знать своих клиентов и сообщать о подозрительной активности. После успешного дебюта в прошлом году фестиваль еврейской культуры «The Great Nash» снова пройдет этим летом в Нью-Йорке на Governor's Island, губернаторском острове, 21 июня, воскресенье. Гостей ждут угощения, включая шакшуку, хумус, латкес, фалафель, фаршмак, гефилте-фиш, а также живая музыка и активитис. «The Great Nash» организует некоммерческая организация «Jewish Food Society». Мероприятие пройдет в формате большого пикника. К слову, среди коллабораций культовые заведения «Кац Дели» и «Санта Така», ведущие праздника Гейл Симмонс и Падма Лакшми. В течение дня будет звучать живая музыка от бенда «Хавура». Гостей ждет большая танцевальная зона под открытым небом. Мероприятие состоится в любую погоду. Минимальная цена билетов от $39.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости. Новости в реальном времени.
4: Дэвидсон Радио.

0: Человек шагал по воде. Шел уверенно, как по асфальту. Словно он крутанет сейчас сальто или сагу создаст о форсайтах. Человек был прилично одет, не бездомный, не наркоман, без безумного блеска во взоре, вид спокойный, ни в страхе, ни в горе. Просто шел по поверхности моря, каждый бы заподозрил обман. Все на пляже закончили бег. Очевидцы глазели на чудо. На глазах изумленного люда прямо по морю из ниоткуда к ним навстречу шагал человек. Он дошел до кромки воды, наступил на песчаный берег. Кто-то выдохнул «ша» без истерик, кто-то жалобно пискнул «не верю». На песке проступили следы. Фотокамеры сняли процесс, зафиксировали кинопленки от элитных дворцов до избенки, от бульдога до мини-балонки, обсуждали вселенский эксцесс. Все газеты писали о нем, тиражировали сотни кадров. Фейк! Одни говорили злорадно, отвечали другие, да ладно. Тот же призрак, что в каждом парадном, поголовный гипноз ясным днем. Разделилась страна, быть, не быть, верить ли, а увидев при встрече, если руки положит на плечи, обаяет своим красноречием, что ему говорить, что просить. Так случилось с одним чудаком. Он снимал происшествие это, комментировал целому свету, что доселе не знала планета доказательства лучше, чем это. Но однажды пришли к нему в дом, неожиданно, в ночь, в темноте. Увезли чудака под охраной. С той поры он хихикает странно, вопрошая вокруг неустанно, разве можно ходить по воде? Образ его жизни шокировал даже художников Монпарнаса, а уж их назвать ангелами никак нельзя. Он много пил и вел распутную жизнь. За еду и выпивку расплачивался своими картинами, а трактирщики считали, что кормят его даром. Ведь его картины и рисунки почти ничего не стоили. Их никто не покупал. Но стоило ему умереть в 35 лет, как торговля его работами началась прямо на похоронах. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Человек шагал по воде». Мой сегодняшний герой словно всю свою короткую, но яркую жизнь прожил, шагая по воде. Только никто этого не видел. Не узнать его, автора этих картин, невозможно, если хоть раз познакомился с его персонажами. Он, Амедео Модильяни, использовал двухмерное изображение и необычно удлиненные головы и шеи. У его моделей плоские лица и глаза без зрачков. Не так часто жизнь великого художника похожа на захватывающий роман, в котором есть и преданность, и любовь, и непростые отношения в мире искусства. Времени у него было слишком мало. Он знал, что не доживет до старости. Общественное мнение его не интересовало, к тому же общество не понимало, к какому стилю отнести его произведение. А ему было все равно. Пейзажи он не пишет, популярный кубизм его не очень волнует, элементы кубизма он будет использовать. Но ничто не могло сбить его с пути. А путь у него был один – искусство. Вот только картины не продавались, а критики его не замечали. Один из самых известных, потом уже, художников-экспрессионистов начала 20 века Амедео Клименте Модильяни родился 12 июля 1884 года в итальянском городе Ливорно. В семье евреев-сефардов. Отец его Фламинио Модильяни, а мать Евгения Гарсен. Амедео-младший из четверых детей. Отец их когда-то торговал углем и дровами, а теперь владел маклерской конторой. Амедео появился на свет в тот момент, когда в доме забирали описанные за долги имущества. Банкротство мужа, погрязшего в долгах, обрушилось на мать художника как стихийное бедствие. К счастью, итальянский закон считал имущество женщины, ожидающей ребенка, неприкосновенным. Так что перед приходом кредиторов все самые ценные вещи были сложены на кровать, туда же уложили и сильно беременную Евгению. Судебные приставы изъяли всю мебель и вещи, кроме самых важных и дорогих. Но теперь Евгении, родившейся и жившей во Франции, пришлось зарабатывать на жизнь преподаванием французского языка и переводами. К отцу Амедео был равнодушен, а иногда и резко враждебен. А мать он любил, она имела на него большое влияние. Маленький Дедо, как называли родные Амедео, был любимцем семьи. Мать дала ему прекрасное воспитание и образование, обучая до 10 лет на дому. Сама она, 15-летней девочкой, была помолвлена с человеком, которого не только не любила, но и не знала. Из атмосферы свободы, из среды, где ценили острый ум и талант, она попала в богатый дом, полный слуг и случайных гостей, с властью этикета, свекра и мужа. Сестра матери Лори любила маленького племянника. Она писала философские статьи для журналов, увлекалась спиритизмом и эротической поэзией, пропагандировала идеи Ницше и русского анархиста Кропоткина. Эти увлечения перешли от нее и к племяннику. С детства он владел французским языком, который пригодится ему в Париже. Он отлично знал историю, литературу, мог часами читать наизусть стихи. Вскоре после рождения сына мать начала вести дневник. Двухлетний Дедо получил свою первую характеристику. Он немножко избалован, немножко капризен, но хорош собой, как ангелок. В 11 лет ее ангелок чуть не умер от тяжелого заболевания – плеврита. К счастью, организм тогда справился. Мать записала: «Посмотрим еще, что разовьется из этого кокона. Может быть, художник». Как в воду глядела. А рисовать он любит. Но не успел ее сын оправиться от одного смертельного заболевания, как в 14 лет получил второе – тиф, в то время неизлечимый. В лихорадочном бреду он говорил о шедеврах итальянских мастеров, рвался ехать во Флоренцию, чтобы увидеть музеи, о которых столько слышал. Это стало поворотной точкой в его жизни. После выздоровления родители позволили ему бросить школу. Он брал уроки рисования и живописи в Академии искусств. Он любил писать портреты, но не на открытом воздухе, а в помещении. Интересовался философией, дословно цитировал Ницше. Амедео называли сверхчеловеком. В 16 лет он опять заболел плевритом, который на сей раз стал причиной туберкулеза. И следующие почти 20 лет своей жизни художник будет спешить. Болезнь будет его подстегивать, заставлять искать свой стиль и сделать как можно больше. Он учился в школе живописи обнаженной натуры во Флоренции, изучал музеи и церкви, восхищался искусством Возрождения. Его манера не похожа ни на одно художественное течение. Париж. Туда, там тот самый центр и школа близкого ему искусства. И в начале 1906 года с небольшой суммой денег, которую собрала мать, 19-летний Модильяни приезжает во французскую столицу. С этого момента маховик его жизни начинает раскачиваться и раскручиваться с неостановимой скоростью. Смазливого юношу с вьющимися черными волосами, в строгом костюме, застегнутый на все пуговицы жилеткой и белоснежной рубашкой с накрахмаленными манжетами, приняли за биржевого маклера. А его это задело. Маклером был отец, и он не хотел об этом распространяться. Он предпочитал представляться правнуком Бенедикта Спинозы. Прабабушка его действительно носила эту фамилию. Только в Париже молодые неизвестные художники быстро становятся знаменитыми. Только здесь появляются новые направления живописи. Амедео поселился в гостинице, но очень скоро деньги растаяли. Он переехал в маленький сарай-мастерскую посреди пустыря, но зато на Монмартре. Здесь живут все художники. Он красив, у него лихорадочный блеск в упор смотрящий глаз. Негромкий голос, легкая походка, весь его облик сильный и гармоничный. Со всеми он одинаково аристократически вежлив и прост, сразу располагает к себе. Любит говорить об Ибсене, Ницше, Уайльде и даже Достоевском. Знает наизусть огромное количество стихов Вийона, Рембо. Интересуется последними работами Пикассо, Матисса. Изучил Лувр. Одни говорят, что Модильяни начинающий скульптор, другие, что он живописец. Но в Париже ему негде достать материал для скульптуры, не на что купить. Если удавалось незаметно стащить со строительной площадки песчаник, любимый материал Модильяни, то день был прожит не зря. К счастью, ему недолго пришлось заниматься этим неблагородным делом. Строители стали сами предлагать ему материал. Он воспитанный молодой человек в модном полосатом пальто и изящном костюме с галстуком, бабочкой, под тщательно выбритым подбородком и аккуратной прической. Он пока ничего еще не пьет, кроме вполне приличных безобидных вин. Всего за месяц-полтора с ним произойдет необычайно резкая перемена. Очень быстро вместо хорошо пошитого костюма на нем окажется сильно измятый костюм из коричневого вельвета в рубчик, а вместо крахмальных воротничков не первой свежести красный шелковый шарф. Вместе с алкоголем он курит гашиш, распространенный тогда среди парижской богемы. Скульптуру приходится то и дело бросать из-за туберкулезного кашля. Пишет он много, но вот живопись его никто не покупает. Единственный человек, который согласился купить у него несколько картин, оказался слепым. Старый чудак папаша Анжели покупал работы неизвестных молодых художников за бесценок, надеясь когда-нибудь разбогатеть. Но старика одолели кредиторы, он по дешевке продал коллекцию и умер в нищете. В Париже Модильяни часто менял квартиры. Когда не мог оплатить жилье, оставлял свои работы. А чтобы заработать хотя бы на хлеб, колбасу и табак, копировал или подправлял ремесленные картинки, иногда делал вывески для лавок. Эту подработку он скрывал, никогда не жаловался на свое положение, не просил о помощи, да и вряд ли принял бы ее, слишком был горд. Он пропадал в кафе «Ротонда», любимом пристанище художников, пил и курил гашиш, а когда появлялись деньги, спускал их на друзей. Они называли его «Моди». В 1907 году молодой доктор Поль Александр стал его первым агентом. Он скупал его картины и рисунки, подыскивал заказы на портреты. Он собрал редчайшую коллекцию ранних работ Модильяни, в том числе картину «Еврейка», которую купил у художника всего за 200 франков. Представляясь, Амедео говорил: «Модильяни, еврей». Он переживал по поводу своей национальности, но выбрал самоутверждаться, а не отрекаться и не скрывать ее. Жил он замкнуто, к нему приходили только натурщицы, их привлекало его невероятное обаяние и не отпугивала нищета. Кровать, два стула, стол и чемодан, служивший диваном. Вот и все его богатство. Стены увешаны холстами, везде валяются папки, набитые рисунками. Он мог уничтожить все, что написал. И говорил, что нужно уметь судить о себе без сентиментальных снисхождений. Его друг Жан Кокто скажет, что Модильяни оказался одним из тех художников, которые позволяли себе роскошь быть бедными. А самый одаренный среди них, Пабло Пикассо, уже достиг того уровня благополучия, который будет с ним до конца. Он мог себе позволить не участвовать в коллективных выставках. Покупатели уже сами спрашивали его, нет ли чего-нибудь нового. А Модильяни таких вопросов никто не задавал. Его вообще не замечали. В 1909 году он получает первый заказ и пишет портрет «Амазонка». И следующие 5 лет до начала Первой мировой войны оказались самыми тяжелыми в жизни художника. Ни иллюзий, ни смысла он не видел. Его работы не понимали. Он продолжал искать свой почерк. Лишь трагическая дерзость и самонадеянность давали ему силы. Но уже тогда вспышки радости сменялись депрессией. Он совершал безрассудные поступки. Надломленный внутренний, не видящий себя нужным хоть кому-то, он пил, затевал драки на ровном месте. Правда, сам тяжело переживал и раскаивался на следующий же день. И все же он работал. Не он один был убежден, что современная скульптура больна, а виноват в этом Роден и его влияние. Слишком много возни с глиной, слишком много грязи. Вместо того, чтобы лепить скульптуру, надо высекать ее прямо из камня. Так считал Модильяни. И он создал храм красоты с кариатидами. Удлиненные головы с прямыми и длинными носами, загадочные и печальные. Художник собирал их в декоративные ансамбли, а в кармане носил фотографии своих скульптур и заставлял всех любоваться ими, ожидая восхищения. И все же однажды, в порыве очередного приступа от непризнания, он нагрузит тележку этими своими скульптурами и бросит их одним махом в канал. В 1910 году 26-летний Модильяни знакомится с молодой русской поэтессой Анной Горенко, известной нам как Анна Ахматова. Она на 5 лет моложе, а в Париже она в свадебном путешествии. Итальянец произвел на нее впечатление галантностью и безупречными манерами. Правда, одет странно. В желтые вельветовые брюки и желтую куртку вместо галстука, ярко-оранжевый шелковый бант, вокруг пояса красный шарф. Пробегая мимо со своей папкой с рисунками, Модильяни остановил взгляд на изящной девушке, улыбнулся, подмигнул ей, сорвал с клумбы цветок и бросил к ее ногам. Стоявший рядом с Анной молодой муж Николай Гумилев пожал плечами. Всем известно, что здесь, на Монпарнасе, законы морали отменяются, а художники, от них можно ожидать все, что угодно. Он и представить себе не мог, что вскоре его жена окажется во власти этого красавца-итальянца, который знал, как покорить женщину. В первом письме, присланном ей через полгода после встречи в Париже, Модильяни пишет, что влюблен. Супруг Анны находился в это время далеко в своей знаменитой поездке в Африку. И пока он искал, где именно на озере Чад изысканный бродит жираф, Модильяни засыпал его жену страстными письмами. «Вы во мне как наваждение», — писал он. Гумилев вернулся, супруги поссорились, и Анна уехала в Париж. Она потом скажет, что с Модильяни у нее не было никаких отношений. Но художник написал не менее 16 картин с ее изображением, не оставляющих сомнений в том, что перед ним была не только модель. Вообще возлюбленными Модильяни часто становились его натурщицы. И в каждой модели всегда была видна индивидуальность. Через легкий наклон головы, положение рук, очертания рта. Если при первой встрече Ахматову поразило внутреннее сияние художника, то годом позже тот свет, который он излучал, исчез, а сам он потускнел и осунулся. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято, вспоминала Ахматова. Он не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-то раскланивался. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника. Я не слышала от него ни одной шутки. Он жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. А это были только первые робкие попытки. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Их отношения Анна Андреевна назвала предысторией жизни, короткой – Амедео и длинной – самой Ахматовой. Долгое время об их знакомстве знали только близкие друзья, а Анна о нем не говорила. Через 2 месяца она уехала домой, и больше они никогда не виделись. Амедео отдал ей 16 работ с ее изображениями и просил хранить их. Но вскоре они сгорели в пожаре, и лишь один рисунок был с ней всю жизнь. О смерти художника она узнала из газет. И тогда Ахматову прозвали «соломенной вдовой». «Чужих мужей нежнейшая подруга и многих безутешная вдова», говорила Анна Андреевна себе. Несмотря на то, что она утверждала, что не писала стихов Модильяне, но строки, написанные тогда в Париже, говорят сами за себя. «Мне с тобою пьяным весело, смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную забрели, и горько каемся. Но зачем улыбкой странную и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и беспутного, и нежного». Сам Моди не зацикливался на женщинах. Они входили в его жизнь и покидали ее, сердце оставляя нетронутым. Но дружить он умел, был отзывчив и добр, быстро привязывался к людям, близким ему духовно. В 3 часа ночи он решил отправиться к близкому ему духовно знакомому скульптору. О том, что произошло там, а также о главной любви художника и о его тяжелой жизни во 2-й части программы «После рекламы». Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин. Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Тараканы, тараканы, тараканы.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

скульптор Липшиц рассказывал, как в 3 часа ночи с бешеным стуком в дверь пришел гость. Модильяне вспомнил, что когда-то видел у него томик стихов Франсуа Вийона. И пока хозяин с керосиновой лампой искал книжку, художник уселся в кресло и принялся громко декламировать Вийона. Соседи стучали в стены, в пол, в потолок, но Модильяне читал все громче и громче. Длилось его представление несколько часов, пока он сам не выбился из сил. Накануне Первой мировой войны портрет стал для него единственным необходимым жанром живописи. Скульптуры никто не хотел покупать, а ему не на что было покупать краски. Долги росли. В кафе «Ротонда» сутками напролет рекой лились спиртные напитки и шли разговоры о творчестве. Амедео сидел за отдельным столиком с альбомом и рисовал. Работы свои он тут же часто раздаривал или пытался продать, но даже за 1 франк мало кто приобретал его работы, написанные на полусмятой дешевой бумаге. Однажды богатая американка посчитала названную цену за рисунок слишком завышенной. В ответ Модильяне разорвал работу. Тогда Монпарнас не был туристическим местом. Ни комфортабельных отелей, ни красиво подсвеченных баров и кафе. Там стояли 5-6-этажные доходные дома, где можно было снять жилье сравнительно недорого. То, что надо для безденежной интеллигенции, студентов и ремесленников. Модильяне, вопреки его желанию, не взяли на военную службу из-за плохого здоровья. К тому же он не гражданин Франции. Войну он провел в компании художников, оставшихся в Париже, в том числе Пикассо. Тогда на улицах французской столицы часто видели странную пару. Она – высокая, стройная, ржеватая блондинка, элегантно одетая, но с причудой. То в какой-нибудь немыслимой шляпе, то вдруг с живой уткой в корзинке, которая болтается у нее на руке вместо сумки. И он – чуть моложе и ниже ростом, смуглый брюнет в живописных отрепьях, бывших когда-то серебристым бархатным костюмом. Но чисто лиса Алиса и кот Базилио. Парижский вариант. Спутница художника, английской поэтессы и журналист Беатрис Хестингс. Смелая, эксцентричная, умная. Но ни одно из этих качеств не помешает в течение их 2-летнего романа бурным сценам с битьем посуды и душераздирающими скандалами. Амадео напишет более 10 ее портретов. Беатрис когда-то жила в Африке, была цирковой наездницей, писала стихи и вдруг обнаружила талант певицы, владеющей всеми регистрами, от высокого сопрано до баса. Она выучилась игре на фортепиано, о ней говорили как об одаренной пианистке. А в Лондоне занялась литературной деятельностью, в Париже стала обозревателем английской газеты «New Age», в которой как-то и написала, что Модильяне с друзьями употребляет алкоголь и гашиш. Вот это и было моментально подхвачено прессой и раздуто. В редакции Беатрис считали беспощадно умной. Ее критические статьи ценили. А дома, когда она не открывала пьяному Амедею дверь, он бил стекла, разносил в щепки ставни, прорывался внутрь, и начинались сцены с револьверами и бутылками рома. Пили они оба. И как-то устроили сражение, гоняясь друг за другом вверх и вниз по лестнице. Оружием художника был цветочный горшок, а поэтесса, естественно, длинная метла. «Как я была тогда счастлива в этой хижине на Монмартре!» – внезапно призналась Беатрис. А ее платье из черной тафты Модильяне расписал разноцветной пастелью, и потом в каком-то баре в порыве злости при всех разорвал на ней это платье чуть ли не в клочья. Она была убеждена, что не может никому принадлежать. А он ревновал. Достаточно было Беатрис заговорить с кем-то по-английски, как художник выходил из себя. Они пили, дрались и выдирали друг другу волосы. И в итоге Беатрис устала и заявила, что с нее довольны экзотики. Моди согласился.
Вскоре он перебрался в дом своего друга и арт-агента, польского поэта Леопольда Зборовского. Тот сразу полюбил стиль художника и безоговорочно поверил в него. Зборовский бегал по Парижу в поисках покупателей его картины, поддерживал Модельяне всегда. Во время войны мало кому в Париже приходило в голову покупать картины. Цены падали даже на произведения самых знаменитых художников. А безвестные голодали. Открывать новые таланты никто не спешил. Зборовский с женой тоже с трудом сводили концы с концами. Он предложил художнику написать цикл работ с обнаженными женщинами, чтобы привлечь внимание посетителей. Модельяне написал около 30 полотен в жанре ню. Помимо других натурщиц, жена Зборовского Анна тоже позировала ему. Она заботилась о художнике и подкармливала, хотя сами они бедствовали, а ее муж поклялся сделать Амедео знаменитым. Но выставка привлекла не только посетителей, но и полицию. Прямо напротив полицейского участка располагалась витрина галереи, где открылась экспозиция Модельяне. Там стояла толпа и рассматривала обнаженные женские тела. Эти 5 работ немедленно приказали снять, а спустя несколько часов выставку закрыли. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы она превратилась в скандальную сенсацию. Картина, лежащая обнаженная, станет одной из самых дорогих работ, когда-либо проданных в мире. В 2015 году она уйдет почти за 170,5 миллионов долларов. На 100 миллионов больше ожидаемой цены. Модельяне, даже выпившим, не выпускал из рук блокнот и карандаш, продолжая рисовать. Симона Тиру появилась в его жизни в конце 16 года. Ему 32, ей 24. Он пригласил ее позировать. Вскоре она переехала к нему. Полная противоположность Беатрис, она любила своего Амедео. Но художник позволял ей быть рядом. Она следовала за ним тенью, помогала добраться домой после попоек, укладывала в постель и сама укладывалась рядом. Симона забеременела. Но Амедео слышать не хотел о ребенке, заявляя, что отец не он. И они расстались во время ее беременности. Она переживала, писала ему письма. Она родила сына Жерара, но Модельяне так и не признал отцовство. Умерла Симона рано, от туберкулеза. А сын их оказался в детском доме, потом его усыновили. Он стал священником, об отце говорить не любил. И он, единственный сын Модельяне, умер в 2004 году в возрасте 87 лет. А его отец революцию 1917 года в России воспринял по-своему. Он с юности знал от старшего брата о революционном движении. Одним из его ближайших парижских друзей был Диего Ривера, мексиканский художник, загоревшийся идеями марксизма. И женщины, как непременный атрибут художника. Диего и Моди были похожи. Одинаково сильно оба любили алкоголь и женщин. Правда, Ривера, в отличие от Амедео, берег свое здоровье. Буйного нрава, но расчетливый, он доживет до 70 лет. «Никакого пейзажа не существует!» – кричал Модельяне, наступая на Диего, который не менее убежденный темпераментно возражал: «Нет, пейзаж существует!» Модельяне считал человека главным персонажем искусства. Когда, казалось, вся его жизнь катится уверенно вниз, к нему пришла любовь, последняя и настоящая – Жанна Эбетерна. Ей 19, ему 33. Он увидел ее, маленькую девушку, шатенку с тяжелыми косами, в художественной академии за мольбертом. Она, начинающий художник, давно боготворит Модельяне. Они начали встречаться. Один из друзей художника, Илья Эренбург, писал: «Я увидел, как они шли, взявшись за руки, оба улыбающиеся, спокойные, счастливые, и сразу понял, что это его большой роман». Жанна тихая, молчаливая. Он же упрямый и вспыльчивый был
очарован спокойствием своей возлюбленной. После битья посуды с Беатрис, после того, как он отказался от ребенка с Симоной, теперь, когда он безнадежно беден и смертельно болен, судьба подарила ему настоящую любовь. Жанна станет его главной моделью, пожертвует ради него отношениями с родными, когда отец узнал о романе дочери с бедным пьющим художником-евреем. Жанна ушла из дома. Женственная, застенчивой улыбкой говорила она очень тихо и никогда не делала ни глотка вина. Смотрела на всех несколько удивленно. Отец ее, служащий парфюмерной фирмы, из ярого атеиста превратился в такого же убежденного католика. Художник нежно называл свою возлюбленную Жан, а она его Моди. Он написал более 20 ее портретов. На полотнах его появились яркие сочные цвета – желтый, синий, зеленый, красный. За 2 года он написал более 100 картин. И это был самый плодотворный его период и последний в его жизни. У обоих не было ни гроша. Они не всегда могли поесть. Если Модильяне удавалось продать пару картин, в тот же день он спускал все деньги. Жанна одевалась более чем скромно, носила старые туфли на низком каблуке, не могла себе позволить ни пудры, ни румян, и, несмотря на это, всегда выглядела женственной и изящной. Никто не замечал их бедности. В их комнате стояла старая узкая кровать, мольберт, стол, 2 стула и тот же старый чемодан, который он продолжал предлагать своим друзьям в качестве дивана и никак не мог его пристроить. «Боюсь, алкоголь он меня затягивает, но я от него избавлюсь», — говорил он. И это, любимая фраза алкоголика, тоже принадлежит Модильяне. «Я не алкоголик». «Нет, я могу пить, когда мне это нужно для работы, а потом бросить, когда пожелаю». На самом деле он уже осознал, что алкоголь всегда сильнее, и что никто не спасет его, даже самоотверженная Жанна. Спасти его мог только он сам. Но сил и здоровья больше не было. Он похудел, побледнел, перестал следить за собой. Его уже никуда не приглашали. Они редко выгоняли из кабаков. Он быстро напивался, кричал, требуя вина, и заходился в сухом кашле. Туберкулез развивался. Все, кому он задолжал, от бокалейщика до угольщика, в один голос говорили, ему невозможно отказать, когда он не пьян. Это человек. И до чего же он вежлив, и словечко у него всегда хорошее найдется. Жанна уговаривала его показаться врачу, но он слышать ни о чем не хотел. И она понимала, что все напрасно. Да и сама она от постоянного недоедания чувствовала себя плохо. Вдобавок ко всему, она ждала ребенка. Тогда родители ее смягчились и вместе со Зборовским на свои средства отправили молодую пару к морю в Ниццу. Светскость этого модного курорта подействовала на Амедея угнетающе. Шум и множество соблазнов. В конце ноября там же, в Ницце, Жанна родила дочку. Ее назвали тоже Жанной. Амедео был рад. Правда, девочку зарегистрировали как от неизвестного отца, потому что родители не заключили брак. Художник намеревался это исправить, но из-за его болезни венчание все время откладывалось. Жанна с грудным ребенком на руках еще не умела с ним обращаться, но никто не слышал от нее ни жалобы, ни упрека. Она была не только преданной женой, но и сама талантливым художником. Вот только ее любимый с утра уже не брался за кисть. Нет, он уходил из дома и в течение дня перетекал из одного кафе в другое. Продавал кому-нибудь тут же наспех сделанные рисунки, на эти жалкие сантимы покупал выпивку. Трезвым он больше не мог работать. И ночью Жанна отыскивала его в одном из питейных заведений или в полиции, приводила домой, раздевала, умывала, укладывала спать. Все это без единого упрека. Они вообще мало разговаривали друг с другом. В любом шуме и гаме, среди любых криков и воплей, полную невозмутимость сохраняла только она.
и как-то на возбужденные слова Зборовских, что он опять пропал, что его нужно искать, она ответила: «Вы просто не понимаете, Моди обязательно нужно умереть». Они оторопели. Он гений и ангел. Когда он умрет, все сразу это поймут, добавила Жанна. Зборовский обращался ко многим писателям, умоляя помочь художнику спасти его. «Художник не должен жить на широкую ногу, если он беден. Пусть устраивается», — слышал он в ответ. Единственным из знаменитостей, кто тогда поддержал Модильяни, был Ренуар. Сделал он это крайне деликатно, отдал Зборовскому как бы на комиссию несколько своих картин. После выставки французской живописи в 1919 году в Лондоне критики, наконец, впервые обратили внимание не только на картины Пикассо и Матисса, но и на полотна Модильяни. Там были выставлены 59 его работ. Из-за плохого самочувствия художник не смог увидеть успех своих картин. И он тогда думал, что болен гриппом. И вопреки слабости продолжал писать, запивая кашель ромом. Зато теперь Зборовский выдавал Моди по 600 франков в месяц. А прилично пообедать можно было на 1 франк 25 сантимов. Но Моди, мечтавший о богатстве, стал равнодушен к деньгам. Он схватил испанку, грипп, свирепствовавший тогда по всей Европе. Выжил. И, едва встав с постели, снова принялся за работу. Его знаменитая «Девочка в голубом», его кормилица с ребенком, который обычно называют цыганкой, его совершенные рисунки обнаженных тел – все это было создано всего за полтора последних года жизни. Но теперь ему одной рюмки было достаточно, чтобы он впал в невменяемое состояние, начал крушить столы и посуду. Потом он вытаскивал из кармана оставшиеся купюры и разбрасывал их на головы посетителям кафе. А Жанна вновь ждала ребенка. Ну, теперь Амедео твердо решил обвенчаться. Ну, а как и раньше, дальше решения дело не пошло. Он любил обеих своих Жан. Дочь художника получит степень по истории искусств, будет собирать воспоминания о родителях, станет участником французского сопротивления, попадет в тюрьму, дважды побывает замужем, а умрет в 1984 году от кровоизлияния в мозг, упав с лестницы в своем доме. Тем не менее, в Ротонде уже побаивались буйных вторжений художника, хотя многие жалели его. Исхудавшая шея, белые губы, одичалый взгляд из-под надвинутой на уши широкополой обтрепанной шляпы. Гарсоны, которым он мешал работать, выгоняли его за дверь. И он шел на бульвар, ложился на скамью, потом опять врывался в кафе, стучал кулаком по столу, пел по-итальянски, читал стихи, сотрясаясь от страшных приступов кашля. Когда он съезжал с очередной квартиры, хозяин справедливо требовал за проживание денег. Моди мог сжечь все рисунки со словами: «Это все вещи, которые ничего не стоят». А на вопрос, есть ли новые работы, отвечал: «В своем воображении я пишу не менее 3 картин в день. Так зачем же тратить холсты? Все равно их никто не купит». В ресторанчике у Розали он часто обедал. Розали – пожилая итальянка с обширным бюстом и черными глазами. У нее перебывала вся слава 20 века, по словам Эренбурга. К Модильяни она дышала неровно. Для него у нее всегда находилась тарелка макарон. Обед у нее стоил всего 80 сантимов, но хозяйка знала, что у Моди и того нет. Она рада была бы кормить его бесплатно, но с его гордыней художник этого бы не допустил. Он расплачивался рисунками. У Розали стены были украшены портретами Модильяни, произведениями Пикассо, других художников. В начале зимы 20-го года Моди пришел к Розали, налил себе бренди, торжественно произнеся: «За упокой души Модильяни!» Выпил залпом, затянул за упокойную еврейскую молитву, которую слышал в детстве. А дома
В это время на стульях подсыхали две незаконченных работы Жанны. На одной она вонзала себе нож в грудь, на другой падала из окна. В последнюю роковую для него ночь он был в компании художников, шумел, скандалил, его пытался увести в жандармерию полицейский, товарищи отстояли друга, а потом он плюхнулся на скамейку с криком «Нет у меня друзей!». Холод, январь, дует пронизывающий ветер, друзья пытались поднять с оледенелой скамьи его, но тщетно. Они ушли. На другой день Медеус лег. У него начался нефрит, болели почки, его отвезли в больницу для бедных и бездомных. Диагноз – туберкулезный менингит. Он терял сознание, очнувшись в больнице, испугался, увидев чужих людей. У него начался бред, и через два дня, 24 января 1920 года, великий художник умер. Ему было всего 35 лет. Когда врачи сообщили об этом Жанне, она спокойно улыбнулась, кивнула головой и сказала: «Я знаю». Ее пустили к нему. Она долго молча смотрела на него, потом повернулась и вышла. Всю ночь не плакала, не спала, молча смотрела в окно. Без него не стало и ее. И на рассвете Жанна Эбютерн покончила с собой и ребенком, которому суждено было завершить свою жизнь, не родившись. Она выбросилась из окна шестого этажа, будучи на девятом месяце беременности. Но предсказание ее сбылось. Сразу после смерти Модильяни провозгласили гением, а его картины – шедеврами. Через несколько лет на аукционе Сотбис портрет Жанны Эбютерн был продан за 15 миллионов долларов. А в день похорон попрощаться с художником собрался весь Париж. Он так страстно желал успеха и получил его после смерти. Сразу. Работы его начали раскупать прямо там во время похорон. Спекулянты скупали картины за тысячи франков. «Он отомщен», — сказал Пикассо, наблюдая за этим ажиотажем. На кладбище Пер-Лашес на могильной плите Модильяни высечено: «Смерть настигла его на пороге славы». Всего пару лет спустя после его ухода из жизни стоимость картин, которые он продавал за копейки или менял на еду, возросла в сотни раз. Вот только художник об этом не узнал. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака».

0: разработанная программа подготовки «Kindergarten». Предоставляется транспорт.
1: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.

0: четверки 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Верховный суд официально отказался принимать к рассмотрению апелляцию и рассматривать иск, оспаривающий закон штата Нью-Йорк об ответственности оружейной промышленности. Губернатор Кэти Хокол уже выступила с официальным заявлением, назвав решение высшей судебной инстанции масштабной победой в борьбе с вооруженным насилием. Данный закон позволяет привлекать производителей и продавцов огнестрельного оружия к гражданской ответственности за халатность, если их продукция привела к преступлению на улицах городов штата. Пентагон подтвердил, что поисково-спасательные работы на месте крушения стратегического бомбардировщика B-52 на авиабазе Эдвардс завершены. Военные специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев. Трагедия унесла жизни 8 опытнейших испытателей ВВС США. На фоне новостей о крушении акций ведущих подрядчиков оборонного сектора США на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали умеренное снижение. Пилот американского коммерческого самолета пожаловался, что едва не ослеп от прожекторов, размещенных на стадионе в Белом доме в честь празднования дня рождения Трампа. По словам пилота, он вел самолет на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана. В это время световые прожекторы ослепили его. Командир судна заявил, что это было в 10 раз хуже любого лазера. В Федеральном управлении гражданской авиации пилоту посоветовали обратиться с жалобами непосредственно в Белый дом. Мероприятие, на которое было потрачено 60 миллионов долларов, вызвало нарекания из-за отсутствия экологической экспертизы и предупреждения о визуальных рисках для пилотов. На саммите стран Большой Семерки президент Франции Макрон официально поздравил стороны конфликта с достижением мирного соглашения, заявив, что документ призван окончательно разрешить иранский ядерный кризис. По данным государственного телевидения Ирана, первые три иранских нефтяных танкера вышли в акваторию северной части Индийского океана, а еще два судна с гуманитарными грузами следуют в южные порты Ирана. Полный текст мирного договора обещают обнародовать в официальной обстановке сразу после пятницы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять Альянсу стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного преследования. Нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1983 года. Белый дом продолжает высвобождать запасы для сдерживания цен на бензин. 18 июня Никс проведут парад в Нью-Йорке. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 74 по Фаренгейту, 24 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. 916-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Авеню Ар и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Мы продолжаем обсуждать этот договор, который нам уже теперь собираются объявить в пятницу, все детали. Я надеюсь, что объявят, если опять что-то не сорвется. И я надеюсь, что это да, сорвется, потому что такой договор в том, с теми деталями, что я видел, извините, врагам не нужен. Не то, что друзьям. И вот наши друзья, то есть если мы с вами договоримся с самого начала, что Израиль все-таки является другом Соединенных Штатов, то в Израиле по этому поводу, ну, конечно, они не хотят портить отношения с Трампом, они, конечно, не хотят ему сказать: дедушка, ты совсем уже, понимаешь, по-моему, головой поехал, совсем не имеешь никакого плана, только, понимаешь, важно, раздуваешь щеки, понимаешь, и трясешь рыжей шевелюрой. Вы меня извините, конечно, но у меня уже никаких хороших слов по этому поводу больше нет. Нет. Понимаете, поэтому вся адвокатура Трампа, которая, понимаете, так, ну, может, мы что-то не понимаем, нет, мы что-то не знаем, нет, это вы, господа, ничего не знаете, вернее, вы не хотите знать это, потому что вам удобнее говорить, что Трамп, он гений всех времен и народов. Вам это удобнее, понимаете, для вас-то фактически, вот, знаете, это называется дефенс-механизм, защитный механизм вашей психики, потому что признать иначе надо, что Трамп провалился. Провалился в собственное дерьмо, которое он создал. Он создал ситуацию в Иране, которую он разрулить не может. Не может. Он из нее пытается судорожно выйти, наспешь, по системе Бекица. Из-за того, что так происходит, он хватается за что угодно, что ему не предложили. А ему предлагают... А иранцы, они поумнее оказались-то, чем Трамп. Как бы, какой бы Трамп гениальный не был, но они поумнее оказались. В том-то и смысле, что они прекрасно поняли, что у него спешка. Поэтому они ведут переговоры с лучшей позиции, чем ведем мы. Несмотря на то, что в военном плане полностью проиграли. Они, не мы. Мы выиграли эту кампанию в военном плане. В политическом мы в худшем состоянии, чем Иран. Вот в этом все дело. Кто это понимает? Это понимают в Израиле. Это понимают те, которые имеют голову. Это понимают те, кто хочет смотреть и видеть правду. А не адвокатуру Трампа любой ценой. Так вот, я очень надеюсь, повторяю, очень надеюсь, что Трамп провалится с этим договором в ближайшие дни, может быть, недели, может быть, месяцы в Ливане. Потому что очень все очень просто. Почему? Потому что такая Хизбалла не перестанет быть Хизбаллой. Они продолжат стрелять, обстреливать, брать заложников, кошмарить, хулиганить, терроризировать всех вокруг себя, в том числе Израиль. Они не могут жить по-другому, понимаете? Да быть не может. Физически, политически, генетически, как угодно. Раз они это продолжили, значит, Израиль продолжит им отвечать. А так как Израиль продолжит им отвечать, продолжит их тоже кошмарить, терроризировать, убивать, как и надо делать, в принципе, значит, что произойдет? Значит, Иран использует вот эту зацепку, чтобы выйти из этого договора. Или Иран должен на это закрыть глаза, но тогда иранское руководство теряет лицо. Что для них намного сложнее, намного хуже, чем если бы они бы, извините, вышли бы из этого договора с Трампом, который сам по себе для них особенно-то не нужен. Понимаете, проблема заключается в том, что они вот в этой всей ситуации делают нам такое впечатление, что одолжение, что они открывают Ормузский пролив. И вы знаете, что да, уже теперь выясняется, что мы, оказывается, собираемся, уже Венс это подтвердил. Венс. Не я. Была пресс-конференция, где он сказал, что они таки да, собираются отдать, сколько он там сказал? $300 миллионов. А, $300 миллионов, это сказал Трамп, что он не собирается ничего отдавать. Вот Венс говорит, что мы собираемся отдать $300 миллиардов. Это те, что у нас лежат вот деньги Ирана. Не я сказал, еще раз повторяю, это сказал Венс, пресс-конференция, ссылка стоит у меня на Фейсбуке, вы сейчас можете вживую присоединиться, пожалуйста, пишите, отвечать себе с Мони. Это он выступал в прямой речи, понимаете, это его не цитируют, его не пишут, это он говорит перед вами. Значит, мы таки да, платим Ирану за то, чтобы они фактически приняли этот договор. Что же это, в чем же разница с Обамой, я пытаюсь вот судорожно понять. У Обамы договор заканчивался, у нас пока еще договора вообще про ядерное оружие вообще ничего нет. Они его только собираются заключать или не заключать последующие 60 дней. Пока мы говорим фактически, сделайте нам одолжение, откройте Ормузский пролив, или у нас нефть слишком дорогая стала. Вот о чем мы говорим. То есть внутренние проблемы, внутренние экономические проблемы перед выборами у Трампа, возможно, какое-то давление от Китая, которое ему там сообщили, пока он был в Пекине. Очень возможно, что на него давят оттуда. привели его к тому, что он фактически кидает Израиль под автобус. В Израиле это прекрасно поняли. И вот Free Press, поверьте мне, совсем не левая пресса. Вот совсем не левая пресса, это там, где та самая Барри Вайс. В воскресенье президент Дональд Трамп сделал себе подарок на день рождения, объявив о достижении мира после завершения Второй войны с Ираном. Это великая сделка. Принесет мир и безопасность всему региону. Многие президенты пытались заключить мир с Ираном. Но до меня это никому не удавалось, написал он вечером в воскресенье в социальной сети Truth Social. Благодаря открытию пролива, после подписания сделки в пятницу, для проведения работ по разминированию, нефть снова потечет в обоих направлениях, обеспечивая потребности региона и всего мира. То есть мы воевали за открытие за пролива? Ну окей, дальше читаем. Однако не спешите устраивать торжества. Это не договор, не сделка, не мирное соглашение. Это меморандум о взаимопонимании, предусматривающий переговоры об условии более мирного регулирования в течение следующих 60 дней. Иными словами, это всего лишь очередное прекращение огня. В этом смысле соглашение не позволяет достичь ни одной из целей, которые Трамп обозначил 28 февраля, когда начинал вторую войну с Ираном вместе с Израилем. Браво! Великая сделка века открыта. Мы не достигли ничего. То, что мы ставили во главу угла, то, что Израиль стал во главу, мы максимум отодвинули это на пару, на тройку лет. Единственная реальная польза от этого меморандума для США и мировой экономики заключается в том, что Иран согласился открыть Ормузский пролив на 60 дней. Трамп полагал, что добился этого еще более 2 месяца назад, в апреле, но то перемирие оказалось таковым лишь на словах. Иными словами, Трамп празднует заключение соглашения, которое лишь временно решает проблему, возникшую отчасти из-за развязанной им войны. Во. Замечательно. Вам вот правда. Адвокаты Трампа, пожалуйста. Ведь Иран ни о чем не договаривался в отношении своих ядерных материалов, баллистических ракет или поддержки действующих на Ближнем Востоке террористических группировок, выступающих его прокси-силами. Что же касается сделанных Трампом в начале войны заявлений, в которых он призывал иранский народ взять под контроль государственные институты и восстать против своих угнетателей, то эта цель была просто предана забвению. Ну, разумеется, Трамп и его ближайшие советники заявили, что их иранские визави согласились на вывоз или разбавление высокообогащенного урана, остатки которого в виде пыли находятся на практически разрушенных подземных объектах Ирана. И действительно, боевые действия нанесли колоссальный ущерб ядерной программе Ирана и его оборонно-промышленному комплексу. Кроме того, в ходе первой недели ударов Израиль ликвидировал многих наиболее компетентных представителей руководства иранского режима. Однако, все это не привело к краху Исламской Республики. Напротив, режим оказался более жизнеспособным, чем предсказывали и израильские, и американские военные стратеги. Сегодня режим ведет себя так, словно выиграл войну, которую на самом деле проиграл на поле боя. Ну, то, что я вам и говорю. Официальные иранские СМИ представляют условия будущей сделки как полную капитуляцию США. Согласно этим сообщениям, США согласятся выплатить до 300 миллиардов долларов в качестве военных репараций. США признают контроль Ирана над Ормузским проливом, будет разблокировано еще больше иранских активов. В воскресенье иранская государственная телекомпания РИП злорадно заявила, что Америка была вынуждена согласиться на прекращение войны. Таким образом, еще до начала предметных переговоров между Ираном и США, Тегерану удалось вбить клин между двумя союзниками, которые изначально и развязали войну против Исламской Республики. Но тут сразу оговоримся. То, что хотят иранцы, это не значит, что это все они получат. Но то, что мы обсуждаем хотя бы в какой-то виде, в какой-то степени передачу каких-то активов Ирану, это уже очень плохо. Это уже очень, потому что все пойдет на террор. Как мы знали, что пошли на террор те деньги, которые отдал Обама Ирану когда-то. Мы за это Обаму совершенно законно критиковали. Вы помните это? Я помню. Подробности, касающиеся ослабления санкций, денежных выплат и разблокирования активов, пока неизвестны. Однако в пятницу высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что Иран не добьется ни смягчения санкций, ни разблокирования активов, ни получения денежных средств, пока не выполнит свои остальные обязательства. Дай бог. Дай бог. Вполне возможно, что платить иранскому режиму будут не США, а их союзники. В минувшие выходные Объединенные Арабские Эмираты опровергли появившуюся ранее информацию о том, что они уже разблокировали иранские активы на сумму более 20 миллиардов долларов. В то же время один из представителей вооруженных сил США непосредственно участвующий в переговорном процессе, заявил, что Иран получил определенные экономические выгоды еще до начала переговоров по существу. Однако детали этих мер все еще не согласовываются. В воскресенье иранская государственная информация МЕР заявила, что США согласилась разморозить иранские активы на сумму 12 миллиардов долларов на этой неделе. До начала переговоров еще 12 миллиардов долларов будут разблокированы в течение 60 дней, отведенные на переговорный процесс. Для сторонников второй войны в Трампа против Ирана все это стало глубочайшим разочарованием. Меня лично в частности. В воскресенье сенатор Линдси Грэхам, один из самых ярых защитников внешнеполитического курса Трампа в Конгрессе, написал в соцсети X: после последнего перемирия Хизбалла не прекращает атаки на Израиль. Дошло до того, что из некоторых районов на севере страны пришлось эвакуировать население из-за постоянных обстрелов. Как поступила бы Америка в подобной ситуации? Сложное положение, в котором оказался сегодня Трамп, можно объяснить тем, что на этого импульсивного президента наконец подействовали законы геополитического притяжения. Когда в феврале он развязал войну, удача была на его стороне. Американские военные только что захватили венесуэльского диктатора и доставили в Нью-Йоркский суд, где он теперь отвечает по обвинениям в наркоторговле. Прошлым летом Трамп выставил 12-дневную войну против Израиля и войну Израиля против иранской ядерной программы, в ходе которой была уничтожена значительная часть ядерной инфраструктуры режима и ликвидирован ряд высокопоставленных военачальников. И хотя Трамп склонен к блефу, он также умел подкрепить свои угрозы реальными действиями. Изначально Иран согласился на прекращение огня открытия Армузского пролива, это произошло в апреле, после того, как Трамп пригрозил разбомбить иранские электростанции. Однако, когда на прошлой неделе Трамп вновь пригрозил ударом по электростанциям, иранцы не дрогнули. Это вызвало только смех. Теперь потрепанный, обескровленный иранский режим видит свет в конце туннеля. Конфликт переместился с поля боя на стол переговоров. Трамп больше не призывает иранский народ к восстанию. Напротив, если верить последним сообщениям, он платит режиму, устроившему в январе кровавую расправу над собственным народом, за саму возможность вести переговоры. Неужели неудивительно, что Иран считает, будто одерживает верх? Это пишет не демократическая левая пресса каких-то идиотов-сволочей, которые ненавидят Соединенные Штаты. Это пишут люди, которые сочувствуют нам всем с вами. Вы понимаете? Мы должны, наконец, признать очевидное, что Трамп был поставлен в идиотское положение той ситуации, которая у него была. Он пытается из нее выйти не может, поэтому он завис. Он завис. И поэтому он пытается, как говорится, подставить Израиль, потому что он пытается вылезти из этого, ну, любыми способами. Вот дальше другая статья. Это из Израиля. Легитимизация предательства. Почему Вашингтон предпочел дипломатический путь с Тегераном, обеспечению долгосрочной безопасности своего союзника. Официальное заявление президента Дональда Трампа в социальной сети Truth Social о заключении соглашения с Исламской Республикой, открытие Армузского пролива и снятие экономической блокады стал не просто политическим поворотом, а вернул стратегическим потрясением для государства Израиль. За дымовой завесой публикации в соцсетях Иерусалим оказался загнан в угол, связан навязанными договоренностями и получил лишь ограниченное «добро» в кавычках на действия в Ливане. Как среди израильской общественности, так и в политическом руководстве страны нарастает возмущение. Как мировая сверхдержава, обладающая возможностями для решительного разгрома иранского режима, могла пойти на то, чтобы пренебречь экзистенциальными интересами своего ближайшего союзника, то есть Израиля? Чтобы понять причину отхода США от исторического союза, необходимо отбросить всяческую сентиментальность, проанализировать действия Вашингтона с позиции жесткого политического реализма. Решение США предпочесть подписание соглашения уничтожению противника и тем самым предать союзника объясняется тремя факторами, продиктованными национальными интересами. Экономический вектор, дилемма цен на нефть и контроль над глобальной инфляцией. Решение США продиктовано не военной слабостью, а страхом перед катастрофическим хаосом в энергетической сфере. Длительная блокировка Армузского пролива в ходе конфликта убедила экономических советников администрации, затяжная война с целью свержения режима в Тегеране спровоцирует неконтролируемый скачок цен на сырую нефть, разгонит глобальную инфляцию и вернет экономики стран Запада, в том числе в США, в глубокую рецессию. Ну, то, что мы с вами обсуждали миллион раз. Я вам это говорил, мне для этого, в принципе, они не нужны, я просто вам читаю мнение оттуда. Громкое заявление Трампа в соцсетях: «Корабли всего мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет», наглядно демонстрирует для американского избирателя стабильные цены на топливо на заправках Техаса важнее любой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. стратегический вектор. Доктрина разворота и нежелание увязнуть на Ближнем Востоке. Трясина на Востоке. На карте глобальных угроз Пентагона Ближний Восток больше не является главным театром действий. Согласно нынешней стратегической доктрине, именно Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и Россия представляют собой единственные реальные экзистенциальные вызовы американской гегемонии. Кампания по полному разгрому Ирана потребовала бы задействовать колоссальных логистических, разведывательных и военных ресурсов на долгие годы вперед. С точки зрения Вашингтона, быстрое заключение соглашения, пусть и несовершенного, позволяет закрыть иранский вопрос, предотвратить бесконечную войну и переключить стратегическое внимание США на те арены, которые считаются по-настоящему решающими. И, наконец, политический вектор. Сделка века как опиум для народа. На внутриполитической арене администрация руководствуется главной задачей – заручиться поддержкой избирателей за счет быстрых и наглядных достижений. Ну, как я тоже много раз говорил. Возможность представить американское общественное историческое мирное соглашение, в кавычках, всего через несколько месяцев после начала конфликта, избежав при этом потерь среди американских военнослужащих, является бесценным политическим активом. Ради достижения этой цели администрация была готова пожертвовать безопасностью и свободой действий Израиля, навязав формулу, отвечающую новому региональному балансу сдерживания. Ну и итоги анализа. США не отступили, в кавычках, перед лицом Ирана, они выбрали путь холодного стратегического расчета, продиктованными чисто собственными интересами. В логике политического реализма 21 века Вашингтон предпочитает внутреннюю экономическую стабильность и видимость дипломатической победы полному демонтажу того, что критики называют осью зла. В результате Израиль оказался уязвимым, изолированным, вынужденным пересматривать свой стратегический курс. То есть проиграл Израиль. Значит, что я вам хочу сказать по этому поводу? Значит, все это написано абсолютно верно. Тут можно еще добавить много дополнительных причин. Я уверен, что Китай каким-то образом воздействует на мнение Трампа. Мы это видим по поводу Тайваня. Скорее всего, они по поводу Ирана что-то ему нашептывают на ухо. Не очень приятное. Инфляция, как вот тут сказано, это очень серьезный фактор, потому что у него идут выборы. У партии республиканцев идут выборы. У него рейтинг 34% поддержки. 34-36, некоторые говорят, это ниже 40%, это когда твоя собственная партия перестает тебя поддерживать. То есть у Трампа, не, скажем так, мягко очень скажем, чтобы адвокатура Трампа сейчас не начала кричать, что я, понимаете, предал правый лагерь. Мягко скажем, у Трампа идут плохо дела. Если говорить жестко, то у него дела идут катастрофично плохо, потому что у него плохая экономика, это то, что решает все на выборах. У него очень малоактивная избирательная база, очень малоактивная, демократы активны, республиканцы в полной коме. У него нету достаточно активизированной какой-то пропаганды, потому что ему нечего показывать как достижение. Экономика за 25-й год шла хуже, чем она шла за 24-й при Байдене. Экономика тогда была 2,4%, при Трампе она была 2,1%, несмотря на весь хайп. Значит, понимаете, экономика не в блестящем состоянии. И, наконец, инфляция опять пошла вверх. Это самый главный фактор, потому что, то есть на дорогой нефти, на тарифах, на всем, как говорится, пока и население пока не видит вот конкретных выгод для себя. Потому что, ну, на тарифах я уже как-то говорил, что мы увидим выгоду лет через 20. Но тогда надо это объяснить населению, почему так долго. Мы этого тоже не делаем. Значит, получается, что население начинает злиться. Начинает нервничать. Они начинают терять вот то, что веру в президента, веру вот в это в светлое будущее завтра. Почему? Потому что цены в магазине растут быстрее, чем их зарплаты. У нас примерно, говорится, зарплаты повышаются 3.1, в месяц. Это хороший, как говорится, подъем считается. Но при этом у нас растут и растет инфляция, скрытая и открытая, 4.5 уже. То есть мы будем говорить за июнь, я не знаю, как последние цифры, я еще не видел, за май было 4.18, то есть уже на 1% почти больше, чем растет зарплата. Это очень большой рост, то есть у нас потолок должен быть 2%. Все это на фоне очень активизирующихся демократов, которые выдвигают все более и более левые популистские лозунги, в частности, различные мамдании, различные, вот понимаете, вот у нас в Нью-Джерси выбрали фактически активнейшего джихадиста, который, вне сомнения, пройдет в Конгресс, потому что республиканцы против него выставляют какое-то серое чмо, которое никого не интересует, никому не интересен. То есть он проходит фактически без борьбы. Денег в него не, против него никто не вкладывает, ну, демократы и все, понимаете, ну вот что, что вы хотите. То есть никакой стратегии республиканцы, пардон, не имеют. Ну и плюс идут регулярные ляпсы. Вот, например, у нас наш вице-президент блеснул, в кавычках блеснул, знанием истории, сказав, что все мировые войны закончились some kind of negotiation. Нет, господа, это двойка по истории ему. Все мировые войны и основные войны, которые есть в истории, закончились крахом противника. Его полным уничтожением или тотальным, как говорится, захватом территории, почти полным, как говорится, уничтожением населения или угрозой тотального уничтожения. То есть, например, когда захватили Берлин, советские войска и водрузили флаг над Рейхстагом, то есть они фактически поставили под контроль с огромными жертвами, но неважно, целый город, столицу вражеского государства. Когда Америка ударила двумя ядерными бомбами по Японии, Япония понимала, что они их превращают в ядерное пепелище, они тут же сдались. Это была полная капитуляция, поэтому, господа, не было никаких negotiation, никаких deals никто не искал. Говорили, так, подписывай, сукин сын, и все. Поэтому, понимаете, вот это сравнивать вот с той победой, в кавычках победой, которую мы сейчас имеем в Иране, то, что происходило в свое время в Японии или в Германии, или еще где-то. Или, например, когда мы достигли практически полной совершенной победы в войне, вот это шторм в пустыне. В 91-м году, мы, даже если мы не уничтожили правительство Ирака и так далее, мы добились всех поставленных целей. Это была полная, тотальная победа. 91-й год, это была потрясающая победа. Даже если, понимаете, режим не сменился.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. С начала июля стоимость транзита коммерческих судов через турецкие водные артерии возрастет на 15%, достигнув отметки почти в $7 за тонну. Регулярное увеличение стоимости транзита Анкара практикует с 2022 года, тогда как ранее ставка долгое время держалась на уровне 80 центов за тонну. Полиция задержала подозреваемого в толчке женщины под автобус в Лондоне в 2017 году, сообщает Daily Mail. Благодаря своевременной реакции водителя, женщина осталась жива. Банкир-мультимиллионер задержан полицией. Подозреваемый был задержан в своем доме стоимостью почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов в Западном Лондоне. Это директор частного банка и бывший офицер британской армии. Подозреваемого 44 года. Он имеет родственные связи с некоторыми королевскими династиями Европы, в том числе с Виндзорами. Во время службы в армии мужчина принимал участие в военных конфликтах и получил награды. Легендарный британский телеведущий, ветеран журналистских расследований Роджер Кук скончался после короткой болезни. Смерть наступила 13 июня. 83-летний Кук более 50 лет работал в тележурналистике и заработал репутацию разоблачителя преступлений, коррупции и несправедливости. С правонарушителями он не раз сталкивался лицом к лицу, а во время интервью его часто избивали. Кука признавали самым избиваемым журналистом Британии. Он десятки раз попадал в больницу, ему ломали пальцы, руки и ребра. 12 раз били до потери сознания. Представители телекомпании ITV назвали Кука одной из самых авторитетных фигур в британской журналистике.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Абрахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
10: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз мы продолжаем нашу передачу. И надеюсь, мы с вами продолжим все это, потому что, ну, знаете, это очень важный момент какой-то для нас, для всех, потому что, ну, слушайте, мы должны же, в принципе, понимать правду, которая происходит. Мы же не можем все время быть вот в каком-то вакууме находиться, понимаете? Не можем. Мы все время, вот как бы, я даже не знаю, как сказать, понимаете, но вот мы все время находимся в каком-то нежелании или в нежелании сказать, что на самом деле есть. Понимаете? Сколько мы можем вот так вот ходить вокруг да около и сами себя, понимаете, ну вот фактически обманывать во всем. Сколько это можно делать? Понимаете, мы сами себя загнали в угол. А вот мы не знаем, а вот мы давайте подождем. Ему все мешают, ему никто не мешает сейчас. Давайте говорить так. У Трампа два последних месяца нет ни малейшего понятия, что он на самом деле хочет делать с Ираном. Он не знает, он пытается судорожно надавить Иран каким-то возможностью, понимаете, так, чтобы Иран на что-то согласился. Поэтому он начинает истерить, что в соцсетях, что, извините, плакаться в жилетку китайскому Си. Цзяньпиню. Вот почему Иран тебя не слушает. А почему Иран тебя должен слушать? Ты на него напал. Значит, ты должен был иметь план Б. Если Иран не соглашается, если он продолжает хулиганить, тебе это надо было рассчитывать. Для них, для Ирана, для, вернее, Трампа, это поход в парк. Вся эта война. Для Ирана это ситуация экзистенциальная. Если Иран потерпит поражение, то этот режим рухнет. Их перебьют, понимаете, их изнасилуют свои же. На куски порежут свои же. Поэтому они будут биться до конца. Понимаете, так как Иран может вас пересидеть при такой постановке вопроса сколько угодно. Будут ждать и ждать, и даже если вы всю страну положите, понимаете, в песок. Но неужели не я? Значит, они должны были рассчитывать на это. Если у вас нет возможности, если у вас идут выборы, если у вас нет денег, нету, понимаете, знаний, вы не подготовили публику, не начинайте подобную войну. Меня удивляет в этом дело другое. Израильтяне, они что, не просчитывали, они что, не понимают, что такое из себя представляет Трамп, что он хочет быстрое и эффективное решение, чтобы сейчас мы начали хлопать. Это же уже, пардон, всем понятно. Это одна из его самых главных слабостей. Он не может довести до конца серьезные проблемы. Он начинает их правильно. Иран надо было бомбить, Иран надо было, понимаете, с ним нужна была война. Нужна была война с Венесуэлой, нужна была операция против Панамы. Ну, все это нужно было, я не ставлю это под сомнение. Но довести до конца, если возникают проблемы, и дают тебе серьезный отпор, Трамп один раз за другим, за третьим показывает, он не может. В Израиле что, не понимали этого? 718-303-90-90. Я не виню Израиль в этом деле, но я виню израильских аналитиков. Они что, сами себя обманули, они что думали, что Трамп, понимаете, это новый израильский боженька? Новый Хашем, который поселился в Вашингтоне. Который сейчас будет, понимаете, прямо вот, понимаете, страдать за еврейский народ. Ну, ребят, ну давайте не будем идиотами. У Трампа совершенно четкие экономические, политические, другие проблемы, связанные с этой войной. Он ее пытается как можно быстрее завершить. И Израиль в этом ему сейчас мешается. Особенно, когда Израиль начинает представлять, какой криминал делает Израиль, что отвечает обратно на обстрелы Хизбаллы. А как он должен делать? Что, Израиль не должен отвечать? Конечно, должен. Но если Иран считает, вот Иран сейчас заявляет, что никакой сделки без вывода войск Израиля из Ливана не будет. Вот я хочу, чтобы оно так было, клянусь вам. Я хочу, чтобы эта фраза Ирана подтвердила, что никакой сделки, лучше не надо сделки такой заключать, позорное абсолютно. Лучше пусть Трамп скажет, знаете что, я умываю руки, и все сорвал Израиль с Хизбаллой. Лучше пусть сорвут это, и никакой сделки не будет, никаких этих решений не будет. Но мы хотя бы не будем позорно платить иранцам деньги. Мы не будем, извините, понимаете, с ними вести эти унизительные переговоры. И вот эта вот военная ситуация останется. Что конкретно касается Израиля, я вам скажу такую вещь. Если Израиль хочет, может, не хочет, пусть хоть трусы с себя снимут и продадут на базаре, чтобы деньги были. Если они не начнут в самое ближайшее время, и я говорю это буквально сегодня, не уже не завтра, сегодня, начинать серьезную индустриализацию страны для того, чтобы выпускать все личные, ну, нужные им бомбы, самолеты-заправщики, все виды запчастей и так далее. Может быть, все, кроме самолетов. Но дроны, допустим, ракетную промышленность начинают строить. Значит, если они этого не сделают, у них будет жутчайшая ситуация при первом же президенте демократии, да и при республиканце тоже. Потому что помощь, скорее всего, всю вот эту помощь, которая от Обамы им досталась до 28 года, будет закрыта. Этих денег дальше не будет. А если будет, то будет намного меньше, опять-таки с миллионом условий, с миллионом оговорок и так далее. Израиль должен перестать быть вассалом Соединенных Штатов. Тогда они могут принимать собственные решения без того, чтобы какой-то там Трамп, понимаете, звонит премьер-министру Израиля и кричит, ты сукин сын, делай, как я тебе сказал. Перефразируя. Ты что делаешь, ты что творишь вообще? У меня типа мир там наступает, а ты там, понимаешь, отвечаешь какой-то Хизбалле. Сидите в бомбоубежищах на севере Израиля, сидите дальше. Плевал я на вас. Вот примерно, что говорит Трамп. Извините, конечно, но правда. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
13: Алло.
0: Алло.
13: Меня слышно?
0: Да.
13: Слышно. У меня вот так, вы знаете, я комментировать не буду, мне в ваших комментариях как бы больше, чем достаточно, но у меня есть два вопроса, один вытекает из другого. Если мы постоянно говорим о том, что иранская армия была обескровлена, флот был потоплен и так далее, а почему же тогда американские военные просто силой не расчистили этот Ормузский пролив и не запустили по нему корабли? И второй вопрос. Ну, всем же было понятно, что первое, что сделает Иран при начале войны, это закроет пролив. А как же так получилось, что этого не рассчитали, не были готовы к тому, чтобы силовым методом его расчистить? Спасибо, я по радио послушаю.
0: Спасибо. Значит, ну, вопрос, почему не рассчитали, значит, с заливом, и почему, если разрушена вся военная отрасль Ирана, почему же Иран может, как говорится, так отвечать? Дело в том, что, вы понимаете, мы оказались... Это я, давайте, я, знаете, я рассуждаю вслух то, что я могу только предполагать. Я думаю, что суровая правда заключается в том, что ни американская, ни израильская армия не готовы к серьезной дроновой войне. Какой-то маленький дрон, как видно в украинской войне с Россией, подлетает к кораблю, взрывает как какой-то жуткий заряд, и кораблю наносится очень серьезный урон. Может, он не тонет из-за этого. На всякий случай, любому кораблю можно нанести очень серьезный урон. Я так понимаю, американцы смертельно боятся, что эти дроны начнут делать что-то подобное с американскими кораблями в Персидском заливе. Поэтому они силой не вскрывают эту пробку. Потому что в свое время, очень достаточно давно, Ирак имел ракеты, французский «Экзосет». И он этой иракской ракетой нанес колоссальный ущерб одному из американских кораблей. Значит, вот представьте себе, сейчас все эти дроны, мы фактически не имеем способов или эффективных способов борьбы с ними. Они очень маленькие, они очень быстрые. Многие работают вот с этой вот проволокой, то есть их нельзя вот, как говорится, сбить с курса радио каким-то джеммингом. Я так понимаю, что они это не рассчитывали на это. Эта технология идет вперед каждый день. Иранцы очень толковые инженеры, понимаете, поэтому я вам говорю, они нас могут капитально обойти в целом ряде каких-то вещей. А что касается пролива, понимаете, я так тоже думаю, что расчет Трампа был на то, что начнется либо восстание внутри, либо помогут курды, либо арабские страны, которых Иран начнет обстреливать, активно ввяжутся в войну и, как говорится, возьмут на себя хотя бы там, не знаю, 20% вот этой войны, тогда все остальные 80% лягут на Израиль и США. И объявится какое-то вот именно вот наземное какое-то вторжение. Но дело в том, что в свое время Трамп кинул курдов в Сирии. В 2019 году кинул их на съедение турков. Поэтому курды ему больше не верят, ему показали вот такой вот средний палец. Понимаете? А восстание к тому времени, когда Трамп, как говорится, раскачался, уже было подавлено. Остаткам этого восстания мы оружие не предоставили. Надо было его кидать там с воздуха или подвозить кораблями прямо к берегу. Мы этого не сделали. И, наконец, арабские режимы, видя, что мы, понимаете, отвечаем только, понимаете, и мы в течение 2 недель фактически добились всех результатов, и потом мы начали спрашивать, а что дальше? Они поняли, что у нас нету плана Б. Они это поняли очень рано. Поэтому они, что зачем им влезать в это дело? Пусть мы в этом увязли. Им удобнее, чтобы мы в этом увязли. Потому что арабам не нужен сильный Израиль вместо сильного Ирана. Им нужен слабый Израиль или вообще несуществующий Израиль. И слабый Иран. Поэтому я так понимаю, что тут очень много разных факторов. А Трамп смертельно боится увязнуть в Иране внутри. Потому что надо высаживать огромную армию. Или огромный десант для того, чтобы захватывать вот эти все места, где они хранят ядерное топливо, ядерные остатки и так далее и тому подобное, в каком-то там виде пыли, виде кусков, непонятно. Это все надо высадить, нужна специальная команда в защитных костюмах, специальной строительной техникой, которая раскопает огромный котлован или шахту, чтобы туда можно было попасть. Все это, понимаете, завалено сверху обломками какими-то, бомбами и так далее. Иранцы это раскопают. А мы понимаем, но иранцы же будут делать это в мирное время, а мы будем делать это под бомбами. Поэтому Трамп, я так понимаю, не решился на это. Хотя, в принципе, это единственный путь. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день. Хочу несколько сказать свои соображения. Во-первых, я думаю, что война с Трампом была начата совершенно правильно, потому что Иран, возможно, был близок очень к производству ядерного оружия. Вот эта вот война, если она отложила на год-два это дело, это большое дело тоже. Это первое. Не знаю, согласен он со мной или нет, но мне кажется, что война была необходима. Это стратегическое дело. Второе. То, что получилось, это получилось, но я не думаю, что какой-то план Б мог бы быть возможен в том положении, в котором мы сейчас оказались. Не Трамп, а мы оказались. потому что что дальше делать? Теперь насчет соглашения Трампа, вот эта так называемая мирная сделка. Мне кажется, что Израиль не в таком уж страшном положении. Израиль это соглашение не подписывал. Он не участвовал в договорах. Поэтому руки у него свободны. Я слушал последнее интервью Трампа. Очень короткое, там минут 15, наверное. Это откуда там, где у них там эта семерка, извиняюсь. Трамп сказал, что на проникание Ягу сказал, что Нетаньяху думает о себе. Он с этой Хизбаллой должен был разобраться гораздо раньше. То есть те я хочу закончить. Поэтому, Трамп считает, что он слишком мягко обращался с этой Хизбаллой. Надо было ее уничтожить всеми способами, которые только можно было сделать. Мог это
0: Спасибо. Играть. Значит, давайте я просто прокомментирую, чтобы было ясно. Понимаете, Трамп, извините, опять-таки трепет языком. Он что сказал на этой встрече? Что Израиль, вот давайте я вам прочту, что он точно сказал. Это на встрече, там, по-моему, эмир Катара сидел, он говорит, пусть решение проблем Хизбаллы займется Сирия. У него это получается лучше, чем у Израиля. Значит, объясняю популярно. Если вы хотите, вот как вы говорите, и как считает Трамп, он по-глупому это считает, что Израиль плохо или неумело разбирается с Хизбаллой. Это знаете почему? Потому что все международное сообщество, плюс сам Трамп, висят у Израиля на руках. Если бы Израилю разрешили использовать все виды бомб, арсенала, вакуумные бомбы, я не знаю, напалм, для того, чтобы разбираться, понимаете, не спрашивая разрешения, ни перед кем не извиняясь, не выступая на каждом канале, понимаете, и опровергая, понимаете, что вас там называют преступниками, где-то убийцами, то Израиль бы победил бы Хизбаллу, понимаете, за 2-3 недели. Как и Хамас. Самая ужасная зачистка этих территорий, когда ты должен ногой выбивать дверь в какой-то кибитке очередной, спрашивать, нет ли там детей, понимаете, оттуда раздается автоматная очередь, и ты должен потом эту кибитку штурмом брать. Желательно, чтобы дети, и женщины, и старики не погибли. А намного проще, и главное, дешевле. Бросить одну такую большую жирную бомбу, которая сразу уничтожит полдеревни. Сразу. Все в пепел. Полдеревни. И все молчат. Мертвые молчат, как в той книге. И это было бы эффективно и понятно, и Трампу, наверное, бы понравилось. Но если Трамп это может себе позволить, Америка может себе, Израиль нет. Поэтому Израиль именно занимается вот этими медленными, длительными зачистками, что в Газе, что в Ливане, что-то такое. И дается высокопарные советы. Пусть лучше занимается Сирия. А Трамп подумал, что Ливана после этого не будет существовать. В Ливане осталось какое-то христианское население. Допустим, треть населения христиане. Католики, православные, армяне. Друзы, там, езиды, да, представляете, мы сейчас туда пустят вот этих сирийских, фактически, исламистов, которые раньше состояли в Аль-Кейде, теперь, понимаете, Трамп им руки пожимает. Это вообще отдельный разговор, отдельная непонятка у меня в голове, но тем не менее. Это бывший аль-кейдовец, который сейчас возглавил Сирию, Джулани, мы его запустим в Сирию. Что он там устроит? Он устроит там резню, конечно, там станет тихо, потому что там никого не останется. Но вместо Хизбаллы, которая относительно слабая, там появятся джулани, там появятся турки, там появятся суннитские вот эти террористы. Это намного будет хуже, господа. Почему? Потому что сунниты имеют намного больше поддержки в исламском мире, чем шииты. Шиитов поддерживает только Иран. А суннитов поддерживает Турция, поддерживает Египет, поддерживает Саудовская Аравия, поддерживают все, кто только может их, потому что они все сунниты. Даже если Саудовская Аравия не очень сильно любит вот эту всю эту мусульманскую демократию а-ля братья-мусульмане, что устроил Эрдоган в Турции, они все равно будут поддерживать их. Что получится? Значит, Израиль получит на своей границе, еще на северной, самой сложной границе, которая у Израиля есть, получит фактически замену относительно слабой Хизбаллы достаточно мощной группировкой протурецкой. Это будет фактически столкновение с Турцией. Оно и так будет, но не сию минуту. Поэтому я не знаю, что, о чем говорит Трамп. Иран требует, чтобы Израиль вывел все войска, забыл вот эти все эти укрепленные свои какие-то пункты, которые есть на юге Ливана. Трамп абсолютно не в теме, видимо. Он, видимо, абсолютно не понимает, о чем ведется речь. Там, ну, то есть это уже мне трижды понятно. Если кто-то знает, о чем он понимает, поведайте мне, понимаете, вот расскажите, что Трамп да понимает. Если он говорит вот то, что он говорит, вы меня извините, это фактологически и психически просто, ну, какой-то бред сумасшедшего по поводу вот этого, того, что он говорит конкретно

0: Господа, мы сейчас уходим на перерыв буквально через одну минуту. Перезванивайте после перерыва, проверьте свои телефоны, пожалуйста. Не есть хорошо. То, что происходит, не есть хорошо. В Израиле это внезапно поняли, потому что Израиль получает вот очень интересную ситуацию со временем в 56-м году, когда Израиль вместе с англичанами и французами пытались вместе, говорит, решить целый ряд задач в Египте. Французы и англичане, понимаете, по дороге сломались, развалились, вся коалиция развалилась. Израиль пытался это делать в одиночку, тоже был поставлен перед фактом, что все вот эти вот западные правительства, они демократии, в принципе, не способны к серьезным агрессивным действиям. Это очень редко возможно. Демократии всегда оказываются, вот как мы показывает практика, в состоянии защищающихся, а не нападающих. Наверное, это плюс демократии, но это ее минус, если надо иметь дело с каким-то очень серьезным врагом. И вот это как раз то, о чем мы говорим. Это очень серьезный враг Иран. Очень эшелонированно там находящийся много лет. А Трампа воспринимал как прогулку в парке. Вот ему дали по носу. Но теперь Трамп дает по носу, как говорится, под раздачу попал Израиль. За что, непонятно. Так, перерыв.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
7: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые выяснили, почему с возрастом люди начинают ходить медленнее. Ключевую роль играет изменение работы голеностопного сустава. Организм постепенно начинает отдавать приоритет устойчивости, а не эффективности движения. Оказалось, что с возрастом голеностопный сустав все хуже выполняет функцию отталкивания от земли и все больше сосредотачивается на поглощении удара при каждом шаге. Измерения показали, что мышцы по обе стороны голеностопа начинают сокращаться одновременно, а не поочередно, как у молодых людей. В результате сустав становится более жестким в момент касания стопы земли. Такая стратегия повышает устойчивость и снижает риск падения, однако делает ходьбу менее экономичной. По словам ведущего автора исследования Коди Линце, нервная система с возрастом сознательно смещает баланс в сторону безопасности. Организм жертвует эффективностью движения ради сохранения равновесия. Из-за этого уменьшается сила отталкивания, которая помогает продвигать тело вперед. В результате ходьба требует больше энергии, усталость наступает быстрее, а скорость движения постепенно снижается. Проблема связана не только с потерей мышечной силы. Важную роль играет изменение координации мышц и принципов управления движением со стороны нервной системы. Авторы считают, что программы профилактики падений и возрастного снижения подвижности должны уделять больше внимания развитию баланса и координации, а не только укреплению мышц. Особенно полезными могут быть упражнения на равновесие, тайцы и другие виды активности, тренирующие точность работы голеностопного сустава. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
18: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
19: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
18: 718-303-90-90.
20: Дэвидсон Радио.
21: Мы любим Нью-Йорк.
22: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
23: Здравствуйте, господа. Еще раз, вот я сейчас поставил на Фейсбуке, на Ютубе, демонстрирую карту. Это карта Южного Ливана. Давайте я вам просто вот на карте покажу, тогда становится все намного проще и понятнее. То есть, видите, вот это вот серое, это идет граница Израиля. То есть вот эта вся черта достаточно легкая. Им нужно отойти на 20 километров на север. Вот Израиль, вот север. Значит, вот река Литани. Она идет вот здесь, как я говорил, она идет вот с востока на запад прямой линии. И вот здесь вот резко поворачивает на север. Такой прямой угол делается. Поворачивает на север, и поэтому любая зона безопасности Израиля тоже вот идет по Литани, тоже поворачивается и должна еще выйти на северный берег Литани для того, чтобы быть на господствующих высотах. Захватить вот эти города Марджаюн, вот здесь город Набатей, вот здесь в углу находится вот этот главный замок крестоносцев Бефорт, про который я говорил. Это стратегический угол. Потому что вот здесь вот так называемый вот это, видите, вот этот кусок в Израиле, называется Метула Фингер. То есть это вот кусок территории Израиля, который выходит вот на север. Поэтому карта вот тоже вот поворачивается вот так вот, вот, как говорится, к северу. Значит, вот сейчас Израиль пытается вот эти все позиции, ну, раньше это так было, сейчас будет по реке идти, вот зачистка города Тира должна произойти, они пытаются их укрепить правильно. Потому что это будет надолго. И сейчас вдруг Трамп объявляет, выходите оттуда. Иран вот сейчас пишет по всем каналам, что без этого этот договор работать не будет и так далее. Я вот очень жду, буду хлопать в ладоши, если этот договор долбанется вниз. И по поводу, и мне будет радостно видеть, что и, во-первых, Трамп облажался во всем этом деле, потому что такой договор никому не нужен. И то, что Иран остался с носом. И то, что Израиль, извините, делает то, что надо делать. На самом деле надо делать, а не то, что, понимаете, придумали в Вашингтоне. Вот чисто с этой точки зрения. Поэтому вот о чем я говорю. Потому что иначе получается, что все эти войны, все эти жертвы ведутся абсолютно бесполезно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
24: Алло. Алло.
23: Да.
24: Добрый день.
23: Радио выключите.
24: Секундочку. Все. Вы знаете, предыдущий звонящий был прав, когда он сказал, что цели американцев были несколько другими. Вот. И, в принципе, он правильно сделал, потому что отложенная катастрофа – это хуже. Ну, она растает только, если оставить ядерную бомбу Ирана. Ну, в общем, он все сказал. Израиль свои проблемы сам решит. Американцы с Ираном без наземной операции решить ее не могут. Воевать на земле он не наберет солдат. Туда.
0: Потому нет, спасибо. Нет, дело не в этом. Спасибо за ваш звонок. Он может набрать солдат, но это должна быть не компания, знаете, по системе Бикицер. Давайте быстро, все, и все получится. Так оно не работает. Понимаете? Это нельзя делать вот так вот наобум. Подвести солдат, нужно подвести огромную логистику, нужно подвести патроны, нужно подвести снаряды, нужно подвести. Понимаете, огромное количество барж, кораблей, снабжения и так далее. Потом, откуда начать вторжение? Из Ирака? Ирак не даст делать. Значит, из Кувейта это надо каким-то образом высаживать десант. Представляете, высадить десант на... То есть, это огромная операция по планированию. Это надо было делать до того, для того, как они начинали эту операцию. Это же был план Б. Они это не сделали. Это как раз крайний слой. Это что, вы думаете, с воздуха они, что ли, сбросят этих солдатиков в воздухе болтаться? Так-то не делается, это не Вторая мировая война. Вот почему. А Израилю они пытаются при этом закрыть все пути для решения этих вопросов. Израиль, конечно, разберется. Но тогда давайте не мешать Израилю, если сами не можем. Если сами не можем, давайте не мешать хотя бы тем, кто да, может. Добрый день, вы в эфире.
2: Ой, добрый день. Вы знаете... Я так думаю, что и Израиль, и Америка виноваты вообще, что начали эту авантюру, где была разведка Израиля, разведка Америки. Ведь вы, если вы помните, была такая у нас ведущая прекрасная Лариса Герштейн. И она очень часто приглашала известного военного комментатора к себе, который описывал все, что есть у Ирана, и на что он способен, и как тяжело с ним будет бороться. Израиль это не продумал. Они решили, раз они такие умные, раз, два, и все сделают. А теперь, я думаю, ладно, раз уже вы вошли, что-то они все равно сделали. Где-то разбомбили, это правительство убили. Теперь Трамп делает все правильно. Пусть он выходит оттуда и считает, что он красиво ушел, потому что Израиль один с этим не справится. И у Америки тоже кишка тонка. Так что надо уходить, делать вид, что мы победили, и успокоиться. Еще я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, какова роль прекрасной России во всей этой авантюре, что происходит в мире? Спасибо.
0: Россия на задних ролях поддерживает Иран. Поддерживала и поддерживает, дает им запчасти, дает им какие-то, ну, то, что они хотят знать, допустим, какие-то секреты. Но основной большой роли России во всем это не играет. Россия просто сидит и ждет, когда Америка сама себя израсходует, понимаете, даже не надо что-то дополнительно делать. Значит, что касается того, что вы сказали, что пусть выходит, пусть и так далее и тому подобное. Значит, ситуация такая, они на сегодняшний день... Эту угрозу с Ираном не решили никак. В Иране не должно быть ядерной бомбы. Они эту проблему не решили, понимаете? Я не знаю, как они договорятся с этими переговорами, но я очень сомневаюсь, что это, как говорится, что-то каким-то образом решит. Значит, поэтому рано или поздно операцию начнет проводить сам Израиль. Значит, как они это будут делать, я не знаю, но, наверное, они даже думают о том, что они сами будут высаживать какие-то наземные войска, где-то в Иране, какие-то группы спецназа, что-то делать, может быть, что-то подрывать изнутри, чтобы это нельзя было раскопать. Понимаете? Или даже, может быть, понимаете, ну, то есть, например... Чтобы это нельзя было раскапывать, можно сверху бросить, допустим, ядерный заряд. Тогда раскапывать никто это не будет, потому что будет жуткая радиация. Допустим, какой-то мини-ядерный заряд, который попадает в ту же яму, и даже если топливо внизу где-то там остается, раскапывать уже никто ничего никогда не будет, потому что радиация убьет всех раскапывающих.
23: убьет всю технику, которую туда запустит. Но, понимаете, это ж поймите, это сразу мы ведем обострение до ядерной войны уже. Поэтому, понимаете, ни Израиль не хочет это делать, ни Америка не хочет это делать. И вот, а куда они попали? Ну вот есть мнение, что по поводу вот это всех этих проблем, значит, что Рубио предупреждал, что министр обороны Хексет предупреждал и выступает против ядерной сделки с Ираном, что директор ЦРУ предупреждал Джон Рэдклифф, что Трамп просто разведданные выдают серьезные сомнения в готовности Ирана отказаться от своей ядерной программы. Рубио абсолютно полностью исчез с телеэкрана, вы его не заметили? Я заметил. То есть я так понимаю, что Трамп совершенно самодурит в этом во всем сам по себе. Ну, что мы и наблюдаем. Он пытается играть сразу на нескольких играх. Это одновременно не получается, понимаете? И выборы выиграть в такой плохой атмосфере с выборами. И экономика у него идет, как бы, понимаете, вроде бы нормально, но вроде бы ненормальная, то есть одновременно. И вот я вам говорил, что все эти опасения экономические они были, что понимаете, что они не контролированы. Тогда для чего тогда вы начинали? Вы же привели к посмешищу, то есть вы не решили ни одной проблемы, вы разровняли Иран. Сказали, что Иран сдался после этого? Нет. И не сдастся. Немцы разровняли во время Второй мировой войны пол европейской России, понимаете? Все заводы, понимаете, и так далее. Там, что, Сталин побежал сдаваться? Тоже нет. Они цепляются до конца, такие режимы, вы понимаете? Они будут биться, пока в них горит хоть один человек. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
3: Эхаим. Следующим президентом, если дела пойдут плохо, опять будешь хохотушка. И вот надо думать, что хуже, что хорошо, что нет. Еще хочу сказать вам одно, что наш министр обороны за войну, наш госсекретарь за войну, а вот два еврея, Кушнер и Витков, и ваш президент тоже, они за договор. И вот понимаете, что получается? Может быть, нужно дать Трампу попробовать примирить всех арабов, евреев на Ближнем Востоке. Вдруг у него это получится, как вы думаете?
23: Конечно, не получится. Конечно, нет. О чем вы говорите? Они в мирное время мириться не хотят, а тем более в военное. Никто не собирается мириться. Война выгодна всем сторонам. Израиль давно готов, в принципе, на какие-то компромиссы. Арабы не готовы ни на какие. Иран не готов ни на какие. Фактически то, что сейчас требует от Израиля, чтобы Израиль продолжали обстреливать со стороны Ливана, допустим, а он чтобы на это не отвечал. И кто виноват во всем? Ну, Израиль, ну как же? Вот Израиль слишком долго воюет. С такой, как Хизбалла. Нормально такое заявление-то. Понимаете? Что это за заявления вообще такие? В любом случае, не знаю. Я смотрю на это с точки зрения того, что, понимаете, что-то совсем не так, как должно идти, понимаете, вот оно идет там у них. Что-то совсем вот не так. Ну, что делать? В конечном счете мы придем обратно к тому же самому, поверьте мне. Если Израиль не хочет иметь ядерную бомбу в Иране, значит, они в какой-то момент придут обратно к тому, что что-то Израиль должен делать. Поэтому, но теперь они будут делать одни. Теперь они не Америку рассчитывать не будут, потому что в Америке слишком много разных подводных камней, интересов, и даже Трамп абсолютно оказался сливаемый. Понимаете? Они на это больше рассчитывать не будут. Я их понимаю. Добрый день, вы в эфире.
0: Еще раз, наш телефон 718-303-9090. У нас идет прямой эфир через YouTube. Если кто-то хочет задавать вопросы там, пожалуйста, пишите в чате или в комментах, что угодно. На Фейсбуке вы можете посмотреть. Давайте, пожалуйста. Можем поговорить. Но на сегодняшний день я ничего хорошего не вижу. То есть я так понимаю так, что своего рода это будет выход для Израиля, если Израиль похоронит вот этот договор Трампа в Иране, в Ливане. Трамп тогда типа разберется, так и обиженным тоном нам скажет: да что же вы хотите, видите, Израиль мне помешал, я уже был вот там в 2 миллиметрах от блестящей, колоссальной, грандиозной победы. Вот появились какие-то, вот, понимаете, вот от Биви Нетаньяху, там, понимаете, что-то начали отстреливаться неумело. Хотя, видите, они не умеют Хизбаллой воевать. Я умею, они нет. Начал отстреливаться, и весь мир полетел из-за этого, потому что Иран отказался дальше разговаривать. Все, я умываю руки, ухожу, хлопаю дверью. Вот выход для Трампа. Выход, понимаете, ничего не добившись, понимаете, с горло поднятой головой. И его сторонники, многие, понимаете, те, которые, во-первых, не любят Израиль, и просто которые очень любят Трампа, занимаются его адвокатурой бесконечной, они на ура это воспримут. Я сразу хочу сказать, у меня не упадет вера в Трампа. Я, в принципе, верил и надеялся, что он только Израиль не бросит, что всех остальных он может кинуть под автобус, но не Израиль. Я оказался неправ. Сори. Потому что я не мог себе предположить подобное. Видимо, надо. Понимаете, тут еще сейчас Венс подъехал. То есть что-то там не так в руководстве. Понимаете, Венс начал выступать. Понимаете, вот тут вот еще я одно мнение вам прочту, чтобы, вот, говорится, до кучи. Во-первых, предполагаю, значит, я имхую, то есть имхо, то есть мое мнение. Несмотря на то, что пыль еще далеко не улеглась окончательно, неизвестно, куда, когда уляжется, парочка моментов все же достаточно устаканилась для того, чтобы о них можно было говорить со значительной мерой уверенности. Ровно 2 месяца назад, когда Трамп повесил на армуз американский замок сверху на иранский, я задал невинный вопрос. А мы уверены, что экономический Иран, привыкший к любым невзгодам, сломается раньше изнеженного Запада? В качестве лекарства от излишнего любопытства мне были выписаны рецепты звездюлей в разнообразных дозах, какие-то с привкусом клубнички, какие-то с ароматом тюремной параши, в зависимости от степени любви и уважения. Мне объяснили, что через неделю Ирану будет некуда сливать. Некоторые это мне то же самое говорили. Что привычка к лишениям и способность жить на хлебе и воде годами – это не сила, а слабость, ну и так далее. Я это все пишу не для того, чтобы кого-то помакать носом. Мы все ошибаемся в прогнозах, я, естественно, тоже. Если мы тут ошибаемся в уважительной форме, то честь нам и хвала. Так веселее. Я это пишу, чтобы обсудить не наши с вами ошибки, а ошибки, которые, так я понимаю, совершила команда Трампа. Никто об этом пока не говорит, или не, я не видел, что, но из косвенных соображений и обрывков новостей у меня сложилась следующая картина. Мы недооценили дроновые возможности Ирана или переоценили наши возможности ПВО. Как результат, Иран нанес приличный ущерб нашим базовым установкам. Слава богу, людские потери минимальны. Параллельно с этим, я подозреваю, у нас тупо начали подходить к критическому уровню запасы нужной высокоточной амуниции, а долбить Иран ковровыми бомбардировками из дешевых бесконечных прадедушкиных запасов нам не позволяло наше уточенное западное воспитание. Очень важным фактором мне представляется сначала то, что сначала аналитики посчитали критической ошибкой Ирана, когда те начали мудохать своих соседей. В долгосрочной перспективе действительно не сильно кошерно и не способствует укреплению добрососедских отношений. Но в момент, когда их выбор был сдохнуть или рискнуть, решение оказалось верным. Вялые, зажравшиеся соседи, тратящие миллиарды на вооружение, побоялись всем скопом наброситься на нагло атакующего их бандюгана, опасаясь за свои экономики и нефтяную инфраструктуру. За место этого они стали давить на Трампа и умолять его сбавить обороты. Так вот, я думаю, что эти взаимосвязанные 3 фактора заставили Трампа отказаться от горячей фазы и начать давить экономически, где наша команда также недооценивала изворотливость Ирана и способность адаптироваться. Надо отдать должное нашему бесстрашному лидеру. Все его разговоры и обещания открыть пролив завтра, послезавтра, опять завтра и так далее, на самом деле, преднамеренно или нет, но имели позитивный эффект на цену нефти. Она держалась гораздо ниже того уровня, который ей предрекали аналитики.
23: в ожидании разрешения конфликта. Но даже на этой нестрашной цены хватило, чтобы изнеженные, мягкотелые жители Land of the Brave, Home of the Free, отвыкшие от каких бы то ни было неудобств, подняли вой и хай. А Ирану было больно, иначе бы они никаких переговоров речи бы не шло. Но закалку все-таки не пропьешь. Особенно вкупе с авторитарным режимом. Ну и вот. Ежели бомбежки не работают, экономические тиски давят нам на наши большие, но изнеженные бубенцы сильнее, чем иранские, то что остается делать? Это мы еще узнаем. Желающие выписать мне очередной рецепт, сначала внимательно знакомьтесь с текстом и убедитесь, что у вас рецепт действительно по делу. Текст, во-первых, это, на мой взгляд, не претендует на последнюю инстанцию. Не претендует на то, что покрывает весь материал и все возможные просчеты команды Фредовича. Более того, мне есть что сказать на эту тему, но я хотел написать о том, о чем другие, как мне кажется, не писали. Автор текста не утверждается, заваренная эта каша была зазря, даже если мы подписывали Филькину грамоту. И, наконец, я пока не утверждаю, что мы пошли на дерьмовую сделку, потому что никто толком не знает, что там за меморандум. И тем более мы не знаем, как в итоге карта ляжет. Что бы там в этом меморандуме не содержалось. Вот. Еще один человек. Я ему написал, что, мягко говоря, по моему мнению, все в принципе верно. Не достает наших местных штрихов. Трамп обещал не влезать в наземную войну, как все предыдущие президенты. У него падает рейтинг, поэтому меньше поддерживают его же в партии. И у него плохо дела с экономикой и инфляцией. Наконец, у него выборный отбор тоже далеко не идеальный, идущий к ноябрьским выборам. Потом он попал в собственную ловушку, где он хочет по системе Бикицер решить сложнейшие проблемы воздушными налетами и ничем больше. Что привело к полному тупику и ясности, что плана Б у него просто нет. Дальше начинается куда менее пристойная часть этого марлезонского балета, где Трамп давит на Израиль, особенно по ливанскому наступлению, с требованием не отвечать на нападение Хизбаллы. Мое впечатление, что Израиль его в какой-то момент пошлет подальше и похоронит весь этот трамповский договор с Ираном где-то в Южном Ливане с помощью Хизбаллы. Вот. Понимаете? Вот как-то так. А народ выясняет, санкции сняты до договора или после договора. Ребята, санкции с Ирана снимать вообще нельзя. Никогда. Пока там остается такой режим у власти. Ирану нельзя передавать деньги никогда. Ни сейчас, ни после переговоров. Даже супер-дупер успешных. Иран нельзя поощрять. Понимаете? А мы пытаемся его купить. Это не тот клиент. Добрый день.
4: Добрый день.
23: Это не тот клиент, которого можно купить, совратить деньгами и так далее. Они бьются за свое существование. Существование вот этого дикого фундаменталистского режима на Ближнем Востоке, самого опасного, что есть. А вы пытаетесь им предложить, давайте мы там сбросимся по кругу, ну еще на $10, ну еще на $20. Ребят, у вас психология, понимаете, торгашей, которые пытаются все купить. Есть вещи, которые не покупаются, а самому Бен Ладена купить было невозможно. Невозможно, он бился до смерти. И также здесь они будут биться до смерти. Сколько мы перестреляли их военачальников, скажите, обороты этого режима снизились? Нет, тупо наступила некоторая чехарда там. Да. Централизация командования исчезла. Ну и что? Вступили в действие вместо центральных команд, вступили местные какие-то ячейки, которые остались нетронутыми. И что мы делаем? Ничего не можем. Что мы можем, уничтожить всю страну, что ли? У Ирана осталось 30 миллионов человек поддержки. Даже если половина, 15 миллионов, это огромное число, ребят. Значит, рано или поздно мы должны признать то, что происходит. В общем, так или иначе, увидим. Увидим, что будет дальше. Поживем, что называется, дальше. Но пока вы честно сами себе не скажете, вернее, не откроете сами себе глаза и не готовитесь признать, что да, действительно, Трамп сказал какую-то глупость, да, Трамп сделал какую-то глупость, да, Трамп не имел никакого плана, ни первого, ни второго, ни третьего. Да, Трамп вот такой, как он есть, со всеми его, вот в данном случае, большими минусами. У него есть плюсы, но в данном случае большие минусы. Вот до тех пор вы эту ситуацию реально и честно объяснить для себя не сможете. Не сможете. Она необъясняемая. Понимаете, простым способом. Вот именно, что по-простому не получается. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
20: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио. Американское радио на русском языке. Новости на
20: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Шневецкая. Американские ученые обнаружили, что охлаждение головы может влиять на активность мозга и способствовать уменьшению симптомов депрессии. Результаты исследований показали, что у людей, использовавших охлаждающие шапочки, сразу после первого сеанса увеличивалась активность альфа-волн мозга. Эти волны обычно связаны с состоянием расслабления и снижением общего уровня мозговой активности. Авторы считают, что охлаждение головы может оказывать успокаивающее действие на мозг и потенциально стать дополнительным немедикаментозным методом борьбы с депрессией. Ученые называют подход перспективным, поскольку он не требует лекарств, связан с минимальными рисками и по отзывам участников воспринимается как комфортная процедура. При этом исследователи подчеркивают, что работа носит предварительный характер. Для подтверждения результатов потребуются более масштабные испытания с участием пациентов с депрессией.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
6: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: «Дэвидсон Радио».
0: Мы любим Нью-Йорк.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацуб, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Дональд Трамп заявил, что воскресная атака Израиля по Бейруту не должна была произойти, поскольку, по его словам, стороны находятся на пороге соглашения с Ираном, после чего было объявлено буквально через несколько часов Пакистаном, посредником в переговорах, о том, что соглашение достигнуто. Трамп после этого написал, что будет оно подписано в конце этой недели в Женеве. Но посмотрим, как это все будет происходить. Американское правительство ведет активную работу над ликвидацией международных сетей так называемого родильного туризма. Малоизвестный кандидат в губернаторы Калифорнии Барак Обама Шо. Что это его фамилия? Подал заявку на участие в выборах президента США в 2028 году. Сразу несколько регионов США и Канады активизировали движение за отделение от федеральных государств. Первичное публичное размещение акций, принадлежащее предпринимателю Илону Маску компании SpaceX, сделает его первым в мире триллионером. Клуб «Нью-Йорк Никс» впервые за 53 года стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации США NBA и защитник клуба NBA «Кливленд Кавальерс». Олимпийский чемпион 2012 года Джеймс Харден был задержан в Хьюстоне, штат Техас, за незаконное ношение оружия. Новый доклад ООН показывает, что несмотря на повышение эффективности моделей искусственного интеллекта, общее потребление энергии продолжит расти. Министерство войны США опубликовало на своем сайте третью подборку рассекреченных данных о неопознанных аномальных явлениях УФО, НЛО. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп заявил, что воскресная утренняя атака по Бейруту не должна была произойти, поскольку, по его словам, стороны находятся на пороге соглашения с Ираном. Пресс-служба армии обороны Израиля опубликовала подтверждение сообщения об ударах по Дахии. Цитирую, Цахаль осуществил точечные удары по инфраструктуре террористической организации Хизбалла в Дахии в Бейруте, сказано в этом сообщении. Согласно ему, целью удара стал расположенный в Бейруте командный центр террористической группировки, из которого направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим. Глава правительства Бенямин Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац опубликовали совместное сообщение. По их указанию, Цахаль нанес удары по объектам террористической организации Хизбалла в районе Дахия в Бейруте. Атака стала ответом на обстрел территории Израиля со стороны Хизбаллы. Израиль не будет мириться с обстрелами своей территории, говорится в заявлении главы правительства и министра обороны. В публикации в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Израиль имеет право защищать себя от угроз. Однако президент США отметил, что инцидент, на который Израиль ответил ударом, был, как он написал, незначительным. Никто, цитирую, «не пострадал, не был ранен или убит, и это не должно сорвать важный процесс», написал Трамп. По его словам, участники переговоров близки к сделке, которая принесет мир региону, включая Иран. Поэтому, как пишет Трамп, все стороны должны остановиться. Трамп также призвал прекратить любые атаки по ливанской территории. Больше не должно быть ударов Израиля, где бы то ни было в Ливане, но также не должно быть атак против Израиля, написал Трамп. Президент США добавил, что нынешний момент может стать началом, как он отметил, долгого и прекрасного мира. Ну а журналист Fox News Трей Инст в соцсети X написал, что удары по Бейруту создают трудности для завершения сделки с Ираном. И в подтверждение своих слов он цитирует участвующего в переговорах дипломата. Это явная попытка Израиля саботировать сделку президента и вновь втянуть США в войну, так заявил дипломат в разговоре с Fox News. Трей Инст пишет, что высокопоставленный израильский источник, в свою очередь, опроверг эти обвинения, заявив, что Израиль отвечает на обстрелы Хизбаллы, направленные против гражданских лиц. Американское правительство ведет активную работу над ликвидацией международных сетей родильного туризма, а также аннулирует визы мошенникам, чтобы пресечь торговлю гражданством. Об этом сообщает официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот. Термин «родильный туризм» употребляется в случаях, когда иностранки въезжают в США по временным визам для рождения ребенка и получения им американского гражданства. Цитата: «Нелегальные сети родильного туризма фирмы берут десятки тысяч долларов и обучают людей мошенничеству с визами, обманывая сотрудников наших консульств. Мы активно боремся с деятельностью мошеннических сетей, чтобы положить им конец, написал Томми Пигот в соцсети X. В интервью телеканалу Fox Пигот отметил, что такие туристы оплачивают лишь минимальную часть расходов США, а основные счета за медицинское сопровождение родов ложатся на американских налогоплательщиков. По его словам, проблема носит глобальный характер. Международные сети родильного туризма были раскрыты в Китае, Западной Африке, Северной Африке и Европе. Госдеп выявляет паттерны мошенничества, блокируя доступ к визам, координирует действия с местными правоохранительными органами и аннулирует уже выданные визы, подчеркнул Пигот. Эти сети обучают людей, они учат, цитирую, как можно солгать, чтобы незаконным путем получить визу и совершить мошенничество, чтобы представить себя так, будто у вас есть законные причины для поездки в США, возмутился Пигот. В апреле иммиграционная таможенная служба ICE начала кампанию по выявлению схем родильного туризма, сообщал Рейтер со ссылкой на внутренний документ ведомства. Агентам ICE было поручено расследовать деятельность посредников, которые помогают заявителям скрывать истинные цели поездки, оформлять визы и организовывать роды в США. В 1868 году к Конституции США была принята 14-я поправка, подразумевающая, что любое лицо, родившееся на территории Соединенных Штатов и попадающее под их юрисдикцию, получает гражданство США, равную защиту закона для всех граждан, а также запрет на лишение прав, иначе как по приговору суда. И президент Дональд Трамп неоднократно называл эту практику ошибочной. То, что у нас существует в стране с 1868 года, но мир изменился. Американское законодательство не запрещает родильный туризм напрямую. Вместе с тем, с 2020 года заявителям запрещено использовать туристические и деловые визы, если основной целью поездки является получение гражданства США для ребенка. По оценке Центра иммиграционных исследований, в 2016-17 годах в США ежегодно приезжали от 20 до 25 тысяч женщин для родов. На фоне примерно 3 600 000 рождений в стране такие случаи составляют относительно небольшую долю. Малоизвестный кандидат в губернаторы Калифорнии по имени, вы сейчас удивитесь, Барак Обама. Ну, он так звучит, как Барак Обама Шо. Подал заявку на участие в выборах президента США в 2028 году. Об этом сообщает Нью-Йорк Пост. Цитирую, первичные выборы губернатора Калифорнии уже завершились. Большинство проигравших кандидатов признали поражение и вышли из гонки. Но один малоизвестный претендент к всеобщему веселью в интернете переводит свою кампанию на новый уровень. Он намерен баллотироваться в президенты в 2028 году, говорится в публикации в Нью-Йорк Пост. Кампания демократа Шо на пост губернатора в мае привлекла внимание благодаря сходству его имени с именем 44-го президента США Барака Обамы. Шо был одним из 61 кандидата в губернаторском бюллетене. Победу одержать ему не удалось. Многие восприняли его участие в выборах как розыгрыш или шутку. До этого Шо также пытался стать мэром города Аламеда в районе залива Сан-Франциско, где получил 16 522 голоса. Это 0,2% от общего числа. Однако неудачи выборов мэра и губернатора не остановили демократа. Шо решил двигаться дальше. В своем недавнем обращении он рассказал о решении баллотироваться в президенты США, сравнив себя с изобретателем Томасом Эдисоном. Цитирую, говорили, что он не потерпел неудачу 10 тысяч раз, а придумал 10 тысяч способов, как не следует изготавливать лампочку. Так что, очевидно, я все это время баллотировался в президенты, я просто об этом не знал, отмечает Барак Обама Шо. Как передает Нью-Йорк Пост, что Шо родился под другим именем – Сесил Л. Шо III. Но в 2013 году официально сменил имя, вдохновившись бывшим президентом Соединенных Штатов. По его словам, по словам Шо, новое имя символизирует надежду. «Обама сделал невозможное возможным для людей, похожих на меня, стал президентом Соединенных Штатов», – объяснил Шо. Напомню, Барак Обама – 44-й президент. Президентом он был с 2009 по 2017 годы. Первый глава государства
1: государства из числа афроамериканцев, член Демократической партии. В 2009 году Обама получил Нобелевскую премию мира, как было сказано, за чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями. В 2008 году он победил на выборах, а в 2009 году уже удостоился Нобелевской премии мира за чрезвычайные усилия в течение вот считанных месяцев 2009 года в укреплении международной дипломатии. Ну, мы об этом с вами тоже неоднократно говорили на эту тему. Сразу несколько регионов Соединенных Штатов и Канады активизировали движение за отделение от федеральных государств, сообщает Нью-Йорк Таймс. Участники движения апеллируют к экономическому неравенству и ощущению, что центральная власть не представляет их интересы. В Сиэтле организация Cascadia Democratic Action, это демократическое движение Каскадии, занимается подготовкой референдума в 2028 году в Вашингтоне и Орегоне о выходе из состава США. «Мы состоим в токсичных отношениях с федеральным правительством. Развод – это законный ответ», заявил глава этой организации журналист Эндрю Энгельсон. Компания за присоединение консервативных округов Восточного Орегона к соседнему штату Большой Айдахо уже победила на референдумах в 13 округах. Ее сторонники указывают на дисбаланс. Восточный Орегон занимает 2/3 территории штата, но составляет лишь 10-15% населения. «Они просто не понимают нас на другой стороне гор», заявил окружной судья Дэн Джойс. При этом два округа, первоначально поддержавших идею, впоследствии от нее отказались. Схожие настроения фиксируются по всей стране, отмечает Нью-Йорк Таймс. Законодатели Индианы приняли закон, приглашающий консервативные округа Иллинойса войти в состав штата. Сенатор Западной Вирджинии предложил 30 приграничным округам Вирджинии и Мэриленда присоединиться к нему. В Канаде провинция Альберта готовится к референдуму в октябре 2026 года о возможном выходе из Канады, из страны. Эксперты указывают на общую логику таких движений. Цитируя, то, что движет этими движениями, это когда ощущение собственной непохожести обретает реальные экономические последствия, так заявил научный сотрудник Оксфордского университета Семир Дзебо. Реализация планов наталкивается на правовые препятствия. Верховный суд США еще в 1869 году постановил, что штаты не могут в одностороннем порядке выйти из состава страны. Изменение границ потребует одобрения обоих штатов и Конгресса. По оценке профессора права Вашингтонского университета Хью Спитцера, даже наиболее реалистичный сценарий потребует десятилетий. О подготовке Альберты к референдуму о выходе из состава Канады в феврале писала Wall Street Journal. В декабре 2025 года избирательная комиссия одобрила петицию сепаратистской группы под названием «Проект процветания Альберты», что дало старт сбору подписей для вынесения вопроса на всеобщее голосование. Сторонники независимости рассчитывают на поддержку Вашингтона. По данным Financial Times, сепаратисты хотят запросить у США кредит на 500 миллиардов долларов для развития провинции после объявления независимости. Министр финансов Скотт Бессент, министр финансов США, назвал Альберту естественным партнером Вашингтона и допустил, что провинции стоит разрешить войти в состав Соединенных Штатов Америки. Сторонники отделения видят в Трампе союзника в противостоянии с либеральным федеральным правительством Канады, которое ограничивает добычу нефти, основу экономики, богатой битумными песками провинции Альберта. Первичное публичное размещение акций, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску компании SpaceX, сделает его первым в мире триллионером. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее компания заявляла о намерении привлечь рекордные 75 миллиардов долларов в рамках IPO, выхода на биржу. Отмечается, что сейчас основная часть состояния Маска связана со SpaceX, в которой его доля оценивается примерно 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными активами состояние Маска превысит 1 триллион 100 миллиардов долларов в момент начала торгов в пятницу, следует из расчетов Forbes и Reuters, основанных на документах компании. Ранее Wall Street Journal прогнозировала, что первое публичное размещение акций SpaceX может делать Илона Маска первым в истории триллионером. Издание писало, что ожидаемое IPO SpaceX вызывает ажиотаж, поскольку оно предоставит государственным инвесторам доступ к одной из самых ценных частных компаний в мире. Между тем, президент Трамп на днях заявил о возобновлении дружбы с Илоном Маском. Маск, как было сказано, на 80% гениален, а на 20% имеет небольшие неудачи. Так заявил Трамп, добавив, что любит электромобили. Клуб «Нью-Йорк Никс» впервые за 53 года стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации США. В пятом матче финальной серии команда обыграла Сан-Антонио Спэрс со счетом 94-90. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, набрав 45 очков. Последний раз «Никс» дошли до финала в 1999 году, также против «Спурс», которые в итоге их обыграли. Их последняя победа в финале была еще раньше, в 1973 году. Но президент Трамп на своей странице в Truth Social поздравил команду «Нью-Йорк Никс» с чемпионством Национальной баскетбольной ассоциации NBA. «Поздравляю Джима Долана, это владелец клуба «Нью-Йорк Никс», пишет Трамп. «Поздравляю Джима Долана и «Нью-Йорк Никс». Какой это был год, но еще больше невероятными были победы в плей-офф, свидетелями которых мы стали все, особенно последние четыре. Возможно, последние четыре победы, возможно, величайшие в истории баскетбола», написал Трамп. Президент отдельно отметил нескольких баскетболистов команды. Кроме того, сегодня родилась новая суперзвезда. Его зовут Джейлен Брансон. Также стоит отметить Карла Энтони Таунса, Оджи Анунобе и великого патриота Митчелла Робинсона. После победы болельщики «Никс» устроили беспорядки в Нью-Йорке. Ну, так это, без этого не могло обойтись. Таковы эти болельщики, так же, как и футбольные и прочее. Тысячи болельщиков «Нью-Йорк Никс» вышли на улицы Манхэттена в ночь на 14 июня, чтобы отпраздновать первую за 53 года победу команды в финале Национальной баскетбольной ассоциации. Ну и, понятно, празднование перешло традиционно в массовые беспорядки. Об этом сообщает CNN и ряд других новостных площадок. Игра проходила в Техасе, но фанаты собрались на просмотр у Madison Square Garden. Это домашняя арена «Никс». После финального свистка толпа хлынула на проезжую часть. Люди забирались на дорожные знаки, автобусы, прыгали на крыши машин. И на кадрах видно, как фанаты окружают полицейских. Короче, фанаты традиционно разошлись вовсю. А защитник клуба NBA Cleveland Cavaliers, олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной США Джеймс Харден, был задержан в Хьюстоне, штате Техас, за незаконное ношение оружия. Об этом сообщают ряд СМИ, TMZ, Нью-Йорк Пост и ряд других. Перед задержанием 36-летний баскетболист находился в кальянной в Хьюстоне в окружении большой группы друзей. Выезжая оттуда, кортеж из 5 автомобилей, в одной из которых находился Харден, был остановлен полицией. При проверке документов один из полицейских офицеров заметил в салоне машины пистолет. Оружие лежало в подстаканнике на видном месте и не было убрано в кобуру. Сам Харден признал, что оружие принадлежит ему. После этого спортсмена доставили в тюрьму округа Харрис, где он был официально обвинен в незаконном ношении оружия. Вскоре после ареста Харден был отпущен под залог. Условия его освобождения запрещают ему владеть огнестрельным оружием, боеприпасами, употреблять алкоголь и наркотики, а также предписывают проходить обязательные проверки на наркотики по первому требованию. Судебное заседание по его делу назначено на 22 июня. Помимо золота Олимпийских игр в Лондоне и чемпионата мира 2014 года в составе сборной США, Харден признавался самым ценным игроком регулярного состава NBA сезон 2017-2018 и трижды становился самым результативным игроком лиги. За свою карьеру он выступал за Оклахома Сити Тандер, Хьюстон Рокетс, Бруклин Нетс, Филадельфию 76ers и Лос-Анджелес Клиперс. В феврале 2026 года Харден был обменен в Кливленд Кавальерс, с которым дошел до финала Восточной конференции в этом сезоне.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин. Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
1: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
1: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
3: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете

0: И Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Lionsgate будет создавать короткие сервисы искусственного интеллекта. Это будут сериалы. Это первая голливудская студия, которая приобрела долю в Runway AI. В Голливуде отношение к искусственному интеллекту неоднозначное. Lionsgate выпустила такие известные фильмы, как «Голодные игры», «Джон Уик», «Сумерки», «Пила». Какие именно франшизы кинокомпании могут использовать для сериалов искусственного интеллекта, не уточняется. «Коллайдер» назвал 8 лучших романтических фильмов, которые, по мнению издания, незаслуженно ускользнули от внимания многих зрителей. Первое место «Коллайдер» отдал 4-часовому фильму «Яркий летний день» Эдварда Яна, режиссера «Новой тайваньской волны». Второе место заняла лента о влюбленных, которых разлучила война. «Летят журавли» — единственный советский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Тройку лидеров замыкает необычный день с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни в главных ролях. В Бразилии спасли 62-летнюю домработницу, которая почти 50 лет работала в одной семье в условиях, аналогичных рабству. Женщина работала с 12 лет и осталась неграмотной, так как ее забрали прямо из школы. Она имела трудовую книжку и официально получала заработную плату, но не контролировала деньги. После того, как женщину освободили, трудовая инспекция определила размер положенной ей компенсации за неоплаченную работу, включая 13-ю зарплату и неиспользованный отпуск. Она должна получить почти 2 миллиона реалов, а также компенсацию морального вреда. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять Альянсу стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного преследования. Нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1983 года. Белый дом продолжает высвобождать запасы для сдерживания цен на бензин. 18 июня Никс проведут парад в Нью-Йорке. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 74% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
6: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Секунда свысока.
9: Просто слушай Дэвидсон Радио.

0: Радио. Нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Добрый день. А вот и прозвучали наши замечательные позывные Дэвидсон Радио. А мы сегодня с вами все вместе в этой замечательной радиогруппе с замечательными гостями. Приятно встретиться еще раз и еще раз. И надеюсь, нашим слушателям эти гости сегодня принесут как для себя и так для людей, которые нуждаются в этом. Он нуждается в этом абсолютно каждый и всякий. Почему? Потому что музыка – это движение, танец – это жизнь. И, соответственно, с этим я позволю представить сегодня тех людей, которые являются душевными вдохновителями как для взрослых, так и для детей. Итак, добрый день.
1: Добрый день, с вами Саша Нисингольц.
2: Добрый день, это Алла Нисингольц.
0: Прежде чем я начну беседу с вами, дорогие друзья, я хочу напомнить номер телефона, если у вас какие-то, знаете, время мало в эфире, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете связаться по номеру телефона 718-331-3232 и, естественно, поговорить с замечательной, красивой, обаятельной дамой, которая сидит буквально передо мной, это Анна. И что? Алла, я прошу прощения. Вот у меня с именами так плохо, как двоечница. Ну, что делать? И Сашенька, которая сидит передо мной в замечательном таком наборе, приятно сидеть и сама чувствую себя очень комфортно. Поэтому еще раз скажу добрый день, дорогие друзья. И у нас в программе «Социум» сегодня в гостях руководитель танцевальной школы. Мы поговорим о том, как танцы меняют жизнь, помогают детям, взрослым раскрыть свои способности, обрести уверенность и, конечно, хорошее настроение. Давайте немножко напомним нашим слушателям. Расскажите немного о себе и о том, как появилась идея открыть танцевальную школу. Вы смотрите, мы в прошлый раз говорили с вами, но, как вы сказали, у вас была масса откликов после программы. И я надеюсь, ну, вы особенно не гоняетесь за людьми, я знаю, у вас там тоже сложности свои. Но, тем не менее, я думаю, нашим новым слушателям будет весьма приятно встретиться и, на самом деле, определить своих деток или даже самих взрослых, убедиться в том, насколько музыка и танец влияют на наши не только эмоциональные чувства, но и на физические, и на жизненные ситуации. Правда?
1: Конечно.
0: Ну все, давайте. Кто будет первый?
2: Ну давайте я начну.
0: Ну давайте.
2: С чего мы начинали, еще раз напомню. Во-первых, я хочу поблагодарить всех радиослушателей, потому что у нас был необыкновенный отклик от очень многих людей, которые записали, детей своих записали, внуков записали, взрослые пришли. Я вам очень благодарна.
1: Внучки партнера нашли?
2: Да, нашей младшей внучке мы нашли партнера.
0: Представляете?
2: Благодаря вашей передаче, да.
0: Ну.
2: Поэтому я очень благодарна, спасибо вам большое за ваше внимание, за ваш отклик. Напомню, что мы нашу студию открыли, потому что мы с мужем пошли за мечтой нашей дочери Саши. Она очень любила танцевать, и мы решили ей в этом помочь, и открыли в 2001 году открыли студию.
0: Сейчас у нас... Аллочка, сядьте к микрофону, я получила месседж, что вас не слышно.
2: Сейчас слышно? Сейчас
0: лучше. Надеюсь. Давайте, продолжайте.
2: Сейчас мы открыли, не сейчас, а полтора года назад, мы открыли вторую студию в Кейтен-Айленде, которая работает очень успешно и которой руководит наша дочь, ради которой мы все это и делали. Она очень успешна, она очень энергична. Вы ее услышите через пару минут. Я хочу сказать, что танцы на сегодняшний день – это не просто танцы, как разновидность какого-то отдыха или чего-то. Это спорт, поэтому... Наши танцы называются dance sport. Это сочетает не только танцы, но и спорт. Это очень серьезные тренировки, это очень серьезная физическая нагрузка. Это закаляет детей, это помогает всем, и взрослым, и детям, с любого возраста.
0: Вы знаете, я еще получила еще один месседж о том, что вас не слышно, поэтому мы сейчас, я надеюсь, что мы сейчас исправим эту ситуацию. Я начну пока спрашивать вас. Сашенька, а может, ты сможешь, потому как я получила вот уже два месседжа о том, что также не слышно. Поэтому я счастлива, что сегодня с нами здесь Леночка, и она сейчас все-таки определит, в чем суть. Скажи, пожалуйста, ты можешь повторить то, что мама сказала, как вы открывались, почему эта идея возникла? Мама хвалила тебя, что она хотела с мужем, с твоим папой, хотела это осуществить. А ты хвали маму, спасибо мама, что она это все-таки открыла дверь тебе в эту науку, да?
1: Мне кажется, что я просто росла в музыкальной семье, когда мы переехали из Москвы в Америку. Буквально сразу же родители нашли разновидности кружков для меня. Это было, были и танцы, и вокал, и фортепиано, конечно. Даже гимнастику мы пробовали. Очень много разных кружков, но как-то ко мне больше родное было это танцы. И хотя моя мама профессиональный пианист, и я очень долго занималась музыкой, мне танцы просто откликнулись, и я решила заниматься серьезно. А мама всегда хотела быть в творчестве, конечно же, и мы решили, что мы хотим развивать коллектив. И для меня, мне кажется, это самое важное, что мы должны донести до зрителя, что танцы — это не просто вид спорта, конечно, это тоже важно, и, конечно, это музыкальное движение, как вы говорили, но еще это очень классный коллектив людей и семей, которые мы имеем в наших студиях, и это очень важный момент, что дети развиваются вокруг очень хороших других детей, которые имеют общие интересы с ними, и эти дети вырастают вместе, эти семьи как бы вырастают вместе, мы очень близко дружим многие, и у нас студия больше как семья. Ну, да, по поводу вашего вопроса, родители, конечно, пошли за моей мечтой, за моей мечтой и развивали меня в танцах и также наши студии.
0: Угу.
1: И я пошла по этому пути, стала тренером профессиональным и развивала свои пары уже дальше.
0: Давайте попробуем нашу Аллочку, чтобы она все-таки собрала свои мысли, потому как наш звукорежиссер... Я думаю, что он уже исправил ситуацию. А скажите, пожалуйста, кто являются ваши ученики? Это дети, подростки, взрослые?
2: Нашими учениками являются дети с 3 лет и до, просто до любого возраста, до 120. То есть мы вначале набираем деток с 3 лет, это самые младшие наши студенты, самые сложные. Я их всегда называю суперстарс, потому что это самые сложные уроки, их тяжело собрать, сконцентрировать их внимание, научить их. И тем не менее, уже в январе месяце наши дети, которые пришли в сентябре, 3-летние детки, уже выступают. У нас есть группы, у нас очень много групп, мы разделяем группы по возрасту и по умению. И это дети до 16-18 лет. Так называемые дети, уже взрослые люди. И плюс к этому у нас есть группы взрослых, которые проходят тоже обучение в группах и на private урок.
0: Еще один месседж получила, и мы пытаемся исправить ситуацию. А для меня очень важно, и я думаю, что для наших слушателей очень важно поговорить именно с Аллой. Ну, мы вдвоем по очереди, я понимаю, но вот почему-то мне пишут, что вот вас плохо слышно. Окей, почему, на ваш взгляд, Аллочка, танцы важны не только для физического здоровья, но и для эмоционального состояния человека?
3: Танцы очень необходимы для, абсолютно для всего в жизни человека, в жизни ребенка, в жизни взрослого. Это воспитывает в первую очередь дисциплину, потому что дети, взрослые, кто бы то ни был, должны тренироваться. Они должны уметь рассчитать свое время, они должны уметь заниматься очень много, потому что тренировка, которую проводят танцоры, включает в себя все. Это в первую очередь физическая нагрузка, это должна быть хорошая разминка, долгая разминка, и потом отработка различных движений и так далее, то есть это дисциплина, это выносливость, это черты характера, которые необходимы абсолютно каждому возрасту и в первую очередь подрастающему поколению, потому что пара, когда дети танцуют в паре, это как бы форма семейной жизни, которой они впоследствии придут, но они уже будут закалены, танцуя в паре, потому что нужно считаться с характером, с привычками, с какими-то странностями, с какой-то, может быть, озлобленностью, с этим нужно мириться, выходить на паркет с улыбкой, танцевать и продолжать работать. Поэтому я думаю, что все абсолютно уверены и согласны со мной в том, что танцы закаляют, делают жизнь интересней и приносят счастье.
0: Не только для физического здоровья, но и, конечно, для эмоционального состояния человека. Да? А сейчас немножко будет другим у меня вопрос. Думаю, что я этот вопрос могу преподнести для Саши. Думаю, что наша аппаратура уже вполне здорова и все в порядке. Леночка очень старается, и я надеюсь, что все будет нормально. Да? Поэтому мне бы хотелось знать. Вы знаете, вот... вот у вас такой своеобразный, я бы сказала, коллектив, и на самом деле многие считают, что начинать нужно учить детей с детства. Так ли это? И можно ли начинать во взрослом возрасте? Кто-то успел в детском возрасте, когда был маленький, да, и год, и два, и три, а кто-то и в взрослом возрасте. Взрослые, ну, у каждого по-своему. Я себя считаю взрослой дамой. Поэтому можете ли вы такое внести, такой референт в плане того, что а могу ли я, взрослая женщина такая, начинать все сначала?
1: Да, это очень интересный вопрос. И как бы я знаю, что многие интересуются. Многие люди, как бы, мне кажется, когда взрослеют, у них все равно должны оставаться мечты. И есть очень много людей, у которых вот эта детская мечта танцевать не осуществилась. И они приходят на танцы, особенно много женщин, и они не просто танцуют на занятиях, но они еще занимаются, чтобы выходить на турниры. И они живут в этом гламуре, этот hair, makeup, glam, платья безумно красивые в камнях. Они даже занимаются, чтобы готовиться на турниры, потому что они хотят осуществить вот эту вот мечту танцев. Также есть взрослые пары, которые приходят на танцы, чтобы найти что-то общее, иметь вместе, потому что между, как бы, дети, работа, собственные какие-то цели, сложно находить какое-то общее хобби. И очень много пар к нам приходят именно, чтобы развить какое-то общее хобби вместе, и они получают колоссальное удовольствие, эмоции, адреналин от этого. Mm-hmm. По поводу старше, есть еще как бы категория детей. Вот, допустим, могу привести в пример. К нам сейчас недавно пришел мальчик, супер талантливый, ему 12 лет. Как бы для истории бальных танцев можно сказать, что это, ну, конечно, поздновато начинать, но мальчик мега талантливый, и он идет семимильными шагами, потому что он в правильных руках, он в правильной системе, как бы, потому что у нас все-таки турнирное танцевание, подготовка для детей, которые талантливые, которые хотят это. И он очень скоро будет успевать на свой же возраст из-за хотения, таланта и, конечно, из-за правильного преподавания.
0: А какой возраст, если не...
1: 12 лет.
0: 12 лет. А, знаете, сейчас у меня будет немножко... В прошлой программе мы вот эти, в общем-то, в принципе, озвучили такие вопросы, да. Сегодня у меня немножко... Я хочу немножко поменять тему. Могли бы вы вспомнить, помните ли своего первого ученика или первое выступление вашей школы?
1: Нашей школы?
0: Да.
1: Я помню свою первых учеников. Их было, конечно, несколько. такие, которые стабильные ученики. Один из них до сих пор преподаватель нашей студии, я про него рассказывала в прошлый раз. А другая была девочка, она сейчас выучилась на доктора. Ей было 3 годика, когда она к нам пришла, и я ее воспитала очень много лет. Она с нами была очень долго. Супер талантливая девочка, очень хорошая семья. И, да, эти воспоминания очень теплые. У нас даже есть видео, как они росли.
0: Но вы сейчас общаетесь как с доктором с ней или как с ученицей?
1: Нет, я с ней общаюсь уже как с другом, а не как с доктором и не как с ученицей.
0: Понятно, понятно. А позвольте, Аллочка, вас спросить, какой танец вы считаете самым и эмоциональным и почему?
3: Ну, все танцы эмоциональные в бальных танцах, но самый эмоциональный — это, конечно, паста добле, потому что это характер, это очень яркая музыка, это очень яркие акценты, это очень сложный счет, и дети, и взрослые, и ну, абсолютно все очень любят этот танец, но это самый эмоциональный.
1: Он очень характерный.
3: Характерный.
0: Да. Я просто хочу сказать нашим дорогим слушателям, вот честно, вот я сижу, я просто вдохновилась тем, что сидят передо мной две такие особы, без единой бумаги, без открытого телефона, без чата GPT, без ничего сидят. Вот прямо от души они это все рассказывают. Знаю о том, что наслышано тем, что у вас в последнее время были какие-то конкурсы, да. Но, тем не менее, я хочу назвать ваш номер телефона, воспользоваться таким случаем. 718-331-32-32. И вы всегда, если у кого-то возникнут какие-то вопросы, индивидуальные вопросы, вообще вопросы, вы можете позвонить по этому телефону 718-331-32-32. Итак, вот за последнее время у меня есть еще вопросы собраны, которые мне хотелось снова вам задать, но все-таки похвалитесь тем, что у вас были какие-то конкурсы, да, и кто, в общем-то, готовится к этому, кого вы отбираете к этому конкурсу, как на это реагируют дети, которые не участвуют в конкурсе, а может быть, у вас есть такие дети, которые вы стараетесь, знаете, по школьной традиции, вы же сами учитель в прошлом, мы старались плохого ученика всегда заинтересовать. Даже, вы знаете, работая сейчас в дневном центре, я сейчас работаю в другом дневном центре, я просто хочу сказать, что вот ты общаешься с людьми, видишь, какая атмосфера там, где мы работали, ну, я работала в прошлом и здесь, да, атмосфера абсолютно разная. И, знаете, я от многих людей это слышала и продолжаю слышать в том плане, что они говорят мне такую фразу, что нам нравится то, что мы в свое время делали так, вы и весь ваш коллектив делал это так, что абсолютно все талантливые, неталантливые, они участвовали. Вот и такой же вопрос мне бы хотелось и у вас спросить. Как вы к этому относитесь? Значит, конкурс, кто участвует, почему не участвуют другие, а может, участвуют и все, и как вы это поощряете, этих деток, и что вы делаете для этого? Это для меня тоже будет уроком.
3: Да, конкурсы это очень интересно. Это одной передачи не хватит рассказать о конкурсах.
0: Ну, вы постарайтесь сегодня.
3: Я уложусь только очень быстро. Значит, в начале сентября по привычке советской на 1 сентября у меня всегда готов список конкурсов, которые мы рекомендуем и на которые мы регистрируем детей. И если родители хотят еще какие-то дополнительные конкурсы, я всегда зарегистрирую, и всегда мы отправим детей. Мы обязательно отправляем учителей, которые сделают разминку с детьми, присмотрят, как они танцуют и так далее. Но раз в году есть конкурс, который проводим мы сами. Этот конкурс называется Dance Passion Ball. Он прошел в мае месяце, 9 мая был наш конкурс. На этом конкурсе наши студии принимают участие все дети. И Бруклинская студия, и Staten Island студия.
0: Как здорово!
3: Это очень большой конкурс. Мы его начали в этом году в 8 утра и закончили в 12 часов ночи. Принимало участие 23 студии, не считая наших студий. Очень много детей было, очень много. Целый день танцевали. Это труд 12 месяцев, и мы работаем над этим семьей. мы подыскиваем спонсоров. Саша занимается полностью креативной частью, абсолютно все это лежит на Саше. Она знает очень многих, ну, практически всех хозяев студий и связывается с ними, приглашает судей для судейства, я оформляю контракты. Это огромный труд. Нам помогают очень спонсоры, и мы очень благодарны за это спонсорам. Мы приглашаем всех детей, потому что на конкурсе есть категории, где танцуют совсем новички и до championship level, то есть самого высокого level.
1: Мастер-класс.
3: Мастер-класса, да. Поэтому никто себя никогда не будет чувствовать на конкурсе, как будто он не готов. Это по возрасту и по умению ребенка или взрослого. Был у нас очень большой праздник. Я думаю, что все были очень довольны. Почему еще любят к нам приходить? У нас всегда очень много подарков.
4: Вау.
3: Мы всегда встречаем подарками.
1: И денег,
3: да,
1: которые мы раздаем.
3: И даем денежные подарки, да. Это не везде бывает.
0: Сейчас будет не очень скромный вопрос, но тем не менее, я бы хотела услышать от вас ответ на этот вопрос. Бывали ли у вас моменты, когда хотелось все бросить?
1: Конечно.
0: И что помогло продолжить?
1: Конечно.
0: Давай, Саша.
1: Мне кажется, вот вы начали тему о конкурсном танцевании, да, и вот я недавно как раз своим студентам говорила, что чуть-чуть по-английски скажу. У всех у нас есть pressure, да, конкурсное танцевание — это, как по-русски сказать, все равно давление, да, есть давление. У всех у нас есть такой предварительный босс, да, допустим, я как бы босс у пар, а у меня есть босс — это вот результат, да, это он как бы не дотронешься до него, но он есть, этот pressure, давление — сделать хороший результат, показать хороший результат, чтобы родители были довольны, чтобы сами дети чувствовали, что они достигают чего-то. И, конечно же, вот этот нюанс иногда тебя может немножко ломать, потому что ты чувствуешь, что ты как бы делаешь максимально все, что ты стараешься максимально выкладываться как тренер, но бывают нюансы, где, ну, родители иногда недостаточно хотят уделять внимание, как бы заниматься, брать индиво, танцевальные лагеря, ездить на большие турниры, а ребенок супер талантливый, ты хочешь для него больше. Иногда ребенок очень талантливый, но ленивый, не хочет тренироваться, не хочет заниматься.
0: А родители хотят,
1: допустим. И все равно ответственность на тренера. Ребенок у тебя ленивый, а родители ожидают результат от тебя, как от тренера, и иногда это тоже морально сложно, потому что ты делаешь все, что можешь, но ломает тебя то, что поддержка и недостаточно есть как бы поддержки. Мы всегда говорим о треугольнике бальных танцев. Это родитель, тренер и танцор. Да? И у каждого есть своя ответственность. Если дисбаланс в этом треугольнике, тогда никогда не будет максимального результата. И вот это единственное, что, конечно, бывает, что ломает как тренера. Безусловно, были моменты, как COVID, допустим, когда все закрылось, и у нас были колоссальные проблемы, было сложно, мы не знали, как бороться с этим финансово. Были моменты, когда мы думали, как мы это все вытянем и выдержим, после того, что мы закрыты почти год были. Но мы не сдавались, когда все студии позакрывались, мы не сдавались, потому что, мне кажется, вот то, что мы семья, и то, что мы в это все вложились вместе, мы поддерживаем друг друга. Я никогда не кину студию, потому что это мои родители, все, что они вложили в меня, в этот legacy, я не знаю, как сказать legacy по-русски. Это не просто как бы наша студия, наш бизнес, это legacy нашей семьи, и мы никогда не отступим.
0: Богатство вашей семьи.
1: Ну да, как бы мы никогда не отступим от этого, потому что.
0: Сейчас у меня просто по вашему комментарию возникает такой вопрос. У вас есть ли у вас поддержка со стороны наших politician? Со стороны HRA, Получаете ли вы гранты? Есть ли у вас ли такое? Нет.
3: Нет, у нас таких нет. У нас нет таких, такой поддержки.
1: Мы получили citation от...
0: Это вот меня больше интересует, или вы получаете, получили финансы. То есть это у вас все на вашей эмоциональной, на собственной инициативе, на поддержке родителей и семей, которые хотят видеть своих детей в таком вот красивом аспекте, спортивный. Правильно?
3: Правильно.
0: Окей. Ну, вы знаете, молодцы, если вы вот столько времени это все, через все это проходите, это колоссальнейший труд, потому как это многого стоит. Есть ли у вас такие дети, которые, родители, которые участвуют вместе с детьми, тоже танцуют? Уроки такие есть ли у вас?
1: Уроки у нас есть «Mommy and Me», «Мама и я», занятия в Статен-Айленде, но у нас есть очень много мам в Статен-Айленде особенно, которые занимаются на взрослых групповых занятиях одновременно в те же дни, особенно когда их дети занимаются своими уроками. У нас есть очень много таких мам.
0: Я уже спросила этот вопрос, а теперь я хочу спросить, Аллочка, у вас, скажите, пожалуйста, есть ли танец, который особенно любят ваши ученики и говорят, а, давайте только вот это, давайте вот это и только вот это, или предоставляете ли вы возможность детям, я смотрю, какие они все разнаряженные, какие они красивые, насколько этот мейкап и вот эти костюмы, это колоссальный труд и родителей, которые принимают участие и соглашаются со всем этим. Это колоссальнейший труд, особенно есть разные семьи, у которых и финансовая поддержка, но финансовое состояние, не поддержка, но не настолько позволяет. Но, тем не менее, умные родители, они располагают себя и своих детей для того, чтобы они получали удовольствие. Так ли это?
3: Да, это так. Значит, по поводу того, какой танец дети больше любят, это трудно сказать, потому что все любят разные абсолютно танцы, но групповые занятия всегда спланированы заранее, поэтому на группах они учат то, что запланировал педагог. А когда правит урок начинается, педагог может спросить, скажите, там пара или это один ребенок занимается, что бы ты хотел делать или что бы вы хотели делать, каким танцем заняться. Вот это предпочтение отдается паре в случае правит урока. Ну, конечно, дети больше всего любят чачу. Это самый первый танец, который они учат, и они его любят, потому что он подвижный, и от него уже потом выходят все остальные движения. Поэтому чача это...
1: Мне кажется,
3: танец.
1: Каждому нравится танец на свой характер.
3: Абсолютно,
1: потому что история танца разная на каждый танец. Да? Чача из Кубы, допустим, самба из Бразилии, пасодобль из Испании. И это очень богатая как бы, история каждого танца. Ура. Она очень, очень богатая. И каждый танец ты можешь как тренер рассказать... очень интересными нюансами, как бы все качества, все flavors этого танца, и смотря на характер ребенка, каждый танец с ним будет resonate больше. Okay.
0: Я хочу назвать телефон вашей студии, да? 718-331-32-32, 718-331-32-32. Вот вы сказали, когда я спросила о конкурсе, вы сказали такую фразу, что участвовало 23 студии, да? Такой будет нескромный вопрос, но я надеюсь, что вы скромно ответите в плане не говорить, что вы самые лучшие. Есть ли у вашей школы, чем ваша школа отличается от других танцевальных школ? Трудно вам ответить на это?
3: Нет, не трудно.
0: Есть желание ответить?
3: Абсолютно.
0: Саша?
1: Конечно.
0: Давай.
1: Мне кажется, наша студия отличается, во-первых, в том, о чем мы говорили, что у нас family business, у нас семейный бизнес, в котором мы уже очень много лет. То, что мы простояли в нашей студии больше 20 лет, говорит о многом, говорит о том, что у нас есть commitment.
0: Потенциальный commitment.
1: Да,
0: к
1: нашему делу, что мы... Мы
0: не Вы себя делаем... зарекомендовали как профессионал,
1: Мы не
0: правильно?
1: Делаем это только из-за денег, потому что были моменты, когда, конечно же, финансово можно было легко отступить. Мы это делаем, потому что это наше любимое дело. Мы хотим создавать коллектив для детей, мы хотим создавать большую семью, теплую атмосферу креативную для наших детей, для наших родителей. Это очень для нас важно. И, конечно же, у нас всегда самые лучшие тренера и самая лучшая атмосфера для танцев. Мы предлагаем все для развития ребенка. Гимнастика, растяжка, прогоны, лучшие тренеры стандарта, привозные тренеры, мастер-класс, уровень мастер-класса делаем для наших учеников. Лагеря танцевальные для
0: учеников. Вот я сейчас про лагеря, но мне закончу свою мысль, чтобы...
1: Да, мы делаем танцевальные лагеря для наших детей. Мы придумываем интересные концерты, чтобы не только зацикливаться на конкурсном танцевании, но делать интересные разные с ними номера, чтобы немножко менять как бы картинку для них. У нас вся задумка и вся наша как бы креативность происходит вокруг детей, вокруг наших пар. Мы стараемся максимально продумывать, что самое лучшее, что мы можем для них предложить, для их развития. И это, мне кажется, этим мы отличаемся. Не тем, что мы просто стараемся делать бизнес, а тем, что у нас в первую очередь идет priority развития детей.
0: Я думаю, что это самая главная priority, которая вообще очень важна и для детей, и для родителей. Это колоссальнейший труд, конечно, но... Если это так, вы просто молодцы, честно. Аллочка, у вас есть что-то запомнить?
3: Я хочу добавить. В наше время, когда подстерегает опасность, никто не знает, где, на каком шагу и где упадет кирпич, родители наших детей, которые занимаются в наших студиях, могут спокойно жить и знать, что безопасность детей обеспечена, и они заняты столько, сколько родители хотят, чтобы они были заняты. Мы устраиваем вечера, мы устраиваем праздники, летом мы проводим лагерь. Все, что только можно, мы предоставляем детям, чтобы родители могли спокойно работать. Летом они в лагере с утра до вечера, могут потом заниматься танцами. Родители забирают, когда могут. Родители могут привести детей на наши праздники, уйти, даже устроить дейт, какое-то свидание со своим мужем. Это тоже приятно. И спокойно оставить детей в полной безопасности. Мы живем одной семьей. Мы всех принимаем в эту семью. Мы помогаем каждой семье, которая к нам приходит. Потому что не у всех есть финансовые возможности. Вы знаете, что огромное количество людей переехало с Украины, и мы от нашей Dance Passion студии, мы пригласили очень много тоже U4U с Украины людей, помогли им тоже приехать сюда и работать, и просто находиться здесь во время войны. И эти люди не всегда имеют большие финансовые возможности. Мы им помогаем всем, чем могут, всем, чем можем. И таким образом помогаем всем детям и им всем, их семьям.
0: А что вы на самом деле чувствуете, когда видите своих учеников на сцене? Вот как у вас это все происходит? Вы много назиданий им даете или в последнюю минуту вы стараетесь не сильно накалять обстановку для того, чтобы эмоциональный такой вот подъем у ребенка был в том состоянии, то, что он должен изображать?
1: Мне кажется, что тренер всегда найдет правильные слова, как бы напутствие, как это сказать?
3: Да, правильно.
1: Напутствие правильное для ученика. Конечно, между турами, когда они танцуют, будут какие-то слова, какое-то наставление обязательно должно быть. Я категорически против там кричать или учить сильно на турнире, потому что ты уже ничего не изменишь. Ты делаешь, ты как бы готовишься на турнир в зале, а на турнире ты уже получаешь удовольствие. Все, что у тебя вошло в мышечное как бы memory, у тебя получится. А настрой — это очень важно. Так что мы, конечно, настраиваем их, сами держим себя в позитиве. Но, конечно, внутри все колотится, нервы, потому что результат происходит для обоих, и для тренера, и для ученика. И, конечно же, мы радуемся и плачем вместе с ними, когда они проигрывают и когда они выигрывают, потому что это общие победы или общие как бы потери.
0: А тоже такой немножко щекотливый вопрос. Когда к вам приходит новый человек, проводите ли вы специальный отбор? А что если, как музыкант, да, если у человека отсутствует ритм, да, не слышит музыку, стараетесь ли вы как-то... Расскажите, как вы к этому подходите и что вы для этого делаете, чтобы этот ребенок все-таки остался в школе.
3: Да, ну, говорят, что танцевать можно научить и медведя. Поэтому работаем мы со всеми детьми, без исключения. Бывает, когда группа уже началась, уже прошло несколько уроков или даже несколько месяцев, и ребенку тяжело влиться в эту группу. Мы предоставляем, во-первых, бесплатную первую группу для всех абсолютно, когда могут попробовать ребенок прийти на группу, попробовать и... инструктор проэволюировать и после урока сказать, насколько этот ребенок готов к этой группе. Опять-таки, групп у нас много, они по возрасту и по уровню танцевания, и мы можем предложить или группу помладше, или группу постарше, или если шаги не получаются сразу же, мы предлагаем взять несколько правит уроков. У нас работают junior instructors, это ученики, это бывшие ученики наших основных инструкторов, которые уже начали работать несколько лет назад, и они занимаются с такими детками, они их учат начальным шагам, чтобы они могли потом влиться в группу. И таким образом у нас никто не остается с отрицательным ответом, мы принимаем всех.
0: А с вашей практики, вот все-таки много лет вы работаете в этой сфере, скажите, пожалуйста, если вы в таком процентном соотношении, присмотритесь к тому, что происходит с детьми или с взрослыми, кто больше такой вот, скажем, больше внимания отдает для того, чтобы ребенок пришел в школу. Это идет инициатива, конечно, со стороны родителей больше или больше со стороны детей, которые приходят. Вот мне интересно слышать от вас, как у вас это проходит. Я думаю, нашим слушателям будет это тоже интересно, потому как иногда родители соизмеряют всем, что могут ли и не могут позволить. А есть категория родителей, которые от себя буквально все... снимают все с себя и только для того, чтобы детки росли в том направлении, которое им и нравится, и их вдохновляет.
3: Ну, я могу сказать, что 80% детей приходят по желанию родителей.
0: Я так и знала, что это...
3: Абсолютно, и это правда. И это очень важно, потому что самое главное, когда родители хотят, чтобы дети чем-то занимались. Я не агитирую заниматься танцами. Любое занятие, чем занимаются дети, это хорошо. Это полезно для развития ребенка. Но все зависит только от родителей. Ну, в 80% от родителей. И когда приходят родители, дети начинают танцевать, и родители спрашивают, ну как тебе, ну понравилось. Да. Ну ты хочешь прийти в следующий раз. Да, ты хочешь... Это неправильно, и это никогда не будет работать, потому что дети еще не знают, что они хотят. Им нужно потанцевать или поиграть в волейбол или в футбол. И через какое-то время, через полгода, через несколько месяцев сказать, ой, мне это не нравится, я не буду этим заниматься. Или наоборот, я буду. Поэтому все-таки это основная зависимость от родителей.
0: Два вопроса, я думаю, что у нас время так буквально поджимает, да? Есть ли у вас ученики, которые начали танцевать после 50 или 60 лет, и как изменилась их жизнь и самочувствие?
3: Есть. Есть такие ученики. Саша, у тебя...
1: У нас очень много есть. У нас вот недавно пришла пара, он сейчас как раз, он только закончил делать hernia surgery, операцию на грыжу. И она уже мне пишет, что вот сейчас он выздоравливает, и мы возвращаемся на танцы. Потому что им больше, чем 50, гораздо больше, чем 50. Но так же, как я раньше говорила, это их общее хобби, которое они как бы, они boyfriend и girlfriend, по-моему, не женаты, но они, это хобби как бы ихнее, это ихнее время вместе проводить. И для них это очень-очень важно. У нас на наше hustle занятие ходят как раз вот такого возраста люди. и это их как бы спорт, и джим, и удовольствие, и атмосфера, и коллектив их, в котором они участвуют, это все для них.
0: Здорово. А если бы вы могли описать танец всего тремя словами, какие бы они были? Это легкий вопрос, вот честно. Легкий вопрос, и я уверена, что вы ответите. Тремя словами, чтобы вы могли описать танец, чтобы какой бы он был? Трудно.
3: Какой бы танец был?
0: Да.
1: Страстным.
0: Страстным. Красивым.
3: Энергичным.
0: Энергичным.
3: Красивым.
0: Захватывающим.
3: Захватывающим,
0: да. Ну, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям сегодня?
3: Приходите танцевать.
0: Окей.
3: Мы будем
0: огромное спасибо. Я признательна. Да, я признательна вам. Спасибо нашим дорогим слушателям. 718-331-3232. Со мной были сегодня Dance Fashion School. Всего вам доброго. С вами была Раиса Рос. Всем пока.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральное бюро мелиорации ввело в действие чрезвычайный план сокращения потребления воды для штатов бассейна реки Колорадо, Аризоны, Невады и Калифорнии. Из-за аномальной летней жары уровень воды в крупнейших стратегических водохранилищах страны МИД и Пауэлл упал до критической отметки, угрожая полной остановкой гидроэлектростанции. Согласно новому федеральному предписанию, Аризона лишается 21% своей годовой квоты на воду, Невада 8%. Власти Калифорнии уже объявили об введении жестких штрафов для промышленных предприятий и фермерских хозяйств за нецелевое использование водных ресурсов. Власти японского города Якаити сэкономили почти $2000, заменив газонокосильщиков 9 козами. Отпала необходимость оплачивать вывоз скошенной травы. Животных выпустили свободно пастись. Предполагается, что они, поедая траву, не дадут зарастать прудам, которые из-за бурной растительности могут потерять способность удерживать и отводить воду. Представитель фермы рассказал, что одна коза съедает в день 2 90-литровые корзины травы. При этом, когда козы питаются такой зеленью, их помет не имеет неприятного запаха. В мэрии Якаити заявили, что если эксперимент будет признан удавшимся, козы заменят сезонных наемных работников с газонокосилками и в других районах города. Трамп примет участие в церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира по футболу, сообщает ТОК-спорт. По информации источника, 80-летний Трамп намерен вручить трофей победителю чемпионата мира в нарушении регламента Международной федерации футбола. Также чиновники ФИФА предоставят Трампу самому решать, где находиться в момент награждения. Рядом с командой-победительницей или же с другими официальными лицами. Трамп намерен повторить церемонию с командой-победительницей, как он сделал это в 25-м году после победы Челси в финальной игре клубного чемпионата мира.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
7: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракт.

0: Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
1: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: Вас я попрошу остаться.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль.
2: В Нью-Йорке 5 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Вице-президент Джей Ди Венс заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном является общим документом. Конкретные вопросы будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. По словам вице-президента, Иран может получить значительный пакет мер по смягчению санкций, но только в том случае, если выполнит обязательства. При этом Венс отметил, что заявление о размораживании иранских активов в качестве предварительного условия для переговоров не соответствует действительности. Официальная церемония подписания должна состояться 19 июня в Женеве. Американскую делегацию будут представлять Венс, Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Иранскую – глава МИД Аббас Аракчи и спикер Мохаммад Багер Галибаф. Меморандум положит начало 60-дневному периоду переговоров, сосредоточенных на ядерной программе.

0: Раме и других спорных вопросах. Empire State Building объявил о продаже билетов на специальную программу в честь Дня независимости 4 июля. Гости смогут посмотреть знаменитый салют Мейсис с обзорной площадки небоскреба. Перед салютом на 80-м этаже устроят вечеринку с музыкой, едой и напитками. В этом году фейерверки планируют запускать над East River и Гудзоном, поэтому зрители смогут увидеть салют сразу с обеих сторон города. Билет стоит $580, это в 10 раз дороже обычного входа на смотровую площадку. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня, воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные и продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллионов. Компания сообщила, что сотрудники получат так называемые парашютные выплаты в связи с закрытием. Болельщики сборной Японии убрали весь мусор на трибунах в своем секторе после игры чемпионата мира по футболу. Позавчера вечером на стадионе в Далласе прошел матч первого тура группового этапа, в котором встретились сборная Японии и Нидерландов. Игра закончилась ничьей со счетом 2-2. После окончания матча японские болельщики убрали весь мусор после себя, как они делают после каждой игры, выражая свое уважение.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 16 июня, и вчера на бирже был хороший день. И не просто хороший день, а хороший день. Вчера индекс Dow Jones у нас поднялся на 469 пунктов или 0,9%. Мы закрылись на отметке 51671. Standard & Poor's 500 прибавил 123 пункта, 1,2%. 7554 был конечный результат. NASDAQ поднялся нам больше, чем на 3%. 795 пунктов плюс 26684. Это новый рубеж. А Dow транспортный индекс вчера прибавил 0,9%, 469 пунктов. И это тоже хороший рубеж. Сегодня я вижу, что нефть упала на $2.11, $77.46 стоит 1 баррель. Нефти золото плюс 18.40, $4,370 стоит унция золота, унция серебра стоит 71 цент. 5-летние госбумаги дают 4,165%. За 10 лет можно получить 4,443%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,942%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones показывает на данный момент плюс 131 пункт, Standard & Poor's 500 без изменений и NASDAQ минус 38 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, надо отметить следующее. Dynatrace. А вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Dynatrace надо покупать. Lincoln Electric нужно покупать. Flutter будет вести себя хорошо. Tesla теперь нейтральная. ExxonMobil надо покупать. Palantir. Epiphone, то есть они также будут вести себя, как и другие компании в этом же секторе. Apple надо покупать, Oracle покупать, Envent Electric покупать, Stevanato Group покупать, Covey будет вести себя хорошо, Actis Oncology, Strong Buy, Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что Actis Oncology, Strong, не просто покупать, а Strong Buy. Chem4 Therapeutics будет вести себя хорошо, Beta Home and Finance покупать, Rocket Companies, Fannie Mae, Freddie Mac, теперь нейтральный ранее был покупать. Prenetics Global Limited покупать, Kilroy Realty покупать. Цены, которые сегодня с утра изменились, SpaceX продолжает двигаться наверх. Компания, которая 2 дня вышла наверх за $135, сейчас показывает, в данный момент я вижу, что они закрылись на 192.50. Сейчас они торгуются в районе $201 уже. Хансман. Хансман упал на 10%. Дэйв Бастер сегодня упал на 14%. Робин Худ поднялся на 2%. Yum Brands. Yum Brands продает пиццу Хват, продает пиццу Хат. Это интересная новость. Long Range Capital и Yum China покупают за 2,7 миллиарда долларов. Вот, пожалуй, все акции поднялись на 0,6%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию или конкретных действий. Пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Я лишь хочу вам напомнить, что ни одна компания, акции ни одной компании не могут идти только наверх, включая такой хороший, как SpaceX, или такой хороший, как Tesla, не могут идти только наверх и не могут идти наверх безостановочно. Остановка должна произойти, поэтому не будьте очень осторожны, не гоняйтесь за самыми высокими покупками. Поговорите с вашим консультантом, стоит ли вам уже делать. В данный момент акции вышли за 135 и стоят уже 200. И это всего лишь за 3 дня. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
5: хорошо получается.
4: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
5: Дэвидсон Радио.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Марк.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре у нас сегодня уже 16 июня. Напомню, что это 167-й день года. До конца года 198 дней. Это еще не середина, но уже потихонечку мы приближаемся к этой дате. К дате середины года. Казалось бы, вот совсем недавно мы приглашали наших уважаемых радиослушателей провести или отпраздновать приход 26-го года вместе удивительной компанией, весело и ярко. А вот уже половина этого года прошла, почти прошла, и впереди у нас еще остался кусок лета, осень и начало зимы. Я вас, друзья, и поздравляю. Сегодня, как и обычно, у меня есть те, кто помогают или же поддерживают мои эфиры. Я напомню о том, что в эти выходные прошла ярмарка здоровья, которую провело агентство Welcome Care. Рассказывали нашим радиослушателям, посетителям, гостям, хомэтендам, как сегодня работают новые правила, какие возможности появились у тех людей, кто только приехал в страну, при каких условиях, имея разрешение на работу, можно приступить к построению карьеры, как пройти обучение, получить сертификаты PCA и HHA и многое-многое другое. Какая сегодня существует помощь детям с аутизмом, а агентство Welcome Care и с этим помогает, то есть и взрослым, и детям. И встреча была это очень интересно. Напомню, телефон агентства 718-232-4850. И если вы имеете разрешение на работу, то крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, Нью-Джерси ближняя и даже Параковый. Обратите на это внимание, если хотите работать. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA, но если нет сертификатов, бесплатное обучение, и вы начнете работу в агентстве Welcome Care. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850, 232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты, и плюс дополнительные бонусы. Кстати, награждали денежными подарками и бонусами тех, кто отработал в агентстве 10 и более лет, то есть успешных home attendant. Далее хотел бы напомнить о том, что существуют различные программы. Выделю одну детскую программу. Детям с аутизмом существует программа помощи. Существует программа помощи тем детям, которым до 18 лет имеется Medicaid, значит, можно получить до 24 часов уход на дому. Ну и программа для детей, у которых наблюдается отставание в развитии. Но в целом-то все нормально. Надо немножко с логопедом позаниматься, немножко получить помощь массажистов, физиотерапевта или других специалистов. Такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care. 718-232-4850. Welcome Care с нами, как в семье. Еще одно сообщение касается возможности, то есть в данном случае это приглашение и возможность и приглашение для тех, кто хотел бы наладить свою жизнь с агентством Enriched Adult Daycare. Это центр для отдыха, для общения. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Сам центр расположен в районе Бенсонхёрст. Вот, и если вы там проживаете, в этом районе, то сам Бог велел вам обратиться в этот центр и посмотреть, насколько это интересно и как сильно это отличается от всех предложений в городе. Но если же вы живете на Фараковой, дальний, казалось бы, район, не всегда хотят из этого района забирать людей, забирать посетителей, центр Enriched Adult Daycare забирает. Ну и район Квинса. Квинс близко, по PQE, раз-раз, и вы в центре, поэтому также позвоните, и вы будете приятно обрадованы и обстановкой, и атмосферой. Вас привозят, увозят, вам готовят вкуснейшую еду, готовит шеф-повар ресторана «Астория», возят в бассейн и в баню, на экскурсии, концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Вы можете продолжать обучаться, неважно в каком вы возрасте. Принимают все планы MLTC и программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и еще одно сообщение, с которого я сегодня тоже начинаю нашу программу, это приглашение к доктору Михаилу Рисману. Напомню, что доктор Михаил Рисман, он специалист по лечению боли, занимается этим уже более 35 лет в Нью-Йорке. Его офис расположен по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, телефон 718-769-7191. Доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы почувствуете облегчение и выздоровление, то есть избавление от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Aetna, Fidelis, 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману по телефону 718-769-7191, 718-769-7191. Ну, а сейчас я бы хотел вам напомнить о том, что погода у нас стоит хорошая, теплая. С точки зрения прогноза, максимальная температура будет плюс 25 градусов Цельсия. Солнечный день, максимум будет в 3-4 часа дня, 5 часов дня, потом начнет падать, но солнце сохранит свою главную позицию. Заход солнца 8:29, и впереди в целом вообще у нас хорошая погода и хорошие солнечные теплые дни. Там пару дней будет дождик, но неважно. Обычно, знаете, как пишут, процентное состояние, допустим, 35%, 45%, это не значит, сильный он или слабый, а это проценты вероятности, то есть, возможно, будет, а возможно, нет. Я желаю, чтобы дождя хватило для того, чтобы трава и растения могли пить и есть. А в целом, конечно, мы будем ждать от этого года, от этого лета хорошую погоду. А хорошая погода, она подразумевает и любовь, и танцы, и, конечно, может быть, одного из главных певцов любви и танцев я бы сейчас вам и представил. И это, в моем понимании, Леонард Коэн, который спел «Dance me to the end of love».

0: Это был Леонард Коэн с его абсолютно бессмертным хитом «Dance Me to the End of Love». Ну, а мы, дорогие друзья, продолжаем. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Сейчас середина часа, 9 часов 30 минут. Время прерваться на короткие новости и рекламу. Сразу после продолжим. С вами Михаил Брославский, Акмаль Тахиров за звукорежиссерским пультом.
1: Ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвизон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». И я бы хотел сегодня, друзья, продолжить тему того, что, собственно, происходило в нашем городе в конце прошлой недели. А это замечательная победа нашей баскетбольной команды. И если вы следили, то Нью-Йорк не спал практически ночь игры, и впервые за 53 года Никс стали чемпионами NBA. Команда, над которой десятилетиями шутили, наконец-то вернула чемпионский кубок Madison Square Garden. Для многих болельщиков это первая победа любимого клуба за всю их жизнь. Представьте, если кому-то сейчас меньше, чем 53 года, то, возможно, он и никогда и не праздновал победу своей любимой команды «Никс». А вот, знаете, вам это событие произошло буквально пару дней тому назад. На улицах Нью-Йорка настоящий праздник был, а в некоторых местах и настоящие сумасшествия. Спортивные комментаторы уже называют эту победу главным событием года для нашего города Нью-Йорка. Ну, есть и свои герои в этом поединке. А я лишь напомню, что этот первый чемпионский титул с 1973 года, а всего третий в истории клуба. Ранее они выигрывали в 1970 и в 1973 годах. Что ж, это прекрасное событие, действительно достаточно радостное для нашего города, ведь мы-то хотим всем рекордам наши имена дать, правильно? Никак не по-другому.

Сегодня, дорогие друзья, среди различного рода нелепых праздников, которые отмечают в разных странах, да, и, собственно, Нью-Йорк, и Америка в целом придумывает совершенно непростые события и даты, в которых можно поздравлять и согласно профессии, и согласно дня недели или месяца и прочего другого. Так вот, сегодня Америка предлагает нам день исполнения желаний. Казалось бы, просто желания у детей, у взрослых, может быть, имеют и разные причины, но они еще имеют и какие-то биохимические процессы, которые происходят в организме. Ибо все, что с нами происходит, как в свое время спел и Тимур Шаов, да мы уже теперь и от науки это знаем, это химия, биохимия, физика нашего организма. Гормоны скачут и вызывают у нас и смены настроения, и покраснения, и слезы. Об этом можно говорить в медицинской передаче более подробно. Но я бы хотел сказать, что с возрастом все больше хочется не только собственные желания исполнять, но и дарить кому-то исполнение чужих желаний, в частности, детям. Согласитесь, если вы сейчас уже в возрасте бабушки или дедушки, то, возможно, не так важно что-то получить для себя, сколько подарить что-то внуку, сколько решить его какой-то запрос, ну или любимому человеку. Суруханов в свое время спел замечательную песню, которая называется «Желаю тебе». Это перепевка одного из мировых хитов на русский, на русскими словами и русскими буквами. Но песня-то хорошая. Игорь Суруханов «Желаю тебе».

0: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Смотрите-ка, 16 июня, есть огромное количество разных интересных событий, и следующий праздник, ну, казалось бы, праздник в кавычках, праздник, день, который вывели на позицию отмечания, ну, я не призываю вас выпить, день чекушки. Я просто с точки зрения истории, откуда вообще появился этот объем 250 миллилитров, по какой причине в хрущевские времена вдруг возник такой объем. Итак, день чекушки, выпадающий на 16 июня, вы не найдете в календаре официальных праздников, но он имеет право на существование. История его возникновения умалчивается, но, скорее всего, корни уходят в давние традиции, столь близкие русскому народу. Чекушка представляет собой тару из стекла, объем которой равен 250 миллилитров, а ассоциируется она прежде всего с водкой. Название возникло в России от старинного слова «четушка». Объемная мера, равная двум чаркам. Кстати, во времена Хрущева, когда велась неустанная борьба с пьянством, водку продавать на разлив было запрещено, равно как и выпускать ее в бутылках на 250 миллилитров. День чекушки мог возникнуть исключительно в стране СССР, где водка никогда не считалась просто алкоголем, а издавна известна как напиток, придающий особый колорит блюдам традиционной национальной кухни. Ее принято было подавать к жареной свинине с гарниром, раннему боку, пельменям, всем разновидностям солянки. Не обходились без нее и блины с несладкой начинкой, грибами, мясом, икрой или рыбой. Водка обладает как раз такими органолептическими свойствами, что идеально соответствует закусочному столу. Вот почему эти два понятия стали неразрывными.
1: От чекушки станет всем теплее.

Шуточная песня, написанная, по-моему, к одному из КВНовских номеров, хотя было и много других по этому поводу. Называлась она «Четвертиночка» или «Чекушечка». Вот. Интересно происхождение фразы «сообразить на троих». Она возникла еще во времена Советского Союза, когда за бутылку водки и незамысловатую закуску, обычный плавленый сырок, как, например, нужно было отдавать в магазине ровно 3 рубля. А значит, втроем можно было скинуться ровно по рубчику. Помните этот фильм «Афоня», когда он говорит: «Эй, Афоня!» Я, говорит, ты кто, родственник? Мне, говорит, родственник, он, значит, рубль должен. Помните? Эти времена канули, безусловно, в лету, но сейчас можно отлично отметить день чекушки, купив немножечко водочки и закусочки, чтобы вспомнить былое и поговорить с друзьями по душам. Ну, по каким таким душам, с какими друзьями под водочку поговорить? Вспомнить, может быть, какие-то фрагменты из своей жизни. Строят ряды, может быть, армию, кто успел послужить, может быть, какие-то дворовые или студенческие посиделки. Ну и, безусловно, водки еще, или чекушки, они еще с любовями разными связаны. С теми, которые сложились, и с теми, которые не очень. В частности, вот написал в свое время Александр Розенбаум песню «Чекушка», вернее, не «Чекушка», а «Четвертиночка», и исполнил ее вместе с Григорием Лепсом. Мне эта версия понравилась, и я готов ее вам предоставить.

Ну, вот так и любовь, получается, и водка погубила кучу жизней и характеров. Мы продолжаем, и уж заканчивать будем точно на веселой и радостной ноте. И эту ноту я решил взять из наших с вами воспоминаний. Сегодня празднует свой день рождения Митхун Чакраборти. Вряд ли многие из вас знают, о ком я говорю. Имя при рождении Гоуранга Чакраборти. Он родился 16 июня 1950 года в Калькутте. Ему 76 лет исполнилось именно сегодня. Индийский актер, снявшийся более чем в 350 фильмах, известен по ролям в музыкальных мелодрамах «Танцор диско», который мы прекрасно с вами знаем, и «Танцуй, танцуй». Именно там, собственно, для нашего зрителя русскоязычного он и получил свой пьедестал, и мы его помним. Родился он в Калькутте, Индия. В принципе, попал в очень нехорошую компанию. В конце 60-х годов Чакраборти примкнул к леворадикальному крестьянскому движению террористов, наксалитов, которые восставали против коррупции правящих классов и социальной несправедливости. Многие его друзья были казнены или посажены в тюрьму, чтобы спасти сына. Впоследствии от суда отец его отправил в Бомбей к дяде. Далее началось весьма симпатичное его существование. Говоря о 1995 году, зрительским голосованием журнал «Film Fire» признал Митхуна Чакраборти наиболее сексуальным актером. А в 1999 году он был занесен в Книгу рекордов, как актер, сыгравший максимальное количество главных ролей, вдумайтесь в эту цифру, 249 фильмов. На то время, это 1999 год, сейчас, наверное, больше, вот, он сыграл главные роли. К концу 90-х годов Чакраборти входил в число самых богатых жителей Индии. Он основал сеть отелей «Монарх». Кроме бизнеса, артист приобрел футбольную и крикетную команды. Возглавил профсоюз кинематографистов. Регулярно появлялся в ток-шоу «Танцуй, Индия, танцуй», где выступает в качестве судьи. Ну, я не буду рассказывать всю его карьеру, возможно, это и не так интересно, но факт остается фактом. Он продолжает работать, продолжает заниматься своей деятельностью и добился очень многого. Кстати, благодаря папе, не отправил бы папа его в Бомбей, возможно, он бы оказался в тюрьме. Но заканчивать будем песней, которая, возможно, звучала, ну, наверное, на всех танцплощадках в то время. Джимми, Джимми, Ача, Ача. Давайте послушаем и напомним друг другу, как это было тогда, в те времена.

Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Интернет-сайт David Zone Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Севой Капланом и Васей. Вася на переднем плане, он бежев. Переходим к новостям. И начнем с того, что относим к разряду What's News Worldwide. На саммите Большой Семерки во французском городе Эвиан-Лобен лидеры пообещали Киеву увеличить поставки систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Кроме того, они готовы рассмотреть возможность передачи Киеву военных лицензий, чтобы Украина могла сама наращивать оборонное производство. Наш президент сказал, что Соединенные Штаты могут восстановить санкции против российской нефти, которые были приостановлены во время войны с Ираном. И он же пообещал лидерам Большой Семерки поддержку Украины, то есть со стороны Соединенных Штатов, в обмен на их помощь с разминированием Армузского пролива. Причем, я так понимаю, что поддержка Украины будет за счет лидеров Большой Семерки. Это, если это так, то это классная комбинация, это мельница, которая была блестяще описана в книжке про Бориса Березовского, когда он еще не был покойным. Причем книжка, что интересно, вышла сначала на английском языке. Это весьма интересный момент, то есть если книжка читабельна на английском, то ее на русском вообще, если издавать, то много лет спустя. Вот, как вот, скажем, огромный шум произвела книга воспоминаний Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которую когда-то вывез Соломон Волков, музыковед, культуролог, на Запад, и который ее издал, и очень славно она продалась. Это было во времена еще самиздата, давным-давно, то есть я так понимаю, что хватило денег, чтобы купить квартиру в Манхэттене. Но на книжках можно заработать и больше. Но я много лет его спрашивал, когда мы случайно где-то встречались, а когда на русском и будет ли на русском? Он говорил, да не, зачем? И потом, когда уже стало ясно, что переиздание на английском больше не будет, то тогда он издал ее на русском. Это давно легло в основу моей твердой уверенности, что моей целевой аудитории нужно в первую очередь предлагать то, чего на русском еще нет. Что мы с Васей делаем, кстати. Россия начала массово и успешно использовать систему подавления спутникового сигнала Starlink в Украине, в частности, во время войны, на котором зарабатывает, между прочим, достаточно Илон Маск. Соединенные Штаты разрешат Ирану немедленно начать продавать нефть и топливо в рамках сделки о прекращении войны, что дало Тегерану ранний финансовый стимул для прекращения конфликта. Дональд Трамп сослался на закон времен Холодной войны с целью ускорить производство критически важных боеприпасов после значительных их расходов в Иране. Группа людей разработала подробные планы атаки на бой Ultimate Fighting в клетке на газоне Белого дома с помощью дронов и снайперов, но заговор был раскрыт, когда обеспокоенная мать одного из них позвонила в полицию и сказала, что ее сын, 19-летний Тайсон Пер, общался онлайн с группой, которую в судебных документах описывают как бывших военных и обязательно христиан, члены которые выражали ультрарелигиозные и антиправительственные настроения и жаловались друг другу на коррупцию в правительстве и на обращение с делами Джеффри Эпстина. Имена, кроме первого, Тайсона Пер, такие: Эйбрахам Хемозилу Альварес, Дэниел Эскридж, Брайан Омар Ро и Майкл Эллен Томас. Федеральный прокурор в Миннесоте предъявили обвинение 15 человекам, по их мнению, участникам организованной кампании по прекращению миграционного контроля в Миннеаполисе, в Сент-Пол, конкретнее, прошлой зимой. Конгрессмен Майк Коллинз выиграл второй тур праймериз Республиканской партии в Джорджии, что привело его к противостоянию с сенатором-демократом Джоном Оссофом в ключевой битве осенью. Вермонт запретил корпоративным структурам, таким как частные инвестиционные компании и хедж-фонды, вмешиваться в медицинскую практику в медицинских учреждениях, которые они поддерживают. То есть уборщицей, очевидно, можно руководить, а вот врачом и медсестрой нет. Следователи из Нью-Мексико приказали более чем 20 компаний сохранять документы, связанные с Эпстином и его соратниками, что свидетельствует о расширении уголовного расследования в отношении Ранчо Зорро, принадлежавшего покойному. Министр здравоохранения Роберт Фицджеральдович Кеннеди-младший приказал американскому пассажиру, подвергшемуся воздействию хантавируса на круизном лайнере, оставаться на карантине против ее воли и вопреки рекомендации экспертов. Организаторы Уимблдонского турнира, чемпионат по теннису, сообщили, что выдали wild card, это спецприглашение, суперзвездам, сестрам Сирене и Винус Уильямс. Они сыграют в женском парном разряде. Сирене сейчас 44, Венеции 45. Она постарше, но у Сирены уже двое детей, а у Венеции что-то пока не слыхать. Кстати, она постриглась, просто красивая баба. То есть, когда все так на кортах, с длинными волосами, ну, запакованными, ну, это не смотрелось. А вот когда она появилась среди комментаторов, ну, в связи с French Open, я просто не мог понять даже, кто это. Она всегда говорила неплохо, кстати, но... Сделали прямые волосы, челку. В общем, кто не видел, губы красные совершенно. И последнее из числа международно масштабных. Бальный зал и бункер, который захотел построить, нет, не Джек, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, придется возводить на деньги налогоплательщиков, хотя глава государства обещал покрыть расходы за счет частных пожертвований. Об этом в деталях позднее, после выпуска вот этих срочных новостей. Business and Finance. SpaceX заявила, что купит материнскую компанию Cursor, она называется Anysphere, за $60 миллиардов, потому что им нужен этот автономный кодировщик, который поможет SpaceX догнать конкурентов по искусственному интеллекту. Рыночная капитализация SpaceX превзошла уже Amazon. Это на пятый всего день торгов на бирже. Акции SpaceX выросли на 4,8% во вчерашней сессии, а основные индексы завершились в смешанном состоянии. S&P 500 и Nasdaq упали на 0,6% и 1,2% соответственно, а Dow подрос на 0,6%. У меня забавная ситуация с темами, связанными с торговлей на бирже. Но об этом, если останется время сегодня, я обязательно расскажу. А сейчас просто в двух словах один очень важный вывод, к которому я пришел практическим путем. Значит, нужно, чтобы у вас было три пакета. Один, привязанный к S&P 500, один, который привязан к NASDAQ, и один, который привязан к Dow. То есть это диверсификация. И тогда может происходить такие вещи, там, скажем, ну, дальше вы должны, так сказать, регламентировать. Финансовые консультанты вам составят пакет, потому что человек, который не имеет опыта, он не может составить, скажем, портфолио из 80 позиций. Нужно рассчитывать на такие крупные институты, как Vanguard или Fidelity, я не знаю, или Pacific Life там. Вот так у меня, например, вчера по привязкам с NASDAQ было падение акций в одной из групп, а зато по той группе пенсионного портфеля, которая связана с Dow, был серьезный рост. То есть в результате я вчера заработал очень прилично, хотя на высоких технологиях потерял, но это вещь временная. Тут надо держать руку на пульсе, короче. Банк Японии повысил процентные ставки до 31-летнего максимума, чтобы защититься от рисков инфляции, связанных с резким ростом цен на энергию. Robinhood Markets сократит около 10% своей рабочей силы, то есть примерно 290 позиций, для сокращения затрат и повышения, соответственно, эффективности. Rivian уволил сотни сотрудников, составляющих менее 2% рабочей силы этого производителя электромобилей. BMW сократила прогноз на год, поскольку конфликт на Ближнем Востоке принес более серьезные последствия, чем ожидалось, и конкуренция на китайском рынке усиливается. Norwegian Air Shuttle согласилась приобрести компанию по отелям и туризму Nordic Leisure Travel за первоначальный бюджет в 833 миллиона долларов. Это начало большого пути. Европейский производитель чипов STM Electronics стремится привлечь 1,5 миллиарда через продажу конвертируемых облигаций. И последняя по бизнесу в мировых масштабах DeepSeek привлекла более 7,4 миллиарда долларов в первом раунде сбора средств для поддержки разработки искусственного интеллекта. Там такая гонка, такое volatility и такое количество дилетантов, которые поперли на рынок, что потом, когда пройдет все это, как прошло там все доткомовские, Y2Y, все эти ситуации, все эти пузыри, люди будут вспоминать задним числом, говорить, вот, я мог, но ничего не сделал. Не так ли? Вчера федеральное правительство обратилось к судье с просьбой остановить первую в Соединенных Штатах программу репараций, которая предлагает чернокожим жителям небольшого города Иллинойса по 25 тысяч долларов за жилищную дискриминацию по расовому признаку. То есть это присоединение фактически к уже существующему иску, который признал ту программу неконституционной. А программа, это, кстати, любопытная формулировка, то есть, в принципе, мы расплачиваемся за рабовладение черными. Белые расплачиваются в этой стране, но, во-первых, это уже дискриминация по цвету кожи, вот, а во-вторых, Конституция предполагает, что мы все равны. Программа, запущенная в этом городе, он называется Evanstone, повторяю, в штате Иллинойс, в 21 году она была запущена, является первой и единственной в своем роде в Америке, выделяющей 20 миллионов долларов чернокожим и их прямым потомкам, проживавшим в городе с 1919 по 1969 годы и подвергшимся дискриминации в жилищной сфере из-за разных городских постановлений, политик и практик. Жители, несмотря на то, какая их раса, столкнувшиеся с дискриминацией из-за политики или практики города после 1969 года, тоже имели право на участие в этой программе, и город уже распределил более 7 миллионов, используя доходы от местного налога на легальную продажу марихуаны, сотням людей в размере по 25, да, тысяч, как было установлено, на ремонт дома, первоначальные взносы при покупке, выплату процентов или штрафов за просрочку по невыплате. Президент Дональд Трамп заявил вчера, даже практически сегодня уже, вот после полуночи, что откладывает выдвижение Джея Клейтона на пост главы американского разведывательного сообщества, чтобы заставить Конгресс принять меры по законопроекту об удостоверении личности избирателей, который в настоящее время не имеет достаточной поддержки для принятия. Трамп в длиннющем посте на своей странице «В трусах сосал» заявил, что сохранит Билла Пулты, высокопоставленного чиновника по жилищному строительству, в качестве исполняющего обязанности директора национальной разведки. Это все рычаги. Кстати, тут есть чему у Трампа поучиться, как он использует рычаги, создавая те, которых нету. Федеральная судья, она у вас слева на экране, получившая дисциплинарное взыскание после расследования, установившего, что она занималась сексом с полицейским, который у вас справа на экране в своем кабинете, посетила некое партийное мероприятие, о чем солгала при столкновении с обвинениями. Так вот, она взяла самоотвод в тяжбе из-за избирательных данных в Джорджии после того, как Министерство юстиции поставило под сомнение ее способность быть беспристрастной. Министерство попыталось отстранить окружного судью Соединенных Штатов Элеонор Росс от дела, ссылаясь на ее присутствие на мероприятии окружного прокурора округа Фултон Фанни Уиллис, которая преследовала президента Трампа. И вчера Росс подала постановление о самоотводе, написав, что делает это из предосторожности на случай возможного восприятия предвзятости с ее стороны. Кстати, это Элеонор Росс, никакой родственной связи с нашей замечательной Раей Росс не имеет. А вот эта новость останется у вас в памяти навсегда. Отец из Оклахомы, вот он у вас слева, такой молодой в кепке. Фамилия его Броски, тут уже сразу, совсем свой, но имя у него Тайлер, чужак. Возвращался в Оклахому из Флориды на минувших выходных и заехал на бензозаправку Quick Trip в Алабаме, чтобы его дочери могли воспользоваться туалетом. Но он мужского пола, а две маленькие дочки, соответственно, не мужского. Куда везти? Ну, на бензозаправках туалет там на одного человека, для женщин, для мужчин. И Броски отвел девочек в пустой на тот момент женский туалет, но не в мужской. Причем он написал в подписи к TikTok про эту историю, что я бы предпочел сделать то, что я сделал, нежели привести двух маленьких девочек в мужской туалет, полный взрослых мужчин и грязных кабинок. А пост его набрал более 13 миллионов просмотров. И число их растет. Ситуация обострилась, когда другой клиент, он у вас справа, с телефоном у уха, столкнулся с ним после того, как жена и свекровь этого самого другого клиента сообщили, что в женском туалете находится мужчина. Дочери Бродского плакали из-за поведения этого клиента, который вызвал полицию, а сотрудник Quick Trip, мужчина, вошел в женский туалет, закрыл дверь перед носом того, кто звонил в полицию, и извинился перед Броским и его девочками. Правда, славно. А эксперты предупреждают, что преступники все чаще прочесывают интернет в поисках признаков богатства, которые могут привести к новым жертвам. Причем я не случайно известную телеведущую с ее мамой, пропавшей несколько месяцев назад, разместил сейчас на экране, потому что это расследование привело к этому выводу на основе поисков, безуспешных поисков Нэнси Гутри. И последняя новость из числа срочных. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани объявил открытую лотерею для восторженных болельщиков Нью-Йорк Никс, чтобы получить бесплатные билеты на церемонию чемпионства в мэрии города после, естественно, Tape Parade, праздничного парада с лентами. Кстати, кто не видел, очень рекомендую посмотреть, по-моему, это позавчерашнее шоу Джона Стюарта, ну, просто офигенно смешное, связанное с торжествами по поводу победы Никс. Ну, это все с новостями срочного порядка. Наш телефон в студии для тех, у кого появились ассоциации и мысли по поводу услышанного, 718-303-90-90. И вы можете набрать его сейчас во время вот этого перерыва на рекламу.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
7: Слышите? Шаги.
8: Этим утром многое может измениться.
9: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
5: Так, послушаем сначала вас. Прошу вас, пожалуйста.
11: Доброе утро.
5: Уже в эфире. Юра, доброе привет.
11: Брат,
5: что скажешь, дорогой?
11: Связь. За вчерашний твой эфир не слушал, но получил несколько звонков. Он говорит, как это про Израиль? Говорят, а ты молчишь. Ну, отсутствовал кайф. Я не слушаю эти копейки. Хотя бы для того, чтобы просто поставить ставки. Сейчас со всех утюгов несется и в Израиле, и здесь, что Трамп кинул, Трамп подвел. Вся та же самая схема. Но они не могут подать. Знаешь, это родители есть. Пол работы не показывает.
5: А, я догадался, Юр, у тебя всегда прерывается телефон, прям беда какая-то. Ты интересные вещи рассказываешь, не понимая, что с твоим телефоном, из какого места ты звонишь, вот сейчас я тебя вообще перестал слышать. Я понял, что какие-то вещи не рассказываются, но Трамп не совсем кинул Израиль, как это выглядит, да? Не, ну все, так не получится. А, Юра, передайте Юре, потому что он, возможно, не слышит меня, что не надо пользоваться в Нью-Йорке WhatsApp, потому что надо пользоваться провайдером. Так, теперь из шумных наших местных новостей, не потому что это, так сказать, удар по нашему президенту, ни в коем случае, ни в коем случае. А сейчас я так посмотрю, у меня была картинка на этот счет. Опа, сейчас... Ну, нет, так не получится. Я ее... Картинку сейчас я сделаю. Вообще, в принципе, сделаю. Вот она. Она того стоит. Секунду, я извиняюсь. Все, когда один делаешь, то иногда не все успеваешь. Ну, давай, быстро. Когда быстро... У меня... Я научился быстрее нажимать кнопки, чем реагирует мой компьютер. Значит, речь идет о заебальном зале при Белом доме. Так, все, сейчас я вам его дам. Вот он зал. Ага, вот он зал. Значит, какая история с ним связана? Трамп заявил, что деньги налогоплательщиков, как известно, не будут тратиться на постройку бального зала, а счета подрядчика показали совсем не то. Внутренняя оценка стоимости подрядчиком проекта оценила его стоимость в 600 миллионов долларов, половина из которых поступила из налоговых средств. 5 месяцев спустя после сноса восточного крыла Белого дома президент Трамп заявил, что проект строительства этого огромного бального зала и бункера на его месте обойдется, ну, примерно в максимум 400 миллионов долларов, и что частные доноры оплатят все это. То есть, когда это произошло, я про это рассказывал, вообще никаких претензий по части грандиозности постройки недвижимости в, так сказать, в священном месте к Трампу не могло быть. Ну, расширил, улучшил, обезопасил. В общем, и все это частные доноры. Правда, были сомнения насчет того, что в обмен получат частные доноры, потому что, к сожалению, наш президент использует свое служебное положение в личных целях. Но он тогда сказал совершенно точно, что все это бесплатно для налогоплательщиков. «У нас нет ни одного налогоплательщика, который бы внес хотя бы 10 центов», сказал Трамп журналистам 31 марта. Описывает проект, как включающий бомбоубежище и даже крупные медицинские такие учреждения. Ну, в принципе, классный проект. Но подробное резюме, так сказать, проекта, подготовленное подрядчиком для Белого дома более чем за 3 недели до комментариев Трампа, вот тех самых, то есть до 31 марта, оказывается, оценивал общую стоимость строительства в 600 миллионов долларов, и более половины из них поступило от налогоплательщиков. Это стало известно, согласно копии сметы подрядчика, полученной коварной газетой The Washington Post. И самое интересное, это то, что российские прокремлевские СМИ, которые очень осторожно дают комментарии по поводу Трампа, потому что он друг Путина, как известно, они сегодня сослались на эту статью. Но только чуть-чуть совсем. А я вам рассказываю все детали. Значит, вот The Washington Post – это та самая газета, которая вскрыла Watergate. С момента первого анонса проекта, который называется East Wing, то есть восточное крыло. Вспоминаю Beauty and the Beast, когда East Wing, а вот на восточном крыле любил проводить время чудовище. Так вот, с момента анонса этого проекта, который имел место в июле прошлого года, Трамп неоднократно заявлял, что стоимость не превысит 400 миллионов, а частные пожертвования, направляемые через некоммерческую организацию, покроют всю стоимость. Это, кстати, очень интересный момент технический, потому что некоммерческая – это нон-профит. Но, во-первых, они создаются для того, чтобы избегнуть потолка и скрыть, то есть потолка пожертвований и скрыть имя, кто стоит за этим. То есть если не напрямую в данном случае получены деньги на стройку, то значит есть что скрывать. Это к сожалению. Но это так. А вот, и, значит, неоднократно президент заявлял, что всю стоимость, были случаи, когда он заявлял, что секретная служба и военные внесут вклад, естественно, в улучшение безопасности, не уточняя, правда, стоимость этих самых улучшений, потому что расширение, так сказать, бального зала и пристроек предполагает увеличение бюджета на security, на охрану в целом. Несколько обзоров проектов, представленных Белому дому компании Clark Construction. Кстати, биддинг отсутствовал. То есть обычно любые государственные подряды, там должен быть аукцион, кто возьмется за лучший срок, лучшее качество и за меньшие деньги. Здесь не было ничего. Так вот, эти проекты показывают, что внутренние оценки затрат значительно превышают то, что официальные лица администрации признавали в публичных комментариях или в судебных документах. Наоборот, они показывают, что работа в значительной степени будет зависеть от средств налогоплательщиков. Проект этот был изначально крайне непопулярен среди большинства американцев, и даже некоторые республиканские законодатели отказывались его финансировать. Но у нас Конгресс находится под большим прибором, и когда Белый дом впервые объявил о плане строительства бального зала 31 июля прошлого года, в пресс-релизе было указано, что взносы от самого Трампа и других патриотических доноров, это буквально так сказано, покроют стоимость проекта, которая, по их словам, составит тогда 200 миллионов долларов. И Белый дом добавил еще, что секретная служба предоставит необходимые меры безопасности и модификации. Причем о подземном военном бункере не упоминалось, но это так просто. Это все. По этому поводу есть желающие высказаться? Наш телефон студии 718-303-9090. Теперь я перехожу к тому, что было вчера на бирже. SpaceX заявила, что купит материнскую компанию агента по кодированию искусственного интеллекта Cursor за 60 миллиардов долларов, о чем я раньше сказал. Теперь деталь. Эта сделка может помочь SpaceX привлечь корпоративных клиентов, которые избегают внутреннего чат-бота Grok. То есть это Grok, это дитя тоже, как и SpaceX, дитя Маска. А вот им нужны корпоративные клиенты. Cursor конкурирует с Claude Code и Anthropic. Claude делает Anthropic и Codex, который делает OpenAI. И в результате акции SpaceX подросли почти на 5%, что подняло рыночную капитализацию Амазона в том числе. Последнее соглашение о прекращении огня с Ираном, естественно, предусматривает быструю финансовую помощь для Ирана, и в рамках сделки, которая, как ожидается, будет утверждена, наверное, послезавтра, Соединенные Штаты разрешат Ирану немедленно начать продажу нефти. Соглашение также предусматривает значительное снятие санкций, если Иран согласится уничтожить свои ядерные запасы. И тут становится офигенно интересно. А нефть упала, как и следовало ожидать, а акции провели неоднозначный день. А фьючерсы на Brent упали на 5% до $78.96 за баррель. Это впервые с первых дней конфликта в Иране, опустившись ниже 80. Россия пострадала от этого тоже по нефтяному, так сказать, направлению. И только Дау завершил день в зеленом цвете, о чем говорилось раньше. Добавил 332 пункта. Япония повысила процентные ставки с 0,75% до 1%. Это максимум за 31 год, поскольку Япония сталкивается с инфляционными рисками, вызванными войной в Иране. Я сейчас, кстати, планирую поездку осенью в Японию, и все разговоры по поводу топлива и, соответственно, роста цен, они, в общем-то, странным образом не видны, когда ты начинаешь искать билеты. Причем разница очень интересная. Если лететь из JFK, то можно купить билеты прямой рейс economy за 1100 round trip. А если из Ньюарка, то прямой рейс примерно 1500. То есть получается $400 экономии, если через JFK летишь. Но это цена, которая была примерно такой же до войны. Не знаю, с чем это связано, но обязательно с этим разберусь. Да, и по поводу повышения Японии процентных ставок, это происходит после того, как Европейский центральный банк на прошлой неделе впервые за почти что 3 года повысил ставки. Не понизил, а повысил. Центральные банки Соединенных Штатов должны принять решение завтра. Это будет безумно любопытно, потому что Трамп требует всегда, чтобы они понижали. Но из-за этого хочет менять председателя, что сейчас и происходит. Но новый председатель, возможно, не послушается, что будет делать Трамп. Мы будем посмотреть. И Robinhood – это брокерская компания, если кто не в курсе. Они сократили штат на 10%. То есть они, как они сказали, что они хотят сделать свои операции более компактными. И акции упали в конце апреля. Это было вот значительное падение после того, как компания сообщила о росте расходов и замедлении вчера торговой выручки, поэтому им приходится сокращать штат. Это все, что касается биржи. У нас, если есть желающие по этому поводу высказаться, тут у меня такой мультитаскинг идет, потому что я уже вчера говорил, что слегка модифицировался вброс пурашистов в наш эфир на Дэвидсон Радио. И я тоже знаю все, что они говорят, поэтому любопытства не испытываю, но знаю, как их открывать. Там вероятность, так сказать, непринятия звонка, если знаешь как, ну, выше 90% значительно. Но мои коллеги по радио отказались, а им подходят звонки прошлистов. Теперь есть... Я сейчас вспомнил в связи со следующей темой. Так вот, скажем, что лучше и что хуже. Вот, скажем, оказаться в кругу пикейных жилетов, которые обсуждают экзистенциальный риск от искусственного интеллекта, или лететь в самолете, сидя рядом с плачущим младенцем. Кто-то, когда моя жена, еще не жена, летела из... еще Советского Союза в Америку ко мне в 1989 году. И нашему сыну был ровно год. Он сидел у нее на коленках, а перед ним сидела старушка с таким одуванчиком редких седых волос. И это было настолько не похоже на человеческие волосы, что мой парень периодически вырывал у нее волосы из головы. И поэтому будущий известный нью-йоркский психолог не могла расслабиться до такой степени, что когда они прилетели в JFK, я думал, сейчас будет кино, так сказать, торжественная встреча, мы бросимся друг другу в объятия. Но она сказала, пошли быстрее отсюда, я не могу. Я долгое время был в шоке, но она потом объясняла, почему. Так вот, что хуже, лететь с младенцем рядом, который плачет или вырывает у тебя волосы, или слушать мутантов классических пикейных жилетов, которые обсуждают риски от искусственного интеллекта. Но это неизбежно, потому что Anthropic на этой неделе направил старших своих сотрудников в Вашингтон, И компания таким образом надеется убедить администрацию Белого дома отменить введенный в прошлую пятницу запрет иностранцам на использование ее мощнейшей модели Fable 5, что вынудило Anthropic, они же законопослушные, полностью закрыть доступ к этой самой модели. Anthropic представила Fable 5, заявив, что это более безопасная версия их модели Mythos, которая еще пока не выпущена, так сказать, во всеобщее использование. Она обладает мощными возможностями кибербезопасности, которые хакер могли бы использовать как оружие, то есть Mythos. Поэтому пришлось выпустить безопасную версию Fable 5. Но в пятницу она удалила Fable после того, как администрация Трампа ограничила его использование только американцы. Другим нельзя. Сославшись, естественно, на национальную безопасность и выводы о том, что ее safeguards, то есть охранные, так сказать, инструменты могут быть обойдены злоумышленниками. Найдут back gate, то есть дверь заднего хода. Сейчас Anthropic ведет переговоры с представителями администрации о возобновлении запуска Fable. Вообще это совершенно легендарный спор. Решение администрации Трампа последовало после того, как Amazon, а Amazon является инвестором, кстати, в Anthropic, якобы сообщил чиновникам, что нашел способы jailbreak'а, Fable. Jailbreak – это, наверное, русское слово, я подозреваю. Но я сейчас поясню, что это такое. А зачем способы jailbreak Fable, чтобы сделать его потенциальным активом для хакеров? А jailbreaking – это... it's the process of removing software restrictions on a device, giving the user full administrative control to customize and access features normally restricted by the manufacturer. То есть jailbreak – это процесс снятия программных ограничений на устройстве, который представляет пользователю полный административный контроль над настройкой и доступом к функциям, обычно ограниченным производителем. То есть люди, пользователи, получили добро на администрирование Fable. А официальные лица ограничили Fable после того, как Anthropic не успела своевременно решить эти вопросы безопасности. Один из инсайдеров Anthropic возразил, что им дали 90-минутный срок фактически на совещании, полтора часа, и все. На добровольное отключение модели, без, если не поступит информация о реальной угрозе. И компания утверждает, что угроза jailbreak'а применяется только в узких случаях, и что риск примерно такой же, как у аналогично мощных инструментов конкурента, а это OpenAI, и у некоторых китайских моделей. Тем временем группа спецов по кибербезопасности подписала открытое письмо правительству в поддержку Anthropic, утверждая, что важно, чтобы эксперты по безопасности имели доступ к таким моделям, как Fable 5, чтобы помочь, так сказать, производителю укрепить системы от атак. И, по-моему, это очень правильно и грамотно. Обычно мы критикуем правительство, то есть создаем отрицательную обратную связь, чтобы оно не превратилось из менеджера, который мы нанимаем за и платим ему зарплату, в рабовладельца. Но действительно создается нечто умное, что может быть частью другой системы, и если это умное подвержено результативным атакам извне, то другая система станет жертвой. Поэтому те, кто будет пользоваться такими системами, в которых есть уязвимое звено, они должны иметь доступ к администрированию. И вот это не единственный бизнес Anthropic, который имел место в DC, то есть в столице. Компания также в настоящее время подает в суд на Министерство войны, требуя отмены признания риска в цепочке поставок. А причем проблема эта гораздо серьезнее и масштабнее, чем сам Anthropic, потому что критики считают, что решение правительства запретить Fable не соответствует прозрачной процедуре, то есть публике должно быть все понятно, если она хочет разобраться. И оно, то есть это решение, может оказать сдерживающий эффект на другие лаборатории искусственного интеллекта. То есть в том плане, что вериги на ноги, чтобы не сильно, так сказать, устремлялись в будущее, потому что что толку строить, как вот, скажем, люди чуть ли не полтора десятка лет покупали цифровые телевизоры плоские, в то время как вещание было телевизионное аналоговое. Это же вообще смешно. А цифровые, они, конечно, лучше смотрелись на стене, чем первые телевизоры, которые видела наша эмиграция. Они занимали пол квартиры такие, в углу комнаты стояли вот такой полуэллипсовидной формы. Но изображения цифрового не было. Ну, есть только не на диске. И, значит, с прозрачностью плохо. И вполне естественно, что правительство регулирует подобного рода модель после того, как Anthropic неделями хвастался сам, насколько опасно мощен их искусственный интеллект. То есть обратите внимание на параллель. Вот сегодня в срочных новостях я сообщил вам о том, что поосторожнее с хвастовством по части своего благосостояния в соцсетях, потому что вы даете ключ, что по вам можно стрельнуть, то есть ваш можно грабануть. Это сообщают федеральные органы. А здесь та же самая ситуация, в которую угодил Anthropic. Похвастались, что у них так все мощно, и теперь... То, что вы услышали. Наш телефон в студии для тех, кто врубился, появились вопросы, ассоциации 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
12: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
13: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
16: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прахин.
21: Опыт. Мудрость.
22: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
25: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
24: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
25: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
24: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
25: и качественней.
26: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
27: Радио-шоу «Севакопана».
28: За него стоят громадные мосты.
29: Не пойму, что за люди.
3: Толковище.
5: Я сейчас во время перерыва на рекламу, который не слышат те, кто подписан на «Русский голос» на Америке на YouTube. Мы, кстати, могли бы общаться во время рекламы. Услышал, как наша радиоведущая Лена Вишневецкая говорит в конце призыва пожертвовать Davidson Radio. Она говорит: большое вам спасибо за ваше неравнодушие. И вот в русском языке, ну, у некоторых, не у всех, есть такие оправданные проглатывания гласных звуков. Но если красиво проглотить, то слышно не то, что читается, не то, что произносится. Неравнодушие, если убрать букву «а» оттуда, то есть проглотить ее, редуцировать, то получается неравнодушие. И, по-моему, это лучше, чем неравнодушие, вам не кажется? А теперь, ну, у нас один звонок, это, я сейчас скажу, даже его погоняло, это Ринг. Они боятся свои имена, так сказать, афишировать, парашисты. Это Ринг, пусть повисит. Хотя нет, в принципе, я могу его сбросить. Потому что у них звонилка, такая программа, которая позволяет бесплатно звонить, и они не дают Максику. Максик звонит за бабушкины деньги. Вот. И перехожу к следующей истории. Это по поводу капсулы «Америка-250». У меня должна быть картинка с ней. Да, вот. Капсула. Значит, комиссия, которая занимается проектом «Америка-250», то есть 250-летие Америки, раскрыла содержимое капсулы, которая будет весить, ну она уже весит 900 фунтов. И эту капсулу должны похоронить в Филадельфии 4 июля, а выкопать через 250 лет. Причем это уже не первый, так сказать, эксперимент, даже не эксперимент, а уже такое правило. Все 50 штатов этой страны, 5 территорий в целом, 3 ветви власти в Вашингтоне и сам Вашингтон, округ Колумбия, представили по сувениру каждый в память о жизни в 2026 году. Калифорния предложила искусственный интеллект прогноз, каким будет штат в 2276, то есть через 250. Джорджия пожертвовала картину с логотипом Masters, а Мейн – кость исчезающего кита. То есть в надежде очевидно, что из этой кости сотворят нового кита потомки. Федеральные ученые и спецы по сохранению наследия запечатали содержимое после многих лет, надо сказать, проектирования этой капсулы, что могла выжить на глубине 10 футов под землей в течение 2,5 столетий. Там еще учтите, что могут быть грунтовые воды. Эксперты утверждают, что Филадельфия должна оказаться под водой на глубине 6 футов, чтобы содержимое намокло. А в настоящее время Национальный архив хранит капсулу времени, посвященную 200-летию, созданную в 1976 году и запланированную на открытие в 300-летие страны в 2076. В связи с этой историей у меня вопрос для тех, кто умеет пользоваться телефоном и излагать свои мысли на радио. Что положили бы вы в свою капсулу для сохранения семейного наследия, чтобы она досталась вашим потомкам? Наш телефон в студии 718-303-90-90. Что вы бы положили в капсулу? Потому что проблема с наследием очевидна, что мы узнаем о тех, кого пришли проводить в последний путь, только в результате всеобщего застолья. А дальше выясняется, что все собравшиеся, но мало чем отличаются от слепых из той притчи, которые пытались дать определение слону. Уходят наши поколения, предыдущие, так сказать, те, которые становятся самыми старшими, а мы ничего про них не знаем. Так что это дело самих уходящих, как спасающихся, когда тонут, дело самих уходящих, чтобы вы оставили для своих потомков. И если вы не позвоните и ничего не скажете про это, то значит вам нечего им оставить. Я думаю. Так. Теперь следующая новость, потому что пока что у меня только сумасшедшие, но это из наших местных, и порошисты. У меня, между прочим, есть личное семейное по этому поводу. Уже лет, наверное, 10 назад, когда я поехал в Москву, я захотел найти свою бабушку, которую никогда не видел. И я только знал, что она похоронена на еврейском кладбище на юго-западной. Я даже название этого кладбища толком не знал. И у меня была фотография, на которой папа мой, совсем молодой, стоит перед только что, значит, созданной могилой, похоронив свою маму. А рядом плита. Там захоронен кто-то раньше. И на плите можно разобрать, на этой фотографии, можно разобрать, кто лежит там. И к своему огромному удивлению, когда я приехал на это кладбище, мне буквально заняло, я не знаю, минуту найти могилу бабушки. То есть саму могилу я искал дольше, но место, где она была похоронена, нашел быстро, потому что я показал эту фотографию, и мне служащий сказал, это 40-й ряд, там, такое-то место. В общем, я пришел туда, смотрю на фотографию, точно, моя бабушка, которую я не знал, она умерла до моего рождения. И начал просто землю очищать, шел дождь, было уже грязно, холодно, темно. И никаких следов, то есть там никто не был никогда. И, в общем, в результате я отрыл ту плиту своей собственной бабушки и увидел, что там на плите написано, что вот Мария Яковлевна Каплан, а под этим написано Лев, не помню отчество, это ее муж Каплан, захоронен. И дальше мы сопоставили это с моим братом родным и вычислили, почему на этой плите выгравировано имя моего дедушки, который пропал, когда моему папе было 13 лет, то есть это где-то в 32-м году, и, скорее всего, что он сгинул в лагерях, потому что его сажали пару раз. Причем сажали за то, что он до революции был буржуем. То есть, я не помню, по-моему, он был бухгалтером на фабрике какой-то маленькой. Вот. Он никак не мог быть похоронен там, потому что бабушка еще прожила там несколько десятков лет. И мы пришли к выводу неоспоримому, что из-за того, что ее муж стал жертвой репрессий, она не хотела, чтобы это навредило ее детям, в том числе нашему отцу. И поэтому вместо того, чтобы жить с отсутствием информации о том, куда делся муж, она даже, умирая, завещала, чтобы на плите написали, что он лежит рядом с ней. Это вот бабушка, которую я не знал. Бабушка, которая бежала из Черкас, когда папе было, ее сыну, 13 лет, потому что она имела основания думать, что их подвергнут репрессиям. Ну, Сталин всех, так сказать, до седьмого колена истреблял. Они бежали сначала в Киев, потом из Киева удалось попасть в Москву, где папу взяли в центральную музыкальную школу, и бабушка, которая была такая настоящая истовая еврейская женщина, она не имела права работать. Она жила, сначала муж работал, а потом работать должен был сын. И сын имел какую-то стипендию, она жила в одной комнате с папой моим, в общем, так не очень богато они жили. Но если бы что-то знать, если бы она могла услышать сегодня мой призыв, то через 250 лет мы могли бы знать. А у нас что происходит? У нас звонки только от сумасшедших и фашистов. Но я надеюсь, что эта мысль останется в ваших сердцах, тем более сейчас технически это совсем несложно. Оставить что-то. Не обязательно писать для этого книгу. Можно какие-то тезисы, можно какие-то открытия, можно какие-то выводы по жизни. Но в конце концов, вы живете в свободном мире, и у вас есть все инструменты. А теперь по поводу тех, кто хотел бы общаться, но не может. Это следующая новость. Но сначала я напомню, что наш телефон студии 718-303-9090. Последние 5 минут сегодняшнего шоу, как всегда, отдаются на любую тему. История о том, что 47-летний отец, у которого болезнь Геррига, почти 2 года, оказывается, уже сейчас, благодаря науке, использует имплант в собственном мозге для общения с дочкой. Причем общение происходит с точностью примерно 92%. Это самая продолжительная демонстрация речевой коммуникации через интерфейс мозг-компьютер. Но сначала пообщаемся с почтенной публикой. Прошу вас, пожалуйста, вам слово.
0: Добрый день, это Лев. Вы знаете, ваши воспоминания о бабушке навели мое воспоминание. У меня у отца было 3 брата. Один брат погиб под Можайском, под Москвой, как вы знаете. А двое выжили. И вы знаете, на еврейском кладбище была пустая могила с его именем, как бы в память его, потому что был похоронен в братской могиле, но вы сами понимаете, достать было уже тело нельзя было. Вот такое это хотел сказать.
5: Да, спасибо, Лев.
0: Не за что. Счастливо вам японского путешествия, если вы доберетесь до Японии. Я сам бы хотел в Японию ездить. удивительная страна, дисциплинированная. Вы знаете, образец для многих стран, и для Америки тоже.
5: Да, спасибо, Лев. Вообще, это интересный план, потому что очень много... Три или четыре человека прислали подробный itinerary, то есть свой план путешествия, который

0: ресторан такой в Ленинграде. Фанни Френкель.
1: Хорошая компания. Вас поздравляю. Вот моя жена заказала, что если она умрет раньше меня, чтобы я ее распилил прах на том острове Венеции, где похоронен Иосиф Бродский, и хочется в хорошей компании лежать. Так, ну что, теперь слово вам. Пожалуйста, прошу вас.
2: Доброе утро, Сева.
1: Доброе утро.
2: Жидовская морда, блядь.
1: Так, ну вот, пожалуйста. Я взял его специально. А теперь слово вам.
3: Бакертов, Севочка, как дела?
1: Димочка, привет, дорогой. Бакертов,
3: спасибо.
1: Я вижу,
3: спасибо. Только на линии.
1: Как ты?
3: Я, Мурухашев, я столько вижу на линии, вы говорите, что парашисты звонят. Вы считаете, что я какой-то парашист? Я просто все слышу, где-то уже 40 минут вижу на линии, не будет никак меня принять.
1: Ну, я надеюсь, что ты не держишь трубку у телефона, потому что это ты можешь перегреть.
3: Я долго жду, я долго ждал, где-то без 10, без 10-7, где-то без 15, без 27 он стал звонить.
1: Без 27
3: застал.
1: Без 27, окей. Спасибо, Димочка. Да, я понял. Спасибо, дорогой. Я заканчиваю эту тему, значит, про отца, который использовал имплант в мозге для общения с дочкой. Это домашняя такая система на дому. Он не в клинике. Он у вас, между прочим, на экране. Эта система преобразует сигналы мозга в почти мгновенную речь, то есть почти без задержки. Звать папашу Кейси Харрелл. Он общается независимо в разговоре. Это 4 импланта, каждый из которых содержит 64 крошечных электрода, и все это уже сейчас существует. Представьте себе, что у вас вот есть, например, вот это средство для общения с почтенной публикой, которое называется Дэвидсон Радио. И если оно перестанет существовать, то вы утратите то, что у этого джентльмена является имплантом в мозге. Как после этого жить? Делайте выводы. Всем счастливо.
4: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
7: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа, мы с вами на футбольных полянах. Вчера в чемпионате мира состоялись 3 матча, и в каждом из 3 блистали звезды мирового футбола в группе Ай. Вчера было 2 матча, я напомню, всего 12 групп, команды разбиты по 4 команды в группе, по 2 команды выходят в кубковую часть турнира автоматом, и в кубковую часть турнира выйдут 8 лучших 3 команд. Итак, группа Ай, первые матчи первого тура. Франция играла с Сенегалом. Франция выиграла со счетом 3-1, и 2 гола в ворота Сенегала вбил Бальде. Гениальный нападающий мадридского Реала, французский человек. Норвегия играла с Ираком. Норвегия выиграла со счетом 4-1. Хагеланд. Центровой Манчестер Сити вбил 2 гола, и Норвегия выиграла со счетом 4-1. А в матче Аргентина-Алжир счет 3-0. Все 3 мяча ворота Алжира вогнал Лионель Месси.

0: Первые третьи мячи были вогнаны из-за пределов штрафной площадки, второй на добивание. Итак, во-первых, впервые в истории участия в чемпионате мира Месси сделал хэт-трик, и во-вторых, его третий мяч в ворота Алжира стал рекордным. Теперь на его счету в матчах чемпионатов мира 36 голов. Он на первом месте. Сегодня 5 матчей первого тура, последние матчи первого тура. Завтра начинается в группах второй тур. В частности, сегодня Австрия играет с Иорданией, Португалия играет с Конго, Узбекистан играет с Коламбусом. Этот матч будет в Мехико-Сити. Англия, моя команда, играет с Хорватией. Эта игра будет в Остине. И, наконец, Гана играет с Панамой. Этот матч будет в Торонто. Окей, мы с вами будем болеть. Я буду болеть, естественно, в матче Англия-Хорватия. Все вчерашние матчи я подряд не видел, но я видел второй там матч Франция-Сенегал, первый тайм игры Норвегия и Ирак. Что касается матча Аргентина-Алжир, который состоялся поздно вечером, все 3 гола забитые Месси я видел на интернете. Окей, перенесемся на бейсбольные поляны. Вчера очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг. В матчах команд Янкис и Тампа, которые гоняются за первое место на востоке американской лиги. Янкис выиграли, Тампа потерпела поражение. Янкис выиграли у Чикаго Уайт Сакс 12-2. Тампа Бэй играли в Лос-Анджелесе с действующими чемпионами Доджерс и были биты с минимальным счетом 1-0. Атланта принимала дома Сан-Франциско. Сан-Франциско Джайнс, гиганты Сан-Франциско выиграли эту игру 3-2. Метрополитенс, моя команда, продолжает тонуть. Играла в Цинциннати, потерпела очередное поражение. Это уже, наверное, мало кому интересно. Итак, на востоке американской лиги Янкис на первом месте 44 победы, 21 поражение. Тампа на втором 41 победа, 29 поражений. Янкис в последних 10 матчах выиграли 8. А вот Тампа в последних 10 матчах выиграла только 4. На востоке национальной лиги уверенно лидирует Атланта Брейвс. Смельчаков из столицы штата Джорджия. 46 побед и только 25 поражений. Ну, интересная новость о хоккее. Джон Тартарелло, который привел команду Лас-Вегаса в Кубок Стэнли. Я напомню, он был назначен тренером этой команды, когда команде оставалось играть всего лишь 8 матчей в регулярном чемпионате. Итак, он герой, один из героев Кубка Стэнли. Его команда дошла до финала и проиграла в финале команде Каролина. Он не остается тренером команды Лас-Вегас. Чье это решение? Это его решение или решение руководства команды? Я не знаю, я придумывать не хочу, но факт остается фактом. Джон Тартарелло тренировать команду «Золотых рыцарей» из Лас-Вегаса в следующем сезоне не будет. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмалик. Малюшка, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718 303-90-76, 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
8: хорошо получается.
7: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
8: Davidson Radio.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
9: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
10: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа! С вами Александр Флинт, и мы сегодня с вами обсуждаем у меня две темы, но прежде всего хочу понять, что происходит у нас с сознанием людей в связи с тем, что вот осужден малолетний преступник, который убил своего сверстника, заколол его ножом, совершенно, в принципе, без всякого какого-то конкретного предлога на то. И вот, что называется, вот такая вот ситуация совершенно. 17 лет парень погиб, которого убил другой 17-летний. И получил 35 лет тюрьмы. Что можно сказать по всему этому поводу? Понимаете, вот это, то есть, само по себе убийство, вот если я, конечно, все понял правильно, что я читал, то есть произошло из-за того, что начался дождь, тот вломился в его тент, то есть какую-то палатку, там между нами и ними началась какая-то конфронтация, просто вот из-за того, что они там типа поругались, типа пошел вон, что-то сюда пришел, что-то такое вот, на этом уровне, клянусь, я не совсем понимаю причину этой конфронтации, как они пишут, конфронтация, что произошло, они что, денег требовал, непонятно, в общем, так или иначе, началась какая-то конфронтация. Он туда вломился, его оттуда пытались выставить, выталкивали туда-сюда, туда-сюда, он достал нож, всадил ему в сердце. Все. Вот все, что произошло. Значит, после этого, значит, какими бы предлогами не оперировало правосудие, в данном смысле защита, говоря, что это была типа самозащита, это себя оправдывать не может. Он вломился кому-то в его, что называется, safe space, то, что называют, давайте так назовем, property. Его оттуда попытались выставить, сказали, типа, уходи отсюда. Он не ушел. Началась какая-то, знаете, даже не драка, а вот типа вот shoving match, то есть друг друга начали пихать туда-сюда. Он озверел, так попробуй меня еще тронуть, и увидишь, что будет. Он сказал, человек, которого он убил потом. Тот его схватил, он достал черный нож, всадил ему и убежал. Ну, конечно, парень умер в сердце, нож, это понятно. Но дальше начинается, понимаете, то есть ему грозило до 99 лет, ему дали 35. То есть, ну, это огромный срок, конечно. Понимаете, это огромный срок. Это понятно, что он уже выйдет, знаете, глубоко немолодым человеком, если вообще выйдет оттуда. Но то, что то он это заслужил, я это не пытаюсь его пожалеть на это. Я пытаюсь пожалеть всех нас. Понимаете, в нашей комьюнити вот есть интересный вот такой интересный момент на сегодняшний день, что действуют, вот написаны законы, но цветная комьюнити считает, что эти законы написаны белыми людьми против черных людей, потому должны соблюдаться только белыми людьми, а черные люди имеют право их фактически не соблюдать. То есть законы написаны не для них, как они считают. От этого идет вот эта вот совершенно распустившаяся шпана, которая существует на улицах. Понимаете, вы же поймите, она же не просто взялась откуда-то. Это воспитывается из поколения в поколение. То есть мы не подчиняемся белым людям. Нами не будут командовать какие-то белые полицейские. Мы не признаем белый суд. Мы не признаем вообще американский флаг. Мы не признаем то-то-то-то. Что вы признаете? Что вы тогда живете здесь, если вы не признаете ничего? То есть они хотят справедливости. Мы хотим справедливости, мы хотим justice. Social justice. Social justice – отменить флаг, отменить суд, отменить законы. Отменить вообще какое-то наказание. Пусть бесятся, как обезьяны на улицах. Буквально в смысле слова. Понимаете, давайте еще веревки на деревья повесим, чтобы можно было покачаться на них. Ну, клянусь, тогда получается, что мы обсуждаем? Что мы обсуждаем вот во всем этом деле? Вы поймите, американский закон любой, как бы вы на него ни смотрели, он не написан, ну, где вот написано вот это только для белого или это только для черного. Он написан за угон машины, допустим, тебе полагается что-то. За убийство тебе полагается другое. За неуплату налогов третье и так далее и тому подобное. Там что написано? Только за уплату налогов тебе черного не осудят, а белого осудят? Нет. Ну, в общем, вот этот постоянный, вот этот вот поиск расовой справедливости, совершенно, знаете, это как поиск радуги. Ты ее пытаешься поймать, вот она перед тобой, блин, эта радуга, но ты ее никогда не словишь. Никогда не пощупаешь руками. Вот для них это примерно вот то, что произошло. И это воспитывается в обществе, развивается как постоянная вот такая фобия, что вот их преследуют, их убивают, что жизнь надо прожить весело, понимаете, потому что все равно так или иначе, типа, нас убьют, или мы сядем в тюрьму, или мы умрем молодыми. Это вот такая вот идея в этой черной комьюнити. Не у всех. Сразу говорю, не у всех, но это вот это вот модно-популярное ныне менталити гетто. Они это так и называют, гетто-менталити. Понимаете, то есть вот они живут в гетто, они ходят вот с этими штанами, понимаете, там на члене. У них там торчит вот такой гребень из волос, какие-то дикие прически. Какая-то дикая одежда совершенно, курят, пьют, там, я не знаю, нюхают. Это все считается в порядке вещей. Хамят, грубят, крикливые. Дрочливые, понимаете, это все норм, это все в порядке вещей. Полное отсутствие контроля, полное отсутствие воспитания, полное отсутствие культуры. И главное, полное, понимаете, нежелание общества, нашего общества, с этим бороться. Потому что, ну как же, мы же не можем их тронуть, потому что если мы их тронем, мы расисты. Мы их тронем, мы там, понимаете, мы идем в тюрьму, не они, а мы. Пока не будет какого-то четкого понимания в обществе, в нашем обществе, господа, что вот этот вот, вот эту проблему, что мы обязаны каким-то образом их приводить в порядку, силовым образом, потому что по-хорошему не получится. К порядку, я не говорю, что надо сажать каждый раз. Да боже упаси. Ну вот эту малолетнюю шпану, понимаете, какие-то дрочливые, там 15-летние, то 30-е. Понимаете, вот я все время обращаюсь к опытам наших бывших стран. В какой-то мере, понимаете, вот мы можем сколько угодно говорить, понимаете, как нас довел до сумасшествия Советский Союз, там, понимаете, что мы не поддерживаем коммунизм и так далее. Это все правда. Но с другой стороны, понимаете, вот давайте просто вспомним. Там, прежде всего, очень многие наказания сопровождались принудительной работой. Принудительной работой. То есть, ну, там людей просто фактически убивали этой работой. Лес там валили руками чуть ли не, ну, в общем, каналы строили с мотыгой. Но про это мы не говорим. Про это мы не говорим. Но здесь, допустим, понимаете, заставить их не мышцы качать в тюрьме, а именно работать на благо общества. Вот там вот в этом суде полы мыть, понимаете, или там еще что-то, заниматься каким-то трудом. Вот тогда есть какая-то возможность, что вот эти вот малолетки изменятся. Причем я сразу говорю, не надо их сразу сажать в тюрьму. Не надо сразу, понимаете, бросать их к уголовникам, чтобы они стали уголовниками потом. Мы не хотим создавать потомственных рецидивистов. Это не надо делать. То есть нужно именно перевоспитание. Какое может быть перевоспитание? Трудом. Заставить, вот, допустим, там будет какая-нибудь, я не знаю, что-то общественно полезный труд. Вот есть пекарня, отправить его туда работать в пекарню, понимаете? И он обязан отрабатывать и работать, причем бесплатно. Бесплатно. Его там будут кормить. Он будет получать там свежий хлеб домой, понимаете, и так далее, и тому подобное. Но он будет жить при этом не дома, вот эти вот там месяц, пока он там работает, а в каком-то специальном учреждении. С душем, с отдельной комнатой, с библиотекой. Что-нибудь такое, какая-то вот такая, значит, минимум секьюрити тюрьма. Минимум секьюрити. Понимаете, что он там может пойти во двор выйти в какой-то защищенный и так далее. Но он при этом его возит на работу, он работает в этой тюрьме и так далее. Если он убежал, тогда это уже другой вопрос. Тогда уже, кажется, это уже попытка к бегству. Мы не обсуждаем. Но если он, понимаете, хочет, вот он просто отравил, ему за это еще могут там что-то, какие-то подарки давать. Все, вот это будет его, вот это его, нет, без телефона, без компьютера. Без общения с внешним миром. Чтобы мы показывали, что, понимаете, что вот так работа строится. У всех она так строится. Не только у черных, а у белых тоже. И что законы действуют одинаково для всех. Потому что он увидит, что там есть и белые дети. Потому что белые дети тоже бывают шаловливые, скажем так. Но это прежде всего относится вот это именно цветной комьюнити. Понимаете, у них нету понятия закона. они считают, что на улице можно вот устраивать, знаете, вылезти на чью-то машину и на ней плясать. И это считается нормально, это считается cool. Это такое, понимаете, дерзость молодежная стала предметом восхваления, вы понимаете, это... Ну, тут надо понять, что, знаете, в конце концов, Д'Артаньян прибыл в Париж 18 лет. Знаете, и вызвал на дуэль в первый же день 3 человек. То есть это идет от молодежного вот этого, знаете, вот слишком много гормонов, слишком мало ума. Я все это понимаю прекрасно, но мы не можем спускать это бесконечно на тормозах, особенно когда это принимает вот такие уродские формы. И посмотрите, как реагирует общество вот на то, что вот произошло с этим парнем. Они третируют сейчас не вот потенциальных убийц, они не говорят, что мне это надо наказывать, что нужно что-то, вот то, что я сейчас говорю, что нужно как-то их заставлять работать, что нужно каким-то образом их воспитывать, образовывать, оккультуривать, что-то такое. Но они набросились на отца этого, его звали Остин Мэтклав. Остин Мэтклав. Они на него набросились, они даксингом занимаются, то есть они сдали всю информацию, кто-то взломал всю информацию этого отца, слил в интернет, теперь отец не может ни работать, ни жить в этом доме. Понимаете? Вот о чем я говорю. Вот этот. Знаете, или вот сейчас, например, вот я вот сегодня буквально прочел, что одного из офицеров суда, вот сейчас я вам прочту, это Фокс пишет, его уволили, потому что он сказал, что в тюрьме его будут защищать, что он там будет почетным человеком. Что он там будет почетным товарищем, понимаете, что он будет, he will be protected. Понимаете, вот это что-то не наработает во всем этом. Понимаете? И все это обвиняется, что это было Russia a polarizing trial, что это было все на расизме построено. Не знаю. У нас сегодня, понимаете, слишком много вот этой шпаны. Таких убийств очень много. Таких инцидентов очень много. Считается, что напасть на людей и вообще вот каким-то образом вести себя таким образом, это считается нормально. Поэтому... Вот как-то так. Нельзя, понимаете, все время спускать на тормозах подобные вещи. Нельзя. А мы спускаем. Мы ничего не хотим делать, понимаете, мы хотим отгородиться. Вот наш город, вот ваш город. И тем городом мы заниматься не будем. Пусть там хоть, понимаете, извини меня, пожар все сожгет. Мы хотим все время передать наши с вами... какие-то обязанности общественные кому-то другому. Не сами, понимаете, ему морду набить, понимаете, чтобы это сделал кто-то другой. Вот в еврейской комьюнити то же самое, понимаете. Вот сейчас, вот, например, антисемитизм. Пусть полиция нас защитит. Нет, господа. Если вы что-то хотите в этой жизни, вы должны сделать это или взять это сами. Вот так вот складывал. Так Америка строилась. В Америке никто ничего никому не дал. Основное, что строилось в Америке, всегда взято самими, понимаете, людьми, вот с головой, с руками, с яйцами. Вот это мы должны строить, понимаете. Знаете, Кеннеди говорил такую вещь, и это очень-очень, как говорится, к нашему времени сейчас относится. Не просите более легкие времена. Создавайте более сильных людей. Вот перефразирую. И вот это, наверное, то, о чем мы говорим. Если мы не будем, вот как говорится, сопротивляться вот этой шпане, которая разгулялась на улицах, если мы не будем предпринимать какие-то действия по хоть насильственным, хоть с розгами. Я не знаю, как это вопрос второй. Понимаете, как это конкретно делать, понимаете? Но система образования, система культурирования, система воспитания не работает. Понимаете, у них, понимаете, если они живут в каком-то обезьяннике, на улице у них зоопарк, дома мамаша пьет, отец, отца вообще давно никогда не было. Что вы хотите, чтобы там выросло? Понимаете, Эйнштейн новый? Это очень редко такое бывает. Крайне редко. Там, скорее всего, тоже вырастет шпана. Малолетняя шпана, которая станет потом малолетней преступностью, которая потом станет полноправной преступностью. Что мы получаем? Плюс распустившееся общество. Понимаете, если они считают, что жертва сам это заслужил, ну о чем мы говорим вообще? Нет, я понимаю, что защита строила. Знаете, я не обвиняю адвокатов, как они пытались организовать защиту. Про это мы не говорим. Они делали все, что они должны были делать по правилам. Они нашли, они пытались сказать, что это была самозащита. Но он зашел к кому-то, там что-то случилось, он достал нож, этого кого-то убил. Понимаете, если бы к нему это залезли, устроили бы драку, дали по морде, сказали, ах ты ж там такой-то, такой-то. Тогда это было бы, понимаете, с другой стороны, но сделал же это он. Поэтому прицепить самозащиту вот в этом деле очень сложно. Знаете, это если вас ударит, вот, вы, как говорится, стоите на красном свете, вас на полной скорости въезжает какая-то машина сзади и говорит, что, знаете, вы стояли неправильно. Или слишком долго. Или взяли, сволочи, остановились на красный свет, а он хотел ехать, типа. Это не есть правильно. Поэтому защита, ну, то есть, понятно, была слабая с самого начала, то есть они ничего другого предложить не могут. Это чистое убийство. Даже, я вам скажу такую вещь, что даже если бы было бы доказано, что вот этот убитый, что этот Остин Меткалф кричал ему вот это слово на букву «Н», и, понимаете, смешивало с полным дерьмом, он все равно не имел бы права взять, достать нож и его зарезать за это. Или, понимаете, ну да, ему бы, наверное, бы скосили бы какое-то количество срока, но он все равно бы сел бы. Может быть, не на 35, а на 25 лет. И судья, кстати, мог его посадить пожизненно на 99 лет, это уже без выхода. Он сделал 35 лет, поэтому, то есть, понимаете, говорить, что судья тоже прямо вот сразу озверел в конец, то это абсолютно неправда. За убийство дать 35 лет, за, причем доказанное убийство, ну, это, получается, вторая степень. То есть это не было преднамеренное убийство, это не было заранее мотивированное или продуманное убийство. Это было убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах и так далее. То есть это убийство второй степени. Ну, то есть, насколько я понимаю закон, это убийство второй степени. Я вот сейчас могу посмотреть. Мне просто интересно, что Кармело Сенсир Энтони. Так, Кармело Энтони, ну посмотрим. Да, это не тот Кармело, так, слушайте. Но я думаю, что это, да, вторая степень, потому что первая, это если вы заранее продумывали это убийство, у вас были планы и так далее, вы как бы шли на это. А тут это как бы не предумышленное убийство, но все равно убийство. Но не случайное. Случайно это третья степень. То есть случайно вы случайно взяли, там, косили траву, там лежал человек, вы его зарезали. Ну вот это случайное убийство, это третья степень, manslaughter. А здесь мы говорим именно не предумышленное убийство, но убийство, тем не менее, с отягчающими. То есть вторая степень. В принципе, абсолютно все законно в смысле 35 лет. Первая степень была пожизненная, 100%. Но первой степени тут нет. Они, видимо, и не предъявляли это. Ну, в общем, вот как-то так. Но, понимаете, еще раз повторяю, виновата во всем, во многом общество. Мы полностью решили вот перестать заниматься трудными подростками. Мы решили, нет, школа этим не занимается, там школу, иначе винят школу. Родители тем более не занимаются, они такие же, как подростки. Ну, так что вы хотите? Перерыв.
1: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот я хочу сам себя поправить. Он был, да, осужден по первой first degree murder, то есть это первое, самое ужасающее убийство. Да. Я думаю, что это все-таки вторая. То есть он был по первой, так далее. То есть это premeditated, то есть они смогли доказать, что это было, как говорится, хотя в принципе да, но вот смотрите, если он говорит, вот подумайте. Вот просто давайте рассуждать, не надо быть лоером для этого. Он говорит, вот тронь меня еще раз, и увидишь, что будет. То есть, у него в мозгах появляется мысль, он достанет нож и пырнет его ножом. У него есть чем сопротивляться против него, не просто кулаками, а и что-то еще. То есть, тогда появляется как бы зацепка сказать, что это было именно убийство с задумкой. Поняли? Вот о чем ведется речь. Ну, в общем, я все сказал на эту тему, мы еще поговорим в комментах ваших. Хочу вернуться к тому, что происходит с этим договором по Ирану. Ну, в общем, опять-таки, вот мы, значит, когда мы пытаемся понять, что происходит, вчера у Трампа была совершенно какая-то непотребная абсолютно пресс-конференция вместе с эмиром Катаром, где он сказал просто какие-то совершенно дикие, ну, для любого человека вещи. И я процитирую часть из них, то есть Израиль воевать не умеет. Джулани в Сирии толковый мужик, который все собрал воедино. Иранцы рациональные люди, с которыми приятно иметь дело. Сирийцы куда лучше справятся с Хизбаллой, чем Израиль. Израиль разрушает целый дом жителей, но не все они Хизбаллы. Без меня не было бы Израиля. Ну, то есть, можно все это, конечно, спустить на тормозах, пытаться найти дополнительный какой-то контекст во все это. Но это вот эти шедевральные откровения и поток сознания, это, конечно, ну, совсем уже... То есть получается так, понимаете? То есть вот вышло так, что вот эта страна, пакостная страна, этот Израиль. Биби вообще сволочной мужик такой, ну, знаете, нечестный. Еврей, что с него взять? Еврей, жалко его, но еврей. И без Америки, а Израиль-то полное дерьмо, конечно. Ну, что-то с него никто, его никто знать не хочет, не желает. Это вот фактически вот то, что Трамп напевал вчера шейху эмиру Катара. Который, аж ты ж, боже мой, поддержит, там собирается вложить $1 триллион США. Мало нам, что он уже все университеты, где они вложили деньги, пустили под автобусы. Это тот самый эмир. С тем самым исламским исламизмом. Это он с ним разводит вот эти ля-ля. Он ему должен был сказать, слушайте, перестаньте нам молодежь нашу отравлять. Плевали мы на его триллионы. Знаете, вот та ситуация, которая у нас складывается вот у Израиля и США, очень хорошо описана когда-то, очень-очень давно, где-то 750 лет до новой эры, даже, наверное, еще раньше. Книга пророка Исаии «Царств». Вот, и вот там говорится следующее, что вот ты думаешь опереться на Египет. Это ассирийский посол из Ассирии говорит израильскому царю. Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту надломленную трость, которая, если кто опрется от нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. Вот сейчас у нас именно та ситуация, когда Израиль пытается, или фантазировал, во всяком случае, о каком-то военном союзе с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты при вот той команде, которую возглавляет Трамп, получается, кинули его под автобус. И тут начинается, ну, конечно, появляется защита Трампа, так называемая адвокатура, как я называю Трампа, которая готова оправдать что угодно. И вот я читал их, я не боюсь признать, понимаете? То есть тут надо понять такую вещь, что такие вещи, которые Трамп говорит, или он тем более делает, во-первых, они провалятся. И я буду очень рад, если они провалятся. Потому что в данном случае Трамп, ну, не просто не прав, а чудовищно не прав. Нельзя признать его правильные действия в том, что он делает по отношению к Израилю. Не потому что я еврей, или потому что я поддерживаю. Нет, это просто абсолютно неправильные действия. Я знал, что это примерно к этому идет, я просто не хотел это говорить вслух. Все вот эти 2 месяца это было, ну, то есть это все прекрасно понимали, к чему это идет. Из Нетаньяху сделали послушного вассала, которому позвонят, и вассал, как говорится, отдает под козырек. У вассала нету достаточно оружия, нету достаточно возможностей, и поэтому, как говорится, этот вассал, вот именно так. Да, именно вот, понимаете, и он не скрывает, понимаете, что, как я, он же, Трамп же сказал недавно, что как я скажу, так Израиль и сделает. Их мнение, в принципе, не важно. То есть вот это вот поведение, оно... Но оно типично в такой, в трамповской манере. То есть я понимаю, что во многом надо понять, что Трамп – балаболка, болтун, трепло. Понимаете, и вот это выдает вот этот вот поток сознания просто потому, что язык свой не умеет контролировать, не хочет, не умеет, не понимает. Окей, это все ясно. Но проблема в том, что это имеет, вот в данном конкретном случае это имеет значение, потому что, во-первых, он это выдает недругам Израиля. Во-вторых, он отдает это фактически в ущерб и Соединенным Штатам, и Израилю. То есть он себе ищет выход из вот этой вот трясины, которая произошла с Ираном. То есть при том, что проведена блестящая военная кампания по уничтожению военных сил и руководства Ирана, там различных объектов и так далее. То есть там, наверное, ничего не осталось уже, чтобы уничтожать дальше, кроме гражданской инфраструктуры. При этом, он пытается себе найти выход. Поэтому он готов им отдать деньги, он готов... Нет, ему нужно, чтобы открыли Армузский пролив, потому что, понимаете, у него его калашматит, и его калашматит внутри партии, внутри экономики, допустим, какие-то его, понимаете, он смертельно боится, что он войдет в историю как президент, у которого началась очередная рецессия. Потому что если продолжится высокая цена на нефть, все предрекают, что начнется рецессия. Она может, кстати говоря, и сейчас начаться, даже если сейчас нефть отпустят. Но тем не менее. В общем, так или иначе, на сегодняшний день, кроме военных успехов, основные поставленные задачи в войне не достигнуты. Это знает любой человек, который маломальски начинает вот просто, ну, даже не надо копаться сильно. Ядерное оружие мы не забрали, не уничтожили до конца, то есть вот эти компоненты его. Об этом будут только переговоры, кто ничего не знает, ходят слухи, что эти переговоры будут бесконечны, не 60 дней, а бесконечно. И что ничем это не закончится, это будет все время откладываться и спускаться на тормоза. То есть приготовьтесь к этому варианту. Это, кстати, говорят в Израиле. Вторая тема заключается в том, что, понимаете, что они пытаются запретить действия Израиля в Ливане. Скорее всего, это тоже провалится. И я даже уповаю на то, чтобы это провалилось, потому что, понимаете, если Иран будет требовать, чтобы Израиль прекратил, прошу прощения, фактически сопротивление в Ливане, то это поражение Израиля, вот заведомое. Израиль это не пойдет, понимаете, с Трампом, без Трампа, понимаете, пусть Трамп хоть на стену вылезет. Значит, пришло время порвать с Трампом, ну что я могу сказать, ну вот так. То есть я так понимаю, что они вначале будут пытаться, как говорится, с ним договориться. Если с ним договориться не получится, значит, это приведет к разрыву с Трампом. В конце концов, в свое время Нетаньяху порвал отношения с Обамой. И так была так называемая, ну, период такой израильской фронды. Что они, как говорится, не разговаривали, особенно не общались, понимаете, и Обама не устраивал Израиль, Израиль не устраивал Обаму. Окей. Возможно, мы идем к тому же самому. Понимаете? Ну, с Трампом это более, как говорится, будет больше приключений, потому что Трамп тут же откроет свой рот и скажет, какой Биби Нетаньяху козел. Мы это сразу услышим. Но очень возможно, что у Нетаньяху сейчас будут проблемы из-за этого внутри его собственной коалиции, потому что я уверен, что все вокруг вот всей этой катавасии, что происходит, начнут сейчас использовать то, что происходит против них, и против Трампа, и против Биби. То есть, например, то есть внутренняя оппозиция в Израиле скажет, что, понимаете, он, Биби, так, понимаете, так сильно поставил на, так много, как говорится, ставил на этого американского президента ненормального, что в конечном счете провалился. Что вся его, понимаете, стратегия вот, ставки на одного человека, то есть она себя не оправдала. Что Биби потерял нюх, хватку. Скорее, возможно, это будет изнутри партии, не знаю. Может быть. Может быть, нет. С другой стороны, в Америке, что вы думаете, еврейские общины и лидеры вот это все, как говорится, Трампу спустят? Нет. Никогда в жизни. Я думаю, что поддержка у Трампа в еврейских организациях вот после вот этой ситуации начнет падать. Если только вдруг никак что-то произойдет заново, что он это все-таки заведет каким-то образом до конца. Ну, хоть какого-то логичного конца. Не вот этого быстрого схода с трапа. Знаете, это напоминает корабль, который идет под всеми парусами, но капитан срочно садится в шлюпку и отплывает с него. Вот что у нас по всей видимости происходит. Поэтому основные, как говорится, вот моменты, как только... Вот те статьи, что вот смотрите, что у меня вот есть здесь, да? Я вот это еще не поставил, но я вам поставлю. Ну вот есть, является ли США надломанной тростью? Это уже пишет Бен Иехуда из Израиля. Трамп-Иран deal raises a big question. Это пишет Кайл Мередит. Я поставлю. Атлантик пишет Том Николс. Трамп радуется, когда Америка сдается. То есть Америка сдалась Ирану. The peace deal with Tehran is Iranian victory. Это пишет достаточно консервативный, то есть вообще консервативный, как говорится, писатель Том Николс. Америка сдается, Иран побеждает фактически. Аль-Арабия вот сливает 14 пунктов проекта соглашения с Ираном. Ну, это, как говорится, идет из Израиля. Мы можем сейчас не обсуждать 14 пунктов, повторяю, это уже не имеет значения. Мы уже примерно все прекрасно знаем. Из Израиля все больше уезжают людей. Вот сейчас, в данном случае, они пишут, что в 25-м году из Израиля уехало больше 69 тысяч человек. Навсегда и на длительные какие-то работы. Ну и, наконец, в Daily Caller, понятие Пенс, бывший вице-президент, пишет на Иран, мы должны, как говорится, unleash our armed forces to finish the job. Мы должны дать возможность нашим военным силам закончить работу. Он-то написал и на Твиттере, и так далее. Вот я сейчас, как говорится, все это поставлю. То есть, мы, конечно, вышли из всего этого для того, чтобы не загреметь вот именно в рецессию. То есть, у нас вот чисто такие экономические интересы. Они важны, я не ставлю под сомнение важность этих интересов. Что я ставлю под сомнение, это то, что теперь не в Израиле совершенно законно будут сторониться Трампа, еврейские лидеры в Америке, я думаю, скорее всего, уйдут теперь в независимую какую-то вот плоскость, потому что поддерживать демократов они, конечно, по-нормальному больше не могут. Но поддерживать не Венса, который принимает в этом всем этом участие, он такой же, с его речами последними, у меня большие сомнения в умственных способностях. И с Трампом вот эта вся ситуация, у меня такое впечатление, что евреи сейчас, как говорится, отойдут в сторону. То есть это определенный провал для республиканской партии, потому что они пытались притянуть еврейские голоса, еврейские деньги, еврейское влияние от демократов все эти годы. А теперь получается, что вот из-за этого... этой авантюры, давайте называть вещи своими именами, получается авантюра, что мы делали. Непродуманные, незаконченные, не доведенные до конца, то есть вот что. То есть я могу понять такую вещь, что если, например, мы бы обсуждали бы, кто лучше, действительно быстрее наведет порядок в Ливане. То есть если бы, значит, как будет завоевать, вот если вот так вот говорить, Трамп говорит, что сирийцы Джулани, лидер, он толковый мужик, который быстро там наведет порядок. Окей, допустим, вот возьмем просто вот эту фразу, проанализируем. То есть как наведет желание порядок? Он насчет артиллерии, но у него большой авиации нету. Тяжелой артиллерии, бить по жилым кварталам, резать всех подряд, кто оттуда бежит. Убивать, расстреливать и так далее. Перебьет там 500 000 человек минимум. И станет тихо. Как вы думали, навел порядок в свое время в Ираке с Саддам Хусейн? Перебил 1 000 000 шиитов и стало тихо. То есть, получается, мы сейчас поддержим вот такую, слушай, монументальную резню. Это будет 500 000 беженцев, которые побежит тут же в Израиль. Христиане, изиды, армяне, все побегут в Израиль тут же. А куда им еще бежать? Со всех сторон у них Сирия. У них единственная страна, с которой они граничат еще, это Израиль. И Израиль будет вынужден их принимать. Потому что иначе это будет, понимаете, совершенно безжалостный, бесчеловечный какой-то момент. Я не знаю, куда они дальше денутся, но, во всяком случае, представьте себе. Друзы, христиане православные, христиане-католики, марониты вот эти католики, армяне разных конфессий и так далее. Там хороший 1 000 000 человек их в Ливане. Они все рванут куда-то. Они что, отплывут на лодках? Нет, они именно побегут в Израиль прежде всего. Поэтому, когда он говорит, что они лучше... Почему сирийцы лучше могут навести? Потому что они... не снимают никаких розовых, понимаете, они не действуют методами, как действует Израиль. И на Израиль смотрит микроскопом вся международная общественность сумасшедшая, включая ООН. Если бы Израилю дали бы, развязали бы руки и типа сказали, бомби, дорогой, как хочешь. Плевали мы на всех этих убитых детей, стариков и женщин. Если бы так это было бы, Израиль бы давно бы победил. Он бы так не делал бы, но нам представить чисто теоретически, он давно бы победил. Давно бы было бы все закончено. Вся штука в том, что Израиль никогда так не делал. Именно что нет. Израиль никогда не занимался вот этими массовыми бомбардировками, убийствами и так далее. Получается так, что мы теперь... мы начинаем ругать Израиль. Израиль недостаточно кровав? Ну, представьте себе это обвинение. Ну, подумайте просто. То есть давайте, чтобы Израиль начал резать детей, там, женщин, понимаете, действовать так, как действуют сирийцы. Ну, все, ну, потому что он толковый мужик. Ну, что он? Джулани, толковый мужик. Все собрал там хозяин, понимаете? Ну к чему, я не понимаю, чем Трамп восторгается? Он хочет, чтобы демократия... Мы же всю жизнь говорим о том, что мы поддерживаем Израиль, потому что Израиль единственная демократическая страна. Мы хотим, чтобы Израиль стал диктатурой, конечно, там все станет проще. В диктатуре, как, понимаете, отец нации сказал, так и будет. Не нужно все эти... Тогда Биби может распустить всю эту коалицию, всех этих сумасшедших религиозных министров поувольнять. Чертям собачьим, понимаете, оставить только министра обороны. Там и министр безопасности, Шабак и так далее. Шабак, Масад, Аман. Все, оставить вот этот вот кабинет, такой секьюрити, всех остальных уволить, и править железной рукой. Все, конечно, будет проще. Диктатура имеет очень простые решения во многом. Надо кого-то расстрелять, расстреляйте. Зачем суд вообще? Что там, голову морочь себе, понимаете, вести какие-то длинные судилища. Человек враг народа, все, понимаете, ну все понятно. Тогда, понимаете, нам нужно вот этот вот разговор о том, что мы поддерживаем Израиль, потому что он является единственной демократической страной, нам надо забрать это. Значит, мы поддерживаем Израиль, потому что нам это выгодно по каким-то условиям. Чисто внешнего политики достаточно. Я, кстати говоря, всегда говорил, что это так. Вот это вся эта, понимаете, еврейская, русско-еврейская тусовка, которая здесь, ну как же, Израиль — это демократическое государство, все из-за этого, вот, понимаете, так. Ребят, это дополнительный крем сверху на кофе. Основное кофе состоит из того, что Израиль — это сильная, самостоятельная во многом, на 90%. государство с достаточно мощной экономикой. Вот из-за чего. То есть Израиль самостоятельно действует, он не требует костылей, как требуют очень многие другие страны. Кстати, сравнение с Украиной абсолютно неуместно здесь, потому что Украина именно в состоянии государства, которое самостоятельно существовать не может. На сегодняшний день. Я не знаю, в будущем сможет ли. Это разница. Но при этом, вот так как себя ведет Трамп, понимаете, он считает, что Израиль это вассал, которого спрашивают, понимаете, не надо, ставить уведомления не надо. Вот это, в Израиль, например, не послали вот эту копию вот этого мирного договора, который собирается заключить Трамп. Израиль официально не знает, что будет в этом договоре. Нравится вам подобное? Ну, ради бога, если да. Окей, перерыв.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
12: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол,

0: кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: четверки в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Глава ДИЧС допустил проверку гражданства перед выборами и не исключил присутствие айсовцев возле избирательных участков. Марк Веймален заявил, что администрация Белого дома готовится к промежуточным выборам. По его словам, власти намерены обеспечить соблюдение Конституции и гарантировать, что в голосовании участвуют только граждане США. Мален утверждает, что при проверке списков избирателей обнаруживаются тысячи зарегистрированных лиц, которым были отправлены бюллетени по почте. При этом он не уточнил, о каких штатах или конкретных регистрационных данных идет речь. Департамент юстиции объявил о предъявлении обвинений участникам сорванного FBI нападения на Белый дом. Атака должна была произойти 14 июня во время празднования 80-летия Трампа. Задержаны 5 человек. 19-летний Тайсон Пропор был задержан в Огайо после того, как его мать сообщила о его интернет-контактах с экстремистской группировкой и о том, что он покупает много оружия. Другие арестованные – 24-летний Амар Ро, 32-летний Майкл Аллен Томас, 32-летний Дэниел Эскридж и 31-летний Эйбрахам Алварес. Их обвиняют во вступлении в заговор с целью убийства. Аресты проведены на территории 4 штатов – Огайо, Калифорнии, Миссури и Небраске. Согласно материалам следствия, они планировали запустить дроны со взрывчаткой по лужайке у Белого дома. Посол в Израиле Майк Хэкоби опубликовал в соцсети X пост, в котором предложил депортировать в Иран всех членов террористической группировок Хамас и Хизбалла. Цитирую, «Иран требует, чтобы Израиль перестал защищать свою границу. Мирный план по Газе предусматривает разоружение хамасовцев. Предложение депортировать каждого написано капслоком на их главную базу в Иран. Так Ливан и Израиль освободятся от иранских террористических прокси. Дадим миру, мир капслоком, шанс», написал дипломат. Экс-ведущий Топ Гир Джереми Кларксон сообщил, что врачи обнаружили у него агрессивную форму рака. О болезни он рассказал из больничной палаты. По словам 66-летнего Кларксона, болезнь удалось диагностировать на ранней стадии. Он также отметил, что на время лечения будет меньше участвовать в работе на своей ферме. «Увидимся в 6-м сезоне, а если нет, то не увидимся. Всем пока», — говорит ведущий. Новым витком его карьеры стало реалити-шоу «Ферма Кларксона», запущенное в 2021 году и рассказывающее о его реальном бизнесе на собственной ферме в Оксфордшире. Недавно он объявил о запуске платформы Only Farmers, аналог OnlyFans для землепашцев.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 75 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио.

0: Новости в реальном времени.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
6: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for News.
7: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа. Ну вот, Павел Шехман пишет, я с ним редко согласен, но согласен. Трамп еще не понял, что произошедшее с Ираном катастрофа не только для положения Америки на Ближнем Востоке, но и, главное, для его личной дипломатии. Великий ужасный продемонстрировал, что если его твердо послать, он послушно пойдет. Теперь его будут посылать все. Вот точно то же самое, буквально. Я вот написал одному человеку, который говорит, что это слова, что нужно не воспринимать его слова. Мы, конечно, можем не воспринимать, я сам так рассуждаю, не воспринимать его слова бесконечно. Но в какой-то момент вы не можете так делать. Почему? Потому что получается так, что тогда слова президента Соединенных Штатов ничего не значат. Особенно выданное в атмосфере, где сидят совсем не друзья Израиля. Там сидел вот этот вот эмир Катара. Понимаете, он эти слова сказал арабам в условиях его главного союзника, когда смешивались с дерьмом по всему миру. Плюс то пренебрежение, с каким он это сказал, не увидеть невозможно. Поэтому спускать там тормоза в данном случае не получится. В Израиле это запомнит. И Биби не так просто. Еврейская община в Америке очередной раз для себя многое чего решит. И самое главное, враждебный Америке мир сделает все выводы, где основное, что Трамп слаб. Что его можно пересидеть. Вот это основной выход и вывод того, что происходит. Хотите вы того или нет? Трамп слаб. Несмотря на всю его ужасность в Твиттере. Иран хотел его послать и послал. 718-303-90-90. Кто не дозвонился в предыдущие два дня, пожалуйста, прошу вас. Вы считаете по-другому? Окей. Покажите мне, что по-другому. Я вас послушаю. И дело здесь не даже не в договоре, понимаете, который последует. Договор еще надо заключить. А в том, что даже, понимаете, даже после договора Ирану нельзя отдавать деньги, мы что, этого не знаем? Знаем, что в Иране сменился режим, что ли, каким-то образом, но очень хороший и понятный. Нет. Значит, о каких деньгах тогда речь идет? Это то, из-за чего мы критиковали Обаму, мы делаем заново. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Семьсот восемнадцать, 303, 90, 90. Вот наша с вами проблема, которую мы должны каким-то образом решать. Мы не можем, понимаете, вот так спускать все это на тормозах, потому что, ну, то есть США не может так действовать, потому что получается, что Трамп себя показывает слабым лидером, который еще раз, вот, его послали в Россию, он пошел, его послали в Китай, он пошел, его послали теперь в Иране. То есть он может сделать только относительно простые задачи. Панаме не сильно сопротивлялись, он это организовал. Не сильно сопротивлялись в Венесуэле, он это тоже организовал. Дай бог, чтобы, как говорится, что-то произошло с Гренландией. Там тоже пока, как говорится, общего плана нет, хотя, в принципе, направление его мысли правильное. Добрый день, мы в эфире.
3: Доброе утро. Не оправдал наше доверие Трамп. Остается только надеяться на пятницу. Может быть, что-то сорвется. Дай бог. Буду молиться за это.
9: Не знаю. Я... Это не вопрос нашего доверия. Это вопрос стратегии. Я, понимаете, не хочу сказать, что... Я говорю, я каждый раз себя ловлю на мысли, что, в принципе, очень многими, что Трамп делает, я согласен. Но согласиться с этим невозможно. Просто невозможно. Добрый день, вы в эфире.
10: Добрый день, Александр. Я хочу сказать только одно, что все мы рассуждаем на основании той информации, которой мы располагаем.
9: Вы уверены, что вы имеете всю информацию? Я нет. Это самое главное. Какую информацию вы хотите иметь?
10: Ту, которая не опубликована. И не будет никогда опубликована.
9: А что мы должны опубликовать? Мы что, вот скажите, вот у нас были задачи в этой войне. Забрать или ликвидировать ядерное топливо для оружия. Скажите, оно ликвидировано?
10: Еще нет.
9: Еще нет. А может быть никогда нет, потому что мы не знаем, получится ли этот договор. Вы верите, если передать... Верите, что вы сможете передать вот это топливо Пакистану или русским, или китайцам, что они сделают то, что надо сделать?
10: Опять же, здесь ключевое слово «возможно», «может быть», «если», «может». Никто ни в чем не уверен. Ни да, ни нет.
9: Но на сегодняшний день мы же не добились этих и так далее. Значит, почему мы говорим, что война заканчивается? Где же победа? Во-вторых, мы добились от них, что они отказываются от террора и поддержки этих групп. Нет, это даже в черновиках, которые опубликованы, этого нет пока. Они требуют от Израиля прекратить оккупацию Южного Ливана. Это уже они, да, требуют. Я надеюсь, что именно вот в Ливане этот договор ненормальный будет похоронен. Даже если Трамп навернется с ним вместе. Что получается, что мы добились? Получается, мы 2 месяца водили всех за нос, он грозно что-то стучал в Твиттере, а на самом деле у него была паника, потому что, получается, он не знает, как заканчивать эту войну. Я это примерно понимал, я просто не хотел говорить на эту тему. Потому что теперь это все ясно. Что, какая информация вам дополнительно нужна? У нас что, нет возможности высадиться в Иране? Есть. Мы просто не хотим это делать. Что за информацию вы ищете? Алло.
10: Я очень знаю.
9: Добрый день, вы в эфире.
11: Доброе утро, господин Флинт. Я хочу этому гражданину передать одну вещь, которая говорит подождать. Он то же самое сделал в Афганистане. Майк Помпео пишет книги и даже говорит об этом, что ему нельзя было доверять. Так что у нас уже все ясно.
9: Спасибо. Ну, я спасибо. Я даже не их отложу это к Пакистану. У меня вот самый главный пример. Трамп расстелил красную дорожку перед Путиным. Путин фактически протянул время, сказал ему нет. Ну, что Путин, Трамп нажал на Путина? Нет. Он пытался нажимать на Украину. Помним это? Помним. У Трампа была очень сложная ситуация с Китаем. Он поехал, ему тоже расстелили дорожку, показали там все красоты Пекина, оказали ему, как говорится, все возможное уважение, что начал говорить Трамп, понимаете, что Тайвань виноват в том, что, понимаете, происходит с Китаем. А нажать, а что Китай нам дал взамен? Ничего. Nothing. На полном серьезе, nothing. Визит был абсолютно ни о чем. Опять-таки, вся адвокатура Трампа заявляла, это замечательное, что-то такое сногсшибательно грандиозное. Ничего грандиозного в этом не было. Это был совершенно заурядный визит, просто с большим количеством помпы. Помпы, понимаете, вот и все. Самое главное, что мы хотели от Китая, это чтобы полностью вот эти вот редкоземельные минералы хотя бы пустили в спокойную продажу. И этого нет. Что есть-то? И вот сейчас с Ираном. Иран понял простую вещь, что если Трампу показывает вот такой средний палец, вот такой, видите, вот, на, вот, Трамп туда пойдет, куда его пошлют. Если долго сопротивляться, у Трампа не будет ни терпения, ни сил, ни возможности, потому что 30 тысяч человек, которых он собрал, там, или 50 тысяч человек, которых он собрал на кораблях, осуществить эту операцию невозможно. Там надо для вот этой вот операции по изъятию нужны, я так понимаю, две дивизии прикрытия и, наверное, целый там батальон саперный, который будет копать эту яму. С полным прикрытием с воздуха, штурмовиками и так далее и тому подобное. Вот как единственное был возможность. Или захватить вот эти все острова, как говорится, где производится нефть, уничтожить нефтяные сооружения, уничтожить и электростанции и так далее. То есть пойти куда-то дальше. Он этого не сделал. Все, значит, он спасовал. Значит, получается так, что мне не нужно не знать никакой дальнейшей информации. О какой информации мы говорим? Что у него было, там, понимаете, что против Ирана нас угрожал нам ядерной бомбой, что мы спасовали из-за этого, у него нет ее. Террором, а что вы думаете, Иран не развернет террор сейчас после всей этой войны? Развернет. Он никуда не денется от себя. И Хизбалла останется Хизбаллой. Вот я поэтому и надеюсь, что Трамп сейчас сядет всем своим задом, сядет на мель. И именно в Ливане. Потому что Хизбалла продолжит оставаться Хизбаллой, а Израиль не может не отвечать на это. Вот с чем это закончится. Поэтому Трамп, извините, дурачок, которого выставили дурачком. Еще и слабаком. Во всей вот этой ситуации. Слабаком, лузером, если хотите. В самом главном тесте, который он мог себе показать. Здесь с Ираном нельзя проигрывать. Можно проиграть, там, понимаете, с демократами. Это не так важно. Демократическая партия, понимаете, это набор идиотов и дна. Поэтому если это дно, понимаете, им выиграть, ну, это не так страшно. Добрый день, вы в эфире.
12: Алло, здравствуйте. Ну, вам не кажется, что в очередной раз РЖД сосали хуй, блядь, по полной программе?
9: Ты лечишься, дядечка? Тебе надо лечиться, понимаете? Видишь, вот твой телефон 129-25-48. Я же вижу это все. 929, понимаете, вот тут, это очередной идиот, который прибыл из России сюда. Это здесь поразводить свои порядки. Вот мы сейчас тебе всю твою информацию сольем в интернет, и ты будешь общаться с ними. Добрый день, вы в эфире.
13: Добрый, Александр.
9: Юра, Юра, вы опять прерываетесь. У вас что-то, ваш телефон, выйдите на улицу, перезвоните. Я не слышу вас. Добрый день, вы в эфире. Ну, в общем, так или иначе. Вот такая у нас ситуация. Добрый день, вы в эфире.
14: Да, здравствуйте. Я всегда любил слушать вашу программу.
9: Но спасибо.
14: Я хотел две вещи сказать, что вы сильно не обращаете внимания на этих идиотов, которые звонят.
9: Поверьте мне, я не обращаю. Слушайте, знаете, сколько больных в этой жизни? Ну, давайте, мы остаемся здоровыми, а они больны. Ну, слушайте, мало ли.
14: Я вас слушаю. Ну, просто, конечно, я волнуюсь, что происходит с нашей страной, Америка, что вот я очень верил сильно в Трампа и надеюсь, что он все вот этим... я думаю, что после визита в Китай у него много что изменилось. Я не знаю, может быть, у него какой-то... отдельный такой внушительный бизнес он открыл отдельный. Что-то непонятно с ним случилось. Как будто он понял, что это же.
9: Знаете, это очень многие говорят. Я думаю, что что-то в этом есть. Я не думаю, что там что-то бизнес открылся. Я думаю, что про бизнес мы бы узнали бы. Потому что демократы держат вот это все под прицелом постоянно. То есть, и, как говорится, ищут возможности сказать, что он обвинит его в коррупции. Поэтому я сомневаюсь, что это бизнес. Но, скорее всего, есть какое-то... Что-то китаец ему сказал, может быть, типа, что Китай там что-то ввяжется в войну или еще что-нибудь. Понимаете? Просто потому что после этого, то есть, Трамп перестал быть... Ну, то есть, перестал вести эту войну. То есть, мы начали сходить на нет. То есть, вот это вот единственное, что может быть из... Но я предельно сомневаюсь, что Китай собирался бы влезать в помощь Ирану. Дело в том, что Америка никогда не ставила под сомнение то, что Иран будет продолжать поставлять нефть Китаю. Мы же даже пропускали китайские танкеры. Поэтому я не совсем понимаю, как говорится, озабоченность Китая во всем этом. Но в любом случае... I'm sorry. Но в любом случае, понимаете, получается так, что если мы ввели вот эту вот, как все тут опять-таки поддержатели Трампа, и я в том числе, говорил, что мы ведем эту войну прежде всего против Китая. Значит, мы эту войну проиграли, господа. Не против Ирана, а против Китая. Значит, мы ее проиграли. Вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире.
15: Алло. Алло, алло.
9: Да, слушаю вас.
15: Александр, здравствуйте. Александр, это Людмила из Лейквуда. Вы знаете, я согласна с тем господином, который сказал... Надо обождать. Мы не знаем все ситуации. Помните Виктора Топалера? Он, вы знаете, он порекомендовал, я давний слушательница этого радио, он порекомендовал книгу, где рассказано о тайнах дипломатии. Вот. А то, что звонит человек, который говорит о том, что, негативно высказывается, да. Действительно, надо его простить, потому что он тоже высказывает свое мнение.
9: Я его уже давно простил, потому что я не... Спасибо. Я его давно уже простил, потому что я не обижаюсь на убогих. Извините, конечно. Значит, вы можете, конечно, ждать какую-то дополнительную информацию. Это дело такое, понимаете. К сожалению, очень многие хотят получить дополнительную информацию. В пятницу вы получите этот договор. Или там в субботу, когда они его публикуют. Если они его публикуют, у меня такое впечатление, что они испугаются его публиковать сейчас. Потому что такой негатив, с которым Трамп сейчас имеет дело, что вы думаете, на Трампа сейчас... У Трампа могут очень пойти плохо выборы теперь, понимаете? Потому что теперь даже демократы могут ему сказать, слушайте, Трамп позиционировал себя как такой сильный чувак такой, понимаете? А он слабак. У них теперь есть вся амуниция, которая им нужна для выборов. Вы об этом не подумали? Потому что такой договор позорный станет знаменем даже в руках демократов. Тут никто ничего не будет знать. Вот тут спрашивают меня на YouTube, что не слышно звонков. К сожалению, господа, я не могу перевести звонки с телефона на YouTube. Я могу только попытаться, понимаете, то есть вот только с этой точки зрения. Добрый день, вы в эфире.
16: Добрый день, доброе утро. Вы знаете, что сейчас время показывает, что пока мы разговоры, Ну, я думаю, вот я уже говорил prediction, что Трамп будет третий раз президентом. Так что это демократы пошли 20-30 лет назад. Вы увидите. Это что это пока все разговоры.
9: Сейчас они на каком основании он будет третий раз президентом?
16: Это все потому, что это вы говорите. Люди говорят, это все.
9: Причем-то, дорогой. Есть конституция, в которой записано теперь, что там только два раза может быть президентом. Это написали после Рузвельта. Поэтому второй Рузвельт, который прошел 4 раза, быть не может. И Рузвельт был в состоянии Великой депрессии, а потом Второй мировой войны. Поэтому это не я говорю, и не в нашем, как говорится, ауле это говорят. Это говорят Конституция Соединенных Штатов. Поэтому третий раз он президентом не будет, и не надо, чтобы он был третий раз президентом. Пусть будет уже кто-то помоложе, кто-то с более ясным умом, кто-то с более, понимаете, ясными, понимаете, намерениями, и кто-то с более ясными понятиями своих возможностей. Хватит уже. Трамп начал правильные какие-то вещи, теперь должен быть кто-то, кто их закончит. Правильные вещи начал. С университетами он начал правильно, с тарифами он начал брать, с Китаем он начал правильно. Надо закончить. Вы слышите сейчас много про Китай? Я не слышу. С университетами вы слышите много, что мы добились там? Я тоже не слышу. Вы слышали, что вот у нас, вот понимаете, вот ну, границу закрыли, слава богу. Он много чего начал, правильно и правильно делал, что начал. Теперь это надо заканчивать. Потому что дело, понимаете, вот понимаете, это, знаете, это как тот рабочий, который говорит, я тебе и крышу постелю, и пол сделаю, и электрику проведу, понимаете, и так далее. А потом начинает, знаете, торчат провода везде, ни одна дверь не закрывается, и крыша течет. Это ненормально, это не работа. Это не есть окончание. А нам мы желаем окончания во всем этом. Окончание. Хоть какого-то. Особенно, когда мы имеем дело с такими, как, извините, Иран. Конечно, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Пока не будет какой-то... Ну, то есть, я не хочу говорить ясности, вот в том-то и дело, что не это. Пока не будет полного ощущения, что мы действительно что-то выиграли, вот в Израиле мы выиграли. Но там сопротивления не было. Понимаете, вот какой, вы же поймите еще раз, как со стороны это смотрится. Венесуэла не сопротивлялась, мы там выиграли. Панама не сопротивлялась, мы там выиграли. Вот с Кубой у нас пока не получается, потому что Куба сопротивляется. Мы пока не выиграли. Иран активно сопротивляется. Мы тем более не выиграли. Значит, получается, это обычная логика. Я ничего не придумываю. Все перед вами. Значит, получается, что мы выиграем только там, где очень слабый противник. Там, где противник хоть какую-то показывает силу сопротивления и упорства. И главное, терпение, которого у нас нет. Он выигрывает, а мы проигрываем. Я что-то придумываю? Ну вот сами подумайте. Какую дополнительную информацию вам надо знать? Мы подкупили правительство в Венесуэле, они все сложили лапки, и Мадуро сдали вместе с женой. Ну, замечательно. Нет, я с удовольствием бы хотел, чтобы такое было где-то еще. Это действительно блестящая операция. Но, как сейчас выясняется, министр обороны Хексет говорил Трампу не заканчивать. Трамп его не слушает. Рэдклифф, при всем том, что я считаю, что он не очень сильный, как говорится, директор ЦРУ, тоже говорил, что Иран так просто не сдастся. Его тоже не слушали. Рубио сейчас молчит. Рубио тоже говорил, что это все не так будет просто. Значит, остался кто? Значит, осталась вот эта вот партия Трампа, Венса и других громких ртов, которые, понимаете, ну, изоляционисты и так далее. Мне, еще раз повторяю, если вы изоляционист, не начинайте войну с Ираном. Значит, дайте тогда возможности Израилю, который, в принципе, имел все возможности сделать это сам. Израилю не хватало заправщиков самолетов. У него этих заправщиков не было. Надо было дать им этих заправщиков или пустить их туда. Им нужно были несколько вот дополнительных этих глубинных бомб, которые глубоко падают. Все. И сказать, нет, мы в этом не участвуем, мы можем только помогать. Все, Израиль бы это делал бы сам. Это было бы просто дольше, это было бы, наверное, сложнее. Но Израиль абсолютно в силах это сделать сам. Мы связали их по рукам и ногам тем, что мы сами это не доделали и им не дали. Вот что происходит. Вот вся дополнительная информация, которая вам нужна. Если вы думаете, что есть какая-то информация, что там кто-то скажет, что Иран разработал какое-то невероятное оружие, понимаете, мы жутко испугались его, ну там этого не будет, вы этого не найдете. Ну, ждите теперь дополнительную информацию, Людмила, вы и все остальные. Я вам очень не завидую. Потому что дополнительная информация будет очень не в вашу пользу. Я в этом уверен теперь. Просто уверен. Знаете, когда 2 месяца нас водили за нос, понимаете, и говорили, что что-то будет, а теперь нас уже не водят за нос. Все. Этот договор, понимаете, который, те утечки, которые показывают, нет, ну, то есть вы можете сказать, что это иранские утечки. Окей, пань, подождите настоящую. Настоящий. Когда это будет настоящий, как интересно, вот вы позвоните и скажете, что да, вы были неправы. Вы позвоните и признаете, что вот вы были неправы. Потому что я готов это признать, что если появится что-то, что мне скажет, что понимаете, дальше войну продолжать было невозможно, он эту войну не продолжал из-за угрозы внутренних проблем. Рецессии, высокой непопулярности из-за высоких цен в магазинах и на нефть, в частности. И в конечном счете выборов в ноябре, где дела идут далеко не очень. То есть из-за внутренних проектов. Так для чего тогда начинало-то? Надо было тогда, когда в 25-м году они начали, и потом опять-таки тот же самый Трамп нам объявил, у нас грандиозная победа. Мы все разбомбили в Иране, потом выяснилось, что ничего не разбомбили, что ничего не уничтожили. Закрыли выходы только. Прилетели, улетели, грандиозная победа. И когда ему сказали, что грандиозной победы нет, он уволил тех, кто сказал об этом. Из ЦРУ, из разведки военной. Он об этом им взял их и уволил. Вот тогда надо было заканчивать, если бы он был в 25-м году, продолжил ту операцию, которую он начал, или бы они бы там собрались силами вместе с Израилем и так далее, и продолжили бы ее бы, тогда бы он бы успел бы к этим выборам. А так он не успевает. Так, перерыв.
17: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
18: Выборы состоятся 3 ноября.
19: Paid for by ABK for Assembly.
20: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
21: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
22: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
23: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
24: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
23: 718-303-90-90.
25: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
26: хорошо получается.
25: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
26: Дэвидсон Радио.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа, еще раз. Вот я хочу сказать, что в Манхэттене, я, честно говоря, не совсем даже знаю где, но над какой-то пиццерией на всем доме появился портрет, мюрал, то, что они называют, Ирины Заруцкой. И что люди продолжают помнить эту девочку, и что это своего рода трибют, вот это, чтобы, ну, против вот того беспредела, левого беспредела прежде всего, который, понимаете, вот хотят поддержать демократической партии. Потому что, понимаете, так убийство совершил черный, вот его сейчас признали сумасшедшим. То вот, что есть, имеется в виду то, что вот есть то, что то. Вот мы видим. Ну вот я рад, что это происходит. Нас в стране, понимаете, полно каких-то проблем, понимаете. И когда мы выбирали Трампа, мы выбирали его прежде всего, понимаете, на том, что он наведет порядок. Что он будет что-то делать конкретно для того, чтобы поставить все на место. И я лично именно из-за этого за него голосовал. Понимаете? Когда мы говорили, что Байден слаб, что стар, что он в деменции, когда мы говорили, что Обама раскланивается с арабскими лидерами слишком много. Ну что, не говорили, то говорили. Я это сам помню лично. Я это сам поддерживал этот разговор. Мы пытались и мы хотели прежде всего нормальности вот во всем этом. Нормальности. Поэтому я голосовал за Трампа в первый раз и во второй раз. Почему? Потому что мне хотелось, как говорится, уйти от этого сумасшествия, которое нас захлестнуло. Особенно при Байдене, который, понимаете, это контролировать вообще не мог по старости лет. Я это прекрасно понимал, что нужно, понимаете, проводить какие-то очень жесткие превентивные меры для того, чтобы все это прекратилось. Не потому, что я люблю там какую-то, я не знаю, диктатуру. А потому что нужен порядок хоть какой-то в стране. Если этого порядка нет, то вообще ничего нет. Вот о чем шла речь с самого начала. Если Трамп этого не делает, то тогда смысл его избрания.

0: Нужно, понимаете, нужно что-то доводить до конца. Возможно, надо запретить сжигать американский флаг. Вот взять, провести все-таки закон по этому поводу. Нужно довести до конца, допустим, тоже какие-то меры по поводу, я не знаю, укрепления или разговора по поводу НАТО. Что-то где-то как-то одновременно. Что-то мы должны делать, понимаете, что-то довести до конца. Не только начать, понимаете, об этом шуметь и бить кулаками по столу, а что-то доводить до конца именно. А мы только, как говорится, понимаете, разводим колоссальный пар. В конечном счете это... Ну, иди сюда, вот ко мне пришла моя кошка. Да. В конечном счете... Иди сюда. Она пришла, она тоже слушает политику со мной, она тоже принимает участие, любит, чтобы ее погладили. Она очень ласковая у меня кошечка. Думаю, красавица. Ну, раз я, знаете, я каждый раз говорю, что чем больше я вижу котов и собак, тем больше я понимаю, что люди это очень несовершенные животные по сравнению с ними. Самые совершенные, понимаете, люди при наличии ума, при наличии развития делают такие вещи, которые животные не делают. Животные, они убивают, если они хотят кушать. Когда они борются за свою территорию, за выживание, понимаете? Вот тогда они убивают. Это совершенно вот как бы оправданное убийство в моем понимании. Люди делают такие вещи, которые, ну, объяснить невозможно. Добрый день, вы в эфире.
1: Высказывать свое личное мнение, вы имеете на это право, естественно. Но как насчет того поговорки «поживем, увидим»?
0: Я уже живу и вижу. Я уже 2 месяца сижу и вижу. Вы имеете в виду Трампа?
1: Я имею в виду, да. Я имею в виду. И вы же говорите про соглашение.
0: Что еще раз?
1: Вы же говорите про это так называемое соглашение, которое еще никто не видел, никто не читал. Оно будет, вроде бы, будут говорить об этом в пятницу. Дело в том, что, понимаете, вы говорите свое мнение, но панику, которую вы наводите, потому что
0: знаете, это не я. Это не я эту панику. Вы почитайте израильскую прессу. Там вас просто, извините, на букву Х посылают.
1: Вы послушайте Дэвид Шарп на русском языке, и вы увидите...
0: Мне не надо Дэвид Шарп, я читаю на иврите. Спасибо, мне не нужен Дэвид Шарп. Спасибо. Понимаете, я спокойно читаю на иврите, перевожу на английский. Я беру источники натуральные. Они там совершенно не стесняются сказать, что они считают. Это пока Биби просто молчит. Но Биби начнет сопротивляться, у него нет выхода никакого. Они уже примерно все понимают, понимаете, только мы с вами пытаемся разводить здесь какую-то бодягу, понимаете, считать, что оно будет как-то по-другому. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, доброе утро. Ваше мнение, можно узнать ваше
0: да,
2: мнение?
0: Да, давайте.
2: Вот, или предчувствие, или знание, или шестое чувство.
0: Ну да, давайте. Ну,
2: окей. Что произошло, вы думаете, в Китае, что после Китая он приехал другим человеком?
0: Единственное, что я могу себе предположить, что на него каким-то образом надавили, чем-то ему пригрозили.
2: Вот это то. Я помню конференцию...
0: Я не думаю, что там какой-то бизнес-интерес.
2: Ну, я с вами согласен на 100%. Но когда ходили Рубио и Хексет, у них были лица, как будто у них кто-то умер в семье. Понимаете, что я говорю? И они на сегодняшний день против его решения. Как можно вообще... сразу отдать им 300 миллиардов долларов. Значит, он делает то же самое.
0: Ну, видите, вот только что женщина звонила. Только что звонила и говорит, что мы должны ждать.
2: Меня не волнуют эти женщины. Окей. А то, что у нас в стране происходит, порядка не будет, потому что каждый штат делает все, что он хочет. Понимаете? Я не знаю, что еще сказать. в Израиле спокойствия не будет, Хизбулла. Но это не прекратится. И я считаю, и я так думаю, что Израиль сделает очень дерзкий поступок, чтобы это все прекратить. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Да, да. Да, они разойдутся с Трампом, они разойдутся с ним.
2: В смысле, или они бомбежку какую-то с серьезными с серьезным оружием сделают, они не успокоятся, понимаете? И ранее успокоятся.
0: Да нет, они не могут успокоиться.
2: Они должны себя сохранить. А Трамп их просто отдал льву в глотку.
0: Да.
2: Да? Вот и все. Всего хорошего.
0: Всего доброго. Ну вот я же говорю примерно, что произойдет. То есть произойдет какой-то инцидент в Ливане, где Хизбалла ударит по Израилю. Мы ждем только погибших. Понимаете, у нас работает только кровь. Ударит по Израилю, в Израиле кто-то погибнет. После этого Израиль ответит по полной программе, показав Трампу средний палец. Не спрашивая его разрешения, его мнения по этому поводу, и перемирие, и договор закончится. И дальше Трамп останется, понимаете, с, как говорится, с желаниями заново этот договор восстанавливать. Ну, на здоровье пусть восстанавливает. Это будет очень интересно, как он это будет делать. Особенно, если будет продолжаться с Хизбаллой. Хизбалла никуда не денется, господа. Они не перестанут быть Хизбаллой. Чтобы мы с вами тут, как говорится, не говорили. Они не перестанут быть тем, чем они есть. Поэтому, что Израиль теперь теряет? У Израиля, понимаете, у Трампа это прогулка в парке, еще раз повторяю. У Израиля это выживание. Поэтому они ради этого выживания пойдут на все. Они не должны допустить новый 7 октября, понимаете? Они не должны это допустить ни под каким предлогом, потому что если будет еще третий раз что-то подобное опять проворонили, знаете, тогда я вам скажу такую вещь, тогда уезжайте из Израиля. Потому что Израиль не способная защитить себя страна. Причем, если она способна себя защитить от армии, окей, да, но она не способна себя защитить от каких-то массовых хулиганов, которые прорывают ее границы. Вот тогда о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
3: Я думаю, нет ничего удивительного в том, что Трамп идет, так сказать, отступает. Он прекрасно понял, он оказался умнее Путина, мне даже это удивительно. Он прекрасно понял, что он в ту же ловушку лезет, что Иран нельзя победить бомбардировками. Вы знаете, как из истории, даже Александру Македонскому не удалось победить Иран. И
0: Александр Македонский победил Иран, если вы знаете историю.
3: Если это после этого, он все развалилось у него. Вот боюсь.
0: Это у него, у него не развалилось, это развалилась империя греков, а не Персидская империя рухнула под ударами Македонского, было полное поражение, если вы помните историю. Но дело не в этом. Тогда если он понимал это, у него почему не было плана Б тогда с Ираном? Или для чего он начинал это тогда?
3: А вот это вот вопрос, конечно, большой, зачем начинал, когда... Ну, видимо, он считал, как Путин, что там Киев за 3 дня, Тегеран за 3 дня. Но его, видимо, окрылила вот эта в Венесуэле история. И, видимо, он не рассчитал силы, просто то самое не подумал, как говорится. Поэтому...
0: Ну, я с вами согласен, я с вами согласен, да. Да, я с вами согласен.
3: Ему сейчас ничего не остается. Он не может ничего сделать. Он не может вести наземные операции. Ему просто американцы не позволят. Потому что пойдут гробы, пойдет кровь. Ни за что он не сделает этого. А другого выхода нет. Так что вот так.
0: Я все понял.
3: Элементарно.
0: Спасибо.
3: Причем тут Китай, не причем тут... Никто другой.
0: Ну, я тоже, я думаю, что это главная версия. У него, скорее всего, две простые причины, еще раз повторяю, вот я назову их. Экономическая причина, потому что высокие цены на нефть, экономика идет плохо. Инфляция пошла вверх. добавить к этому еще вот эти цены на нефть, если они действительно взвинтятся больше там $100, не дай бог, за баррель, ничего никто сделать не может, экономика идет в одно место. Это перед выборами, это при его каденции. Экономика пока исправится, пока это произойдет. Он уже слетит с трона, понимаете, и его будут проклинать как человека, при котором началась очередная рецессия. По его собственной причине. Поэтому он жутко боится. Значит, что он делает? Значит, вторая причина. Это техническая проблема при завершении подобной операции. А именно, что с воздуха решить все проблемы серьезных укреплений, серьезного сопротивления невозможно. Это знали еще во время Второй мировой войны. Американцы в свое время поэтому и позволили русским, что называется, Советскому Союзу, руками брать Берлин. Говорится, вам людей не жалко, окей, идите берите. А они сами не спешили брать Берлин. На самом деле же никакого, вот если вы знаете историю, опять-таки, никакого соревнования с американцами у русских по поводу взятия Берлина не было. Американцы абсолютно не хотели брать Берлин, они хотели его окружить, заставить сдаться. Они не хотели его бомбить до такой степени, они не хотели, говорится, воевать на каждой улице. Их это не очень сильно интересовало, потому что они знали, какие потери будут. Поэтому американцы спокойно себе шли в развалочку. Спокойно встречали сдающиеся им немецкие части. Говорится, все это делали и так далее. А русские, понимаете, пошли брать руками. За ценой не постоим, пошли. Нет, ну то есть это подвиг был, конечно, со стороны, понимаете, положить столько людей. Это преступление, одновременно подвиг. Но это чисто манера русских воевать таким образом. Поэтому они им дали позволить так, как в русские воюют. Что в Сталинграде, что на Курской дуге, что под Москвой, что еще где-то. Это была совершенно четкая продуманная ситуация. Здесь, вот в Иране, он это прекрасно понимает, что вот этой вот наземной силы нет. Нет русских. Курды отказались, потому что курдов в свое время Трамп сам послал, продал. Если вы забыли, то они это не забыли. Это было в 2019 году. Значит, у него наземных сил нет. Для наземной операции нужно совсем другое количество солдат, нужна другая подготовка, нужна другая логистика. Это совсем не так делается, как он это делал сейчас. А сейчас это делалось по системе Бекетса, быстренько. Быстренько не поработает оно. И вот поэтому у него была действительно, вот как вот вы звонили, вы сказали, у него получилась безвыходная ситуация. Что делать? Он себе начал искать, как они говорят, ramp to get out. То есть какой-то мостик, чтобы уйти оттуда. Вот этот мостик он и организовал себе таким образом. Но при этом он кинул Израиль. Ну, что я могу сказать? В Израиле, конечно, не забудут, не простят, понимаете? И самое главное, и не будут подчиняться ему. Но они, в принципе, правы. Абсолютно. Абсолютно. Не надо подчиняться вот подобным приказам. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Всего доброго.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
6: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт.
5: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
7: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прахин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Новости,
21: аналитические передачи,
20: репортажи, мнения экспертов
21: и прямые включения из горячих точек со всего света.
20: Все это RTN.
21: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
20: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
21: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
20: RTN. Смотрите лучше.
22: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
23: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.

0: Сутки 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Автобусное сообщение с Бруклином будет улучшено. Департамент транспорта Нью-Йорка представил проект создания выделенных полос на Бэй-Парквей и участках Крабс-Эвеню. Модернизация затронет маршруты B6 и B82, которые проходят по одному из самых загруженных коридоров. Сейчас в часы пик скорость автобусов на этих участках падает до 3 миль в час, что медленнее средней скорости пешехода. В случае одобрения проекта выделенные полосы появятся на участке от Avenue J до Shore Parkway. Помимо этого, план включает меры безопасности, пешеходные островки, расширение бордюров, новые зоны погрузки и полосы для левого поворота. Дональд Трамп на саммите G7 призвал лидеров стран Большой Семерки помочь США с разминированием Хормузского пролива в обмен на поддержку Украины, пишет «Политика» со ссылкой на источники. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что проведенные на саммите дискуссии, в том числе с участием Трампа, внушают оптимизм. Саммит стартовал 16 июня. В совместном заявлении, опубликованном после первого дня, говорится, что лидеры Большой Семерки увеличат поставки вооружений Украине и усилят давление на российскую военную экономику. Лидеры стран G7 также поддержали соглашение об открытии Армуза. Его подписание ожидается 19 июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок. На выборах в 2029 году она заняла должность в 2019, став первой женщиной в истории Евросоюза на этом посту. В 2024 ее переизбрали на новый 5-летний срок. Одним из приоритетов чиновницы стало укрепление оборонной способности, увеличение расходов на эти цели и наращивание военного потенциала. Биографическая драма «Майкл» о поп-короле с его племянником Джафаром Джексоном в главной роли официально стала самым кассовым музыкальным фильмом в истории. Лента собрала в мировом прокате 900 миллионов долларов. Предыдущее достижение принадлежало «Богемской рапсодии» с Рами Малеком. Режиссер ленты Антуан Фукуа обошел обвинения Джексона в сексуальном насилии, сосредоточившись на его восхождении и отношениях с отцом. Сюжет обрывается на туре «Бэт» в 1988 году, за 5 лет до того, как разразился первый публичный скандал вокруг певца. Критики встретили картину прохладно, они назвали ее стерильной, зрители вынесли иной вердикт.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 17 июня. Вчера индекс Dow Jones прибавил 329 пунктов, 0,3%. 52 тысячи был конечный результат. Это новый рекорд. Standard & Poor's 500 потерял 43 пункта, почти 0,6%. 7511 была конечная точка. И NASDAQ остановился на отметке 26376, минус 308 пунктов или 1,15%. Транспортный индекс минус 0,7%. И Russell 2000 минус 0,9%. Сегодня Brent плюс 58 центов, 77 долларов, 71 цент стоит 1 баррель нефти, золото минус 7,60, 4000.

0: 346 долларов 80 центов стоит унция золота, унция серебра стоит 69 долларов 94 цента, 1 евро равен доллару 16 центов. Пятилетние госбумаги у нас в стране дают 4,167%, за 10 лет можно получить 4,435%, и 30-летние госбумаги дают 4,929%. За границей сегодня Англия минус 0,1%, Франция небольшой плюс, Германия минус 0,15%, и Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей прибавил 0,7%, Шанхай плюс 0,4%, Гонконг минус 0,75%. Наша биржа сегодня похоже, откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 7 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 8 и NASDAQ плюс 186 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. GE Vernova будет вести себя хорошо, NeoVolta будет вести себя хорошо, их можно покупать, NVIDIA надо продолжать покупать. Было сказано, что у них большая возможность, связанная с дата-центрами, и opportunity, как было сказано, и enormous, то есть возможности огромные, и они только еще в начальной стадии. Nuclear Energy надо покупать, Allegion покупать, Janus Living Strong Buy тоже надо покупать. Это компания Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что Janus Living надо покупать. Это REIT, Real Estate Investment Trust, они говорят, что они дойдут до 34 долларов за одну акцию. Netflix надо покупать, Resmed теперь equal weight, их можно держать. Credit Corp будет вести себя хорошо. Micron надо покупать. 1500 долларов за акцию, считает один из больших банков. Лифт можно покупать, но это мы уже давно слышим, но толку я пока не вижу. ARM Advanced Micro Devices будут вести себя хорошо, а Intel Market Perform. Charles River будет вести себя неплохо. Figma надо покупать, новый таргет 36 долларов. Tesla Peer Perform, как другие. Applied Materials, KLA Corp, LM Research можно покупать, MFA Financial покупать. Middleby будет вести себя хорошо. Broadcom хорошо, Broadview хорошо, и Wabash National тоже можно покупать. Цены, которые сегодня с утра изменились. CarMax поднялся на 3,5%, AST Space Mobile поднялся на 6%, Lazy Boy поднялся на 16%, Lionsgate Studios упал на 5%, Intel поднялся на 3%, Advanced Micro поднялся на 2,5%, Broadcom, Qualcomm плюс 1,5%, Figma плюс 4%, Oracle упал на 1%, и Jabil упал на 2%. SpaceX продолжает двигаться наверх, они вчера поднялись, и сегодня, похоже, будут продолжать тоже. Они закрыли вчера на 201,80, сейчас они 209,49, 209,60. А Майкл Бурри, известный тем, что он играет на понижение, сказал, что ему очень хотелось играть на понижение SpaceX, но опционы слишком дорогие, и он не будет этого делать. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело. В какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь, Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ. Ну, по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано
1: потепление. Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице, плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение». Кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, Vita Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $3-4 вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая, 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 4-й лунный день. Луна растущая и находится в знаке Льва. Символ дня – райское дерево. Дерево познания добра и зла. Сегодня возможны всякие искушения, и вас даже потянет сделать что-то нехорошее. Поэтому лучше 10 раз подумать, прежде чем что-нибудь предпринять. Представителям знака Овна звезды рекомендуют отказаться от диет и немного расслабиться в узком семейном кругу. Вероятно, получение приятной новости, а вот какой именно звезды не договаривают. Чтобы тельцам сегодняшний день запомнился как удачный и веселый, необходимо не вступать в спор с представителями противоположного пола, которые будут провоцировать вас на повышенную болтливость, предвидит светило. Близнецам сегодня будут необходимы покой и гармония. Это прекрасный день для романтических свиданий, общения с любимыми, друзьями. Сегодня можно восстановить старые связи или начать новый роман. У раков сегодня проявятся такие качества, как жажда независимости, общительность и склонность к экспериментам. Но звезды не советуют сегодня рисковать. Перенесите это важное дело на другой день. Удачный день для львов. Если львы мужчины собирались объясниться в любви своим избранницам, то сегодня вполне подходящий для этого важного события день. Львицы тоже будут очень активны, звезды им благоволят. Девам светило советует не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Вы сегодня более ранимы и чувствительны к словам. Обходите все конфликтные ситуации. Весам сегодня желательно отказаться от жирной мясной пищи, исключение рыба. В отношениях с избранниками пора бы поставить точку, если они не имеют серьезных намерений. Скорпионам звезды советуют прислушаться к просьбам детей. Для них это очень важно. А вот сплетням и пустым разговорам ходу не давайте. Иначе окажетесь в центре интриг. Украшения сапфира и топаза помогут сохранить душевный покой. Стрельцам звезды советуют обратить внимание на ближайшее окружение. Возможные интриги, которые могут иметь отрицательные последствия. День не подходит для откровенных разговоров. Козероги сегодня рискуют быть разоблаченными в своих тайнах, которые они скрывали от своих партнеров по браку или избранников. Ситуацию спасет только чувство юмора, которое придется активизировать в самую важную минуту. У одиноких водолеев возможен новый завиток в любовных отношениях. Хотя на пути к счастью будет достаточно препятствий, это их не остановит. Но звезды советуют, не торопите события, всему свой срок. Вот только чувственным рыбам сегодня такие эмоции не грозят. День будет полон хлопот и забот. Терпение и труд все перетрут. Девиз вашего дня и настрой на новый лунный месяц. Ну вот и все, дорогие друзья. Таков был краткий астропрогноз на сегодня. А вот верите или нет, решать вам. В любом случае, я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж?
9: вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств. Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
10: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com. www.davidsonradio.com.

0: Маятник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190, на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствуем. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Но не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А результат. А результата нет, так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования. По прошествии месяца уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
2: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
2: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
2: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства и недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
2: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск, это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать. Это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете. Почему у кого-то
2: Да,
1: кожа
2: да.
1: гладкая. Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
2: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому... Сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
2: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Это главное. Доступная всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
2: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Спасибо.
0: Вы слушаете David Zone Radio. Радио.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
0: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню.

0: радиопроекте «Пророк». «Пророк». Такого вы еще не слышали.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
4: В Нью-Йорке 10 часов утра.
5: WSNR, Jersey City.
4: Вы на волне 620 AM и слушаете Davidzone Radio.
6: Davidzone Radio.
7: Самые горячие новости,
6: радиоигры
7: и конкурсы в прямом эфире,
6: аналитические программы
7: и радиомосты.
6: Davidzone Radio.
7: Политическая ситуация,
6: события культуры,
7: интересные люди.
6: Слушайте Davidzone Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Новости на
4: Davidzone Radio.
3: Информация к этому часу.
8: Студия Наталья Быстрецкая. В Нью-Йорке появится первая в истории города неделя современного искусства Art Week NYC. Проект, запущенный Art News и Art Forum, объединит галереи и музеи по всему городу. С 11 по 14 ноября программа развернется сразу в нескольких бора. В ней примут участие около 70 галерей, которые проведут специальные показы, встречи с художниками и кураторские экскурсии. Отдельные маршруты будут построены по основным арт-кластерам – Челси, Трайбеке, Верхнем и Нижнем Истсайде. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня в воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные и продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллионов. Компания сообщила, что сотрудники в связи с увольнением получат так называемые парашютные выплаты. Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят масштабную свадьбу в Нью-Йорке. Торжество может пройти 3 июля в Мэдисон Сквер Гарден и собрать от 1000 до 1500 гостей. Пара рассматривает арену как основную площадку для церемонии и вечеринки. Ее ключевое преимущество – отсутствие окон, что исключает возможность съемки папарацци. Кроме того, это одна из самых знаковых площадок для Свифт. Она выступала на сцене MSG 8 раз.
3: Служба информации Davidzone Radio. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidzone Radio.
6: Davidzone Radio.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Davidzone Radio.
2: 620 AM. Настройтесь.
9: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-900.

0: 46-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Ой, многие вообще забыли, что такое музыка, да, и как ее наслаждаться. И что еще хуже, люди не хотят танцевать. А между прочим, танец, как уже было доказано давно, предотвращает раннее развитие болезни Альцгеймера. Имейте это в виду. Сейчас будем тренировать мозг, общаться, постараемся быть открытыми, это все очень важно. Вообще очень важно говорить, речь как таковая, очень важно двигаться, движение – это вообще залог, так сказать, хорошей, полноценной жизни. Ну и писать, писать тоже очень полезно. Именно этот навык может отодвинуть раннюю деменцию. Всем салют, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Начала нашу викторину под названием «Удивительный вопрос» девушка по имени Ализи. И, естественно, нетрудно догадаться, почему и в честь какого события, самого главного, мирового. Мы желаем вам вместе с Ализи хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Люди добрые и не очень. Настроение у меня хорошее, хотя немного грущу, потому что заканчиваю великолепнейшую трилогию Кормака Маккарти. Откройте для себя эти книги. Не потому, что он написал «Старикам тут не место», и не потому, что он лауреат Пулитцеровской премии, а потому что я считаю, что он величайший американский писатель, который разрушает стереотипы. Он так проникает в каждую клеточку, он так живописует этот мир, который все рушит, то, что мы знали до того, как, то, к чему мы привыкли. И действительно, после хорошей литературы ты чувствуешь, как меняется твоя жизнь, как ты меняешься сам. Казалось бы, да, простой вестерн, ну, это скептик скажет. Я говорю о трилогии, которая вышла уже очень давно. «Пограничная трилогия» она называется. Там три книги: «Кони, кони», «За чертой» и «Города окрестности». Как он выписывает своих героев. Как хорошо можно отвлечься от политики и углубиться в изучение истории страны, в которой ты живешь, в которой ты дышишь. Бегут там главные герои, юные герои, сытые, упорядоченные, огороженные заборами Америки, куда бегут, да, убегают из нашей страны в соседнюю, в опасную, в такую завораживающую, таинственную и совершенно дикую Мексику. И все это начало века. И эти ребята юные, чистые душой, настоящие мужчины, несмотря на юный возраст, они ищут мир, настоящий, подлинный, естественный, где мужчина определяется поступками, данным словом, сдержанным словом, обязательством. И туда, где лошади разговаривают с людьми, и люди говорят с лошадьми, и они понимают друг друга намного лучше, чем люди понимают друг друга. И там эти герои сталкиваются с такими кошмарами. У них настолько получается исковерканная жизнь. Они просто проходят крещение кровью там. Но вывод, который делает автор, он очень прост. И почему сегодня его книги настолько актуальны? Потому что как дважды два он доказывает, что земля не принадлежит человеку. Земля не принадлежит какой-то стране или какому-то государству. Мы просто такие малюсенькие, какие-то песчиночки, которые совсем ненадолго на этой земле, временно. А небо и земля – это вечные категории. И Маккарти, он как будто бы, он нарушил вот эту идиллию американской мечты как таковой. И он показал так глубоко, так тонко, так проникновенно, что вот эта эпоха, которую мы сегодня можем наблюдать в кино, в хорошем, первопроходцев, она загнулась, погибла не от пуль, а от именно заборов, которые мы строим, продолжая, от колючей этой проволоки, от этих всех бетонных стен, асфальтированных дорог? Как там описана природа, которую мы губим ежедневно? Там мальчик, который пытается спасти волчицу, дикого зверя, волк, ну, казалось бы уже, куда дичее. Он ее поймал, и он ее пытается вернуть в Мексику, в горы, откуда она пришла, заблудилась. И вот там вот это отношение человека, я, конечно же, вспоминала Джека Лондона, безусловно, но там он это так прописал, с такой пронзительной силой, как будто бы это какой-то библейский трактат у него получился. И идешь, и хочется выйти на улицу и собирать мусор, чем я периодически занимаюсь. Это я к тому, что чем сильнее нас душит, захватывает в лассо искусственный интеллект, вот не хватает вот этой подлинности. У нас дефицит чистоты и подлинных взаимоотношений. Как хорошо прописано каждое слово. И вот те люди, которые завязли по уши просто, а то и выше некоторые, в политике, почитайте. Почитайте, может быть, вы все-таки придете к выводу, что границы, они не снаружи, они внутри каждого человека. И вот если у человека есть внутренний стержень, если он не подвластен зову толпы безумной, как вот стадо там диких коров, бегущее от пуль описанное, то вот на этом стержне, на этой черте можно устоять, когда ты смотришь правде в глаза, какой бы поганой и какой бы постыдной и суровой эта правда не была. Я вам очень рекомендую, все те, кто не утратил навыка к чтению, откройте эти романы или скачайте себе, чтобы послушать. Игорь Тарадайкин озвучивает блистательно трилогию. Вот заблудитесь в этой пыльной, кровавой, но такой прекрасной, такой завораживающей мексиканской степи, и вдруг почувствуете, что ваши внутренние ориентиры, они оказываются верными, пусть такими и остаются. Ну, а то, что касается наших вопросов, давайте мы продолжим, так сказать, этот откровенный разговор, начатый пару недель тому назад. Мы уже говорили о том, что, как правило, в учебниках истории, во всех этих официальных хрониках, википедиях, все правители, цари, монархи, они предстают перед нами безупречными, кристально чистыми такими титанами. Ну, в настоящее время в строгих костюмах, при галстуках, судьи в мантиях до сих пор. Но кто-то когда-то, может быть, даже в шутку, может быть, поимеет смелость сорвать хотя бы парочку масок. Вот официальная пропаганда, как правило, молчит о жутких всяких хобби, невыносимом характере, тайные пристрастия, фобии, какие-то интимные секреты. У всех же есть, они же люди, несмотря на то, что они вершат судьбы мира. У них есть слабости даже у самых могущественных. И они за закрытыми дверями всегда прячут 100 тысяч миллионов скелетов в шкафу. Вы уж поверьте, идеальных лидеров не существует. Как бы вам этого не хотелось. И есть у меня подруга близкая, и мы с Акмалем дружим, с Анной Топоровской очень-очень много лет. Она знает столько секретов о нашей американской политике, да и не только. Это вообще человек, который умеет плести филигранное кружево из слов. И вот благодаря некоторым историям, порывшись в книжках, покопавшись в учебниках, заглянув в Википедию и спросив три искусственных интеллекта, заглянув в клуб «Что, где, когда» и прочие источники, вот что я вам нарыла на сегодня. Правила игры просты и незамысловаты. Мы предлагаем вам вопрос. Вы, если готовы, ваши версии, ответы, ну, можете высказывать какие-то возражения, претензии, все принимается. Эфир прямой, открытый. Номер телефона 718-303-9090. Какой американский президент, будучи расистом по убеждениям, представляете, страдал параноидальной идеей, что тайные общества и иммигранты разрушают американскую культуру изнутри, из-за чего лично одобрил возрождение Ку-клукс-клана и закрытый показ их пропагандистского фильма в Белом доме? Был такой факт в истории нашей страны. Постыден ли он? Не нам решать. Это факт, свершившийся. Вам нужно назвать имя этого президента. Кто готов? Какой американский президент, будучи расистом по убеждениям, страдал параноидальной идеей, что тайные общества и иммигранты разрушают американскую культуру изнутри, из-за чего лично одобрил возрождение Ку-клукс-клана и закрытый показ их пропагандистского фильма в Белом доме? 718-303-9090. Слушаем вашу версию. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Я, честно говоря, не знаю, просто смею предположить, случайно не FDR?
0: Нет, это не FDR. Ну что вы, ну что вы, как же FDR мог способиться на такое? Ответ нихт. Что скажете вы? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это Вудро Уилсон?
0: Да, вы совершенно правы. 28-й президент Соединенных Штатов Вудро Уилсон. Как зовут вас?
2: Альбина.
0: Сабина. Вы молодчина,
2: Сабина.
0: Спасибо большое. Вы забиваете первый гол в наши ворота. Следующий вопрос. Какой президент Соединенных Штатов Америки имел маниакальную одержимость собственным доминированием и любил запугивать подчиненных физически? Он вплотную подходил к собеседнику, нависая над ним своим огромным ростом и крича прямо в лицо. Как этот психологический прием назывался в кулуарах? Вот в чем вопрос. Какой президент Соединенных Штатов Америки имел маниакальную одержимость собственным доминированием и любил запугивать подчиненных физически? Он вплотную подходил к собеседнику, нависал над ним своим огромным ростом и кричал прямо в лицо. Как этот психологический прием назывался в кулуарах? 718-303-9090. Ну, вообще, хорошо бы, если бы вы назвали президента. Это вообще о каком президенте идет речь? Маниакальная одержимость собственным доминированием, любовь запугивать подчиненных, а? Орать прямо в лицо. Это о ком речь-то? А я всегда говорю, первый раз история повторяется, вернее, начинается как трагедия, а потом повторяется как фарс. Кроме Геннадия и Павла, кто-то готов ответить на эти вопросы? Пожалуй, нет. Послушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леночка, это Павел. Я думаю, что это Линдон Джонсон.
0: Вы думаете, что это Линдон Джонсон, Павел, и вы абсолютно правы. Прекрасный пример, да? Как это говорится, дурной пример заразителен. Да, 20...
3: Да-да-да, это называлось обращение такое вот с людьми у него.
0: Да, ну ничего страшного. Если это президент Соединенных Штатов, он может себе позволить делать абсолютно все. Не так ли, Павел?
3: Абсолютно, да.
0: Да, его вот избрал народ, поэтому да. Президенту Соединенных Штатов можно все. Это как Юпитер. Быку нельзя, президенту можно. Благодарю вас, Павел, 2-0. Да, и прием этот назывался в кулуарах «Обработка Джонсона». Линдон Джонсон, номер 36. Едем дальше. Какой президент Соединенных Штатов Америки страдал от тяжелой формы алкоголизма и психологического истощения, из-за чего во время гражданской войны его противники постоянно требовали его отставки, заявляя, что армией командует невменяемый человек? И такое знавала наша история. Америка – потрясающая страна. Чего она только не видела, кого она только не выбирала. Перемолола всех. Абсолютно. Даже зубочистка не пригодилась. Какой президент Соединенных Штатов Америки страдал от тяжелой формы алкоголизма, тяжелая работа, и психологического истощения, из-за чего во время гражданской войны, здесь подсказка, его противники постоянно требовали его отставки, заявляя, что армией командует невменяемый человек. Вообще, как невменяемый человек может быть президентом Соединенных Штатов? Но, как показывает история, очень даже вполне себе. Что скажете вы, о ком речь? Человек отключился. Что скажете вы? Здравствуйте.
4: Франклин Пирс.
0: Еще раз.
4: Франклин Пирс.
0: Нет, вы ошиблись. Мы забьем первый гол в ваши ворота. Это Улисс Грант, 18-й по счету. 18-й. А вот президент Линкольн тогда сказал, узнайте, какой виски он пьет, и пошлите по бочке остальным генералам. Мудрейший человек, надо сказать. А что? Если один страдает от тяжелой формы чего-то, ну и, следовательно, окружение, если будет страдать от такой же тяжелой формы чего-то, то вся компания будет выглядеть вполне себе даже ничего. Как вы считаете? Следующий вопрос. Успеем. Какой американский президент имел настолько слабовольный характер и ментальную неспособность отказывать друзьям, что его администрация погрязла в чудовищных взятках, а сам он незадолго до загадочной смерти признался: «Мои враги не доставляют мне проблем». Но мои проклятые друзья не дают мне спать по ночам. Представляете? Я всегда говорю, я вернее повторяю то, что еще нас в первом классе чему нас учили. История повторяется. Первооткрывателей практически нет. Все уже было до нас, ну книга Экклезиаста. И все будет после нас. Главное же в моменте. Какой американский президент имел настолько слабовольный характер и ментальную неспособность отказывать друзьям, что его администрация погрязла в чудовищных взятках, а сам он незадолго до загадочной смерти признался: «Мои враги не доставляют мне проблем, но мои проклятые друзья не дают мне спать по ночам». Есть желающие ответить? Желающих ответить нет. Это 29-й по счету президент Соединенных Штатов Уоррен Гардинг. Знаменитый скандал Типпет Доум. На этой прекрасной ноте мы прервемся на не менее прекрасные новости и небольшую рекламную паузу.
5: Дэвидсон Радио. Радио. Радио.
6: Дэвидсон Радио. Радио.
5: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
7: В студии Наталья Быстрецкая. В Нью-Йорке появится первая в истории города неделя современного искусства Art Week NYC. Проект, запущенный Art News и Art Forum, объединит галереи и музеи по всему городу. С 11 по 14 ноября программа развернется сразу в нескольких бора. В ней примут участие около 70 галерей, которые проведут специальные показы, встречи с художниками и кураторские экскурсии. Отдельные маршруты будут построены по основным арт-кластерам – Челси, Трайбеке, Верхнем и Нижнем Истсайде. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня в воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные и продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллионов. Компания сообщила, что сотрудники в связи с увольнением получат так называемые парашютные выплаты. Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят масштабную свадьбу в Нью-Йорке. Торжество может пройти 3 июля в Мэдисон Сквер Гарден и собрать от 1000 до 1500 гостей. Пара рассматривает арену как основную площадку для церемонии и вечеринки. Ее ключевое преимущество – отсутствие окон, что исключает возможность съемки папарацци. Кроме того, это одна из самых знаковых площадок для Свифт. Она выступала на сцене MSG 8 раз.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
9: My name is Gil Zohar.
10: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
12: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Скор счет 2-1 в пользу знатоков. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Лучший друг мозга – это вообще-то обычная улыбка доступная. Надо вовремя уходить от печали, монотонности и уметь радоваться мелочам. А по поводу жизнь качественней и интересней, вот многое зависит от того, что мы потребляем. Это касается не только информации и окружения, это касается еще того напрямую, что мы употребляем в прямом смысле этого слова. Я, конечно, понимаю, что у нас иногда в больницах городских и штатных очень хорошо кормят, там питание пятиразовое, наверное. Лучше туда не попадать, а для того, чтобы не попадать в больницу, нужно все-таки следить за тем, чем ты питаешься ежедневно на протяжении всей своей жизни. А вот если хотите поменять жизнь к лучшему, попробуйте перейти на средиземноморскую диету. Это такой класс. Насладитесь икрой, рыбой, всеми морепродуктами, добавьте туда овощей, фруктов. Посмотрите, какая потрясающая сейчас черешня, сезон арбузов, листовые салаты, ну, птицу можно иногда, красное мясо уже, наверное, совсем редко. Молодежь вообще отказывается от этого, прогрессивная. Ну, они, наверное, больше все-таки леваки, потому что я вот обратила внимание, если студент хорошо учится, если студент выглядит опрятно, если студент умеет сформировать, еще как-то сформулировать собственную мысль, то он обязательно придерживается не таких радикальных и правых взглядов. Не знаю, почему так получается. Наверное, от еды это зависит, потому что такие студенты редко встречаются в Макдональдсе и редко запивают свои бургеры Кока-Колой. А вот то, что касается людей более зрелых, то, конечно, поправить здоровье – это реально в долгосрочной перспективе. Я вам не предлагаю никакие таблетки, никакие БАДы. Просто попробуйте немножечко изменить то, что вы едите. Загляните в магазин, который поддерживает все наши эфиры, в частности, Number One Caviar. А Number One Caviar – это компания Brooklyn Seafood. Это наши дистрибьюторы, которые завозят на территорию Соединенных Штатов первоклассную, изумительную, свежайшую, зернистую черную икру и все виды красной икры, которые вообще есть в природе. У них есть лицензия, они продают икру самую малосольную. Я не буду вам сейчас называть эти цифры, 3.3, как они говорят, это для специалистов. Все можно купить и попробовать на фудстемпы. Вот 282 от Брайтон Бич Эвеню. Этот морской бутик говорит сам за себя. Там и Каспийская осетровая, они контракт подписали не так давно. Там и паюсная икра великолепная, которую можно просто нарезать кусочками мелкими, положить сверху на половинку вареного яйца, кусочек авокадо, редиска, помидор, черри, огурчик, зелень. Ну, что может быть вкуснее на завтрак с тостом ржаного хлеба? Все это очень просто, но это очень хорошо влияет на мозги, это очень хорошо влияет на показатели крови, на рост волос, на здоровье ногтей, да вообще на весь организм человека. Попробуйте, заходите, передавайте привет Ируше и Веруше, получайте свои комплименты в виде французских блинчиков, в виде какого-то масла, бутылочки такой красивой, дизайнерской, итальянского первого отжима. Или, если хотите, к Насте, придите, прям сначала нужно позвонить, сказать, хочу изменить стиль жизни, хочу, чтобы сосуды, сердце, память, все было в норме. И выбирайте лучшее. 718-701-0506 – это Веруши и Ируши на Брайтон. Number One Caviar – магазин, бутик морской, прямо на Брайтоне между вторым и третьим. Или к Насте. Банка черной, банка красной, жизнь удалась. Завтрак туриста – это пароль. 718-715-09-69. Цены доступные. цены справедливые и продукты высочайшего качества. Это все с гарантией. 718-701-0506 или 718-715-0969. Каждое воскресенье туда захожу, беру себе баночку черной, беру себе масло обязательно, или икорное, или с трюфелем, и чувствую себя прекрасно, чего и вам желаю. Зарабатываю себе, кстати, на завтрак. Прежде чем так хорошо и вкусно завтракать, нужно мне лично, я сама себе так говорю, нужно пройти как минимум 4 мили. Это когда входит в привычку, даже когда сильно лень или льет жуткий дождь, все равно как будто тебя что-то изнутри пинает, завязываешь шнурки и вперед заре навстречу. Едем дальше. Мы все по закулисью мировой политики, мировых политиков. На самом деле это интересно, когда ты понимаешь, что во главе государства, во главе страны, империи, как угодно, во главе общины, во главе семьи стоит обыкновенный человек со своими слабостями, ты воспринимаешь его более критично. А когда ты воспринимаешь человека более критично и более адекватно, ты сам становишься более критичным по отношению к себе и более адекватным по отношению к себе. Потому что очень часто люди страдают от завышенной самооценки. Ни общество, ни окружение, ни в коем случае. Сами люди страдают от этих несбывшихся ожиданий. Они себя... Как это говорится, у нас в детстве говорили, каждая муха думает, что она вертолет. И, конечно же, мухи от этого гораздо хуже, чем вертолету. Что мы все о президентах наших? Все мы прекрасно знаем, какими они были, какими они, может быть, будут. Да, а это тоже можно предвидеть. Это же от нас зависит, кто во что горазд, кто где что подписывает и какие галочки зачеркивает. Давайте в Британию отправимся. Одна из любимейших стран моего подельничка Акмаля Тахирова. Вот Британия наша великая. Был там такой британский премьер-министр в середине 20 века. Звали его Гарольд Вильсон. И вот он в конце своего второго срока страдал прогрессирующей паранойей. Ну, это не только в Белом доме. Вообще власть, она способствует тому, чтобы у человека развивались различные фобии. Кто вкусил власть, вот это как такой антидот от всего более заземленного и человеческого. И вот этот, значит, Гарольд Вильсон, он был твердо убежден, что британская контрразведка МИ-5 устроила против него заговор и тайно прослушивает его рабочий телефон по приказу из Вашингтона, конечно же. Как выяснилось позже, у этой паранойи были реальные медицинские причины. Какие? Об этих медицинских причинах, естественно, британцам великим никто ничего не говорил, потому как пропаганда обычно работает на власть имущих. Если, конечно, вы не адепты всевозможных теорий заговора. Этот британский премьер-министр в середине 20 века Гарольд Вильсон в конце своего второго срока страдал прогрессирующей паранойей. Он был твердо убежден, что британская контрразведка МИ-5 устроила против него заговор и тайно прослушивает его рабочий телефон по приказу из Вашингтона. Как выяснилось позже, у этой паранойи были реальные медицинские причины. Какие именно? 718-303-9090. Вариантов нет, счет 2-2. У него была начальная стадия болезни Альцгеймера. Да, видимо, он не придерживался средиземноморской диеты. Мне так кажется. Еще один британский премьер-министр. В 19 веке. Это уже следующий вопрос. Счет 2-2. Он страдал от тяжелой формы биполярного расстройства и во время приступов глубокой депрессии буквально прятался от министров под столом в своем кабинете, отказываясь со всеми разговаривать. Такое тоже было. Но при этом он был британским премьер-министром, можете себе представить? Как его звали? Кто-то может вспомнить? И вообще, представьте себе вот эту сцену, да? Премьер-министр Британии. У него тяжелая форма биполярного расстройства. Он в этом не виноват. Его избрали, назначили. И вот во время приступов там вот сидят все министры. Он прячется под стол в своем рабочем кабинете и отказывается со всеми разговаривать. О ком речь? Кто это был? Как его звали? 718-303-9090. Один единственный звонок от вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это Уинстон Черчилль?
0: Нет. Нет, вы ошиблись. Это не Уинстон Черчилль. Как хорошо вы произнесли мне, наверное, Уинстон Черчилль. Нет, его звали Роберт Пил. Счет становится 3-2 в нашу пользу. И это не может не радовать. Кстати говоря, вы помните, да, что тяжелейшей манией преследования страдал и наш 37-й президент. Не-не-не, не 47-й, 37-й Ричард Никсон. У него такая тяжелейшая мания преследования была, что он свою прислугу, которая там на кухне орудовала, подозревал, и он приказал же все разговоры записывать в овальном кабинете, но на самом деле, что ты породил, то тебя изгубило, да? Так что этот уотергейтский скандал все помнят, и вот будут изучать еще наши праправнуки. Какого президента Соединенных Штатов Америки преследовала навязчивая идея, что национальная банковская система – это монстр-гидра, пытающаяся его убить, из-за чего он устроил личную экономическую войну со вторым банком Соединенных Штатов? Тоже, блин, вот так вот читаешь? Ну как тут блин-то не сказать? Клин. Ну, банковская система, монстр-гидра, Федрезерв, но негодяи во главе. Йоколомене опоросете. Какого президента Соединенных Штатов Америки преследовала навязчивая идея, что национальная банковская система – это монстр-гидра, пытающаяся его убить, из-за чего он устроил личную экономическую войну со вторым банком Штатов? Кто знает, как? Скажите, как его зовут? Ага. 4-2. Зовут его Эндрю Джексон. А что, даже если вот нет желающих ответить на вопрос, я почему-то уверена, я думаю, что Акмаль меня поддержит, что люди-то слушают, они же думают, кто же ты мог быть такой? Как же его звали? Ну вот, оказывается, вот. Страдал тоже Эндрю Джексон навязчивой идеей. Все мы люди, все мы человеки, все мы страдаем от каких-то идей. Ой, как больно только, когда рушатся надежды и падают идолы с пьедестала. Едем дальше. Это я так все размышляю вслух. На радио уже нельзя делать больших пауз. За это ведущий может быть оштрафован. Британский премьер-министр Энтони Иден во время Суэцкого кризиса 1956 года страдал от паранойи и принимал опасный коктейль из медицинских препаратов, из-за чего у него случались вспышки неконтролируемой ярости. Какое популярное лекарство затуманивало его разум? Какое популярное лекарство затуманивало разум британского премьер-министра Энтони Идена во время Суэцкого кризиса 1956 года? Посмотрите, что творится, а? Какое количество правителей, вершащих судьбы мира, страдали от паранойи, от всевозможных маний. Есть желающие ответить на вопрос? Желающих нема. Он принимал амфетамины, а в частности бензидрин, который ему прописывали врачи от истощения. Надо, кстати говоря, сделать как-нибудь по поводу лекарственных препаратов. что там раньше было модно, можно, популярно. Это типа как хрущевская кукуруза. А что и чего и как нельзя. Едем дальше. Возвращаемся к нам. До мании. Какой президент Соединенных Штатов Америки впал в глубочайшую клиническую депрессию и беспробудное пьянство прямо перед инаугурацией из-за того, ну, это оправдано, что на его глазах в железнодорожной катастрофе погиб его единственный 11-летний сын. Это, кстати, историю Аня Топоровская мне рассказывала. Какой президент Соединенных Штатов Америки впал в глубочайшую клиническую депрессию и беспробудное пьянство прямо перед инаугурацией из-за того, что на его глазах в железнодорожной катастрофе погиб его единственный 11-летний сын? Господи, такая трагедия, какая инаугурация уже может быть? Франклин Пирс его звали, 14-й по счету президент, счет 6-2 в нашу пользу. Легкий вопрос сейчас задам. Какой президент Соединенных Штатов Америки вошел в историю как самый яростный искатель внутренних врагов, устроивший охоту на ведьм и обвинивший сотни госслужащих и артистов в тайном шпионаже на Советский Союз, хотя его имя ассоциируется с целым политическим течением? Но мне кажется, это даже второклассник американский знает ответ на этот вопрос. Потому что ох и времена были, ох и времена были в этой стране. И как они хорошо описаны у классиков американской литературы. У Джона Френзена, в частности, в поправках, например. Например, какой президент Соединенных Штатов Америки вошел в историю как самый яростный искатель внутренних врагов, устроивший в 50-х годах охоту на ведьм, это уже подсказка, и обвинивший сотни госслужащих и артистов в тайном шпионаже на СССР, хотя его имя ассоциируется с целым политическим течением. Ох, а как же тогда хлопали в ладоши всем стукачам, которые писали анонимки. Боже мой, как же это было популярно, и как же это напоминало тот самый пресловутый Советский Союз, на который и не думали работать ни госслужащие, ни артисты. Что скажете вы? Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте. Ну, безобразничал Маккартни, а президентом, наверное, был Трумэн.
0: Нет, безобразничал Маккартни, конечно. Как он кончил, мы все это хорошо знаем.
2: Предлагаю Гувера.
0: И Гувер безобразничал, конечно же, да-да-да-да-да. Но потворствовал-то этому президент кто?
2: Стив. Эйзенхауэр.
0: Эйзенхауэр, конечно. Эйзенхауэр, Стив, это вы, да, кажется?
2: Ну, потому что я, понимаете, очень уважаю Эйзенхауэра и, так сказать, трепетал. Знал, что негодяй Маккарт.
0: Маккарти, да, но Эйзенхауэр потворствовал всему, что делал Маккарти. И ничего...
2: Вояка, что с него взять? Вояка, что с него взять?
0: Да, ничего. А взять уже и не дать, и не взять. Желательно, конечно, не повторять и не повторяться, но это только желательно. На самом деле, опять-таки, уроки истории нам говорят о том, что желательно, но оказывается не обязательно. Благодарю вас, Стив. Вам при всем уважении ставится, значит, зачет. Получается у нас 6-3. Я очень рада, что вы поучаствовали в сегодняшней викторине, которая в очередной раз была посвящена всем тем, кто вершил, вершит и, наверное, еще будет вершить судьбы мира. Самое главное из всех этих историй вывод, мне кажется, должен быть такой. Вершить судьбу должен каждый человек. Не то, что каждый сам за себя, но когда каждый будет на верном пути с этим крепким внутренним стержнем, вот тогда, может быть, у нас перестанут быть актуальными все вестерны и все те герои, на которых хочется равняться, о которых так потрясающе написал Кормак Маккарти в своей пограничной трилогии. Хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Благодарность огромная Акмалю Тахирову и всем вам. Спасибо.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.

0: musica, italiana musica.
1: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрецкая. Чемпионский парад «Никс» пройдет в Нью-Йорке в четверг, 18 июня. Это историческое событие станет первым парадом в истории команды и ознаменует победу в финале NBA над Сан-Антонио Спёрс. Мероприятие стартует в 10 утра, шествие начнется возле Беттери Парка и завершится у Сити Холла. Сразу после парада мэр Мамдани проведет торжественную церемонию вручения команде ключей от города. Ожидается, что празднование соберет рекордное количество зрителей. Власти призывают болельщиков собираться заранее и предупреждают о масштабных перекрытиях движения в центре Манхэттена. После успешного дебюта в прошлом году фестиваль еврейской культуры «The Great Nash» снова пройдет этим летом в Нью-Йорке на Governor's Island 21 июня. Гостей ждут угощения, включая хумус, латкес, фалафель, фаршмак, гефилте фиш. «The Great Nash» организует некоммерческая организация Jewish Food Society. Мероприятие пройдет в формате большого пикника. Среди коллабораций культовые заведения «Кац Дели» и «Санта Така», ведущие праздника Гейл Симмонс и Падма Лакшми. В течение дня будет звучать живая музыка от бенда «Хавура». Гостей ждет большая танцевальная зона под открытым небом. Мероприятие состоится в любую погоду. В Нью-Йорке в Метрополитен-музее проходит масштабная выставка, посвященная Рафаэлю, художнику эпохи Возрождения. Посетителям представили более 200 произведений из коллекций со всего мира. Выставка закроется 28 июня. Получить работы Рафаэля крайне сложно, поэтому проект называют историческим достижением для города. Экспозиция охватывает весь творческий путь художника. От ранних работ до периода во Флоренции завершается последними годами в Риме при Папском дворе. Один из главных экспонатов – Мадонна Альба, Дева с младенцем и Иоанном Крестителем. Работа представлена National Gallery of Art. Для посетителей доступен аудиогид. Его ведет Изабелла Расселини.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда, как обычно по средам. В первой части программы в эфире наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, в Тбилиси в аэропорту было задержано разыскиваемое Соединенными Штатами Федеральным бюро расследований гражданка России Татьяна Курашкевич. В чем там дело? Я, насколько понимаю, дело скандальное, громкое. Ваш комментарий.
1: Дело скандальное, громкое. Ее обвиняют в том, что она обеспечивала импорт запчастей для самолета в Россию в обход санкций. Но, по словам ее адвоката, она отвергает все эти обвинения. В случае экстрадиции в США ей грозит до 70 лет лишения свободы. По словам адвоката, она приехала в Грузию как туристка и не знала, что находится в международном розыске. Но сейчас ее приговорили к 3 месяцам предварительного заключения на время следствия. Причем следствие будет касаться именно вопросов экстрадиции, а не, собственно, того, действительно ли она занималась контрабандой и обходила санкции или нет. Но и самое интересное то, что ее задержание прокомментировала Ева Меркачёва, это член Совета по правам человека при президенте России. Она сказала, что Курашкевич аспирант дипломатической академии МИД России, специалист в области международной торговли. Ну и вот, то есть она никак не могла вот этим всем заниматься. Судя по всему, действительно ценный кадр для России, потому что не всегда члены Советов по правам человека при Путине делают такие комментарии. Ну вот, в течение 3 месяцев вопрос о экстрадиции должен быть решен. Еще раз повторю, если ее экстрадируют и в Соединенных Штатах ее признают виновной, то обходы санкций и финансовые преступления, то ей грозит до 70 лет тюрьмы.
0: Тамар, следующая тема. Посол Ирана в Грузии Саед Али Маджани прокомментировал принятие Палатой представителей США законопроекта под названием «Акт о противодействии и контролю Китая над Кавказом». Мы эту тему постоянно с вами обсуждаем. Что здесь нового?
1: Вы заметили, что посол Ирана у нас просто начал гулять по буфету совершенно бесконтрольно.
0: Он определяет повестку дня?
1: Он уже комментирует абсолютно все, что касается Грузии и Соединенных Штатов. Ну вот, значит, он заявил, что ни одна страна не должна позволять себе диктовать другим народам, с кем и каким образом им выстраивать отношения. И это он написал в соцсетях, сейчас я его цитирую. Когда официальные лица какой-либо страны пытаются судить или определять, как другим государствам следует строить свои отношения и сотрудничество, естественным образом возникает вопрос, где проходит граница между международным сотрудничеством и вмешательством во внутренние дела независимых государств. Вы меня извините, но без смеха я это просто читать не могу, потому что об этом говорит посол Ирана. Сегодняшний мир, говорит посол Ирана, как никогда нуждается во взаимном уважении, признании разнообразия внешнеполитического выбора государств и уважении прав народов самостоятельно выбирать своих политических и экономических партнеров. Ни одна страна не должна позволять себе диктовать другим народам, с кем и как им выстраивать отношения. Ну и дальше Дальше у нас Китай. Китайская Народная Республика является одной из важнейших экономических сил современного мира. Значительная часть мировой торговли и цепочек поставок связана с Китаем. В этом контексте срединный коридор и стратегическая роль Грузии в соединении Азии и Европы представляют собой важный пример взаимовыгодного экономического и торгового сотрудничества. Такое сотрудничество должно основываться на свободном выборе государства, а не на политическом давлении. Ну и вот он говорит одну очень интересную вещь, что Современный мир уже не является миром прошлых столетий. Народы обладают большей осведомленностью, большей самостоятельностью, правом на собственный выбор. Успешная внешняя политика основывается на уважении, диалоге, сотрудничестве и общих интересах, а не на давлении, угрозах и навязывании своей воли другим. Я когда прочитала этот абзац, конечно, я пришла в совершеннейший восторг, потому что я тут же вспомнила о уважении, диалоге, сотрудничестве и вспомнила часы в центре Тегерана, которые отсчитывали время, когда Иран сделает атомную бомбу и сотрет с лица земли Израиль. А поскольку когда-то еще посол заявил, что Иран никогда не завоевывал другие государства и никогда не нападал на своих соседей, вот этот вот... Это даже нет, это не когнитивный диссонанс, по-моему, это какое-то мозаичное расстройство, знаете, на государственном уровне. Потому что, с одной стороны, ты кричишь «смерть Америке, смерть Израилю», ты говоришь, что все должны быть уничтожены, что Израиль не должен существовать, а потом ты пишешь, что успешная внешняя политика основывается на уважении, диалоге, сотрудничестве и общих интересах, а не на давлении, угрозах и навязывании своей воли другим. Ну, вот такой у нас очень активный посол Ирана. И знаете, он, кстати, я должна сказать, что он в свое время написал, он очень много пишет. Он как наше правительство, он все время что-то пишет. Что Иран сделает все для того, чтобы вот Грузия и Иран в экономическом плане были бы очень взаимосвязаны, и что Иран поможет Грузии, так сказать, в стабильности ее экономики. Ну, в свое время, знаете, они Грузию воспринимали своим северным вилаятом, и вот это вот отношение, оно уже совершенно очевидно для меня, во всяком случае, для граждан Грузии проскальзывает, потому что многие его посты, которые он публикует, они вызывают искреннее возмущение в Грузии.
0: Ну, опять-таки, это иранская помощь подоспела вовремя. А какова реакция на принятый Палатой представителей законопроект вот этого Джо Уилсона о противодействии контролю Китая над Кавказом в самой Грузии? Волна критики поступила со стороны властей?
1: Да. У нас сегодня получается такой вечер сатиры и юмора.
0: Утро. У нас это утро.
1: Да,
0: как бы к вечеру,
1: должно начинаться со смеха.
0: Да, да. Как бы к вечеру плакать не пришлось, как говорят в таких случаях.
1: Ну да, не хотелось бы.
0: Да, будем смеяться, да.
1: Да. Значит, в правительстве нашем прямо обвинили Уилсона и грузинскую оппозицию в работе на общих хозяев из глубинного государства. А влиятельные проправительственные эксперты в Тбилиси заговорили о том, что Белый дом утратил самостоятельность, а президент Дональд Трамп стал марионеткой. И поводом вот для обострения риторики стало письмо грузинского философа и публициста Заза Шатиришвили. Мы говорили о нем, это такой говорящий рот Бедзина Иванишвили, то, что Бедзина не может сказать сам и не может сказать через политиков, он говорит через Зазу. Это такой вот ключевой, так сказать, комментатор бединовского пула. Его называют идеологом, но я бы его идеологом не назвала, наверное, Иванишвили. Я все-таки считаю, что это говорящий рот Иванишвили. И вот по мнению этого Шатиришвили, реальная цель Вашингтона и грузинской оппозиции, ну, которую он называет очень иронично по именам, Союз, там, Джо, Гиги и так далее, это не защита региона от внешних угроз, а целенаправленный удар по стратегическому партнерству Тбилиси и Пекина с целью ослабить экономическую независимость Грузии. Сюда надо позвать сейчас посла Ирана. Главным маркером ситуации эксперт назвал дальнейшую судьбу музыка на проекту Уилсона. Если документ окончательно вступит в силу, считает Шатаришвили, это докажет, что новая республиканская администрация идет по стопам своих предшественников. Станет очевидно, пишет Шатаришвили, что и новая администрация, и Конгресс управляются глубинным государством, а Дональд Трамп является такой же его марионеткой, как Макрон или Мерц. Дональд Трамп не является независимой фигурой, и он, как и его администрация, служит глубинному государству, так же, как и его предшественники. Поэтому Грузия, общество и правящая команда должны быть готовы ко всему, включая очередной удар. Вот такое письмо его распространили про правительственные СМИ. Ну и, естественно, это письмо не мог не прокомментировать премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Он сейчас находится с визитом в Кыргызстане.
0: Кабахидзе, не Гарибашвили.
1: Ой, вот что-то у меня с языком по всей вере, чтобы он рядом с Гарибашвили бы не присел. Вот, и он согласился с выводами эксперта, по существу согласился, однако использовал более такие дипломатические формулировки, обошел упоминание американского президента, но прямо заявил, что конгрессмен Уилсон и грузинские оппозиционеры действуют по указке из единого центра. Он сказал, что у них один хозяин, они получают указания от одних и тех же людей, поэтому совершенно логично, что их заявления синхронизированы. В конечном итоге это то влияние, которое мы называем глобальной партией войны, а США его называют глубинным государством. Ну и кроме того, он назвал логику законопроекта абсурдной, указав на парадокс, что сама администрация США активно ищет пути к углублению экономических связей с Китаем, а в то же время Тбилиси за это подвергается критике. И вот у этой нелогичности, говорит Кабахидзе, есть только одна причина – Джо Уилсон, который получает заказы и указания, направленные против интересов нашего народа. Однако, как и раньше, заявления Джо Уилсона не имели никакого либо значения, так и не будут иметь его в будущем, резюмировал Кабахидзе.
0: Вообще, вот эта критика Трампа, критика Соединенных Штатов, и когда об этом говорили, мне напомнило это анекдот с огромной бородой, анекдот брежневских времен, когда встречаются американец и советский человек. Тогда в анекдоте это было русский, поскольку всех советских людей рассматривали как русских. Но теперь будем говорить американец и советский. И американец говорит, у нас в Соединенных Штатах демократия. Вот я могу выйти к Белому дому и сказать, долой Никсона, и мне никто за это ничего не сделает. И советский человек говорит, у нас тоже демократия, я могу выйти на Красную площадь, кричать «Долой Никсона», и мне тоже ничего никто не сделает. Совершенно по этой форме.
1: Абсолютно, потому что у нас уже 10 случаев, когда людей штрафовали за то, что они писали у себя на стене в Фейсбуке, если это касалось правящей партии. Одного оштрафовали, который якобы что-то написал про оппозиционера, но этот оппозиционер сказал, что вообще знать не знаю этого человека, читать не читал, никакого отношения не надо его штрафовать, я совершенно не обижен. Но это так, знаете, для галочки, что вот мы и этих штрафуем. Вот. Но на самом деле, да, абсолютно вот такая ситуация. Мы тоже можем ругать Трампа.
0: Ну, мы как-то логично подошли к ситуации с правами человека в Грузии. Это все переживает один из самых тяжелых кризисов с момента восстановления независимости страны. А власти используют государственные институты для подавления инакомыслия. К такому выводу приходит международная правозащитная организация Amnesty International. Это новый доклад, в котором рассматриваются события, происходившие в Грузии на протяжении последних 500 дней. Давайте немножко об этом докладе. Доклад называется «Анатомия репрессий». Так звучит. Сильно. Анатомия репрессий-Грузия. 500 дней протеста, разгонов и стойкости. Ну вот там описывается, как, собственно, сформировалась многослойная репрессивная система, которая объединяет в Грузии законодательные ограничения, дезинформационные кампании, естественно, полицейское насилие, используются судебные институты против критиков власти, то, о чем вы говорите, ну и так далее. Итак, Amnesty International.
1: Вы знаете, прежде чем я буду говорить об этом докладе, я хочу сказать, что сегодня распространилась информация, что одному из лидеров оппозиционной партии ДРОА, который входит в оппозиционный альянс, Элена Хуштария, которая сидит уже 10 месяцев в тюрьме, мать четверых детей, ей уже очень плохо. То есть она практически не может передвигаться, у нее проблемы с суставами, она передвигается с помощью трости, я не знаю, костыля, ну, то есть с помощью чего-то, потому что сама она уже передвигаться не может. Знаете, за что ее арестовали? Она на предвыборном плакате мэра города Кахикаладзе написала «российский раб». И вот за это она сидит 10 месяцев в тюрьме. У нее нет претензий к медицинскому персоналу тюрьмы, у нее нет претензий к офицерам, но у нее есть претензии, по ее словам, по словам ее адвоката, к тому медицинскому учреждению, которое обязано следить за здоровьем содержащихся в заключении людей. Не сказать это я не могла, потому что это вот совершенно новое, это то, что вот сегодня рассказал ее адвокат. Поэтому да, 500 дней репрессий, еще раз повторяю, она написала на предвыборном плакате мэра города Кахикаладзе «российский раб». Вот за это она сидит 10 месяцев. Так вот, по оценке Amnesty International с 2022 года ответ грузинского правительства на общественное недовольство и протестные движения постепенно становится все более жестким. И авторы доклада это связывают как с критикой политики власти в отношении полномасштабной войны, начатой Россией в Украине, так и с вопросом интеграции Грузии в Евросоюз. В докладе сказано, что оппоненты власти, представители политической оппозиции, активисты гражданского общества, представители независимых СМИ часто выставляются как агенты иностранного влияния, радикалы или предатели. По оценке этой организации, подобная лексика и подобная риторика, она способствует поляризации общественной дискуссии и служит дискредитации групп с инакомыслием. В докладе особое внимание уделяется законодательным изменениям, которые были приняты в последние годы. Здесь и закон о прозрачности иностранного влияния, акт о регистрации иностранных агентов, другие регуляции, касающиеся организации лиц, которые получают иностранное финансирование. И Amnesty International считает, что указанные изменения существенно осложняют деятельность гражданского общества и ставят организации под правовое и финансовое давление. Одним из самых обширных разделов доклада касается протестных акций, которые прошли в 2024-2025 годах. И вот по оценке организации власти использовали в ответ жестокие репрессии. В документе говорится о применении слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль, а также о случаях избиения мирных демонстрантов и произвольных содержаниях. Особое внимание организация обращает на протесты, которые начались после парламентских выборов 2024 года и на события, которые развивались после объявления так называемой четырехлетней паузы вот в переговорах о вступлении Грузии в Евросоюз. И вот согласно этому докладу, в этот период количество случаев применения силы со стороны силовых структур особо возросло. Здесь же речь идет об о том, что полицейские не наказаны, о том, что применялись как применяли химическое оружие, о том, что полицейские не были наказаны, о том, что суд фактически не принимает никаких решений, да, что примерно от 78% до 88% задержанных заявляли, что в период задержания стали жертвами ненадлежащего обращения. А суды действуют под влиянием властей в делах, связанных вот с этими протестными акциями, зачастую автоматически удовлетворяют требования прокуратуры. Ну и согласно докладу, на митингующих накладываются высокие штрафы, административный арест и в ряде случаев лишение свободы. Речь идет о том, том, что в данный момент более 150 человек еще остаются под стражей в рамках дел, которые связаны с протестной активностью. И, ну, вот еще раз подчеркивается, отмечаются те высокие штрафы, которые накладываются за то, что люди находились на проезжей части дороги, на тротуарах, ну и так далее. В общем, это в достаточной степени жесткий такой очень доклад. И по словам заместителя директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева, опыт последних лет Грузии показывает, насколько быстро государственные институты могут превратиться в репрессивный механизм для укрепления власти правительства. Наверное, вот это самый главный вывод, который был сделан из этого доклада.
0: Тамар, здесь еще одна тема, она стыкуется с тем, о чем вы говорили. В Грузии с официальным визитом находится президент Сербии Александр Вучич. Ну вот после официальных встреч он заявил, что лишь немногим странам в Европе удалось достичь таких результатов, как в Грузии, и это вызывает уважение. Ну вот, согласно нашим с вами эфирам, у меня такое впечатление, что в Грузии какие-то эти особые достижения большинство грузин не видит. Ну вот Вучич он видит. Как это стыкуется?
1: Вот особенно после доклада Amnesty International, его заявление, оно невероятно адекватно, конечно. Я не знаю, что он увидел. Я не знаю, куда его возили. Я не знаю, чем его кормили и что ему дарили. Но, по всей вероятности, прием был очень хороший, потому что вот после встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе он сказал, что удивительные результаты Грузии, по его словам, демонстрируют с 2012 года, в том числе в сфере экономического развития. И он подчеркнул, что в Европе признают, что такие темпы роста были бы желательны для западноевропейских стран. Он не уточнил, где в Европе узнают, признают, в каком месте. И в Сербии знают, что в первом квартале экономический рост Грузии составил 9,3%. Мы понимаем, что в Европе нет таких показателей. И мы тоже очень гордимся вашими результатами. Когда будут подведены итоги первого квартала у нас, мы увидим собственные показатели, но уже сейчас ясно, насколько велика динамика развития Грузии. Ну и дальше плач победной Европе, которая не может достичь такого экономического развития, какого достигла Грузия. И он говорит о том, что мы видим, чему можем у вас учиться и над чем нам нужно работать в Сербии, чтобы приблизиться к вашим показателям. А вот тут я с ним совершенно согласна. Он будет учиться, как разгонять митинги, как затыкать рты, как принимать репрессивные законы, как штрафовать людей, когда они протестуют, стоя на асфальте. В этом Грузии точно можно учиться. Даже в Беларуси можно, собственно говоря, учиться, даже там нет таких законов. Поэтому с этой фразой Вучич я согласна. Просто в зависимости от того, для чего он приехал. И у меня такое ощущение, что его пытаются, им сейчас пытаются Бедзина Иванишвили заменить Орбана. Потому что вот сегодня буквально, когда полтора часа тому назад Европарламент принял доклад по Грузии, очень резкий, очень жесткий, о нем мы еще поговорим подробно, но там речь идет о санкциях против Бедзины Иванишвили, членов его семьи, его бизнеса, членов правительства, судей, прокуроров и так далее, и их бизнесов, проправительственных медиа и так далее, но там самое главное, сказано, есть одна фраза. Там сказано, что приветствуют, вот из-за того, что нет абсолютного консенсуса в Европарламенте, приветствуют, что отдельные страны принимают, значит, санкции индивидуально, и они просят Венгрию снять вето с санкций против Грузии. А Мадьяр это сделает. Потому что ему до Грузии, собственно говоря, как вы понимаете, никакого дела нет. Зачем он будет эти санкции, собственно говоря, поддерживать?
0: Тамар, у нас совсем немного времени осталось. Во-первых, мой вопрос по поводу выступления Вучича. Он говорит, экономический рост Грузии составил 9,3%, рост в строительном секторе больше 12%. Вот эти данные, которые он приводит, это данные какие-то реальные, реальные статистики, или это можно как-то иначе?
1: Это груз. Это примерно то же самое, что Росстат. Можно написать любые цифры.
0: То есть мы вам нарисуем?
1: Мы вам нарисуем, знаете, за ваши деньги мы вам нарисуем все.
0: Окей.
1: Это абсолютно подчинено, но при этом же этот же Грустат, вот у нас же невероятный рост невероятной экономики. Так почему же тогда, если при таком невероятном росте экономики, почему у нас, согласно тем же данным Росстата, постоянно растет число социально незащищенных? Вот тут они не могут привести, понимаете, эти цифры в соответствие. И когда начинаешь копаться, выясняется, что инфляция у нас не такая уж маленькая, и экономический рост у нас не такой большой. А вот то, что люди беднеют, люди нищают, люди уезжают, причем уезжают с семьями, более 22 тысяч детей покинули школы и уехали из страны. Это значит, что как минимум 22 тысячи семьи уехали из Грузии.
0: Да, но здесь опять можно, наверное, параллели провести с Россией. Росстат тоже говорит о том, что там все удивительно. Путин говорит, что экономика, ну, просто взрывная сейчас ситуация. Да, все замечательно. Мы видим, что делается у них с экономикой, что происходит в провинциях, да и в столицах сегодня. И в Питере, и в Москве не хватает бензина. Огромные очереди. Я вчера смотрел, у нас на факсе показывали стоянка. Ну, стоянка – это заправка. Заправка, а к ней... Ну, машина едет вдоль автомобилей, которые стоят в очереди к заправке. Но это, наверное, какое-то количество километров. Это кошмар. Я не знаю, там, наверное, можно целые сутки простоять. Я помню, у нас такое было, когда ураган Сэнди пришел вот здесь, в Нью-Йорк. Тоже стояли эти ужасающие очереди. Не было бензина. И, собственно, ничего не работало тогда. Но это ситуация урагана. А там же нет. Там же все идет по плану в России. Видимо, так и в Грузии. Все эти цифры... все эти цифры должны говорить о том, что у нас все замечательно. Закройте глаза или оденьте розовые очки и едем в светлое будущее. Буквально несколько слов, у нас немного времени остается. По поводу час назад, полтора часа назад, Европарламент принял доклад по Грузии. Как вы сказали уже, в нем подчеркивается, что персональные санкции против Бензина Иванишвили, лидеров партии «Грузинская мечта», судей, прокуроров и других должностных лиц являются важным инструментом борьбы с безнаказанностью. И Европарламент призывает страны, члены государства, членам Евросоюза немедленно ввести целевые персональные санкции против Бензина Иванишвили, членов его семьи и принадлежащих ему компаний.
1: Вот это для них это абсолютная катастрофа. А ведь еще несколько дней назад как дышали, когда Франция сделала замечание Грузии о том, что вот все эти законы, они не соответствуют демократическим нормам, в том числе и закон о защите традиционных и семейных ценностей. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, кому не нравятся наши законы, могут выпить холодной воды. Буквально, вот трамвайный хам. И после вот этого доклада, мне кажется, что наступает жаркое лето, и холодную воду придется пить не французскому правительству, а Шалве Папуашвили и всему нашему правительству. Я думаю, что если Венгрия снимет вето, а Вучич, я не думаю, мне не кажется, понимаете, Вучичу совершенно не нужно сейчас портить отношения с Евросоюзом, он не заменит Грузию Орбана. У меня такое ощущение. И когда Мадьяр снимет санкции, а я уверена, что он снимет, то тогда нашему правительству придется очень и очень тяжело. И знаете, у них истеричное такое вот состояние. Они ведут себя как хабалка на базаре. То есть они бросаются, как вы видите, оскорблениями уже не понимая. Вот они присосались к Китаю, они вот присосались к Ирану, к Киргизии, вот ко всему этому, так сказать, азиатско-восточным диктатурам, и думают, что те их спасут. Ну не спасут, потому что Грузия все-таки это иудейско-христианская цивилизация, это часть Европы.
0: Тамар, время подошло к концу в первой части нашей программы. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго, удачи.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Hi, my name is Arpie, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
16: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к Kindergarten. Предоставляется транспорт.
17: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
18: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Ну что, к теме опять-таки возвращаемся. Эту тему мы не покидаем, собственно. Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном. Вы знаете, я вчера смотрел несколько наших американских каналов. Там разные представители средств массовой информации, израильские представители. Один из израильтян, он из Израиля именно выступал, он говорил о том, что... Соединенные Штаты не дали текст, не предоставили текст по просьбе Нетаньяху вот этого соглашения. Это значит, что от нас, Израиля, это скрывают. Это значит, что это какая-то страшная готовится вещь. И все это очень дурно пахнет. Я слушал его и думал, что... ну, мы с вами говорили о том, что для израильтян пока все это выглядит... Да мне это и в Америке не нравится, это соглашение, о котором мы, собственно, пока еще ничего не знаем. Мы знаем о 14 пунктах, которые приводят средства массовой информации Ирана. Я им не доверяю никак. Но, значит, это соглашение израильтянам не показали. Отсюда тревога, отсюда дурные предчувствия израильской стороны. Но я вот слушал его, и я подумал, а может быть, иначе на это можно посмотреть? Это соглашение не показывают, поскольку если оно станет известным... И там, кстати, была такая сноска в этом разговоре о том, что если израильтяне нам покажут, это соглашение может стать достоянием, что называется, общественности, о нем все узнают. Так вот, а может быть, не показывают, потому что не хотят, чтобы в Иране об этом узнали. Мы постоянно говорим с вами о том, что в Иране, когда принимаются решения, они друг против друга борются, и там каждый показывает, насколько он верующий, насколько он фанатичен и так далее. Если это соглашение как-то не устроит фанатиков, то тогда просто этих людей уничтожат. Может быть, пока это соглашение не показывают в Иране, потому что это преждевременно. Нужно, может быть, как-то еще что-то согласовать, какие-то формулировки и так далее, чтобы ну вот те, кто это соглашение подписал, остались в живых. Не кажется ли вам, что, возможно, и такая трактовка? Я понимаю, возможно, и третья, и четвертая, и так далее. Я понимаю израильскую сторону, я говорю о том, что здесь может быть взгляд с разных сторон на эту ситуацию.
1: Безусловно, Геннадий, безусловно. Смотрите, любопытно то, что вы сказали об этой версии, она вполне имеет право на жизнь.
0: Я причем ее нигде, Александр, я нигде ее не слышал. Это исключительно, вот я вчера слушал этот разговор, и мне как-то это пришло само собой в голову, поскольку, ну, давайте мы немножко посмотрим объемно на то, что происходит, и мне пришла в голову вот эта идея по поводу Ирана, она, в общем-то, имеет место.
1: Она имеет место, без сомнения, Геннадий. Там есть радикалы, ну, то есть они все радикалы, поэтому сказать, что кто-то умеренный, а кто-то радикалы, это априори невозможно, это глупо, они все радикалы. Но есть, как говорится, радикальные других. То есть, как говорится...
0: Там же говорят о том, что вот этот, собственно, председатель Минджлиса, он как бы фанатик. А вот Пезешкиян, президент Ирана, он более такой, более консервативный. И где-то он вот такой середняк, где-то он посередине стоит. Там есть разные группировки, и вполне возможно, что между ними то, что идет какая-то борьба, это совершенно понятно, но вполне возможно, что это все и учитывает ситуация, которая не позволяет Соединенным Штатам открывать перед СМИ и перед Израилем своим соратникам по борьбе не открывать все пункты этого соглашения, ни один пункт, вернее.
1: Вы знаете, да, там есть супер радикалы. Я даже гиперрадикалы, ну не знаю, как их можно по-любому назвать, которые говорят, что в принципе нельзя подписывать никакое соглашение с Соединенными Штатами. То есть изначально никак не договариваться с ними, что война до последнего иранца, будем стоять насмерть. Есть такие, которые категорически отказываются вести вообще какие-то дела. Поэтому теоретически все возможно. Возможно и, собственно говоря, говорят, такая версия. Венс сам сказал, Венс, опять-таки, что мне не очень понятно, но иранцы, катарцы и пакистанцы, вот главные посредники. Вы знаете, Геннадий, я в скобках замечу, что ну, такие посредниками, как с такими посредниками, как Катар и Пакистан, тут, конечно, как говорится, далеко не уедешь, но по его словам, Венса, он говорит, что они не хотят, чтобы это соглашение стали достоянием гласности. И добавляет Венс, я не очень понимаю, почему, но мы учитываем их требования. Что касается самого вот этого вот текста, меморандума, как угодно. Вы знаете, здесь был опубликован текст этот «Эль-Арабия». Тоже нельзя, конечно. Но кому сейчас можно верить с другой стороны? «Нью-Йорк Таймс» или там CNN, BBC тоже нельзя верить. Но то, что я вчера прочитал, этот текст «Эль-Арабии», он, вы знаете, к сожалению, он очень похож на то, что вот мы с вами обсуждали недавно, опубликованное меморандум, опубликованный Мехр, вот этим иранским изданием, близким к СИР. Там, по сути дела, в общем-то, звучит то же самое. То есть, ничего нового я принципиально не нашел. Говорится о том, что Соединенные Штаты и их союзники должны финансировать восстановление Ирана. Ну, то есть, опять-таки, вот эти вот репарации наши, знаменитые контрибуции. Мы смеялись с вами так над этим. Но вот это сейчас вот пункт 6 есть. В пункте 6 это, например, говорится о том, что $300 миллиардов якобы достигнуто такое соглашение. Далее должно быть соглашение. Есть соглашение, которое публикует Аль-Арабия, о снятии санкций, о том, что Ливан увязывается со сделкой с Ираном. И это, конечно, очень плохая новость, потому что это значит, что будет оказываться давление на Израиль, чтобы не вести наступление в Ливане и даже вывести свои войска из Южного Ливана, что Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду.
0: По поводу Ливана, здесь тоже, наверное, нужно заметить, что это такая бомба, которая забрасывается в будущее, поскольку соглашение предусматривает вот эту связь Ливана с Ираном, но в любой день Хизбалла может начать какую-то акцию военную против Израиля, Израиль ответит, и таким образом у Ирана развязаны руки. Вот о чем речь.
1: У Ирана развязываются руки.
0: Конечно. Все, соглашение не работает, поскольку Израиль его будет нарушать. Естественно, будет так сказано.
1: Абсолютно, конечно, и не этим воспользуются. Мы прекрасно знаем иранцев. Тут не нужна даже какая-то особая суперхитрость. Все понятно, все на самом деле на поверхности. Но тем не менее, именно так. То есть они получат свое, потом Хизбалла нарушит соглашение, потом они скажут, что раз Соединенные Штаты не выполняют соглашение, то, естественно, все, естественно, отменяется, аннулируется, и никаких обсуждений ядерной программы. Это может занять какое-то время, но я думаю, что вполне возможно.
0: Александр, поэтому я и говорю, что я не доверяю этим пунктам. Раз мы вот сейчас в нашем разговоре все это видим, то люди, которые этим занимаются, это дело их жизни, профессиональное. Вот сейчас на этом отрезке жизни они 24 часа 7 дней в неделю занимаются этой темой. Они не могут этого не видеть. Иными словами...
1: Они не должны это не видеть, Геннадий. Они не должны это не видеть. Но у меня нету доверия, честно говоря, ни к Виткову, ни к Кушнеру.
0: Но вы знаете, Аксес сообщает. Там то же самое. Мы говорим об Иране, там совершенно там, понятно, есть свои группировки, есть какие-то умеренные, есть какие-то озабоченные, есть какие-то фанатичные. Рубио и Хексет, они недовольны соглашением. ЦРУ не верит, что Иран выполнит ядерные обязательства. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф, он говорит, разведданные заставляют усомниться в том, что Иран готов пойти на требования Соединенных Штатов уступки в ядерной области. Я не знаю, я очень уважаю Центральное разведывательное управление. Я очень уважаю их чутью и их агентам. Но мне кажется, не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что для Ирана ядерная программа – это главное. И не пойдут они ни на какие уступки. Не нужно, мне не нужны аналитики Центрального разведывательного управления для того, чтобы они мне подсказали, что Иран не будет готов завершить свою ядерную программу. Я это и так знаю.
1: Абсолютно. Они хотят получить ядерную программу, они хотят стать ядерной державой, они хотят получить ядерную программу не для того, чтобы сразу бросать ракеты с ядерными боеголовками на Израиль, потому что они знают, что у Израиля есть подводные лодки с ядерными боеголовками, но что им надо ядерный зонтик. И тогда их никто не тронет, и они могут безнаказанно шантажировать все режимы на Ближнем Востоке, да и Израиль тоже, да и Америку, и Западную Европу. То есть, по сути дела, всех. И продвигать свою идеологию, то есть исламскую революцию. Вот это их цель. Для этого им нужен ядерный зонтик. Это святая святых. Конечно, они этим не поступятся 100%. И действительно, мы видим, что Марко Рубио, что Пит Хексет, что Джон Рэдклифф, они выступают против этого. Там есть, насколько мы уже давно знаем, два лагеря. С одной стороны, вот глава ЦРУ с Марко Рубио и Пит Хексет, которые считают, что надо проводить жесткую такую силовую политику в отношении Ирана. И есть Венс, который то ли наивен, то ли у него какие-то свои соображения, мне трудно сказать, то ли он вообще ничего не понимает ни в геополитике, ни в политике вообще, что тоже вполне возможно. И там есть еще наша сладкая парочка, вот эта вот, которая непонятно чем занимается и просто заглатывают все наживки, которые им дают катарцы, пакистанцы и прочие. Но вот, к сожалению, что я не знаю почему, это я не беру сказать, Трамп вот пошел на поводу у этого второго лагеря. И более того, вот то, что я читаю в израильских СМИ, что Руби, Хексету и Рэдклиффу дали понять, если будете выступать, показывать недовольство, то это будет иметь для вас далеко идущие последствия. Примем оргмеры, то, что называется.
0: Ну, не надо это воспринимать, не надо это воспринимать как аксиому, это замечание издания Axios, так оно или нет. Я вам должен сказать, что то же самое ведь происходит и в украинском направлении. Там тоже и Стив Виткоф, и Джаред Кушнер, они постоянно ездили, сейчас они не ездят в Москву. Да. И казалось бы, то же самое выступает. Мы обсуждаем постоянно в последние не месяцы, наверное, заявления одно за другим Марко Рубио, госсекретаря. Ведь они совершенно проукраинские, антироссийские, эти заявления. Он сказал, Марко Рубио, в войне России и Украины мы поддерживаем Украину. Это было сказано однозначно, вот буквально там 3 недели назад. Значит, мы можем говорить о том, что существует два лагеря и в украинском направлении. Стив Виткоф, Джаред Кушнер, они как бы там к ним больше благоволит Трамп, но на самом деле то, что произошло даже вчера на саммите Большой Семерки, говорит о том, что и у Трампа все не так однозначно. Стив Виткоф, Джаред Кушнер и его зятя не существует. Существует Марко Рубио. И Трамп, он не принимает позицию Виткофа и Кушнера в украинском направлении. Я думаю, надеюсь, давайте поговорить действительно, будем надеяться, что то же самое происходит сейчас. Это вот ситуация в развитии. То, что мы видим, это происходящее. В настоящем времени мы все это наблюдаем, в реальном времени. Я надеюсь, что он не пойдет и по пути. И я еще и не уверен в том, что Джаред Кушнер не понимает. Мы прекрасно помним, что именно он архитектор так называемых авраамовских соглашений. Поэтому я не думаю, что он такой наивный. А уж Стив Виткоф для меня, например, совершенно не наивный. Это человек,
1: они который... Они не наивны, но тут могут быть... Нет, они, конечно, не наивны. Вы знаете, Геннадий, совершенно это очевидно. Они тертые калачи, но у них, возможно, есть свои какие-то интересы, коммерческие интересы с тем же Катаром, Саудовской Аравией. То есть здесь, возможно, задействованы какие-то другие механизмы. Это не наивность, совершенно абсолютно не наивность, но интересы, да, их интересы, их личные интересы. Может быть, интересы Трампа самого, тоже коммерческого характера, мы не знаем, опять-таки. Но пока что этот лагерь, он действительно доминирует, к сожалению. Может быть, все изменится. Сегодня Израиль, как я вот говорил и вчера, и позавчера, он выглядит стороной, которая отключена от переговорного процесса и который, по сути, стал, ну, брошен на произвол судьбы, давайте говорить своими словами. И на данный момент это именно так. Что у нас произойдет завтра, и вообще никому не известно, конечно. Но сегодня это так.
0: Ну, Иран, они говорят о том, что выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он заявил, что меморандум мы все ожидаем, будет ли он подписан в Женеве 19 июня. Пока вообще говорят о том, что существуют как бы электронные подписи. Мне вообще это странно, что такое электронные подписи, когда речь идет о войне и мире на земном шаре. Электронные подписи. Ну, может быть, это какие-то согласования идут, предварительные какие-то помощники, не знаю. Трудно вообще понять, что происходит. Так вот, Аракчи говорит, что этот меморандум касается таких вопросов, как окончание военных действий, Ормузский пролив, морская блокада и восстановление экономики. Он говорит, что отмена санкций и ядерная программа будут обсуждаться на втором этапе переговоров. На это отведено 60 дней. А вообще, экспорт энергоносителей о том, что он начнется только после подписания всеобъемлющего соглашения, об этом говорил и президент Дональд Трамп. Там какая-то поэтапная идет идея, и нам остается только смотреть со стороны и догадываться.
1: Понимаете, Геннадий, все это выглядит достаточно странным. Опять-таки, если мы вернемся к началу начал, да, то ведь помните, в начале шла идея о том, чтобы сбросить этот режим. Потом эта идея быстро ушла в сторону, осталось 4 цели: ядерная программа, ракетные программы, финансирование прокси, прекращение репрессий. 3 последних пункта тоже были отброшены. Осталось ядерное оружие. Сегодня идет речь о какой-то программе, которую в переговорах по ядерному оружию и по открытию Ормузского пролива. Но тогда зачем все это надо было? Ведь Ормузский пролив-то был открыт.
0: Это мы с вами это говорим постоянно. Он был открыт. Конечно, не нужно конечно. Этого сегодня зачем? Было бы добиваться.
1: Зачем надо было это все? И обсуждать ядерную программу на каком-то этапе соглашений, ну, вначале же иранцы хотят получить по максимуму, и они получат по максимуму. У меня в этом нет.
0: Ну, посмотрим. Давайте сейчас мы остановимся на этом, поскольку время подошло к концу. Продолжим эту тему завтра. Нам ничего другого не остается. Это, конечно, тема, то, что называется, образующая все новости. И смысла образующая.
1: К сожалению, да.
0: Я прощаюсь с вами до завтра. Благодарю за информацию и комментарии. Всего доброго. До
2: свидания. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: власти. Закон допускает однократное продление на 30 дней, но только в том случае, если президент письменно подтвердит, что для обеспечения безопасного вывода американских войск необходимо дополнительное время. Департамент труда потребовал от всех штатов незамедлительно принять меры по борьбе с мошенничеством, бесполезными тратами и злоупотреблениями в рамках программ по выплате пособий по безработице. Глава ведомства Кит Сондерлинг заявил, что такие махинации широко распространены. Он также сказал, что если власти на местах не будут с этим бороться, их лишат федерального финансирования таких программ. Coney Island Mermaid Parade пройдет в эту субботу, 20 июня. Организаторы делают акцент на том, что мероприятие стимулирует развитие местного бизнеса и туризма, внося заметный вклад в экономику района. Маршрут парада пройдет от West 21 Street и Surf Avenue через West 10 и Boardwalk до Steeplechase Plaza, знаменитого аттракциона Parachute Jump. После завершения парада на пляже состоится официальная церемония открытия летнего сезона.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
5: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. «Дэвидсон Радио», волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
6: Добрый день, дорогие друзья. Микрофон Грегори Дэвидсон. В Нью-Йорке Александр Быстровой в Иерусалиме. Звукорежиссер Акмаль Тахиров, и это передача «Нью-Йорк-Иерусалим», в Нью-Йорке полдень. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возник вопрос или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Здравствуйте, Александр.
7: Добрый день, Грегори. Добрый день всем радиослушателям.
6: 80-летие Трампа, его конфликт с Нетаньяху, Армудский пролив, Похоже, это главное.

0: тема прошедшей недели. А если есть еще что-то, микрофон ваш. Если вы со мной согласны, пожалуйста, подробность.
1: Вы знаете, Грегори, главное сегодня, все, что вы сказали, это правильно, и это происходит, и это важно, но главное сегодня – это приближающиеся подписания, то есть формально уже были подписаны по электронной связи, подписано соглашение, промежуточное, меморандум между Соединенными Штатами и между Исламской Республикой Иран. В пятницу должны представители двух стран встретиться для того, чтобы уже официально, церемониально закрепить вот этот вот блестящий успех. Вот сделка. Сделка, по сути говоря, между двумя странами. Вы знаете, Грегори, если вот я часто вспоминаю вот в последнее время эту фразу, которая приписывается Уинстону Черчиллю, который сказал, что надо уметь вырвать поражение из пасти победы. Вот это то, что происходит сейчас. Опять-таки, мы не знаем, что будет завтра. Может быть, эти все соглашения будут расторгнуты. Может быть, сами иранцы откажутся от них. Там есть радикалы, которые вообще не хотят категорически говорить с Соединенными Штатами. Может быть, будет какая-то эскалация в Ливане, а Ливан сейчас тесно увязывается с событиями в Иране. Сейчас возможно все, что угодно, буквально все, что угодно, но то, что происходит сейчас, это очень сильно, увы и увы, напоминает и даже хуже соглашение 2015 года Барака Хусейновича Обамы, который дал карт-бланш Ирану за обещание не производить ядерное оружие, ядерные компоненты, отказаться от ядерной программы. Вот просто вот поверили аятоллам, ну, приличные люди, почему же им действительно не поверить? Вот это очень и очень похоже. Такое впечатление у меня, что просто дух Барака Хусейновича, он вселился в Дональда Трампа. Очень печально, но это то, что происходит сейчас. Это умиротворение. Я просто, знаете, опять-таки вспоминаю Чемберлена, который прибыл в Лондон после встречи в Мюнхене, бросив Чехословакию на произвол судьбы, с бумажкой и сказал: «Я привез вам мир». Давайте посмотрим, как это все развивалось. Потому что фактуры очень много, она очень сомнительна, просто увидим картину в общем. Итак, победа была, по сути дела, мир Израиля и Соединенных Штатов просто однозначно выглядело так. Уже я не говорю про бомбардировки в июне прошлого года, ровно год назад, кстати. А затем уже в марте иранский режим буквально лежал в развалинах. Инфраструктура военная уничтожена, высший командный состав КСИР ликвидирован. Да, Грегори.
0: Знаете, я просто хочу сказать, что да. Когда я говорил про Ормузский пролив, я и имел в виду то, что происходит сегодня между Трампом и Ираном. Мне кажется, основная проблема у Трампа была, что делать с Ормузским проливом, иначе бы не было этой сделки. Или я просто хочу, чтобы вы сказали, что, на ваш взгляд, является основной причиной этой сделки. Есть еще что-то? Или вы согласны, что Ормузский пролив – это была самая главная причина?
1: Вероятно, это самая главная причина. Хотя, вы знаете, я уже сейчас ничего не исключаю. Я не исключаю, что там стоят какие-то коммерческие соображения. Вот эта сладкая парочка, Витек и Зитек, которые все время шныряют туда и сюда. И то в Катар, то в Пакистан. Я не знаю, что там происходит. Смотрите, если говорить об Ормузском проливе, то вообще зачем надо было начинать всю эту историю? Ведь Ормузский пролив работал, он действовал. До начала военной операции все действовало. Так зачем надо было тогда, сейчас идти на вот эту всю операцию, чтобы вернуть в первоначальное состояние, но намного более худших условий? Санкции.
0: Смотрите.
1: Санкции снимаются. Санкции, Грегори, смотрите. Снимаются. Да.
0: Я Иран понимаю, должен... На мой взгляд, Иран просто нащупал болевую точку. Я думаю, что Трамп не ожидал, что они могут пойти на это. Нет, дело в том, это что...
1: Было... Грегори, перебью, было... сразу
0: да-да.
1: Перебью. Сразу
0: да,
1: перебью,
0: говорите, Грегори. Говорите. Да, говорите.
1: Это было абсолютно предсказуемо. Я помню еще, когда планировались удары, давно еще обсуждались возможность ударов. Все говорили, конечно, Иран перекроет немедленно Ормузский пролив. Это его главный козырь и будет обстреливать все... все американские объекты в странах Персидского залива, все это говорилось. То есть это его рычаг, рычаг его давления. То есть не было
0: правильно,
1: ничего
0: но
1: нового.
0: Смотрите, как... смотрите, ведь это было и при первой атаке на Иран. Были угрозы, были, так сказать, сотрясали все, что можно, но пролив-то не перекрыли. Поэтому, я думаю,
1: тогда
0: была надежда...
1: Да.
0: Да, вот,
1: да,
0: вот вам почему. И вот подумали, что и этот раз не перекроют. Вот, вот вам ответ
1: знаете,
0: на вопрос,
1: если,
0: почему.
1: Вы знаете, mm-hmm. если они так подумали, то они, ну, люди крайне наивные. Я просто даже, ну, не берусь сказать. Вы знаете, только люди, которые живут на другой планете, они могут поверить. Просто это было все специалисты, все там комментаторы, политологи, эксперты, аналитики, уж не знаю кто. Все как один. Они говорили, конечно, они перекроют Ормузский пролив. Даже сомневаться не приходилось. Если они думали, что они этого не сделают, я, честно говоря, в каких розовых очках, а на каких розовых пони они там прыгали.
0: Ну, опять-таки, не перекли же первый раз. А что?
1: Первый раз
0: чем
1: не
0: перекли, второй
1: было
0: 11, но...
1: Смотрите, было 11-12 дней военных действий, причем в основном, за исключением последней атаки Соединенных Штатов, это была война непосредственно с Израилем. Тогда не перекрыли. Но тем не менее, понятно было, что эта угроза существует, отбрасывать ее, сбрасывать со счетов. Ну, было, на мой взгляд, ну, это просто вот было настолько
0: смотрите.
1: Безрассудно, наивно, я уж даже не знаю как.
0: А я не согласен с вами, потому что те, кто принял решение перекрыть пролив, это, что называется... принимали огонь на себя, ведь можно было ожидать не то, как себя повел Трамп, а можно было ожидать сверхмощной атаки по всем направлениям. Это было, как бы так сказать, непонятно, в какую сторону пойдет. Мне так кажется.
1: Все это было... Понимаете, давайте вспомним, как вся эта история ведь начиналась. Начиналось это все в январе после массовых демонстраций, когда вот эти вот тысячи людей, десятки тысяч вышли на улицы, и начались волнения, манифестации, потом репрессии, и тогда Трамп выступил и заявил следующее, что мы идем к вам на помощь, ждите, мы уже в пути. Вот буквально его слова.
0: Было такое.
1: И погнал флотилию туда. Да, и погнал туда флотилию. То есть речь шла о смене режима. Потом это все вообще забылось, практически сразу забылось, и осталось на повестке четыре вопроса технических. Первое ядерное оружие.
0: Подождите да. секундочку. Между этими двумя или там большим количеством событий количество уничтоженных руководителей Ирана, вспомните, это тоже было?
1: Нет, уничтожили и верховного лидера, и командный состав СИР.
0: Да.
1: Все уничтожали,
0: да.
1: понимаете, уничтожали
0: да.
1: действительно все. И надо было продолжать, если ты хочешь одержать победу в войне,
0: правильно.
1: То надо понимать, что ты имеешь дело с противником, который сразу не сдастся, не поднимет. Даже вы знаете, когда Соединенные Штаты бомбили Сербию в каком 97-м, 98-м, боюсь точно назвать год, и то... потребовалось где-то 3 месяца на всю эту операцию. А Сербия — это маленькая страна и несопоставима вообще с иранским режимом. Ну, совершенно нормальная европейская страна, ее просто разбомбили. А здесь они ограничились, и уже когда уже все шло по накатанной, и уничтожали их все мощности и установки, и экономика у них потеряла где-то 150 миллиардов долларов, он взял, перевернулся и пошел на соглашение, которое возвращает Ирану практически все, буквально все.
0: Я буквально
1: санкций.
0: Пару слов вставлю.
1: Да.
0: Буквально.
1: Да.
0: Я был в Сербии и видел разбомбленные дома. Конечно, выглядит очень-очень неприятно.
1: Конечно. Конечно, конечно. Это ужасно. Так я что? Тоже был в Сербии, и они чувствуют себя жертвами действительно совершенно незаслуженной травли, жестокой. Но этот режим, иранский, я имею в виду, надо было его добивать. Просто добивать. Вместо этого, в конце концов, Трамп согласился даже отказаться от всех трех последних пунктов, то есть ракеты, прокси и прекращение репрессий, и сосредоточился только на ядерной программе, а потом он уступил фактически и это. Да, наверное, Армузский пролив, вы правы, он был ключевой картой Ирана, но когда ты идешь против такого соперника, как Иран, против аятолл, фанатиков и всей этой компании, то надо понимать, что они так просто не сдаются, или не идти тогда вообще. То есть вся эта ситуация, она выглядела, абсолютно нелепо. Абсолютно нелепо. То есть отдать все успехи в этой военной кампании коту под одно место, как говорится. И более того, они позволили, иранцы, я имею в виду, увязать вот это вот соглашение с Ливаном, чего раньше не было. Помните, когда Израиль уничтожил Насралу, когда осуществил пейджерные эти акции? Иранцы даже слова не сказали, они не вмешивались, ничего. Теперь они сказали Трампу, а давай ты скажи Израилю, своей сионистской собаке, это их слова, собственно говоря, чтобы она перестала нападать на Ливан. На нашу Хизбаллу. Нашу Хизбаллу пускай они не трогают. И Трамп на это дело повелся. То есть он начал давить на Нетаньяху, причем начал давить в крайне нелицеприятной форме. Там и постоянные вот эти вот звонки, факинг, говорить о том, что иранцы, они в принципе ребята порядочные, вполне такие, вполне практичные, вполне такие доброжелательные, добродушные. А Израиль, он главный хулиган, он вот стреляет, бьет куда ни попадя. И вот это вот все совершенно для него неприемлемо. И все это, выглядит как капитуляция. Я повторю, я не знаю, может быть, завтра все перевернется. И дай бог, чтобы все перевернулось. Но на сегодняшний день это выглядит однозначно как капитуляция. Иран получает все, чего он хочет. И более того, он получает это в результате военной победы. Они трактуют, и справедливо трактуют, как военная победа. А это значит, что теперь все остальные режимы, которые раньше еще пытались выступать против них, там и Саудовская Аравия, и Эмираты, и так далее, они все склонят перед ними голову, и его доминирование на Ближнем Востоке будет просто возрастет на порядок. Вот это вот то, к чему мы придем, если это все будет подписано. Посмотрим, может быть, нет. Пока это выглядит именно так.
0: Кто-то видел вообще, что написано в этом договоре или нет? Может быть,
1: смотрите,
0: там...
1: Смотрите, Грегори, мы не знаем, почему-то замалчивается. Сам Венс сказал, кстати, он активный проводник вот этого вот соглашения, это я просто говорю в скобках, насколько мы знаем, против выступает глава ЦРУ, выступает Марко Рубио, выступает Пит Хексет, они считают, они не согласны, но им затыкают рты. Венс и вот опять-таки наша сладкая парочка Витек и Зятек, вот они связаны с Катаром, и они очень сильно продавливают это соглашение. О пунктах соглашения опубликовало иранское издание «Мехр». Есть такое, это издание близко к корпусу стражи исламской революции. Сегодня, не помню, был опубликован текст «Эль-Араби», это уже арабское издание. И, по сути дела, то, что вот я читаю, в общем-то, очень похоже все на одно на другое. 14 пунктов. Там 14 пунктов, что Иран и США объявляют о немедленном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, что они обязуются уважать суверенитет Ирана, что они должны снять морскую блокаду, не допускать всякого вмешательства в отношении Ирана, о том, что они должны также подготовить некий план восстановления экономического развития Ирана, Соединенные Штаты и его союзники, арабские страны, в $300 миллиардов. Вы представляете себе? Репарации Ирану, Иран требует, и это внесено в текст договора в 300 миллиардов долларов. То есть зачем? Зачем все это надо было, если давать ему сейчас 300 миллиардов долларов? Также там написано, опять-таки, это то, что пишет Эль-Арабия, то, что пишет иранское издание, может быть, не так. Но опять-таки и Нью-Йорк Пост, например, сообщало, что будут разморожены иранские активы на 25 миллиардов долларов. Нью-Йорк Пост – это правое издание, оно уж совсем никак не проиранское. А Соединенные Штаты обязуются, там у них есть пункт, пункт номер 7, обязуются снять все санкции против Ирана. Вот то, что сам Трамп, сам Дональд Трамп вводил санкции, те самые санкции в свою первую каденцию, продолжал их сейчас, он все это благополучно снимает. Вот это вот выглядит так. Далее там говорится, что Иран не будет производить ядерное оружие, но это будет обсуждаться. То есть мы имеем дело опять-таки с ситуацией Барака Хусейна и Обамы, когда против Ирана снимаются все санкции, размораживаются все его активы. Он говорит, ну давайте поговорим и об этом. Вот об этом, то есть о ядерном оружии, и будут говорить. Понятно, что Иран от ядерного оружия не откажется никогда. Это его главная фишка, это его главный козырь. Они никогда от этого не откажутся. Это дает им ядерный зонтик, под которым они могут осуществлять экспансию по всему Ближнему Востоку. Вот такая вот ситуация. В общей сложности 14 пунктов. Как я уже сказал, разблокирование всех замороженных средств и выплата все Ирану, то есть репарации, контрибуции. Как вы знаете, Германия вот должна была платить победителям странам Антанты. Вот то же самое. Ну и, наконец, утверждение там резолюции Совета Безопасности ООН. Вот такая вот... Знаете, посмотрим, в пятницу мы узнаем. Да.
0: Александр, очень часто ведь дьявол заключается в деталях. Может быть, те деньги, которые Америка обещает Ирану, могут использоваться только в тех проектах, которые, скажем, Америка и принимает участие. Может быть, Америка будет использовать эти деньги в своих же компаниях и восстанавливать то, что там было разрушено. Почему я это говорю? Что очень сильно зависит от деталей. Я не верю, что так уж легко Трампа можно обдурить. Он действительно мастер контрактов, мастер сделок, и просто так он одного цента, что называется, не уступит никому. Вот мое мнение.
1: Вы знаете, Грегори, что я могу сказать по этому поводу? Может быть, он и мастер, но вот эти вот ребята, исламисты, иранцы, Хамас, Хизбалла, там хуситы, они не просто мастера, они асы. И он по сравнению с ними так, начинающий игрок в покер. Дело в том, что они всегда договариваются о таких сделках, и вроде говорится, да, на гражданские проекты, хотя и здесь тоже это все унизительно, ведь восстанавливать будут за счет, я не знаю кого, Соединенных Штатов, арабов, там, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и так далее, вот за их счет. Может быть, даже и не будут деньги, но какие-то, возможно, пойдут. Говорится, что Эмираты уже передали где-то там пару десятков или 30 миллиардов Ирану. Но они, как я уже сказал, мастера, понимаете? Даже если это будет прописано, все равно они умудряются найти способ пустить эти деньги на свои военные цели. У них это идефикс. И они, конечно же, найдут все возможные там способы, как обойти договоренности. Так и Хамас всегда делал. И наше военно-политическое руководство давало им деньги и говорило, ну это же на гуманитарные нужды. А они все это использовали для рытья туннелей. Получали, скажем, там от нас бетон, какие-то химические материалы. Я не знаю,
0: ну, что. Мы видим, на что да, построили подземный город.
1: Именно. И то же самое с Ираном, Грегори. То же самое. Они еще умнее Хамаса, но эти ребята очень-очень ушлые. Это как садиться играть с наперсточником, он практически всегда победит. Поэтому понятно. Сама идея даже, мне кажется, просто безумной. Но это, посмотрим, это то, что вот согласно вот тем источникам, которые я назвал, так оно прописано.
0: Давайте возьмем один звонок, что наши радиослушатели скажут. Алло, здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
2: Я вас приветствую, это Лали.
0: Здравствуйте, Лали.
2: Да, у меня был вопрос, а потом маленькое, знаете, заключение. Вот вы помните, да, 28 февраля кабинет, овальный кабинет, и в каком состоянии был Зеленский без карт? Сейчас в каком он состоянии? Вы помните, наверное, Евросоюз.
0: Ну, что помню, дело... к чему вы говорите? Как все меняется, да, вы к этому что?
2: Да, да, вы знаете, и Евросоюз, который спал, который служил Путлеру вообще обо всем, соглашался с ним. А потом у меня вот сейчас такой вопрос. То, что все войны, войны преступ началом перед Олимпиадой, это 8-й год, 14-й год, 22-й год, он поехал в Китай, и Китай сказал, пока не надо, я закончу Олимпиаду потом. И вы представляете, если была бы Камала Харрис, и вот...
0: Ну, у нас сейчас это... чемпионат мира по футболу, на самом деле, это событие не менее значимое, чем Олимпиада. Тем не менее, что-то происходит. Алло?
2: Движуху хотел Путлер, а движухой занялся Трамп. А вот сейчас что будет? Уважаемый Александр, экономика в руинах, да? Там военные объекты в руинах.
0: Ну, Александр говорит, что экономика... Подождите. Экономика Израиля до сих пор...
2: Не то, что не в руинах. Не, я Ирана.
0: Ирана.
2: Да, Ирана. Я вас
0: посмотрю. Да, там тяжелая ситуация.
2: Да, заранее сейчас вот это все, что будет, это меморандум, во-первых. И что будет, как будет, это еще никто не знает. Ну, у меня вот такие взгляды на... Понятно. Потому что я видела и Украину, и Европу, вот сейчас я третья, это сейчас Израиль, посмотрим. А Израиль особо не будет поклоняться, и это самое, он будет действовать самостоятельно.
0: Помощь. Это правда. Смотрите, то, что Трамп меняет свое мнение, что называется, овернайт, да, это мы видим. Поэтому я совсем не удивлюсь, что все поменяется. Тем более Александр подтверждает, что свои слова, что называется, представители Ирана абсолютно не держат и могут говорить одно, а делать другое и менять свое мнение чуть ли не каждый день. Так что все очень и очень непросто. Мне так кажется. Александр, что скажете?
1: Да, скажу. Лали, конечно, вы правы. Конечно, вполне возможно, что это завтра уже действительно перевернется, и мы снова вернемся к состоянию войны, а через следующую ночь снова начнем подписывать. Вообще невозможно предсказать с Трампом, невозможно предсказать. Но вот эта непредсказуемость, она создает, вы знаете, то, что бы я назвал, как бы я назвал, геополитическую проблему. Понимаете, страны Персидского залива, я не говорю даже про Израиля, вот эти богатые страны Персидского залива, Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн и так далее, ну, кроме Катара, возможно, они хотели бы с самого начала, чтобы Соединенные Штаты и Израиль добили Иран, потому что исламистский режим фанатичный, и жить с ним им совершенно не нужно и опасно. И когда они понимают, что они не могут полагаться на Америку, они не могут полагаться ни на кого, ни на Камалу Харрис, ни на Байдена, тем более ни на Барака Обама, и уже даже тем более на Дональда Трампа, то это означает, что они будут идти на сделки с иранским режимом. Выхода у них нету, и их тоже можно понять. И вот эта вот его непредсказуемость, то, что он мечется сегодня мы бомбим, а завтра играем в солдатики. Вы знаете, как вот мои внуки, которые сейчас они играют в солдатики, а потом они смотрят мультики и разбрасывают солдатики, потом выключают мультики, идут обниматься с Мишкой, а потом кушать. Вот это вот то же самое, но это на уровне супердержавы, это руководство крупнейшей страны.
0: Я согласен с вами, но это лучше, чем принимают совершенно неприемлемые решения и потом отказываются их менять. Давайте уйдем на рекламную паузу, все линии горят, и я начну брать звонки сразу после рекламы.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
1: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
3: Добрый день. Я снова обращаюсь к нашим радиослушателям. Среда, Нью-Йорк, передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Мы продолжаем. Я сейчас смотрю на звонки. Александр, если не возражаете, давайте будем брать звонки. Я просто прошу быстро задавать вопросы, потому что все линии горят. Я бы хотел дать возможность высказаться как можно большему количеству людей.
4: Конечно.
3: Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста. Вас не слышно. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
5: Ефим Манхэттен.
3: Значит, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Трамп типичный оппортунист. Это не Черчилль, который не заключал договор с Германией даже в самых трагических обстоятельствах, где Англии. Но давайте с другой стороны посмотрим. Посмотрим, что случилось, когда разгромили Ирак, и тогда Иран стал одной действующей силой. В Израиле есть еще и другие враги. Это, допустим, Турция. Может быть, с точки зрения Турции, с точки зрения надо держать и Хизболлу, надо держать и Иран, но ослабленными. Может быть, есть и в этом какой-то смысл. Спасибо.
3: Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, Александр.
4: Ефим, вы знаете, в данном случае, в принципе, такая схема гипотетически могла бы работать, но она, увы, не работает. Потому что, вы знаете, эта ситуация в какой-то степени, она напоминает ситуацию в преддверии, на мой взгляд, в преддверии Второй мировой войны. То есть, что там происходило? Нацистская Германия и Советский Союз, они в равной степени ненавидели Запад, презирали Запад, хотели захватить Запад. Но при этом они подписали соглашение о вот то самое известное Брестский мир, о разделе всей Восточной Европе. И вполне успешно сотрудничал, ну, пока немцы не разбили Францию, почти не захватили Англию, оккупировали всю, по сути дела, Западную и Восточную тоже Европу. Ну, а потом они уже начали сводить счеты. Вот то же самое, по-моему, происходит и будет происходить и сегодня. Турки стремятся, они мечтают, просто жаждут, одержимы неоосманской империи. И Эрдоган это не скрывает. Иранцы, одержимые вот этим вот шиитским исламизмом, исламской шиитской революцией, тоже этого не скрывают. Они оба ненавидят Запад. И та страна, и другая. Но на данный момент они вполне удачно, вы знаете, сотрудничают друг с другом повсюду. И даже поддерживают друг друга. Пока у них все хорошо. Их цель уничтожить Израиль. Их цель победить Америку. Их цель навязать Западу, в том числе и Западной Европе, через свои партии, свои движения, там, террористические организации, свою волю, парализовать ее. А потом на каком-то этапе, вы знаете, да, они схлестнутся, у меня в этом нет сомнений. Но сначала они понимают, что у них есть общий враг, и они хотят его уничтожить. Поэтому слабый Иран, например, конечно, выгоден, возможно, Турции, но с другой стороны, ей не надо особенно как-то уклоняться от того, чтобы столкновения с этой страной, они вполне успешно сотрудничают друг с другом, они прекрасно понимают с полуслова, чего они хотят и каких целей они хотят достичь, поэтому в этом я не вижу какой-то такой особенно спасительной идеи, они будут продолжать вместе работать, пока не достигнут своей цели. А у них несколько целей: уничтожение Израиля, подчинение Западной Европы, ну и победа над Соединенными Штатами. А потом они схватятся, но для нас, для всех это будет уже, в этом будет, конечно, мало радости.
3: Берем следующий звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
6: Добрый день, меня зовут Михаил. У меня короткий вопрос.
3: Да,
6: Михаил. Скажите, пожалуйста, есть информация, Иран уже начал закрывать свои вышки нефтедобывающие по поводу из-за того, что некуда складировать. Если да, то вроде бы все нормально.
3: Некуда вот складировать что, нефть?
6: Нефть, да, у него некуда складировать нефть, и он должен был бы уже по расчетам недели две назад закрывать свои вышки нефтедобывающие.
3: Вышки так легко не закроешь, насколько я понимаю.
6: Другого случая нет.
3: Потом... Александр, что вы скажете?
4: Вы знаете, да, это совершенно правильно Эдуард говорит. Идея состоит в том, что нету объемов просто вот для того, чтобы вот эту вот уже выкачанную нефть, где-то ее же хранить надо, ее же нельзя просто куда-то там, не знаю, отправить. Нет, какие-то есть объемы, емкости, где ее надо хранить, эти емкости заполняются, значит, надо останавливать производство. Но вы знаете, я не слышал, чтобы там останавливали производство. Не слышал, то есть, может быть, там есть какие-то случаи, но ничего такого массированного в этом плане там не происходило. То есть они продолжают как-то закачивать нефть в эти емкости, видимо, емкости. Они еще там есть место, потому что иначе бы об этом сообщили. И, возможно, еще, если бы вот такое активное давление, я не знаю, сколько, месяц, два, мне трудно сказать, не специалист я в этом деле, то тогда действительно бы им пришлось закрывать вот эти вот буровые свои скважины, а это колоссальная проблема, потому что открывать их, это связано с большими технологическими рисками, проблемами, последствиями негативными.
3: Да,
4: но я ничего не слышал, чтобы они закрывали их. Пока нет, к сожалению, пока нет.
3: Спасибо за вопрос. Знаете, что меня волнует? Скажите, Трамп свою часть как бы сделал. А что с проливом-то? Его открыли, не открыли? Что там происходит?
4: Пролив начинает работать. Вот сообщается, что там уже пошли первые какие-то танкеры, первые корабли, но дело в том, что многие компании, они заявляют, что они все равно не хотят рисковать, они все равно не будут отправлять свои суда не из этого пролива Ормузского, не в, собственно, Ормузский пролив, потому что они опасаются. То есть какие-то суда идут, там уже началось некое движение, энное количество, но, правда, мизерное по отношению к тому объему, который был до этого. Оно прошло, но далеко не все компании готовы рисковать, потому что, иди знай, какой-нибудь дрон, неизвестно откуда, выпущенный неизвестно кем, и танкера останется только огромное нефтяное пятно. Поэтому начинает работать, но очень медленно.
3: Я думаю, что все-таки страховки есть на этот случай, нет?
4: Да, конечно, конечно есть, но убытки колоссальные, не говоря уже об экологических потерях колоссальных, которые будут. Мы все помним то, что творилось после того, как иракцы подожгли свои нефтяные все эти вышки и скважины, то есть это была экологическая катастрофа, но экономически это колоссальные потери, и, ну, не хотят, боятся, опасаются пускать еще большие танкеры.
3: А скажите, понятно, кто сегодня руководит Ираном, я имею в виду поименно, или, в общем-то, сегодня те люди, которые были на слуху, или на том свете, или отошли от власти? Что там происходит с властью?
4: Известно приблизительно несколько человек, которые руководят. Например, это такой деятель, как Вахиди. такой деятель, как Вахиди. Если я не ошибаюсь, его зовут Ахмад Вахиди. Вот он считается сегодня руководителем, главным руководителем Ирана. То есть Ахмад Вахиди, он на самом деле командующий КСИР, считается, что формально он руководит этой страной. Формально. Потому что, ну, официально, то есть я сказал, извините, неправильно назвал слово, не формально, а де-факто. Де-факто. Потому что на самом деле формально-то как раз руководит Муджатаба Хаменеи. Вот он формально верховный лидер, сын Али Хаменеи, которого уничтожили.
3: А он жив?
4: В том-то и дело, Грегори, в том-то и дело никто не знает. Все они, иранцы, говорят о том, что Муджатаба Хаменеи принял фетву, принял решение о том, что вот мы будем делать то-то и то-то. Но если этот Муджатаба Хаменеи, это секрет, можно сказать, всей честной компании. Может быть, он жив, может быть, он вообще не жив. Может быть, он жив, но, может быть, он находится в таком состоянии, что он не может функционировать, потому что получил тогда тяжелые ранения. Может быть, он подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Может быть, вообще он никто и ничто, потому что писали, помните, и мы с вами говорили, что на самом деле он гей и не пользуется по сообщениям, каких-то там разных источников, абсолютно никаким авторитетом и никаким уважением в самом Иране. Фактически руководством страны занимаются несколько человек, доселе неизвестных. Вот этот вот глава корпуса стражи исламской революции Ахмад Вахиди, он считается радикалом из радикалов, то есть даже по сравнению с радикалами он занимает просто ястребиную позицию, он верный борец исламской революции. И второй, это он контролирует все системы связи, он контролирует пропаганду. Некто Джалили, который тоже стал из второго звена, превратился в ключевое лицо вот этой вот Исламской Республики. Это известно, что они, вот еще там есть несколько, что они фактически руководят Ираном. А что касается Муджатабы, то вот Трамп говорит, я готов встретиться Муджатаба. Может быть, Муджатаба сейчас находится уже со своими 72 девушками и совсем не желает встречаться с Трампом, только если Трамп к нему не приедет. Вот такая вот ситуация, совершенно непонятная.
3: А скажите, а каким-то образом последние события в Иране сказались на внутриполитической атмосфере в Израиле, что там происходит, и как все эти события и решения, принятые Трампом, влияют на то, что происходит внутри Израиля?
4: Вы знаете, конечно влияет. И, во-первых, влияет очень сам меморандум, потому что в Израиле по этому поводу царит большая обеспокоенность, и то, что Трамп требует от Израиля прекратить военные действия в Ливане, не бомбить вот этот шиитский квартал Дахия в Южном Бейруте и вообще не вести такие крупные наступательные действия на территории Южном Ливане. Но главное даже не это. Главное, что почему-то он взял за привычку практически каждый день поливать грязью Нетаньяху. То есть буквально не проходят и дня, чтобы он опять не вырвался. Нетаньяху такое впечатление, вот если так посмотреть, вы знаете, ну, в конце концов, хороший, плохой, я не говорю. Например, министр маленькой страны из 10, меньше, чем 10 миллионов человек на Ближнем Востоке, и он стал, по сути, главным объектом такой вот ярости Трампа. Каждый день факин, мы слышим разговоры о том, что он звонил Трампу, а не цензурщине, о том, что Нетаньяху не такой-то, все остальные как бы нормальные. И иранцы, кстати, иранцы вполне, по словам Трампа, нормальные, они прагматичные, практичные люди, вполне реалистичные. И Эрдоган, и Путин, и Си, все. Вот Нетаньяху вызывает его главное сегодня возмущение. Это, с одной стороны, подрывает позиции Нетаньяху, и Нетаньяху подвергается острой критике внутри Израиля со стороны своих оппонентов, со стороны левого лагеря, которые говорят, а вот ты так гордился, что у тебя теплые дружеские отношения, крепкие отношения с Трампом, и посмотри, что он от тебя делает, он вытирает от тебя ноги. Так оно это и выглядит, что Трамп вытирает от него ноги. С другой стороны, израильтяне в массе своей народ достаточно независимый, они не любят, когда вот так вот их гнобят, и гнобят их лидера, неважно, хороший он, плохой, правильный, неправильный, но неприятно им. Поэтому, с одной стороны, это влияет двойственно. С одной стороны, популярность Нетаньяху снижается, а с другой стороны, парадоксальным образом повышается. И поэтому, по сути дела, мало что меняется в вопросах общественного мнения. Но, конечно, Трамп своим поведением, он дает оппозиции очень хорошие аргументы. И теперь Нетаньяху травят со всех сторон. Как я уже сказал, практически не проходит и дня без очередного выпада против Нетаньяху.
3: Ну, Трамп поменял объект своих нападок. Раньше это был бывший президент Соединенных Штатов, сейчас стал Нетаньяху. Так что
4: Да, совершенно ожидаемо. К сожалению, очень ожидаемо. Причем, вы знаете, опять-таки я повторю, но, казалось бы, есть более опасные силы в мире, которые, ну, чем лидер вот этого вот маленького государства. Уже нравится, там оно не нравится. Это уже другой вопрос. Но все хорошо. Не против Макрона, не против Стармера, там он уже ничего не имеет. Помните, как раньше он их крыл разными недобрыми словами? Но нет, ничего, все сейчас мир, дружба, жвачка. Вот Нетаньяху, да, Нетаньяху теперь главное препятствие на пути к миру.
3: Ну, есть как бы основания думать, что Трамп от Израиля переключился на Украину. Не знаю, насколько это правда.
4: Вы знаете, я не знаю, я просто не слежу за украинским направлением настолько глубоко, слежу, но поверхностно, конечно. Я не знаю, какие у него сейчас отношения с Зеленским. Я помню, как он нещадно гнобил Зеленского, и, честно говоря, мне было стыдно
3: за Трампа. Встретились сейчас, они встретились и переговорили, и вроде довольны остались оба. Посмотрим, что из этого выйдет. Но Зеленский... По сути дела, готов на мир, по крайней мере, временный с Россией, если будут приняты условия, которые Украина выставляет. Ну вот пока это не очень видно, но Трамп как бы изо всех сил все-таки пытается быть миротворцем. Ну посмотрим, что будет. Ладно, давайте вернемся в Израиль. Что происходит в Израиле внутри? Нетаньяху начал уже свою следующую избирательную кампанию или пока еще рано?
4: Вы знаете, еще нет, пока еще нет, все сосредоточены в основном на Иране. Конечно, идет какая-то подготовка, идет паучья возня такая, кто-то, ну, это скорее спекуляции, кто-то с кем-то собирается в партиях разводиться, кто-то с кем-то собирается объединяться, вот такая вот паучья возня. Но что есть, и что тоже весьма, на мой взгляд, тревожно, это то, что у нас опять начались иудейские войны наши, то есть вот ортодоксальный, ультраортодоксальный сектор, харидим, то, что называется на иврите, а они просто переходят все грани, уже какой день подряд они устраивают массовые акции, перекрывают дороги, врываются, куда-то пытались ворваться в дом судьи, кстати, религиозный человек, умеренно религиозный человек, Ноам Сольберг есть такой, который выступает за призыв вот этих вот харидим-ешеботников, они говорят, мы не пойдем служить в армию, когда полиция приходит арестовывать уклонистов, то начинаются массовые протесты, забрасывают полицейских чем попало, как я уже сказал, блокируют дороги, некоторые дороги несколько часов оставались перекрытыми, и эта проблема, как гнойник, она назревает. Я опять-таки повторю, это не все, конечно, харидим. Там есть такое крыло пелекарушаляем, то, что называется на иврите, крайне агрессивное и крайне настроено антиизраильски. Есть часть, которая настроена произраильски, которая сотрудничает, но вот эти ребята, они бузят, мутят воду, растет враждебность и, понятное дело, неприязнь по отношению к ним, и все это накапливается. Я опасаюсь, что в какой-то момент это может привести к какому-то кровопролитию, неприятным инцидентам. То есть неприятные инциденты уже есть, но это может выйти на новый уровень.
3: А нужны в армии люди, которые как бы открыто являются врагами Израиля, мне кажется, что это даже опасно забирать их служить, нет?
4: Понимаете, Грегори, ну, в принципе, все-таки в любой нормальной демократии все равны перед законом. Действительно, все равны перед законом. Правда. И, конечно же, даже тем, скажем, религиозным евреям, которые служат, им тоже очень обидно, потому что они говорят, ну вот мы служим, мы воюем в Газе, мы, не знаю, многие из нас гибнут, из наших товарищей, мы работаем, оставляем свои семьи, жен, по сути дела, бизнес рушится, то есть нету заработков. Очень непростое положение, очень тяжелое, а эти говорят, что они хотят учить Тору и ничего не делать. То есть в моральном плане это очень плохо. Что касается функциональности вот этих ребят, вы знаете, но их не предлагают им сразу, вот как в Советском Союзе, знаете, в сталинское время, давай, бери винтовку, пошел в окопы и будь, что будет. Нет, у них же есть выбор, они могут заниматься, работать в гражданских областях, там, на скорой помощи, в полиции, везде, в любой гражданской области нужны люди, которые, ну, просто, и даже и в тыловых частях армии тоже нужны люди, ну, там какие-то звонки отвечать, ну, какими-то хозяйственными делами заниматься, то есть никакой проблемы в этом нету, никто их не гонит насильно прямо вот куда-то воевать там в Ливан или в Газу, но они от этого отказываются, и вот это вот все, оно, конечно, вызывает растущее все недовольство. То есть, если бы один, там, два, пять, десять, пятнадцать, не знаю сколько, сто, пятьдесят, они отказались, но отказались. Но когда это отказывается гигантский сектор, то это уже, или почти весь, или значительная его часть, то это уже проблема. И при этом они продолжают качать для себя права, требовать, дайте нам еще, дайте нам больше. Неприемлемая ситуация.
3: За счет чего они существуют, если государство их не финансирует?
4: Их финансируют, их государство финансирует. Коалиционные, вот эти вот партии ультраортодоксальные, они входят в состав коалиции. Они получают от государства все возможные гранты, субсидии, я не знаю, подачки, как угодно назовите. Кроме того, они получают еще и большие какие-то дивиденды из-за границы. Там, например, сатмарские хасиды, которые не признают Израиль, насколько я знаю, в том же Нью-Йорке они занимаются ювелирным бизнесом, они поддерживают свою общину. То есть они получают, у них есть разные способы доходов, но от государства тоже получают. И вот эта система должна быть приостановлена. Как, на мой взгляд, должно быть сформировано правительство из умеренных, светских, религиозных, умеренно религиозных, тех же поселенцев и так далее, которые примут законы о том, что не идешь служить, не участвуешь в общественной жизни, не получаешь денег. Демократия. Демократия не только права, но и ответственность, вот на мой взгляд. Но вся страна расколота. Понятно. Только Биби, только не Биби. Ну, в этой ситуации трудно что-то сделать.
3: У нас осталась одна минута. Как обычно в конце передачи, ваш прогноз. А что произойдет, не будем далеко загадывать, в следующую неделю.
4: Вы знаете, Грегори, ну вот в пятницу должна состояться эта замечательная церемония, где приедет Венс, где приедет Галибаф, это спикер иранского парламента, вот они должны подписать, а потом, я думаю, начнется следующее. Хизбалла будет провоцировать, она уже сейчас провоцирует, уже ранены были вот сегодня, буквально сегодня, 5 израильских военнослужащих. Израиль, естественно, будет отвечать, не может не отвечать, и это естественно. Иран будет заявлять о том, что мы сорвем соглашение, выйдем из соглашения. После этого возможно все, возможно действительно, что или Трамп пойдет на какие-то дополнительные подачки, дабы сохранить это ущербное соглашение, или же все может закрутиться с новой силой. Вот, вот такие перспективы, на мой взгляд.
3: Понятно. Это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Вели ее Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеров в Иерусалиме. И мы прощаемся до следующей среды. Ровно в полдень мы снова будем в эфире.
4: Спасибо. Спасибо.
7: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
8: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Сказки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости.

0: Заявил вице-президент Вэнс. По его словам, переговорщики из Пакистана и Катара попросили не публиковать полный текст в течение некоторого времени. Вэнс ожидает значительного снижения цен на бензин в ближайшие несколько недель. Во Франции завершается саммит «Большой семерки». Одной из центральных тем стали искусственный интеллект, технологическая конкуренция и перспективы мировой экономики. Таиланд одобрил введение глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для крупных международных корпораций в рамках международных налоговых соглашений. Продолжаются дискуссии о влиянии искусственного интеллекта на международную торговлю, арбитраж и мировую экономику. Администрация Трампа сообщила о переносе рассмотрения кандидатуры Джея Клейтона на пост директора нацразведки, увязав этот вопрос с продвижением законопроекта об избирательной системе. В Вашингтоне продолжается подготовка к промежуточным выборам в Конгресс. Аналитики отмечают высокую политическую напряженность и борьбу за контроль над Палатой представителей. В Сенате проходят слушания губернаторов американских территорий по вопросам экономического развития и национальной безопасности. Мэр Нью-Йорка Мамдани продолжает продвигать масштабный жилищный план, предусматривающий строительство и сохранение сотен тысяч доступных квартир в течение ближайших 10 лет. Власти города продолжают обсуждение способов финансирования программ доступного жилья на фоне ожидаемого бюджетного дефицита. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что без поддержки США и его лично Израиль не существовал бы. Зеленский позвал Путина на встречу в Америку. Сына Трампа Эрика заподозрили в попытке заработать на турнире UFC у Белого дома. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит гигантская выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
18: Если вам нравится Davidson Radio,

0: вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
0: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
0: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец новой войне на Ближнем Востоке. Его официальное подписание ожидается 19 июня в Женеве. Документ предполагает 60-дневное прекращение огня и открывает для судоходства Ормузский пролив. Полный текст соглашения до сих пор не опубликован. По данным CNN, договор не включает в себя требования о выводе израильских войск из Ливана. Вскоре после объявления о достигнутой договоренности между Вашингтоном и Тегераном, власти Израиля заявили, что не считают себя стороной этого соглашения. Израильская оппозиция критикует премьер-министра за итоги войны на Ближнем Востоке. Анонимно чиновники называют соглашение США и Ирана провалом для Израиля. По данным израильских СМИ, власти страны сегодня запросили меморандум для ознакомления, но получили отказ со стороны США и до сих пор не знают о полных условиях. А президент Трамп на пресс-конференции заявил, что без поддержки Штатов и его лично Израиль не существовал бы, поскольку, по его словам, ни один другой американский президент не был готов сделать для Израиля то, что сделал он. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Слышите студию?
1: Да, конечно.
0: Илья, как вы оцениваете договор, этот меморандум, да, который и вообще действия Дональда Трампа, который стремится заключить это мирное соглашение, когда многие называют это полным провалом для Израиля?
1: Ага. Я перейду потом к полному провалу. Об этом невозможно говорить, потому что мы не знаем, что в этом меморандуме. И говорить об этом – это прямо безответственно. А к тому еще говорить с прилагательствами и ругательствами, которые я вижу, как ни странно, даже на израильских каналах. Невероятно, так сказать, грубость. Я не знаю, все остальные... В общем, при каждом остался свой опиум. И смотря от кого вы слышите, это так и получается. Я просто хотел бы создать рамку такую... цитата известного, ну, он не политолог был, он был политический деятель. Он сказал, что очень сложно воевать с союзниками, а еще сложнее это без них. Сказал это Уинстон Черчилль, конечно, дело шло во время Второй мировой войны, и он сам высказал, что он облизывал прямо и ласкал Рузвельта, как никакой иной любовник свою девушку. Поэтому здесь есть приглашение, что каждый имеет право на свое мнение, но относиться к этому по-равному никак нельзя. Единственное, что это кто-то высказал довольно мудрое предложение, сравнив вот эту ситуацию, как ни странно, с выходом из евреев с Египта, когда, подходя к стране, куда послал их Господь Бог, он послал, как вы помните, 12 разведчиков. И вот эти 12 разведчиков вернулись и были расколоты на две группы. 10 сказали, ни в коем случае, ужасная страна, ужасные люди, ничего там не растет, там только какая-то тропа, где можно идти на север, и все, ничего другого нету. А другие двое сказали, они были, так сказать, более аналитически, и они сказали, да, есть много препятствий, но идти надо. Я думаю, что это были первые премосадники в стане израильтян. А по-первых, идет спор, что они были первыми журналистами вообще. Потому что они рассказали то, что видели, не входя в слишком, так сказать, стратегическое мышление или различные точки. Сегодня прямо, да, я знаком с этим стоном в Израиле. И, конечно, со всеми аспектами, которые вот что ожидается. Конечно, я бы начал бы сначала самого Трампа. Трамп, как говорится, можно сказать, тоже не ахти подарочек. Смотрите, сколько раз он, вот у него была идея насчет газы. Стукнула ему идея, одна идея будет там какой-то, как минимум Майами-Бич со всеми зданиями и все такое будет потом.
0: Ривьера. Шло, да. Он говорил о том, что будет золотая Ривьера в Газе.
1: Да, Ривьера, но... да.
0: Только тонны Ривьера. Мусора там сейчас и крысы, и антисанитария.
1: Это само собой понятно, это результат той войны, которая тоже была приостановлена. Видите, очень-очень часто войны невозможно. Вообще-то еще один, так сказать, общий подход. Быть союзником супердержавы – это невероятно сложно. Смотрите, что происходит между Трампом и НАТО. Какой сыр-бор, что происходит между Трампом и Соединенными Штатами, конечно, насчет Евросоюза. Вот такого рода вещи, это невозможно. Как-то кто-то охарактеризовал, что быть союзником супердержавы, это как спать в одной постели со слоном. Он оборачивается, даже не желая, он может вас придавить, и ничего не останется. То вот эти параметры, они естественные. Они, конечно, не для новостей. Вот я вам рассказываю эти вещи.
0: А вы считаете, что Дональд Трамп в данном случае придавил Израиль нечаянно? То есть он не хотел того, что получилось, или что?
1: Нет, я думаю, что не нечаянно. Я думаю, что у него приоритеты. Смотрите, то же самое были приоритеты и стресс между Байденом, он о нем сказал. Я могу вам дать примеры с 72-го, 3-го, 5-го года. Все, Рейган, когда бомбили реактор в Ираке, Рейган сказал, ну, я не верю, это невероятные парни. Но публично он сказал, что, конечно, это не позволено, не дозволено, и все такое, и все такое. То мы должны вести и говорит всегда, видеть суть всего этого. У Трампа есть проблемы, его личность. Его личность, потому что она, так сказать, кристаллизировалась не в академии, не в политическом. У него есть чутье. Но чутье, оно и хорошо, и обманчиво. Очень просто, очень часто чутье, да, говорит что-то, что академики даже не додумаются до этого, понимаете? Вот я слушал...
0: Но в чем заключается? Я хотел бы, чтобы вы пояснили. Я не понимаю, где здесь чутье проявляется? Как вы видите чутье в мирном соглашении между Соединенными Штатами и Ираном?
1: Это не было чутье. Чутье сейчас. Чутье его сейчас обманывает. То, что... Извините.
0: Кто? Да. Я слышу, 20 лет я живу и слышу о том, что Путин, например, и он хороший, и его обманывают. Вот вокруг него
1: не обманывают.
0: А он хороший. Кто обманывает Дональда Трампа? Давайте расследование проведем.
1: Давайте расследование. Не пользуйтесь словом «хороший». Я не сказал никогда и не скажу. Я вам говорил «бесприлагательный».
0: Я не думаю, давайте говорить хороший. Конкретно. Кто обманывает, кто вводит в заблуждение Дональда Трампа?
1: Это не обманывает. Опять. Это неправильное. Вот опять. Вы сходите к теми 10 журналистами. Это
0: потому что вы сейчас, Илья, вы сейчас юлите. Вы пытаетесь вот найти обоснование, чтобы выгородить Дональда Трампа. Я вам задаю конкретный вопрос. Кто обманывает, кто доводит неправильную информацию, по-вашему?
1: По-моему... Трамп виляет. У него иногда, как я вам сказал, есть идеи насчет газы, еще другие, я могу вам добавить, понимаете?
0: Любые идеи, которые Дональд Трамп начинал реализовывать, не реализованы до конца. Это и газа, это и Ривьера, это и Венесуэла, это любые проекты, которые он начал.
1: Оставим Венесуэлу, потому что это течет более-менее по его плану сегодня. Он сохранил
0: правительство. А вы считаете, что оно правильно течет? То есть оно будет вытекать через два года в какое-то действительно хорошее русло для Соединенных Штатов?
1: Возможно. Возможно.
0: Так, если не будут, возможно,
1: если не
0: возможно,
1: будет,
0: да, возможно, нет.
1: Дайте мне пояснить. Если не будет этого тесного контакта с Китаем, с Россией и с Кубой, то, несомненно, почему бы не быть Венесуэле как минимум нейтральным или даже проамериканским?
0: Потому что там есть режим. Там есть режим, который никуда не делся. И то, что взяли оттуда Мадуро и посадили в американскую тюрьму, чтобы сделать показуху из этого, это не решает проблему никакую.
1: Слушайте, я согласен с вами, что там не были подобные реформы, которые были после Второй мировой войны в Германии. Там не будет этот 5-6 лет процесс, где разрешали, проверяли, кому можно быть учителем, кому можно быть судьей.
0: Кто-то сейчас это... более разрешает, того, да, проверяет, как вы говорите. Кто-то сейчас это делает? Не один человек.
1: Нет. Сейчас это... Но они перестали. Но нету больше этого тесного контакта ни с Китаем, ни с Кубой и ни с Россией.
0: Поверьте мне, через два года, когда Дональда Трампа не будет в овальном кабинете, все это возобновится, потому что эта партия никуда не делась, режим никуда не делся, коррупция, которая там существовала, существует. Венесуэльцы, которые плясали у меня на глазах, когда Мадуро арестовали, и они хотели возвращаться, сейчас говорят, что еще опаснее стало возвращаться. Поэтому,
1: я не хочу входить, извините, я не хочу
0: давайте
1: говорить...
0: Давайте не будем входить в это, давайте вернемся...
1: К мирному
0: соглашению с Ираном, пожалуйста.
1: С Ираном, давайте, даже это нам мы не решим и не дойдем за наши скудные 20 минут. Понимаете? То здесь он продукт американской культуры. В американской культуре когда-то было, ковбойская, потом она стала чисто гуманная. Вот я слушал сегодня Билл Клинтона. Дважды, я хочу вам сказать. Во-первых, ложное представление его, но это оставит. Но он говорит, его понятие очень простое. Всегда лучше мир, чем война. Я не согласен с этим, потому что когда союзники в Казабланке решили, что это будет безусловное, они сдадутся оба, значит, и нацистская Германия, и Япония, то было это решено вот этими тремя лидерами, и они вели более-менее эту политику до конца. Значит, есть вещи, которые должны искоренить режим, понимаете? Вот этого сегодня в Америке нету достаточно идеала. И вот без конца он, Клинтон, я был так удивлен, я не хочу цитировать вам его, но я был, посмотрите его интервью, я был очень-очень удивлен, как он отходит. Он говорит, теперь тот договор 2015 года, он был, не перфектным, но нету перфектных договоров. Значит, то, что делал Иран с 15-го года, было приемлемо. Если это было бы приемлемо, сегодня у Ирана было бы ядерное оружие. Понимаете?
0: Но подождите. Подождите. Чем эта сделка, давайте, отличается от сделки, которую заключил в свое время Обама?
1: Она отличается тем, что он говорит, абсолютно не будет даже остатки оружия. Начнем про первое. Второе, когда они бросили вторую перчатку насчет Хормуза, это не будет личный пролив, это будет международный пролив и будет свобода суда входить и выходить.
0: Значит, я напомню вам, что по сделке, которую заключил Обама, Иран обязался не обогащать уран выше 3%.
1: Да.
0: Так или иначе, в то время это было под контролем. Илья, подождите, это было под контролем. И Биби Нетаньяху не отрицал это, и Моссад тоже не отрицал это.
1: Ну, извините, откуда ваша информация, что согласился Биби, сказал, это будет окей, и Моссад? Откуда у вас эта информация?
0: Эта информация легко проверяется. Не было отрицания со стороны Нетаньяху в то время. Не и в то время были допущены международные наблюдатели, которые могли контролировать Иран. Так или иначе, сделка была плохая, но так или иначе это контролировалось. Сейчас эта сделка еще хуже, чем та, которую заключил в свое время Обама.
1: Контролироваться, когда сегодня они достигли, не сегодня, а год назад, 60%, то как можно это называть под контролем?
0: Да, я вам скажу, в 2018 году Дональд Трамп сломал эту сделку. Он сказал, что это худшая сделка в истории, он заключит лучшую. И в итоге он заключает то, что мы видим сейчас. Вы считаете это лучше?
1: Мы не знаем, мы даже не знаем, что в этом полудоговоре будет, не говоря о том, что будет следующие 60 дней. Правильно? То, может быть, не полезем раньше батьки в пекло и говорить о деталях. А насчет первичного это была разница, потому что там были Соединенные Штаты и 8 союзников, которые каждый имели, они соединились в этом. То Израилю выйти против всех одному без союзника, как могло это? Не говорили, что они, вы не говорите, он одобрил, они приняли, и они ли заткнули нос, и у них, у израильтян не было другого выхода. Чем
0: где
1: просто
0: союзники
1: лезть
0: в этот раз?
1: Со
0: где союзники в 2026 году? В меморандуме есть хоть один союзник?
1: Есть в этом мы не знаем. Во-первых, нету меморандума.
0: Как это мы не знаем? Ну, давайте говорить честно. Мы знаем, что там даже Израиль никак не обозначен.
1: Правильно. Правильно, он не включен. То почему не только Израиль не включен, но настаивает Хизбалла, Иран настаивает, чтобы Ливан был включен. Разве это приемлемо? Разве Иран это приемлемо? И поэтому, слушайте, этот сыр-бор, конечно, он нужен немножко Трампу, немножко Нетаньяху, потому что у обоих будет выборы через 3-4 месяца, понимаете? Здесь есть большая-большая многослойка различных вещей.
0: А вы считаете, это им помогает и Трампу, и Нетаньяху на выборах вот такое мирное соглашение с Ираном?
1: Своего рода, извините, есть проблемы в политических партиях в Соединенных Штатах, включая республиканцев. Вы отлично это знаете. И, конечно, было бы хорошо, если бы это был какой-то Тихий океан, но он не ахти тихий, он очень-очень бурлит. Политическая жизнь в Америке, понимаете? То я бы сказал, что было до вас, это главный пароль левых и левого центра всегда был «Give peace a chance». И вот это вот слыхалось, как он сегодня Билл анализировал Обаму, что он сказал в то время, когда было лучше, конечно, иметь. На эту тему я говорил и включал не раз. Есть чудесная книга бывшего... Видно, я не вижу. Ага, это «Пентагон» называется. Написал ее Ричард Перл, который был замминистром обороны. И вот это роман, академическое. Очень-очень интересное, где он анализирует ментальность Госдепа, который радикально отличается, конечно, от «Пентагона». И вопрос, насколько с президентом это зависит, как иногда и кто. То поэтому они понимают, очень важно. Значит, если не будет подписано что-то, это провал для Госдепа. А Соединенные Штаты требуют больше, чем просто отсутствие. Это было, что происходит сегодня вот на нынешних. Это практически копия того, что произошло в 1918 году, когда при подписании мирного договора в Германии Троцкий на своем немецком языке дал лекцию немецким генералам, которая сводилась к тому, не война и не мир, понимаете? То иногда, хотя Россия потеряла большие территории, когда был подписан этот мир, но Он вот бросил этот слоган «Ни война, ни мир». Это также коррелировалось с перманентной революцией, коммунистической революцией в мире и т.п. и т.п. То, но нету таких чистых выходов. Если я могу вам рассказать детали, даже дата 8 мая или 9 мая была спорная, как вы знаете, подписали и празднуют это по-разному. То же самое было с Японией. Вы не представляете, какие руки там выкручивали, кто писал их конституцию. Эти детали очень интересные и важные. Вы не знаете про речь. Впервые, когда император выступил к народу, никто никогда не слыхал его голоса. И когда он сделал это в тихосекретном, и были сделаны 3 пластинки, и военные хотели прямо прекратить и схватить императора, и эти 3 пластинки в последние секунды, понимаете?
0: Правильно ли я вас понял, Илья, что если подписание не произойдет, это провал Госдепартамента, а если произойдет, это провал Дональда Трампа?
1: А я бы не сказал этим. Мы не знаем, что там. Мы не знаем, что в этом яйце.
0: А чего? Хорошо, давайте так. А чего вы ожидаете там?
1: Я ожидаю того. Мы не знаем. Слушайте, они могут спровоцировать, и Трамп может сказать «баста». Я устал от этого. Понимаете?
0: Что вы ожидаете от меморандума, который вы считаете устроит все стороны, и Иран, и Соединенные Штаты?
1: Нет. Он не может, извините. Когда идут против противника с тоталитарным мышлением, к тому еще божественным, и который управлял все время
0: меморандум
1: войной.
0: Меморандум не может устраивать три стороны, правильно я понимаю?
1: Больше, извините, даже больше. Потому что они, извините, заложники, которые были, разве это забыто в Америке? А то, что
0: вы
1: они
0: знаете,
1: всегда сжигают американские
0: флаги. Нашим президентом.
1: Извините?
0: Не только заложники, но еще и тысячи убитых людей. Но об этом никто сейчас не вспоминает. То есть вы считаете, что меморандума, который может устраивать 3 стороны, такого не может быть?
1: Правильно.
0: Да, значит, из этой логики я понимаю, что в любом случае кто-то должен проиграть, правильно?
1: Правильно, в войне так и должно
0: быть. Мы вернемся на следующей неделе с вами к этому разговору. Я вам напомню эту часть программы. А на сегодня это все. Спасибо большое за то, что нашли время и присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Liberty» Илья Левков.
1: Спасибо, до свидания.
2: Новости на Дэвидсонс Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В центре внимания мировой политики остается саммит лидеров стран Большой Семерки во Франции. Одной из главных тем стала ситуация вокруг Украины. Трамп провел переговоры с Зеленским и заявил о готовности активнее участвовать в дипломатических усилиях по прекращению войны. Лидеры стран Семерки также обсуждают дальнейшую военную и финансовую поддержку Киева. Другой важной темой саммита стала ситуация вокруг Ирана. После достигнутых ранее договоренностей между Вашингтоном и Тегераном участники встречи обсуждали перспективы стабилизации Ближнего Востока и безопасность поставок нефти через Ормузский пролив. На фоне ожиданий дальнейшего снижения напряженности нефтяные рынки остаются относительно спокойными. Международное энергетическое агентство предупреждает о возможном избытке нефти на мировом рынке в следующем году. Несмотря на устойчивый спрос, аналитики прогнозируют увеличение предложения, что оказывает давление на цены.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
10: RTN. Смотрите лучшее.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакилит» «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидзон Радио. Радио. На волне 620 AM. Дэвидзон Радио. Радио.
3: Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс подписали меморандум о взаимопонимании с Ираном. От иранской стороны документ подписал спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф. Журналист Axios Барак Равид уточняет, что стороны подписали документ в электронном виде. Официальная церемония подписания меморандума пройдет 19 июня в Женеве. Трамп, выступая на брифинге перед саммитом «Большой семерки» во Франции, заявил, что в церемонии будет участвовать Джей Ди Венс. Президент США также сказал, что после завершения войны на Ближнем Востоке сосредоточится на урегулировании российско-украинского конфликта. 14 июня он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Оба разговора президент США назвал очень хорошими. «Мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе. Я думаю, что оба открыты к этому. Поэтому теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом», — сказал Дональд Трамп. У стадиона SoFi в Калифорнии протестующие собрались в понедельник перед первым матчем сборной Ирана на чемпионате мира. Демонстранты держали плакаты с именами и фотографиями спортсменов, предположительно убитых иранским правительством, и размахивали дореволюционным флагом Ирана. Его пронос на стадион запрещен ФИФА.
4: Мы здесь, чтобы сказать миру, иранский режим продолжает подавлять и убивать политических заключенных и спортсменов прямо сейчас. Многие атлеты находятся под стражей, ожидая казни. Природа этого режима не изменилась. Иранский народ полностью отвергает его и хочет свободного, демократического Ирана.
5: На протяжении последнего месяца мы призывали ФИФА отстранить иранский режим от участия в чемпионате мира. Федерация футбола Ирана возглавляется людьми, связанными с корпусом стражи исламской революции, организации, признанной террористической США и Европе. Мы не хотим, чтобы ФИФА давала трибуну тем, кто убивает спортсменов. Пока они соревнуются здесь, в Иране спортсмены ждут смертного приговора.
3: ФИФА на запрос о комментарии не ответила. Участие Ирана в чемпионате оставалось под вопросом на протяжении нескольких месяцев из-за войны США и визовых осложнений. Мирное соглашение между США и Ираном вызвало бурю возмущения в Израиле. Причем гнев обрушился не на Вашингтон или Тегеран, а на собственного премьера Бениамина Нетаньяху. Израильские официальные лица были потрясены воскресным объявлением о сделке. Один из высокопоставленных чиновников назвал соглашение «ужасным для нас». По сообщению издания Ynet, Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не связан этим соглашением и не примет иранские требования в Ливане. Что особенно задело израильское правительство, судьба замороженных иранских денег. По данным иранских СМИ, США освободят 12 миллиардов долларов замороженных иранских активов в рамках сделки. Кроме того, по сообщению Financial Times, администрация Трампа рассматривает создание фонда на 300 миллиардов долларов для компаний, желающих инвестировать в Иран. Однако сам Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник неожиданно ушел от прямой критики сделки. С соглашением или без соглашения он продолжит борьбу, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, заявил премьер. Пока я премьер-министр Израиля, этого не произойдет. Но это не устроило его оппонентов. Израильтяне по всему политическому спектру назвали сделку катастрофой и обрушили гнев на Нетаньяху. Иран вышел сильнее, Израиль вышел слабее. Это стратегическая ответственность Нетаньяху, заявил один из критиков. Лидер оппозиции Яир Лапид, который бросит Нетаньяху вызов на ближайших выборах, осудил соглашение. Лидер левоцентристов Яир Галан назвал премьера слабым, больным, изолированным и лишенным влияния. При этом война в регионе не вполне закончена. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без какого-либо ограничения по времени. Стратегический бомбардировщик B-52 разбился в понедельник вскоре после взлета на авиабазе Эдвардс в калифорнийской пустыне Мохаве. Самолет упал около 11:20 утра по местному времени. Над местом крушения поднялся столб черного дыма, видный за много километров. По данным с воздуха, от военного самолета почти ничего не осталось. Власти пока не подтвердили, сколько членов экипажа находились на борту и есть ли пострадавшие. Бомбардировщик Boeing B-52 обычно управляется экипажем из 5 человек. Аэродром закрыт, все входящие рейсы перенаправлены, выдача гостевых пропусков приостановлена до дальнейшего уведомления. B-52 – стратегический бомбардировщик дальнего действия, поступивший на вооружение в 1955 году. Он способен нести как обычное, так и ядерное оружие и применялся в конфликтах от войны во Вьетнаме до недавних операций на Ближнем Востоке. Авиабаза «Эдвардс», расположенная примерно в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса, один из главных центров летных испытаний ВВС США. Именно здесь в 1947 году Чак Йегер впервые преодолел звуковой барьер. Базирующееся здесь 412-е испытательное крыло проводит испытания всех самолетов, систем вооружения и программного обеспечения ВВС. Причины катастрофы пока неизвестны. Расследование, по сути, только началось. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного расследования против него и его жены. В видеообращении, опубликованном в понедельник, Ньюсом заявил, федеральные агенты в последние дни стучались в двери его родственников, друзей и бывших сотрудников, требуя документов. Ньюсом открыто говорит о причинах преследования.
4: Трамп преследует меня не из-за моих твитов. Он преследует меня потому, что я рассматриваю возможность баллотироваться в президенты, потому что он ненавидит то, что я снова и снова разоблачал его ложь и обман. Дональд Трамп просто самый коррумпированный президент в американской истории.
3: Особо Ньюсом остановился на том, что расследование затронуло его жену Дженнифер, общественного деятеля, посвятившую жизнь поддержке женщин и детей.
4: Один за другим все, кто бросал вызов Трампу, оказывались в его списке. Сегодня я с гордостью вхожу в этот список. После того, как в прошлом году он призвал меня арестовать, Трамп направил свое Министерство юстиции расследовать меня. И на прошлой неделе я узнал, что его люди добрались до моего собственного дома. Чтобы добраться до меня, он идет за моей женой Джен.
3: В ответ на обвинения в собственной коррупции Ньюсом перешел в контрнаступление.
4: Трамп продает президентство. Он проводит крупнейшее финансовое мошенничество в американской истории. Обменивает тарифные льготы на одобрение своих гольф-курортов. Торгует акциями за столом в овальном кабинете, получая сотни миллионов долларов личной прибыли. И делает это открыто. Он делал это прошлой ночью прямо на лужайке Белого дома.
3: В финале обращения Гевин Ньюсом напрямую обратился к Трампу и к своей жене.
1: I have a message for you. You can subpoena my records. You can investigate me.
4: Ты можешь вызвать меня повесткой. Ты можешь расследовать меня. Ты можешь преследовать меня. Внеси мое имя в любой список врагов, которые у тебя есть. Но оставь мою жену и семью в стороне от своей личной вендетты. Джен, я люблю тебя, и мне жаль, что он делает это с тобой. Ты не заслужила ни одного из унижений, которые он пытается на тебя обрушить. И Трампу, эта страна не принадлежит тебе. Мы будем бороться с твоим беззаконием.
3: Министерство юстиции и Белый дом запрос и комментарии оставили без ответа. С начала второго срока Трампа его администрация возбудила уголовные дела против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и ряда других политических оппонентов президента. Сенатор-республиканец от Кентукки Митч МакКоннелл госпитализирован в воскресенье утром. Соседи сенатора рассказали агентству Reuters, что около 9 утра видели, как его на носилках грузили в машину скорой помощи у его дома в Вашингтоне. Пресс-секретарь МакКоннелла Дэвид Попп подтвердил госпитализацию, но не раскрыл ее причину, сообщив лишь, что сенатор получает отличную медицинскую помощь. МакКоннеллу 84 года, бывший лидер республиканского большинства в Сенате, в последние годы неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В 2013 году он несколько раз замирал во время выступлений перед журналистами. В феврале провел 8 дней в больнице с симптомами гриппа. В прошлом году МакКоннелл объявил, что уйдет на пенсию по истечении своего нынешнего срока в начале 2027 года. Ночь после победы Никс в финале NBA обернулась беспорядками в Мидтауне Манхэттена. Тысячи болельщиков высыпали на улицы, и празднование вышло из-под контроля. Около 2 часов ночи в Таймс-сквер был застрелен в ногу 17-летний подросток. Трое подозреваемых задержаны. Параллельно толпа из нескольких сотен человек, в основном молодежь, набросилась на колонну из примерно 15 автобусов-шаттлов Таймс-сквер. Автобусы только что развезли болельщиков с первого матча чемпионата мира в регионе Бразилия против Марокко, завершившегося в ничью. Люди залезали на крыши, забирались внутрь и садились за руль. Один из желтых школьных автобусов, нанятых городом для перевозки футбольных болельщиков, был подожжен. Еще как минимум 3 автобуса получили серьезные повреждения. Никс не выигрывали чемпионат с 1973 года и в субботу, наконец, прервали это 52-летнее ожидание, победив Сан-Антонио Спёрс. А вот мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани вместе с детьми и воспитателями детского сада Brooklyn Kindergarten Society в Браунсвилле украшал огромный баннер для парада чемпионов Никс, который состоится в четверг. Малыши макали ладошки в синюю и оранжевую краску цвета команды и оставляли отпечатки на полотне с надписью «Никс» в 5 играх. Мамдани скандировал вместе с детьми «Вперед, Нью-Йорк!». В штате Миссури разбился самолет с парашютистами. 12 человек погибли. Крушение произошло в воскресенье около 11:30 утра вблизи аэропорта Батлер Мемориал в городе Батлер, примерно в 100 километрах к югу от Канзас-Сити. Шериф округа уточнил, речь идет не о коммерческом авиарейсе.
4: Сегодня в 11:30 на территории аэропорта произошло крушение самолета. Мы квалифицируем это как массовое ЧП. Хотим четко обозначить, это не коммерческий авиалайнер, это местный самолет, взлетевший с нашего местного аэродрома.
3: Сержант дорожной полиции Миссури Джастин Юинг подтвердил число жертв и рассказал о ходе операции.
6: We can confirm at this time that there were 12 occupants on board, one pilot and 11 passengers, and that all 12 of those occupants have died as a result of that crash.
7: На борту находились 12 человек, один пилот и 11 пассажиров. Все 12 погибли в результате крушения. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление возглавят расследование причин катастрофы.
6: Our federal partners, they will be leading the investigation into actually what occurred that would have caused this plane to crash.
3: Причины крушения выясняются. По словам шерифа, самолет упал сразу после взлета. Следователи прибыли на место. После завершения осмотра начнется опознание погибших и передача тел семьям. В сельском округе Вуд на северо-западе Огайо строится гигантский дата-центр компании Meta на 800 акрах. И рядом с ним газовая электростанция мощностью 350 мегаватт, которую жители увидели только когда в феврале началось строительство. Станция работает по новой схеме за счетчиком. Она не подключена к общей электросети и обслуживает исключительно дата-центр. По новым правилам штата Огайо такие объекты могут быть одобрены за 45 дней без публичных слушаний и обязательного уведомления жителей. Северо-западный Огайо планирует привлечь 10 подобных объектов. Для сторонников это рабочие места и налоги. Для тех, кто живет рядом, большая угроза.
5: Мы переехали сюда 6 лет назад. Хотели растить детей за городом, в тишине, и все это у нас забирают.
3: Бриан Кит ведет домашний детский сад. Раньше каждое утро она наблюдала рассвет над полями. Теперь за окном краны и строительная пыль. Но ее тревожит не только вид.
5: Я живу рядом с угрозой. Безопасность моей семьи и семей, моего детского сада – мой главный приоритет. И прямо сейчас я не могу ее гарантировать. Вот что меня больше всего расстраивает.
3: Ее соседка Кристин Култрип, бывший офицер полиции, боится потерять дом. Ее участок попадает в зону возможного строительства еще одного дата-центра в соседнем Пэрисберге. Она ходит на все местные советы и подает запросы на документы, но ответов не получает.
5: Есть большая вероятность, что я потеряю дом или не смогу здесь жить, потому что придет дата-центр. История показывает, они не были хорошими соседями.
3: Сторонники проекта видят ситуацию иначе. Гэри Томпсон, отвечающий за привлечение дата-центров в регион, говорит о рабочих местах, налогах и будущем экономики.
8: Наша цель – создать богатство для наших сообществ, чтобы финансировались школы, парки, чтобы люди получали необходимые услуги, и чтобы северо-западный Огайо ассоциировался с крупнейшими технологическими компаниями мира, чтобы привлекать другие инвестиции.
3: Компания Meta и регуляторы настаивают, газовые станции нового типа производят несравнимо меньше выбросов, чем заводы и нефтеперерабатывающие предприятия, давно работающие в регионе. Жители не согласны и собирают подписи за вынесение вопроса о запрете дата-центров на голосование в Огайо. Имя Дональда Трампа сняли с фасада центра Кеннеди в Вашингтоне меньше, чем через 6 месяцев после того, как его там повесили. Работы начались около часа ночи в субботу, после того, как Министерство юстиции попросило суд о 12-часовой отсрочке, сославшись на грозу. Рабочие установили леса, накрыли их брезентом и примерно в 3:10 ночи начали снимать буквы. Вся операция заняла около получаса. Напомню, совет директоров центра под председательством Трампа проголосовал в декабре за переименование учреждения, а федеральный судья в мае постановил, это незаконно, менять название можно только актом Конгресса. Вашингтонцы и гости города наблюдают за происходящим с нескрываемым удовольствием.
5: Я в полном восторге. Ему не место было вешать сюда свое имя. Убрать имя Трампа значит восстановить веру в Кеннеди. Сказать, мы все еще верим в то, что он олицетворял. Прошли десятилетия, но его наследие живет.
8: Я считал это не только незаконным, но и мелочным со стороны Трампа вешать свое имя сюда. Я был очень рад, когда судебная система наконец сказала: «Нет, имя должно быть снято». У меня были абонементы на балет, концерты, бродвейские шоу. Я отменил их все, когда центр оказался в руках людей, далеких от искусства. Теперь я очень рад переменам и с нетерпением жду новых сезонов.
3: Теперь имя Джона Кеннеди возвращается на фасад, туда, где оно было с момента основания центра более полувека назад.
9: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне продолжаются острые политические споры вокруг кадровых назначений администрации. Трамп заявил, что рассмотрение кандидатуры Джея Клейптона на пост директора нацразведки откладывается. По его словам, сначала Сенат должен утвердить Джеймса Макдональда на должность федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка. До этого момента Клейтон останется на нынешнем посту. Дополнительное напряжение вызывает спор продления действия закона о внешней разведке ФИСА. Белый дом настаивает на увязке ряда законопроектов, касающихся выборов и национальной безопасности. Дискуссия в Конгрессе продолжается. На саммите во Франции Трамп уделил большое внимание внешней политике, заявив о необходимости активизировать переговоры по Украине и укрепить американское влияние в международных вопросах. Улучшить

0: Остина на встречу в Америку. Сына Трампа Эрика заподозрили в попытке заработать на турнире UFC у Белого дома. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит гигантская выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 65%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг».

0: Друзья, приветствую вас на волне 620 МДВИДЗИН РАДИО. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Приветствую вас всех. Я с огромной радостью говорю привет, друзья, потому что тема нашей сегодняшней встречи, она как раз мой друг, то есть друзья, обращение к друзьям в поэтической форме. Уверен, что многие из вас, даже те, кто мне не написали, не позвонили или телеграмму не отправили, хоть когда-нибудь в своей жизни обращались к этой теме. И если не в стихах, то в прозе абсолютно точно. Различного рода поздравления во время дней рождений, на каких-то юбилеях, на каких-то встречах одноклассников и так далее. Вы высказывались в адрес тех, кто вам близок и дорог. Сегодня же я предложил высказаться вам в эфире о тех, о ком вы помните. А возможно, кто-то из этих близких людей, между которыми возникла химия в течение вашей жизни, сегодня живут где-то недалеко от вас. Такое тоже случается. У меня, например, одноклассники разъехались по всему белому свету. И в Австралии, и в Голландии, и в Швейцарии, и в Канаде, и в Америке, и в Израиле живут мои одноклассники. Но если не напрямую из моего класса, то из параллели точно. И в Киеве, и в Харькове, и в других городах, где когда-то мы были одной огромной страной. Но об этом чуть позже, а пока я хотел бы вернуться к тем, кто здесь является нашими друзьями и теми, кто поддерживает мои эфиры. Согласитесь, те, кто поддерживает, они, возможно, и являются частью процесса дружбы. Об этом мы поговорим в стихах, но чуть попозже. А пока я бы хотел выделить доктора Михаила Рисмана и напомнить вам, дорогие друзья, что он специалист по лечению боли. Успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Это почти Coney Island Easy, почти. Но там рядом. Недалеко автобус, недалеко транспорт, и место очень удобное. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление, то есть отсутствие боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191, 769-7191. Еще одно сообщение касается Enriched Adult Daycare. Я уже некоторое время рассказываю об этом замечательном центре. Внимание, Бруклин, внимание, Квинс, внимание, Фараковый, а также Манхэттен, не будем забывать, Бронкс, Стейтен-Айленд. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих прийти хотя бы посмотреть, а уж останетесь вы или не останетесь, будете решать не только вы, а еще и определенный отбор, выбирая только лучших из лучших. А вы, конечно же, лучшие. 718-928-7373, 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться. Ну а главное, это, конечно же, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще раз. Я, друзья, обратил ваше внимание на том, что принимаются определенные планы, которые не принимаются в других центрах. И если у вас есть какой-то план, который вы бы хотели разделить с группой сотоварищей и единомышленников, то позвоните в центр 718-928-7373, и за вами приедут, в хорошем смысле этого слова, приедут и на ручках донесут до центра, будут кормить, поить целый день, гулять будут, что называется, а дальше вы будете делать выбор, хорошо вам там было или же вам чего-то не хватало. Знаете, как в этих, как они называются, проектах на каналах, где сидят странного рода оценивающие жюри, и они говорят, мне тут что-то не хватило, когда он вот правой ногой не доделал чего-то. Чего-то мне тут не хватило. Чего тебе не хватило? Когда тебе не хватило? Друзья, позвоните в Андреевич Адалдейкир, вам всего хватит. И еще одно, друзья, сообщение, как благодарность, как раз в программе, посвященной друзьям, агентству Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближнее Нью-Джерси и Фар-Раковей. Вот какой широкий спектр предлагается. Выбор, где вы можете быть занятыми, где вы можете работать и где, в каких районах вы можете получить услуги от агентства Welcome Care. Кстати, в эти выходные у них был огромнейший праздник, и они проводили фестиваль здоровья, и на этом фестивале раздавали подарки гостям фестиваля, а тем и награждали и грамотами, ценными подарками, возможно, денежными вознаграждениями тех, кто проработал с агентством более 10 лет. Приглашаются работники с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство, бесплатное обучение, и вы приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 20 лет, 23 уже года. Вот 23-й год сейчас идет. 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Напомню, агентство занимается не только людьми возрастными, или же получившими травму, или же имеющие какой-то disability, не имеющие возможности себя обслуживать, но и детьми-аутистами, детьми, у которых наблюдается отставание в развитии, или просто они еще просто не научились пока нормально говорить, им нужна помощь логопеда, это вообще никакая не проблема, в агентстве есть такие специалисты. Звоните 718-232-4850, 718-232-4850. Наше здоровье и наша обеспеченность, она в наших собственных же руках. Набрали номер, и вы уже на шаг приблизились к своему решению, своего желания. Welcome Care, с нами как в семье. Ну а сейчас, дорогие друзья, я бы, кстати, хотел напомнить, что не пропустите завтрашнюю встречу. Завтра в часе с 4 до 5 у меня будет гость, с которым будем говорить о страховках Medicaid, Medicare, о новых условиях, о новых правилах, о том, кому можно, в каком возрасте начинать, в каком возрасте заканчивать, в каком возрасте платить меньше. В общем, зачастую мы просто слышим слова, но очень образно понимаем, что они на самом же деле значат. Но здесь нам нужно разобраться в сути этого вопроса. И завтра у меня будет в первую очередь, я еще не подошел вплотную к этому возрасту, вот, но у меня будет возможность заранее позадавать вопросы и выяснить, как же с этим справляться в будущем, поскольку это то, на что нам придется опираться всем тем, кто не имеет миллиардов на своем банковском счету. Вот, собственно, все. Пожалуй, пора начинать. Приветствую еще раз всех. Спасибо Павлу Куклюну, что он не пропускает наши программы. Он тоже всегда участвует. Да, Паша, это я тебя сейчас подмигнул глазом. Возможно, ты увидел. Вот. И сегодня спасибо вам за то, что вы выполнили тему, выполнили замечательную мое задание. Давайте-ка, я вижу, что у меня уже появились звонки. Напомню, студийный номер 718-303-9090, а мой электронный адрес брат М, то есть Братславский Михаил, то есть чтобы не писать все имя Братславский Михаил, брат, 4 буквы, М, 1 буква, брат М, @davidzinradio.com. Давайте, друзья, попробуем начать. Пожалуйста, кто был первым у нас? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша, это Владимир Фарбер. К сожалению, пропустил прошлую передачу и тему пропустил, но я написал на тему прошлой передачи. Если можно, могу прочесть про юбилей.
0: Пожалуйста, конечно, если пропустили прошлую передачу, чего бы сегодня не реализовать тему. Пожалуйста.
1: Но я без справки, если... Ну, окей, ладно.
0: Первый раз можно без справки.
1: Все, спасибо, понял. Грядут два события мощных, все знают. Два юбилея будут сейчас. 250 страна отмечает, и юбилей мистера Трампа будет у нас. С размахом отметит страна юбилей. Две круглые даты отметит страна. С разрывом всего почти две недели возможность отметить нам будет дана. 80 лет – это круглая дата. Но на Трампа ты только взгляни. Я говорю это всем непредвзято. Сколько энергии и к жизни любви. Я вижу ухмылки на лицах несчастных, кому доводы вообще не важны. Но сколько решений поистине важных он принимает для блага страны. Он бизнесмен и очень успешный. Он сможет страну из болота поднять. Взгляните назад. Ад был кромешный. При Байдене пол детям без спроса могли поменять. Про БЛМ и подъем преступности резкий, про грабежи, про убийства, разврат. Как на коленях стоял шеф полицейский. Наверное, забыл? Конечно, ведь ты демократ. Как 10 лет компромат все искали, и так ничего на него не нашли. Его только демократы не изобретали, а посадить, ну, никак не смогли. Я тоже кое в чем сейчас с ним не согласен. Но мы ведь не знаем того, что у него на уме. Он не Обама или Байден, и он не опасен. Уверен, что думает он только о нашей стране. Хотел бы я очень Трампа поздравить, здоровья огромному ему пожелать, чтоб продолжал страной нашей править и все задумки свои воплощать. Слово «править» чуть-чуть неуместно. Руководить, скорее, надо сказать. Я знаю, поднялся бензин у нас повсеместно, но надо, друзья, нам чуть-чуть подождать. Пролив этот чертов Ормузский откроет, и нефть опять потечет в мир рекой. Я думаю, выпить за это нам стоит. Давайте за Трампа по сотке со мной. Чтобы закончился раном быстрее, друзей чтоб своих он не подводил. Чтоб показал, кто в мире сильнее, на Ближнем Востоке, чтоб мир воцарил. Надеюсь, он слушает наш с вами ивент. И Миша Брославский на него трубку возьмет и скажет «Happy birthday, dear Mr. President». На вас надеется Израиль и весь прогрессивный народ. И мы, соответственно. Все.
0: Спасибо, Владимир. Спасибо. Спасибо. Очень радужное, очень хорошее, доброе стихотворение как раз к юбилею президента. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Это у нас в Майами отметилось. Спасибо, дорогие друзья. Мы продолжаем. Сегодня у нас есть реально приличное количество ваших работ. Прямо скажем, вы постарались на славу. И что-то, по-моему, около 20 страниц прислали печатного текста. Это много. Давайте-ка двинем дальше. Вот Александр Штейн написал такую работу, которая называется «Мои подруги». И это здорово, потому что даже немножко смешно. «Мои подруги», «Друзья», а «Подруги» действительно. Помните, как это было... Трен-ден-ден-ден-ден. Ладно, что-то выскочило из головы. Про подруг хорошее такое высказывание было. Все люди братья, а кто-то да подруги. Вот, что-то такое было. Все люди братья, а кто-то да подруги. Нет друзей, но есть подруги. Их бесценные заслуги за последних уйму лет их прослеживаю след. Подруги первое имя честь. Заслуги ее не перечесть, она в пустыне родничок воды для путника глоток. Второй подруге имя совесть. О ней бы написал я повесть, но есть одна лишь зарисовка. Она надежная страховка. С чистой совестью и честью мы всегда и всюду вместе. Я за ними втихомолку, словно нитка за иголкой. Совесть – это память сердца из разрушенного детства. Честь – железная броня, защищавшая меня. Мы прошли года... И в весе никогда не куролесил, изучал науку нравов и достоинства и права. Благодарен вам, подруги, за заслуги и услуги. Я не знал, но полагал, что отец мой в 41-м вас мне тайно завещал. Это здорово. Прекрасная работа. Ну и впереди, как вы знаете, у нас День Отца, да, то есть на этой неделе, в конце недели. Вот, и наши поздравления с Днем Отца. Мы сами уже давно отцы, даже деды, а кое-кто и прадеды, но наши отцы навсегда в нашей памяти и в сердцах. Обнимаем по-отечески. Галя, Саша. Спасибо, Галя, Саша. День отца называется. Сегодня праздник, День отца. Его нормальной, но короткой жизни, которую отдал он до конца и за меня, и за свою отчизну. Убит в начале лет 40-х, хоть памятных, но все ж однообразных. А в Штатах для живых и неживых торжественный национальный праздник. Прошло уже немало лет. Я стар. Передвижение шаток. Оставила война глубокий след на сердце, тяжкий отпечаток. Я часто говорю с отцом. Беседую о правнуках и внуке, который на него похож лицом, согласно генетической науке. Отец в конце 80-х, когда рассыпался союз, мы всей семьей свалили в Штаты, с тобой не разорвавший уз. Ты здесь со мной, в войне давно конец. Глядим по телеку хоккей. Ну как тебе в Америке, отец? И он ответил мне: окей. Здорово. Просто здорово. Хорошо, давайте вас пригласим в эфир. Здравствуйте.
1: Привет, Миша, это Шурик.
0: Да, мои Шурик, друзья, дорогой.
1: Мои друзья Толя и Ева Эдельман, еще с Киева. Причем моя Ева, супруга Толик, она троюродная сестра моей покойной супруги. Это, Миша, добрейший души человек. Великий Бог, взирая с высоты, причем без сожаления. Когда бы выбирал богиню доброты, он выбрал бы ее, без всякого сомнения. С Толей мы оба воспитанники киевского «Динамо». С знаменитым Лобановским мы играли вместе на первенстве Украины среди юношей, на первенстве Советского Союза среди юношей. А здесь мне 38 было, Толе 40. Мы еще играли в Джерси Сити за итальянскую команду. Ну, а главное Толика хобби – это парилка. Ему в бане просто холодно. Вот он приходит в парилку. И когда люди узнают, что Толя пришел в парилку, все знакомые приходят, чтобы Толя их отпарил. Ну и по случаю 80-летия я ему на мотив песни Владимира Семеновича Высоцкого: «Если вы в своей квартире, сядьте на пол». 3-4 написал слова и поздравил его, значит, как его дню рождения. «Если вы в парилке в бане паритесь при Эдельмане, к вам вернется грация и пластиком. Если где-то вам не имется, Толя веником пройдется, не нужна вам будет хиропрактика. Он по дружбе и без денег для друзей приносит веник и отпарит так, что тело светится. Толя в бане в ус не дует, парит так, что все кайфуют и притом немножко лечатся. Если Эдельман при теле, как король в парильном деле, тех, кого он парит, наслаждаются. Как сказала в бане дама, после Толи Эдельмана жизнь как будто снова начинается. Годы прожиты недаром, под девизом, с легким паром. Баню любит он, как любят девочку. Будучи супругом верным, укрепляет в бане нервы, чтобы всю жизнь терпеть супругу, девочку. Все, спасибо.
0: Ой, здорово, Шурик, как здорово вы написали. Ну, вот бы вы мне еще этот текст прислали, было бы совсем здорово.
1: Но вы же не знаете Толю. Ну, там можно поставить любое имя, Борович. Я тебе сделаю это, Миша, вот придет. Ну, я не умею, как приходит женщина, которая мне тут помогает мне. Но она с высшим образованием, она электронику...
0: И она поможет.
1: И она поможет где-то в какой-то день, да. Так что...
0: Спасибо, Шурик. Спасибо, дорогой.
1: Да. Пока.
0: Спасибо. Друзья, у нас мало времени осталось. Вижу, у меня горят ваши линии, но осталось мало времени, поэтому я не хочу прерывать вас и на новости и рекламу. И я прочту свое короткое стихотворение, чтобы уложиться до середины часа. Называется оно «Мой друг». «Я был бы рад наполнить дом цветами и воздух тысячи лучей, но я ничей, и между нами построен мост из множества преград. Я был бы рад напомнить, что люблю вас, мне не сказать, вам не подать руки, мы далеки, но чувствую, не жить мне без ваших губ и нежных карих глаз. Я был бы рад настроиться навстречу, пусть хоть во сне, пусть хоть в другом миру, и если мне обещан будет вечер, то ради вас я жил, я ради вас умру. Дни тянутся, похожие на годы, а вдруг летят секундами гремя вдали от вас. Потерянное время, как символ власти и могущества природы. Дни тянутся, похожие на годы, а вдруг летят секундами гремя вдали от вас. Потерянное время, как символ власти и могущества природы. Ну вот, друзья, середина часа у нас, ровно 2 часа 30 минут, время прерваться на новости, рекламу. Оставайтесь в нашей волне, сразу после этого продолжим, я буду врать ваши звонки. Спасибо.
2: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Мировые рынки внимательно следят за последствиями американо-иранских договоренностей. Цена нефти марки Brent сегодня удерживается около $79 за баррель. Инвесторы оценивают перспективы дальнейшей нормализации ситуации на Ближнем Востоке и возможного увеличения поставок сырья на мировой рынок. Финансовые аналитики отмечают, что снижение геополитических рисков способствовало стабилизации фондовых рынков и укреплению настроения инвесторов. Одновременно Международное энергетическое агентство предупреждает о риске переизбытка предложения нефти уже в следующем году. Одной из важных тем международных экономических форумов остается искусственный интеллект. Правительства и крупнейшие корпорации обсуждают новые правила регулирования технологий искусственного интеллекта и их влияние на мировую экономику.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Коротенькое вступление.

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами.

0: они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще...
1: Андрей Миронов с своим совершенно потрясающим шедевром «Старые друзья». Мы продолжаем нашу программу, которую друзьям я и посвятил. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Добрый день, Мишенька. Здравствуйте, Фашонечка.
1: Белочка, приветствуем.
2: Белла Ковченкова. Ну, Мишенька, конечно, у каждого человека есть близкий друг, есть друзья, с которыми мы встречаемся на юбилеях, на праздниках. Ну, а у каждого человека есть такой друг или подруга, с которым ты делишься всеми радостями, невзгодами, тем, что происходит в твоей жизни. И у меня такой человечек есть. Есть у меня ближайшая подруга, которой мне комфортно и легко. Мы внутренне похожи друг на друга. Жаль, что живет довольно далеко. И судьбы наши очень даже схожи. У нас обеих есть и сын, и дочь. Такого дня нет, чтоб не позвонили, чтоб не спросили, как спала ты ночь. И очень много общего между нами, и совпадений всех не перечесть. Я благодарна случаю, годами доказано, что счастье в дружбе есть. Спасибо всем моим друзьям, и Пашунечке, и тебе, Миша, и всем, с кем я общаюсь. Для меня вы – это глоток свежего воздуха, и я очень рада, что вы у меня есть. И дай Бог, чтобы эта дружба продлилась долгие-долгие годы. Обнимаю вас всех и люблю.
1: Да, обнимаем, спасибо. Белочка. Спасибо. Спасибо, дорогая. Вам тоже здоровья и чаще встречаться. Хотя куда чаще, мы так редко видимся теперь. Есть неизвестный солдат, а есть известный солдат. Помните, был анекдот такой по поводу памятника неизвестному солдату, неизвестному матросу Рабиновичу. Говорят, почему же неизвестно, когда известно, что он Рабинович? Неизвестно, был ли он матросом. Но это шутка-шутка. На самом деле тема-то очень серьезная. Известный и неизвестный, пропавший без вести. И так далее. И вот Александр Штейн писал еще одну работу, называется «Известный солдат». Это к Дню Отца. Ну, не просто к Дню Отца. Стихотворение совершенно потрясающее. «Спасибо тебе, всемогущий Ашем, за все, что даешь мне, за все, что мне дал, за то, что в гранитной скале в Яд-Вашем ты имя отца моего записал. Во время своей шестидневной войны, когда ему было немного за 30, он жизнь свою отдал без всякой вины, семью защищая от ганцев и фрицев. До ныне он был безымян и безличен, один из семьи неизвестных солдат. Все 70 лет от других не отличен, без права на память, без памятных дат. Спасибо тебе, следопыт неизвестный, спасибо тебе, всемогущий Ашем. Отец мой, Израиль, обрел свое место в израильском доме своем, яд вашем». Замечательно, просто потрясающе. И смысл удивительный, и суть тоже, конечно же, выполнена замечательно. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло, алло.
1: Ой, пропал звоночек. Марк, я вас уже услышал, но звонок слетел. Перезвоните. Давид Шмелькин, с днем рождения, президент. Дорогой президент. Сделка не значит победа. Победный обман нехорош. Корзинка подарков соседу на бедность оценится, будет на грош. Но в день именин президента о промахах лучше забыть. К моменту ему комплименты и долгие годы прожить. И выполнить все обещания, что всем он тогда обещал. Мы с ними сдружились заранее. Но в результате обвал. Конечно же, что-то стреляет. И что-то растет и кипит. Но только лишь Бог понимает, где истину он говорит. Спасибо. Марк Рабинович, кажется, Марк тоже празднует день рождения. Сегодня праздник. День рождения Марка с такой неповторимой фамилией. Но со временем у нас, увы, зоопарка, как мчать в Лос-Анджелес от нас автомобилем. Мы знаем Марк, художник и поэт, но есть еще другие ипостаси, в которых в кипении его солидных лет душой он молод и лицом прекрасен. Так мы желаем ему долгих лет, долгих, долгих лет. И вдохновение ему еще подольше, чтобы радостью встречал его рассвет. Ну и, конечно, полную пригоршню. А вот и Марк. Да, Марк, еще раз попробуем взять ваш звоночек. Марк?
3: Да, да.
1: Миша, я вас приветствую, дорогой друг.
3: Спасибо за поздравления. Я всем желаю здоровья. И себе, естественно. Ну, а читаю я стихотворение по ушедшему из моей жизни другу. До свидания, друг мой, до свидания. Мы дружили лет так 45. Вместе выполняли бы задания. Ездили на стройку наблюдать. Мы проекты вместе создавали. И ходили вместе рисовать. А друг друге многое знавали. И могли друг другу доверять. Доверяли мы свои секреты. Те, что можно другу рассказать. И давали нужные советы, чтобы друг другу как-то помогать. Ты ушел из жизни так внезапно, что приехать в Питер я не смог. До свидания, друг мой, до свидания. Много мы прошли с тобой дорог. Мы с тобой ездили на море, рисовали много, ты и я. Но случилось вот такое горе, ведь такие были мы друзья. Тяжкая болезнь тебя сломала, не смогли врачи тебя спасти. Хоть и было сделано немало, ты прости меня, мой друг, прости. Ты был добрый, умный, способный, и проектов много ты создал. До свидания, друг мой, до свидания. Я скорблю тебя, что потерял.
1: Спасибо, Марк, спасибо. Воспоминания о друзьях. У нас у каждого есть свои друзья, которых, к сожалению, уже нет. Я помню, что у меня был такой во дворе друг Лёша Марченков по кличке Заяц. И вот его, к сожалению, тоже уже нет некоторое количество лет, а это была школьная, дворовая дружба. Вот, дворовая. Давид Шмелькин. Что отдашь, остается с тобою навечно. Остается потом уже после тебя. Это дружба, любовь, доброта и сердечность. Мы становимся лучше, сильнее, любя. Кто умеет любить и дружить, тот счастливее. Пускай не сумею собрать всех друзей. Все они незабвенны в сердечном архиве, светлой радостью в памяти жизни моей. Жизнь, увы, скоротечна. Каждый день драгоценен. Чтобы она не ушла бесполезной, напрасно будем сердцем гореть, словно пламень в мартене. И давайте дружить, это чувство прекрасно. И еще одно тоже от Давида Шмелькина. Называется «Если друг». Нужны, по крайней мере, двое, чтобы дружить, чтобы дружить. Любовь есть чувство, но простое. Люби, коль хочется любить. Одно другое не заменит, у каждого есть свой резон. Блажен, кто в дружбу свято верит, и кто влюблен, и кто влюблен. Одно перетечет другое, с годами рвется, с прошлым нить. И друг уже не беспокоит, и меньше хочется любить. Любви отдача без остатка, у дружбы розовый посыл. Влюбленным, как дворец, палатка, эх, только бы хватило сил. А если друг и настоящий, экскурсия за 40 лет, горючего заправлен ящик, но лучше это под обед. И разговор идет конкретный, когда и как ему помочь. Обидно, если просьбы тщетны, и друг с бедой уходит прочь. Но нет, законы дружбы святы. Твоя беда, моя беда, объединяются зарплаты, и нам горит одна звезда. Спасение или отсрочка, но отдан дружбе старый долг. И побежала жизнь и строчка, и снова я у милых ног. Замечательно, Давид Шмелькин. Григорий Абрамович, Михаил Брославский, веселись, народ, он ко всем по-братски и не первый год. Все, что мы имеем, это он нам дал, друга нет вернее, я бы так сказал. Ну, дорогой Гриша, если честно говорить, то, возможно, вот это вот то, что мы все вместе познакомились, это даже какое-то такое что-то такое божественное пришло нам всем помочь встретиться и подружиться, потому что как вы без меня, так и я без вас. После многих недоразумений между мной и другими людьми я лишаюсь своих убеждений, я потерянный и на мели, из печального опыта знаю, не сложилось и разорвалось, и, подобно другому герою, я едва свои ноги унес, может быть, и один в поле воин, но почувствуешь рядом плечо, и тогда понимаешь, достоин, чтоб тебя узнавали в лицо. Я прихожу к тому не сразу, в конечном счете прихожу, и повинуюсь не приказу, скорее сердцу своему. Я знаю, в дружбе есть ведущий, и, следуя за ним порой из побуждений самых лучших, поступок делаешь дурной. Так было, есть и, видно, будет. Желая другу угодить, забываешь, что мы люди, и Богом он не может быть. Сегодня, по законам высшим, в жене я друга нахожу. И не считаю это лишним, что я ее еще люблю. Вот так вот, дорогие друзья, такое признание интересное. У меня новый друг, я со старым не рвал, просто с этим досуг выше всяких похвал. Он принес новый мир, поднял на высоту, с ним одним я без дыр улучшаю строку. С рифмой проще всего, в том его паритет, и мне очень легко с тобой, друг, интернет. Я сварить или спеть, чтоб стонала душа, и хотелось прилечь, взяв стакан со стола. Ну, в этом месте я, наверное, что-то тоже хотел свое добавить по поводу дружбы. Старый друг и новый друг, и как много друзей. Сейчас тоже набросал несколько строчек. Собственно, это не сегодня было, не к этой программе. Это просто такая была идея. Идея, кстати, связана с интернетом. Вот почему, собственно, эта идея-то и появилась. Меня сегодня приняли в друзья. Как жаль, что это только форма речи. Я ночь не спал, я жаждал личной встречи. А нет, такое здесь нельзя. Меня сегодня приняли в друзья, и день светлее, и солнце ярче светит. Был в школе, институте незаметен, а в жизни подавно размазня. Чего, скажите, Бога ради, вдруг я стал сегодня чей-то новый друг? Вопрос повис, а с ним мои поникли плечи. Как жаль, что это только форма речи. Ну, как бы у меня там что-то порядка 7 тысяч друзей, может, даже больше, я имею в виду там Facebook, и поэтому получается, что я-то не всех их даже, может быть, и в лицо знаю, если честно. Здравствуйте, что вы нам подскажете?
4: Добрый день, Миш.
1: Это Геннадий. Геннадий, я вас приветствую, мой друг.
4: Миша, я бы тоже хотел прочесть, если можно, стих, посвященный моему другу.
1: Конечно.
4: Да. Дело в том, что мой друг, это его зовут Антон Левкун, он трехкратный чемпион мира по карате. И в книге рекордов он четырехкратный рекордсмен. И здесь он тренирует детей. Очень как бы состоялся человек. Мы познакомились уже в Америке, и как-то у меня со времен, когда я занимался восточными единоборствами, остались еще японские мечи, настоящие катана. И я подумал, что ну, нехорошо, когда такие меч воина, да, и вот в кладовке лежит и так далее. Я ему подарил на день рождения. Да, я ему подарил на день рождения. Как раз у него вот день рождения был 25 мая, эти два меча. И сопроводил таким шутливым поздравлением. А сегодня значимая дата. Сегодня вечер непростой, и дело не в длине шпагата, и не в медали золотой. Когда-то в этот день родился прекрасный человек Антон. Он в жизни многого добился, талантом, верой и трудом. Ты каратистом стал блестящим, ты рекордсмен и чемпион. Но главное, ты настоящий. Я пожелать хочу, Антон, чтоб был всегда таким же сильным, рекорды ставил мощью всей, чтоб был счастливым и любимым. Твой друг, товарищ и сенсей.
1: Спасибо, Геночка, спасибо. Это здорово написано. Ну и идея, конечно, хорошая. Когда идея хорошая, получается хорошие работы. Рад спасибо. Тебя был слышать в эфире. Спасибо. В ее лице я встретил друга, и это ей приносит боль. Она хотела быть супругой, она вживалась в эту роль, а я бросаю свои взгляды на ту, которую люблю, которая лишь шутки ради со мной построила семью. Не будем осуждать ее. Она тогда еще не знала, как это сказочно легко счастливой стать под одеялом. Это, конечно же, Григорий Абрамович. В своих друзьях себя я видел, и каждый что-то сочинял, а кто-то даже прыгнул выше и еще картины рисовал. Гулянки до глубокой ночи, влюбляясь, коротали час, и я, боюсь, буду не точен, что по-другому только раз. И тогда армии, и после сменился только коленкор, и, будучи женат и взрослым, я не теряю тот задор. Ну, еще одно. Товарищество было, а дружбы никакой. И очень удивило, что шмель мне как родной. Он мягок постоянно и помнит обо всех. В семейке это манна для этих и для тех. А испытывая радость, звоню ему и я. И шмель привносит святость, чтоб мне на грудь легла. Дорогому Давиду Шмелькину посвящается эта работа. А я перехожу к работе Отто Заславского. Мои друзья, мои коллеги, предметы, с кем пришлось делить. Решений пояс каждый ребус, как ко фраку сняв с себя цилиндр. Ковбоя шляпу или панаму, стальную каску, мягкий шлем. Поклон команде этой славной, растаявшей в тумане лет. Не выбирая из людей, которых дружбою отметил, рискну обрисовать в предметах судьбе, что значит породить. 49-й год тогда, после войны, слегка вздохнули. Маевка на земле без стульев спешит народ в лесок подать. Сообразился целый стих записанных воспоминаний. Круля, баранки, все внимание мужик-мальчишек допустил. Привык по пьяни фронтовой шофер, есть бардачок, в путь не без фляги, от Волги в стольких передрягах, но студебекер к Эльбе пер. Подумать, я не отслужил свое еврейское бармитство. При Йосе красный галстук вица на шее страхом полужив. Привыкнешь, если каждый день на мозг по капельке кап-капы. От школы дома мама с папой цветет поливом старый пень. Тем паче молодой росток, где взять? Припрятанное сейфом, как с нефтью, что в прибрежном шлейфе фонтаном бьет души восторг. Артиллеристы Сталин дал приказ. Броня крепка и танки наши быстры. Для пацанов такое курсы выстрел, который неведомы пока. Бэкграунд этот получает руль не понарошку, в собственные руки. Надзор пусть рядом. Допустимы муки. Между деревьев парень пошуруй. Так заимел заветного дружка, который по сей день не оставляет, и даже ночью спать мне не мешает, дорогу помогаючи искать. С малых лет писать карандашом, детский мир рисовавший в краске, каждое дитё — великий мастер, не поевший пузо голышом. Ну куда таких ты уберёшь? В фаворитах чёрный грифель, цанге. Для конструктора подарок царский, словно шарик, что сменил перо. Паста в тонкой трубочке, как кровь. Черный, синий, красный цвет сноровки. Как по льду конек без остановки. Катится весь текст словечек рой. Руль рабочий, парень не пижон. Зла к перу с карандашом не чует, зная, что они его врачуют, как хирурги скальпелем ножом. Ну и вот тут от Рафаила еще пару работ, пока успею. Значит, Рафаил. Не знаю причин и резонов, но век наш сегодня таков. Все больше на свете пижонов, все меньше у нас мужиков. Девятый десяток встречает ни царь, ни злодей, ни тиран. Приветствие принимает мужик настоящий, Трамп. И чтобы не сомневались, сомнения не стоят ни цента. Как здорово, что мы избрали Трампа своим президентом. Давите врагов, как змейку. Поверьте, это не штамп. Желает наша семейка здоровья вам, мистер Трамп. Замечательно, Рафаил, прекрасно, прекрасно написали. Еще одна работа. Моих друзей могу пересчитать по пальцам, но самый первый друг был Гошка Зайцев. Мы с ним учились, мы с ним гуляли. Мы и ругались, мы и смеялись, как говорится, не разлей вода. Мы думали, так будет навсегда. Свою жизнь есть законы и помехи. Ушел из школы я, потом и переехал. И жизнь шальная вихрем закрутила, а старая куда-то отступила. И новые друзья, и новые заботы, но все ж... Скребло в душе моей чего-то, ведь телефонов не было, я ничего о нем не знал, и я поехал, чтобы знать, как друг мой поживал, и в дверь знакомую я позвонил, мне дверь открыли, я спросил, скажите, Игорь дома? Игорь умер, как? Саркома. Я помню этот вечер, горе и печали, как с мамой его мы плакали, молчали и вспоминали. Ругал себя, что предал друга моего, уехал, позабыл, не навещал его. Уж столько лет прошло, а все скребут на сердце кошки. И до сих пор мне не хватает друга Гошки. Ну, еще одна работа, она такая, знаете, как... Она имеет смысл про собак, собака-друг. Это еще у нас как бы не встречалось. Например. Этот друг никогда не предаст. Тебе плохо, и он будет плакать. Даже жизнь за тебя он отдаст, если друг оказался собакой. А бывает наоборот. Если надо, делить боль и муку. На тебя твой друг наплюет, если друг оказался укой. Бякой, я бы сказал. Юлий Веледницкий. Не выбираем мы родителей и прочую родню. Мои меня любили, я их по-прежнему люблю. Друзей себе всегда мы выбираем только сами. Чтоб было хорошо нам с ними, а им с нами. Кому спешить на помощь трудный час? И кто свои дела бросает ради нас? Ты вспомни детство, школу, институт. Нас окружают люди и лишь горсточка друзей. Та дружба продолжается на годы, когда связал вас работа и жизни будни. Мы все живем и дружим честно, а без друзей и жизнь неинтересна. И последняя его работа, и мы уже закончим. Костер на берегу реки, огонь ласкает котелки. Палатки выстроились ряд, байдарки с пятнами заплат. Следов, завалов и камней я там живу средь этих дней. Средь тех друзей, с кем каждый год мы отправлялись в турпоход. Туда, где были мы одни, все эти отпускные дни. Без радио и без газет, лишь лес и мы. Других там нет, если что случится вдруг, тебе поможет только друг. Тот, с кем вся молодость прошла, с кем ел из одного котла, кто среди друзей мне самых близких, кому дам деньги без расписки, кому могу звонить в беде и слышать «да», «когда» и «где». Такие у меня друзья, такой у них, наверное, я. Я вам, друзья, желаю, чтобы у всех у вас были такие друзья. А тема домашнего задания к нашей следующей программе, она будет «День исполнения желаний». То есть у всех есть какие-то желания, а... Мы уже пришли к возрасту, когда лучше желания исполнять чужие, больше получаешь наслаждение. Поэтому тема «Желаю тебе». Желаю тебе. На этом, друзья, прощаюсь с вами. Спасибо вам, дорогие мои друзья. А Павлу Куклину отдельное спасибо от нас, от всех. Спасибо, будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Чтение бумажных книг помогает мозгу лучше связывать и запоминать детали сюжета, чем чтение с экрана. К такому выводу пришли японские ученые, обнаружив ранее неизвестные когнитивные преимущества бумажного формата. По мнению авторов работы, причина заключается в физических особенностях бумажной книги. Толщина страниц, фиксированное расположение текста и возможность ощущать прогресс чтения создают для мозга своеобразную пространственную карту сюжета. Эти сенсорные ориентиры помогают лучше запоминать события и связи между ними. У читателей планшетов таких подсказок нет, поэтому мозгу приходится активнее задействовать дополнительные области для восстановления структуры повествования и поиска нужной информации в памяти. Авторы подчеркивают, что цифровое чтение не ухудшает понимание текста. Пользователи планшетов справлялись с заданиями не хуже остальных. Однако для достижения того же результата им требовалось больше времени и когнитивных ресурсов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон».

0: Радио.
1: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец новой войне на Ближнем Востоке. Его официальное подписание ожидается 19 июня в Женеве. Документ предполагает 60-дневное прекращение огня и открывает для судоходства Ормузский пролив. Полный текст соглашения до сих пор не опубликован. По данным CNN, договор не включает в себя требования о выводе израильских войск из Ливана. Вскоре после объявления о достигнутой договоренности между Вашингтоном и Тегераном, власти Израиля заявили, что не считают себя стороной этого соглашения. Израильская оппозиция критикует премьер-министра за итоги войны на Ближнем Востоке. Анонимно чиновники называют соглашение США и Ирана провалом для Израиля. По данным израильских СМИ, власти страны сегодня запросили меморандум для ознакомления, но получили отказ со стороны США и до сих пор не знают о полных условиях. А президент Трамп на пресс-конференции заявил, что без поддержки Штатов и его лично Израиль не существовал бы, поскольку, по его словам, ни один другой американский президент не был готов сделать для Израиля то, что сделал он. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Слышите студию?
2: Да, конечно.
1: Илья, как вы оцениваете договор, этот меморандум, да, который и вообще действия Дональда Трампа, который стремится заключить это мирное соглашение, когда многие называют это полным провалом для Израиля?
2: Ага. Я перейду потом к полному провалу. Об этом невозможно говорить, потому что мы не знаем, что в этом меморандуме. И говорить об этом – это прямо безответственно. А к тому еще говорить с прилагательствами и ругательствами, которые я вижу, как ни странно, даже на израильских каналах. Невероятно, так сказать, грубость. И, я не знаю, все остальные... В общем, при каждом остался свой опиум. И смотря от кого вы слышите, это так и получается. Я просто хотел бы создать рамку такую... цитата известного, ну, он не политолог был, он был политический деятель. Он сказал, что очень сложно воевать с союзниками, а еще сложнее это без них. Сказал это Уинстон Черчилль, конечно, дело шло во время Второй мировой войны, и он сам высказал, что он облизывал прямо и ласкал Рузвельта, как никакой иной любовник свою девушку. Поэтому здесь есть приглашение, что каждый имеет право на свое мнение, но относиться к этому по-равному никак нельзя. Единственное, что это кто-то высказал довольно мудрое предложение, сравнив вот эту ситуацию, как ни странно, с выходом из евреев с Египта, когда, подходя к стране, куда послал их Господь Бог, он послал, как вы помните, 12 разведчиков. И вот эти 12 разведчиков вернулись и были расколоты на две группы. 10 сказали, ни в коем случае ужасная страна, ужасные люди, ничего там не растет, там только какая-то тропа, где можно идти на север, и все, ничего другого нету. А другие двое сказали, они были, так сказать, более... аналитически, и они сказали, да, есть много препятствий, но идти надо. Я думаю, что это были первые премосадники в стане израильтян. Идет спор, что они были первыми журналистами вообще, потому что они рассказали то, что видели, не входя в слишком, так сказать, стратегическое мышление или различные точки. сегодня прямо, да, я знаком с этим стоном в Израиле и, конечно, со всеми аспектами, которые вот что ожидается. Конечно, я бы начал бы сначала с самого Трампа. Трамп, как говорится, можно сказать, тоже не ахти подарочек. Смотрите, сколько раз он, вот у него была идея насчет Газы. Стукнула ему идея, одна идея будет там какой-то, как минимум, Майами-Бич со всеми зданиями и все такое будет потом.
1: Ривьера. Шло, да? Он говорил о том, что будет золотая Ривьера в Газе.
2: Да, Ривьера, но... да.
1: Только тонны Ривьера... мусора там сейчас и крысы, и антисанитария.
2: Это само собой понятно. Это результат той войны, которая тоже была приостановлена. Видите, очень-очень часто войны... невозможно. Вообще-то еще один, так сказать, general, общий подход. Быть союзником, супердержавой – это невероятно сложно. Смотрите, что происходит между Трампом и НАТО, какой сыр-бор. Что происходит между Трампом и Соединенными Штатами, конечно, насчет Евросоюза. Вот такого рода вещи – это невозможно. Как-то кто-то охарактеризовал, что быть союзником супердержавы – это как спать в одной постели со слоном. Он оборачивается, даже не желая, он может вас придавить, и ничего не останется. То вот эти параметры, они естественные. Они, конечно, не для новостей. Вот я вам рассказываю эти вещи.
1: А вы считаете, что Дональд Трамп в данном случае придавил Израиль нечаянно? То есть он не хотел того, что получилось, или что?
2: Нет, я думаю, что не нечаянно. Я думаю, что у него приоритеты. Смотрите, то же самое были приоритеты и стресс между Байденом. Он сказал, я могу вам дать примеры с 72-го, 3-го, 5-го года. Все, Рейган, когда бомбили реактор в Ираке, Рейган сказал, ну, я не верю, это невероятные парни. Но публично он сказал, что, конечно, это не позволено, не дозволено, и все такое, и все такое. То мы должны вести и говорит всегда, видеть суть всего этого. У Трампа есть проблемы, его личность. Его личность, потому что она, так сказать, кристаллизировалась не в академии, не в политическом. У него есть чутье. Но чутье, оно и хорошо, и обманчиво. Очень просто, очень часто чутье, да, говорит что-то, что академики даже не додумаются до этого, понимаете? Вот я слушал...
1: Но в чем заключается? Я хотел бы, чтобы вы пояснили. Я не понимаю, где здесь чутье проявляется? Как вы видите чутье в мирном соглашении между Соединенными Штатами и Ираном?
2: Это не было чутье. Чутье сейчас. Чутье его сейчас обманывает. То, что... Извините.
1: Кто? Да. Я слышу, 20 лет я живу и слышу о том, что Путин, например, и он хороший, и его обманывают. Вот вокруг него все плохие,
2: не обманывают.
1: А он хороший. Кто обманывает Дональда Трампа? Давайте расследование проведем.
2: Давайте расследование, но не пользуйтесь словом «хороший». Я не сказал никогда и не скажу. Я вам говорил без прилагательных.
1: Я не думаю, давайте говорить хороший. Конкретно. Кто обманывает, кто вводит в заблуждение Дональда Трампа?
2: Это не обманывает. Опять. Это неправильное. Вот опять. Вы сходите к 10 журналистами. Это
1: потому что вы сейчас, Илья, вы сейчас юлите. Вы пытаетесь вот найти обоснование, чтобы выгородить Дональда Трампа. Я вам задаю конкретный вопрос. Кто обманывает, кто доводит неправильную информацию, по-вашему?
2: По-моему... Трамп виляет. У него иногда, как я вам сказал, есть идеи насчет Газы, еще другие я могу вам добавить, понимаете?
1: Любые идеи, которые Дональд Трамп начинал реализовывать, не реализованы до конца. Это и Газа, это и Ривьера, это и Венесуэла, это любые проекты, которые он начал.
2: Венесуэла, оставим Венесуэлу, потому что это течет более-менее по его плану сегодня. Он сохранил.
1: А вы считаете, что оно правильно течет? То есть оно будет вытекать через два года в какое-то действительно хорошее русло для Соединенных Штатов?
2: Возможно. Возможно.
1: Так, если не будут, возможно,
2: если не
1: возможно,
2: будет,
1: да, возможно, нет.
2: Дайте мне пояснить. Если не будет этого тесного контакта с Китаем, с Россией и с Кубой, то, несомненно, почему бы не быть Венесуэле как минимум нейтральным или даже проамериканским.
1: Потому что там есть режим. Там есть режим, который никуда не делся. И то, что взяли оттуда Мадуро и посадили в американскую тюрьму, чтобы сделать показуху из этого, это не решает проблему никакую.
2: Слушайте, я согласен с вами, что там не были подобные реформы, которые были после Второй мировой войны в Германии. Там не будет этот 5-6 лет процесс, где разрешали, проверяли, кому можно быть учителем, кому можно быть судьей.
1: Кто-то сейчас разрешает, проверяет, как вы говорите. Кто-то сейчас это делает? Не один человек.
2: Нет. Сейчас это... Но они перестали. Но нету больше этого тесного контакта ни с Китаем, ни с Кубой и ни с Россией.
1: Поверьте мне, через два года, когда Дональда Трампа не будет в овальном кабинете, все это возобновится, потому что эта партия никуда не делась, режим никуда не делся, коррупция, которая там существовала, существует. Венесуэльцы, которые плясали у меня на глазах, когда Мадуро арестовали, и они хотели возвращаться, сейчас говорят, что еще опаснее стало возвращаться. Поэтому,
2: Я не хочу входить, извините, я не хочу
1: давайте
2: говорить...
1: Давайте не будем входить в это, давайте вернемся...
2: К мирному
1: соглашению с Ираном, пожалуйста.
2: С Ираном, давайте, даже это нам мы не решим и не дойдем за наши скудные 20 минут. Понимаете? То здесь он продукт американской культуры. В американской культуре когда-то было, ковбойская, потом она стала чисто гуманная. Вот я слушал сегодня Билл Клинтона. Дважды, я хочу вам сказать. Во-первых, ложное представление его, но это оставит. Но он говорит, его понятие очень простое. Всегда лучше мир, чем война. Я не согласен с этим, потому что когда союзники в Казабланке решили, что это будет безусловное, они сдадутся оба, значит, и нацистская Германия, и Япония, то было это решено вот этими тремя лидерами, и они вели более-менее эту политику до конца. Значит, есть вещи, которые должны искоренить режим, понимаете? Вот этого сегодня в Америке нету достаточно идеала. И вот без конца он, Клинтон, я был так удивлен, я не хочу цитировать вам его, но я был, посмотрите его интервью, я был очень-очень удивлен, как он отходит. Он говорит, тот договор 2015 года, он был, не перфектным, но нету перфектных договоров. Значит, то, что делал Иран с 15-го года, было приемлемо. Если это было бы приемлемо, сегодня у Ирана было бы ядерное оружие. Понимаете?
1: Но подождите. Чем эта сделка, давайте, отличается от сделки, которую заключил в свое время Обама?
2: Она отличается тем, что он говорит, абсолютно не будет даже остатки оружия. Начнем про первое. Второе, когда они бросили вторую перчатку насчет Хормуза, это не будет личный пролив, это будет международный пролив и будет свобода суда входить и выходить.
1: Значит, я напомню вам, что по сделке, которую заключил Обама, Иран обязался не обогащать уран выше 3%.
2: И да.
1: Так или иначе, в то время это было под контролем. Илья, подождите, это было под контролем. И Биби Нетаньяху не отрицал это, и Моссад тоже не отрицал это.
2: Ну, извините, откуда ваша информация, что согласился, Биби сказал, это будет окей, и Моссад. А каких, откуда у вас эта информация?
1: Эта информация легко проверяется. Не было отрицания со стороны Нетаньяху в то время.
2: Не
1: и в то время были допущены международные наблюдатели, которые могли контролировать Иран. Так или иначе, сделка была плохая, но так или иначе это контролировалось. Сейчас эта сделка еще хуже, чем та, которую заключил в свое время Обама.
2: Как это могла контролироваться, когда сегодня, они достигли не сегодня, а год назад, 60%? То как можно это называть под контролем?
1: Я вам скажу, в 2018 году Дональд Трамп сломал эту сделку. Он сказал, что это худшая сделка в истории. Да. Он заключит лучшую. И как в итоге лучше? Он заключает то, что мы видим сейчас. Вы считаете это лучше?
2: Мы не знаем, мы даже не знаем, что в этом полудоговоре будет, не говоря о том, что будет в следующие 60 дней. Правильно? То, может быть, не полезем раньше батьки в пекло и говорить о деталях. А насчет первичного это была разница, потому что там были Соединенные Штаты и 8 союзников, которые каждый имели, они соединились в этом. То Израилю выйти против всех одному без союзника, как могло это? Не говорили, что они, вы не говорите, он одобрил, они приняли, и они ли заткнули нос, и у них, у израильтян не было другого выхода. Чем
1: где
2: просто
1: союзники
2: лезть
1: в этот
2: и драться
1: раз? Где
2: со всеми
1: в 2026 году в меморандуме есть хоть один союзник?
2: Есть в этом мы не знаем. Во-первых, нету меморандума.
1: Ну как это мы не знаем? Ну давайте говорить честно. Мы знаем, что там даже Израиль никак не обозначен.
2: Правильно. Правильно, он не включен. То почему не только Израиль не включен, но настаивает Хизбалла, Иран настаивает, чтобы Ливан был включен. Разве это приемлемо? Разве
1: Иран
2: это приемлемо? И поэтому, слушайте, этот сыр-бор, конечно, он нужен немножко Трампу, немножко Нетаньяху, потому что у обоих будут выборы через 3-4 месяца, понимаете? Здесь есть большая-большая многослойка различных вещей.
1: А вы считаете, это им помогает и Трампу, и Нетаньяху на выборах вот такое мирное соглашение с Ираном?
2: Своего рода, извините, есть проблемы в политических партиях в Соединенных Штатах, включая республиканцев. Вы отлично это знаете. И, конечно, было бы хорошо, если бы это был какой-то Тихий океан, но он не ахти тихий, он очень-очень бурлит. Политическая жизнь в Америке, понимаете? То я бы сказал, что было до вас, это главный пароль левых и левого центра всегда был «Give peace a chance». И вот это вот слыхалось, как он сегодня Билл анализировал Обаму, что он сказал в то время, когда было лучше, конечно, иметь. На эту тему я говорил и включал не раз. Есть чудесная книга бывшего... Видно, я не вижу. Ага, это «Пентагон» называется. Написал ее Ричард Перл, который был замминистром обороны. И вот это роман, это не академическое. Очень-очень интересное, где он анализирует ментальность Госдепа, который радикально отличается, конечно, от «Пентагона». И вопрос, насколько с президентом это зависит, как иногда и кто, то поэтому они, понимаете, очень важно. Значит, если не будет подписано что-то, это провал для Госдепа. А Соединенные Штаты требуют больше, чем просто отсутствие. Это было, что происходит сегодня вот на нынешних... Это практически копия того, что произошло в 1918 году, когда при подписании мирного договора в Германии Троцкий на своем немецком языке дал лекцию немецким генералам, которая сводилась к тому: не война и не мир. понимаете, то иногда, хотя Россия потеряла большие территории, когда был подписан этот мир, но он вот бросил этот слоган «Ни война, ни мир». Это также коррелировалось с перманентной революцией, коммунистической революцией в мире и т.п. и т.п. То, но нету таких чистых выходов. Если я могу вам рассказать детали, даже дата 8 мая или 9 мая была спорная, как вы знаете, подписали и празднуют это по-разному. То же самое было с Японией. Вы не представляете, какие руки там выкручивали, кто писал их конституцию. Эти детали очень интересные и важные. Вы не знаете про речь. Впервые, когда император выступил к народу, никто никогда не слыхал его голоса. И когда он сделал это в тихосекретном, и были сделаны 3 пластинки, и военные хотели прямо прекратить и схватить императора, и эти 3 пластинки в последние секунды, понимаете?
1: Правильно ли я вас понял, Илья, что если подписание не произойдет, это провал Госдепартамента, а если произойдет, это провал Дональда Трампа?
2: А я бы не сказал этим. Мы не знаем, что там. Мы не знаем, что в этом яйце.
1: А чего? Хорошо, давайте так. А чего вы ожидаете там?
2: Я ожидаю того. Мы не знаем. Слушайте, они могут спровоцировать, и Трамп может сказать «баста». Я устал от этого. Понимаете?
1: Что это может вы ожидаете от меморандума, опции, который, вы считаете, устроит все стороны, и Иран, и Соединенные Штаты?
2: Нет. Он не может, извините. Когда идут против противника с тоталитарным мышлением, к тому еще божественным, и который управлял все время
1: меморандум
2: войной,
1: не может устраивать три стороны, правильно я понимаю?
2: Больше, извините, даже больше. Потому что они, извините, заложники, которые были, разве это забыто в Америке? А то, что
1: вы
2: они
1: знаете,
2: всегда сжигают американские
1: флаги. Нашим президентом.
2: Извините?
1: Не только заложники, но еще и тысячи убитых людей. Но об этом никто сейчас не вспоминает. То есть вы считаете, что меморандума, который может устраивать три стороны, такого не может быть?
2: Правильно.
1: Да, значит, из этой логики я понимаю, что в любом случае кто-то должен проиграть, правильно?
2: Правильно, в войне так
1: и мы вернемся на следующей неделе с вами к этому разговору. Я вам напомню эту часть программы. А на сегодня это все. Спасибо большое за то, что нашли время и присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков.
2: Спасибо, до свидания.
1: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Оставайтесь с нами.
0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Многолетняя привычка читать книги, писать и изучать иностранные языки может существенно снизить риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи медицинского центра университета Раша. Участников оценивали по так называемой шкале когнитивного обогащения, показателю, отражающему, насколько активно человек на протяжении жизни был вовлечен в интеллектуальные занятия. Выяснилось, что у людей с наивысшими показателями когнитивного обогащения риск развития болезни Альцгеймера был ниже на 38%, а риск легких когнитивных нарушений на 36% по сравнению с участниками с самыми низкими показателями. В среднем развитие болезни Альцгеймера у них откладывалось примерно на 5 лет, а легких когнитивных нарушений на 7 лет. Кроме того, исследователи изучили образцы мозговой ткани умерших участников. У людей с более высоким уровнем интеллектуальной активности в детстве отмечали признаки большей устойчивости к накоплению патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты дополняют растущий массив доказательств того, что регулярная умственная нагрузка может поддерживать здоровье мозга. Исследователи считают, что расширение доступа к образовательным программам и другим ресурсам, формирующим интерес к чтению и обучению с раннего возраста, может стать одним из инструментов снижения распространенности деменции в будущем.
0: служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
18: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
19: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
18: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
19: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
20: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который устанавливает 60-дневное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, и открывает Ормузский пролив для судоходства. Текст этого документа не опубликован, точные условия его неизвестны. Президенту Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. Очень любопытная, естественно, тема. Посвятим немало времени в нашей программе 80-летию Трампа. Пусть он будет здоров, всем нам на радость. Подан иск против мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани с обвинением его администрации в затягивании предоставления документов, связанных с отменой решений по борьбе с антисемитизмом и поддержкой связей города Нью-Йорка с Израилем. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Соединенные Штаты Америки и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который устанавливает 60-дневное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, и открывает Ормузский пролив для судоходства. Текст этого документа не опубликован, его точные условия неизвестны. Иранские источники утверждают, что в меморандуме 14 пунктов, но американская сторона этого не подтверждала. Официальное подписание меморандума должно состояться 19 июня в Швейцарии. Предполагается, что в течение 60 дней после этого стороны будут работать над окончательным мирным соглашением и договариваться по спорным вопросам, в числе которых развитие ядерной программы Ирана. Израиль не считает себя стороной этого соглашения, он не собирается выводить войска из Ливана, а также предупреждает, что ответит ударами на атаки Хизбаллы. Об этом я чуть позже подробнее. Дональд Трамп объявил, что Ормузский пролив открывается для судоходства, а с иранских портов будет снята американская блокада. «Корабли всего мира, заводите двигатели, пусть нефть течет», написал президент США в соцсети True Social. Однако, с какого момента и на каких условиях открывается Ормузский пролив, из этого сообщения не ясно. В интервью газете New York Times Трамп заявил, что соглашение с Ираном в конечном итоге обеспечит, как он сказал, постоянный бесплатный проход судов через Ормузский пролив. Трамп также поблагодарил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина
10: Путина за то, что они содействовали урегулированию нефтяного кризиса. Или, по крайней мере, как он написал, не вмешивались в блокаду Армузского пролива. По словам Трампа, иранская программа по обогащению урана будет навсегда ограничена исключительно невоенными целями. Однако сделки по этому вопросу пока нет. Стороны еще ведут переговоры о том, согласится ли Иран приостановить обогащение урана на 20 лет. Трамп, как пишет «Нью-Йорк Таймс», дал понять, что, возможно, согласится и на 15-летний срок. В том же интервью «Нью-Йорк Таймс» Дональд Трамп заявил, что, несмотря на возражения премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху, именно он спас Израиль от ядерного уничтожения. Он подверг критике Нетаньяху, назвав израильского лидера крайне сложным человеком, добавив, что Нетаньяху должен быть очень благодарен Соединенным Штатам за то, что они сделали, я процитировал. «Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не существовало бы и 2 часов», подчеркнул Трамп. Президент США характеризовал нынешнее руководство Ирана, включая нового верховного лидера Аятоллу Маджтабу Хамини, как прагматиков, и более не упоминал призывы к иранскому народу восстать против собственного правительства. В ответ на вопрос журналиста об этом он отметил, что у иранцев нет доступа к оружию, и в случае попытки восстания они были бы просто убиты. Текст меморандума о взаимопонимании все еще не был опубликован. Дональд Трамп в своих заявлениях сосредоточился на Армузском проливе и избегал упоминания Ливана. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил однозначно, объявлено о постоянном и немедленном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан. По данным иранских государственных агентств, меморандум о взаимопонимании состоит, как я уже сказал, из 14 пунктов. Он включает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, отмену американской морской блокады, открытие Армузского пролива, а также разморозку 24 миллиардов долларов иранских активов за рубежом. В этих 14 пунктах также утверждается, что итоговое соглашение с Соединенными Штатами будет касаться только обогащения урана, отмены санкций и восстановления иранской экономики. А вопросы о ракетной программе Ирана и поддержке, как сказано, сил сопротивления, очевидно, речь идет об иранских прокси, ну, таких как, к примеру, ливанская Хизбалла. Так вот, о поддержке сил сопротивления эти пункты окончательно исключаются, как говорит иранская сторона, из повестки переговоров. Другое дело, насколько иранским СМИ можно доверять, поскольку лгали и лгать будут. В заявлении секретариата Высшего Совета национальной безопасности Ирана говорится, что Исламская Республика, согласовав меморандум, завершила, цитирую, «достижение превосходства над американо-сионистским противником». Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум и объявили, что готовы снять санкции в ответ, как сказано, на четкие и поддающиеся проверке шаги Ирана в отношении его ядерной программы. Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать для этого вместе с США, Ираном и МАГАТЭ. Так говорится в совместном заявлении европейцев. По данным информированных израильских источников, в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом, глава израильского правительства Бенемин Нетаньяху дал понять, что Израиль не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана. Нетаньяху заявил Трампу, что Цахаль не будет выводить войска из Ливана, сохранит нынешние позиции и продолжит действовать против угрозы со стороны Хизбаллы, включая уничтожение террористической инфраструктуры и нанесение ответных ударов на любые атаки против Израиля. Израиль не является стороной соглашения, и позиция Израиля такова, что соглашение, которое Соединенные Штаты намерены подписать с Ираном, не ограничивает свободу действий Израиля на ливанском направлении. Источники в СМИ подчеркивают, что главный посыл израильской стороны заключается в том, что у Израиля есть собственные стратегические оборонные интересы в Ливане, и он намерен их отстаивать. Ранее информационное агентство CNN сообщило, что премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом Дональдом Трампом после его возвращения с саммита G7 в Европе. Но по данным корреспондентки CNN Тали Шалев, встреча нужна Нетаньяху на фоне растущих разногласий с Вашингтоном относительно переговоров с Ираном и прекращения огня с Хизбаллой в Ливане. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вместе с Нетаньяху проводит проводит четкую политику, согласно которой армия обороны Израиля останется в Ливане, Сирии и секторе Газа на неограниченный срок, чтобы защитить границу, как сказано, израильские населенные пункты от джихадистских группировок. Он предупредил, что если Иран атакует Израиль из-за его операции в Ливане, то Израиль в ответ нанесет удар всей своей мощью. Министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение Ирана и США ни к чему не обязывает Израиль, поскольку Израиль не является, как сказано, банановой республикой и не подчиняется Соединенным Штатам Америки. Президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. К своему юбилею он установил на южной лужайке Белого дома арену для боев UFC. Это шоу одновременно стало неофициальным началом празднования 250-летия США. Напомню, юбилейная дата наступит 4 июля, в День независимости. В день рождения Трампа «Нью-Йорк Таймс» выпустила материал о здоровье и привычках стареющего лидера. Автор текста Кэти Роджерс в леволиберальном стиле отмечает его сонливость во время мероприятий, хаотический распорядок дня и недостаток публичных данных о здоровье сердца президента. Я специально взял этот материал из «Нью-Йорк Таймс» для вашего с ним ознакомления, поскольку даже в этой газете, откровенно недолюбливающей, мягко говоря, президента Трампа, особо негативного о нем в день его юбилея сказать, собственно, было нечего. С другой стороны, не говорит же о республиканце Трампе в позитиве. Это «Нью-Йорк Таймс», что называется, себе дороже. Итак, по словам нескольких человек, знакомых с расписанием и привычками Трампа, он спит от 4 до 5 часов в сутки. Расписание Дональда Трампа, кажется, специально составлено так, чтобы показать, он ничуть не устал и продолжает быть активным, пишет «Нью-Йорк Таймс». К примеру, после того, как президент посмотрит бой UFC, уже посмотрел в воскресенье, организованный в день его юбилея прямо на лужайке Белого дома, Трамп вылетит во Францию, чтобы принять участие в дипломатическом саммите. При этом президент позволяет камерам запечатлеть его сутулость, опухшие лодыжки и постоянно перевязанную руку. Высокую приставную лестницу к президентскому самолету Air Force One Трамп преодолевает с большой осторожностью. Но это, безусловно, лучше, чем с этой лестницы падать, как в случае с предыдущим президентом, демократом Джо Байдене. Но «Нью-Йорк Таймс» о Байдене, как о проштрафившемся родственнике, предпочитает не вспоминать. Опрос Reuters Ipsos, проведенный в феврале, показал, что почти 6 из 10 американцев считают, что Трамп становится все более непредсказуемым. 4 июня, во время совещания в Белом доме, Трамп чуть сгорбился в кресле во время выступления главы агентства по охране окружающей среды Ли Зельдина. Трамп наклонил голову и то и дело закрывал глаза, отчего создавалось впечатление, что президент засыпает. Так вот наблюдательные журналисты отмечают. Ну, высокопоставленные чиновники Белого дома на условиях анонимности рассказали, что когда Трамп сутулится, он делает это, чтобы лучше слышать говорящего. 4 июня, отмечает газета, Ли Зельдин стоял прямо за креслом Трампа. И в этом «Нью-Йорк Таймс» усматривает негатив, что Трамп сутулится. Видимо, к большему придраться нельзя. 8 июня Трамп, вероятно, как отмечают леволиберальные СМИ, задремал во время матча «Нью-Йорк Никс». Эта новость вызвала такой отклик среди американцев, что союзнику политика и владельцу команды Джеймсу Долану пришлось выступать со словами о том, что президент активно бодрствовал. По заявлению представителей Белого дома, Трамп не спит во время публичных мероприятий. По их словам, он просто смотрит вниз или внимательно слушает закрытыми глазами. Но они также заявляют, что рука Трампа постоянно в странных посинениях и бывает лейкопластыри из-за постоянных рукопожатий. «Я немного старше некоторых из вас», сказал Трамп в начале июня, «но я не чувствую себя старым, я чувствую себя так же, как 50 лет назад». Конец цитаты. Это высказывание Трамп сделал во время встречи со сторонниками в Висконсине, и оно никак не было связано с темой президентской речи, отмечает «Нью-Йорк Таймс». В начале июня появились спекуляции о болезни Трампа. В его публичном графике почти неделю не было никаких мероприятий. Активность президента снизилась сразу после медосмотра. Ну, понятно, соответствующая по настроениям пресса попыталась из этого что-то додумать и тему пошире раздуть. При Байдене, не понимавшем вообще, где дверь и надо ли пожимать дверную ручку, Те же самые СМИ усиленно молчали, делая вид, что у Америки отличный президент Джо Байден, ничуть не выживший из ума. А с Трампом нарисовать такую картинку не очень получается. Врач президента Шон Барбарелла отметил в заключении, что здоровье 79-летнего лидера остается прекрасным, его сердце, легкие и нервная система работают хорошо. Ну и «Нью-Йорк Таймс» запросил у представителей Белого дома расписание Трампа за ту неделю, что он почти не проводил публичных мероприятий. Продолжаем тему 80-летия Трампа. В первой части программы я говорил о публикации в газете «Нью-Йорк Таймс» по этому поводу. В газете, которая, мягко говоря, недолюбливает президента. Ну и я говорил о том, что «Нью-Йорк Таймс» запросила у представителей Белого дома расписание Трампа за ту неделю, когда он почти не проводил публичных мероприятий. Полученный документ газета описывает как, цитирую, «неструктурированную череду телефонных звонков во время запланированных и незапланированных встреч и между ними». К примеру, 27 мая Трамп поучаствовал в 8 телефонных звонках, самый ранний из которых состоялся в 7:15 утра. В тот же день он провел еще 7 встреч, в том числе одну, посвященную его проекту бального зала в Белом доме, она длилась почти 2 часа. Трамп также принял участие в 3 телефонных конференциях, 2 из которых касались переговоров с Ираном. Но, честно говоря, многие бы из нас такую активность и остроту ума хотели бы иметь в 80 лет. Положите руку на сердце и скажите, что я не прав. На следующий день Трамп провел 11 телефонных звонков и 8 встреч. Овальный кабинет, согласно документу, он покинул в половину 12 вечера. Напомню, предыдущий день начал в 7:15 утра. В течение этих обоих дней президент постоянно публиковал посты в True Social. Нью-Йорк Таймс вынуждена признать, что несколько союзников Трампа, которые встречались с ним в последнее время, заявили журналистам, что не заметили признаков ухудшения его умственных способностей. Один из недавних посетителей овального кабинета отметил, что Трамп выглядел более уставшим, чем обычно, и объяснил это склонностью к ночной жизни и ночным публикациям в социальных сетях, которые с возрастом дают о себе знать. Телеведущий и труднопереносимый союзник Трампа Такер Карлсон, он поссорился с Трампом из-за войны в Иране, заявил в интервью, что, по его мнению, Трамп нисколько не сбавил обороты. Однако, отметил Карлсон, президент не любит обсуждать свой возраст и тему смерти. Ему это действительно некомфортно, сказал журналист. Ну, мне трудно представить, кому это комфортно и в радость обсуждать эту тему в 80 лет. При этом, по словам Такера Карлсона, Трамп часто упоминает знакомых ему пожилых людей, которые находятся в хорошей для своего возраста форме. В качестве примера президент часто приводит 90-летнего игрока в гольф Гарри Плеера. Противники Трампа находят в его возрасте еще один аргумент для критики. У человека 80 лет просто нет физической и умственной выносливости для этой должности. Так считает демократ Рам Эммануэль. У Байдена в его 80 лет, 80 лет ему исполнилось в 2022 году, как раз на середине его президентского правления. 80 лет в 2022 году у Джо Байдена, мы все помним, вот все у него соответствовало, физическая и умственная выносливость. И тот же Эммануэль по поводу Байдена в 2022 году никаких замечаний не высказывал. Ранее Эммануэль занимал должность главы администрации президента Барака Обамы и главного помощника президента Билла Клинтона. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что, несмотря на заявления представителей Белого дома о том, что отчеты о здоровье Трампа постоянно доступны гражданам, он, как и любой президент или пациент, раскрывает общественности только то, что хочет. Врачи Трампа годами уклонялись от вопросов о его здоровье, отмечает «Нью-Йорк Таймс», в том числе после покушения на него в Пенсильвании в 2024 году, напомню, тогда пуля задела ухо президента. В октябре 2025 года Трамп проходил запланированное комплексное обследование. Его здоровье изучали 22 специалиста. Результаты были опубликованы в начале июня. Из них следует, что после того, как Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность, при этом состояние вены испытывает трудности с перекачиванием крови к сердцу, отмечает «Нью-Йорк Таймс». Трамп принимал препараты для снижения уровня холестерина. Несколько кардиологов, которых опросила газета, поставили под сомнение выводы врача. Трампа Барбабеллы о том, что его сердечный возраст, как пишет «Нью-Йорк Таймс», на 14 лет моложе фактического возраста президента. Кардиолог Эрик Топол, изучающий науку о старении, заявил «Нью-Йорк Таймс», что кардиологическое сообщество не может принять выводы, сделанные на основании инструментов искусственного интеллекта. Эх, был бы президентом демократ, тогда другое дело для Эрика Тополя. А для президента республиканца, ну каким образом кардиологическое сообщество может принять позитивные выводы о здоровье Трампа? Эрик Топол также заявил, что результаты КТ, ангиографии Трампа, это исследование проверяет закупорку артерии в сердце. Так вот, результаты эти оказались очень необычными, как считает кардиолог, для 79-летнего человека. В 2018 году Ронни Джексон, занимавший пост врача Белого дома, заявлял, что уровень кальция Трампа составлял 133. Как отмечает Нью-Йорк Таймс, это указывало на наличие бляшек в артериях, что довольно типично для мужчины возраста Трампа. По мнению кардиолога Тополя, на который ссылается Нью-Йорк Таймс, в некоторых местах отчета состояние артерии Трампа описывается недостаточно подробно. Сам Трамп в январе 2026 года заявлял в интервью Нью-Йорк Таймс, что ему никогда не диагностировали болезни сердца. За вопросы о его здоровье Трамп называл журналистов подстрекателями и изменниками. А позже он заявил, что нападал на них, поскольку приложил больше усилий, чем кто-либо другой, чтобы пройти медицинские осмотры. «Я считаю это важным и думаю, что люди, которые становятся президентами, должны быть здоровы и обладать хорошими когнитивными способностями». Ну, Нью-Йорк Таймс задал вопросы представителям Белого дома об уровне кальция в организме Трампа, результатах ангиографии и анализах, которые могли бы пролить свет на причины сонливости Трампа в течение дня. Все упомянутые тесты были проведены, и все они показали безупречные результаты, заявили в Белом доме. Там также отметили, что Трампу нечего скрывать. Если Дональд Трамп завершит свой срок, как и запланировано в 2028 году, завершает статью «Нью-Йорк Таймс», Трамп станет самым пожилым президентом, когда-либо занимавшим этот пост. Ну, понятно, что демократы и этого простить Трампу не могут. Здоровья президенту, вдохновение на долгие годы. С такими данными по здоровью многие бы хотели дожить до 80 и также активно проводить свой образ жизни. Американский журналист-расследователь Ричард Бехар подал иск против мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, обвинив его администрацию в затягивании предоставления документов, связанных с отменой решений по борьбе с антисемитизмом и поддержке связей города с Израилем. Интересы Бехара в суде представляет бывший первый заместитель мэра Нью-Йорка Рэнди Мастро, занимавший этот пост в администрации Эрика Адамса, предыдущего мэра. Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк по утверждению ИСА. Администрация нынешнего мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани систематически препятствует получению информации по запросам, направленным в соответствии с законом о свободе информации штата Нью-Йорк, FOIL. Спор касается решений, принятых новым мэром Мамдани уже в первый день после вступления в должность. Тогда были отменены несколько распоряжений прежней администрации, включая признание рабочей дефиниции антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста, IHRA, и запрет городским структурам участвовать в бойкотах Израиля. Это отменил Захран Мамдани. Бехар направил соответствующие запросы еще в январе и мае нынешнего года. Он потребовал предоставить документы, объясняющие причины отмены этих решений, внутреннюю переписку, аналитические материалы и оценки возможных последствий. Кроме того, журналист запросил документы, содержащие упоминание терминов «антисемитизм», «IHRA», «евреи», «Израиль», «бойкот» и «BDS». По словам Мастро, вместо предусмотренного законом ответа администрация мэра фактически затягивает процесс. Цитирую журналистов, нельзя просто игнорировать. Когда они делают такие запросы, они действуют от имени общества, заявил журналист. Но по данным ИСОВ, по одному из запросов ответ был отложен до конца августа, а по другому до конца 2026 года. Но, видимо, есть что Мамдани скрывать. Мастро назвал такую практику попыткой скрыть информацию до тех пор, пока общественный интерес к теме не ослабнет. Отдельный интерес журналиста вызывает исчезновение с официальных городских сайтов Нью-Йорка материалов о сотрудничестве города с Израилем, израильскими компаниями и предпринимателями. Бехар также запросил запросил документы, связанные с попытками прекращения сотрудничества между Корнельским университетом и израильским Технионом. По словам Мастро, первоначально мэрия отрицала свою причастность к удалению информации об Израиле с городских ресурсов. Однако спустя полгода после вступления Мамдани в должность, многие вопросы остаются без ответа. Кто именно, цитирую, принял решение убрать все упоминания об Израиле с сайта Корпорации экономического развития Нью-Йорка? Трудно поверить, что подобное решение мог принять рядовой сотрудник без согласования сверху, заявил Мастро. Он также напомнил, что лично участвовал в разработке ряда распоряжений, которые были отменены новым мэром Захраном Мамдани, включая внедрение определения антисемитизма IHRA и создание механизмов противодействия бойкотам Израиля. Особое внимание бывший заместитель мэра уделил вопросу борьбы с антисемитизмом. Цитирую, сегодня в Нью-Йорке против евреев совершаются больше преступлений на почве ненависти, чем против всех остальных групп вместе взятых, заявил Мастро. По его словам, именно поэтому общественность имеет право знать, почему одним из первых решений нового мэра Нью-Йорка стала отмена мер, направленных на борьбу с антисемитизмом. Суд уже удовлетворил ходатайство об ускоренном рассмотрении этого дела, и ожидается, что решение может быть вынесено уже в начале июля. В случае удовлетворения иска администрация Мамдани, как бы она ни хотела, как бы она ни затягивала ответы, будет обязана предоставить журналисту запрошенные документы. Думаю, к этой теме мы еще вернемся.
20: Время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Во Франции на саммите Большой Семерки ключевой темой стали переговоры о стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. К лидерам Семерки присоединились главы Египта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Параллельно европейские лидеры призывают американскую сторону активизировать дипломатические усилия по урегулированию затянувшегося конфликта между Россией и Украиной. Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе назвал промежуточное соглашение между Вашингтоном и Тегераном огромным шагом вперед. По его словам, восстановление свободного судоходства снизит напряженность на мировом энергетическом рынке. Официальное подписание документа намечено на эту пятницу в Швейцарии. На фоне новостей о готовящемся открытии Ормузского пролива цены на нефть марки Brent зафиксировались ниже отметки $80 за баррель. Международная энергетическая агентство одновременно сообщило, что коммерческие запасы сырья в мае упали до минимального уровня с 90-го года из-за перебоев с поставками в прошлые месяцы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что без поддержки США и его лично Израиль не существовал бы. Зеленский позвал Путина на встречу в Америку. Сына Трампа Эрика заподозрили в попытке заработать на турнире UFC у Белого дома. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит гигантская выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 65%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: найти путь к новой жизни.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Davidson Radio.
7: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
8: Я приветствую всех слушателей Davidson Radio, всех, кто присоединился к нам на волне 620 AM. И сегодня, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт. В моей передаче «Реальность нереального гипноза», где мы говорим о гипнозе не только, где я стараюсь донести до наших слушателей, как оставаться здоровыми, не платя денег ни докторам, ни психологам, ни гипнотерапевтам. Никому бы это ни было, не покупая таблетки. Я понимаю, что это сложнее сделать, выпить таблетку и убрать какой-нибудь симптом, боль, что-то еще, то, что вас беспокоит, там расстройство желудка, конечно, гораздо легче. Но когда мы идем по пути химии, по пути приема каких-то препаратов, это всегда рано или поздно, скорее, к сожалению, рано отражается на других органах, и получается такой принцип домино, когда мы одну костяшку столкнули, и шлеп, и туда до могилы нас это все доводит. И хотелось бы верить, что кто-то, хотя бы кто-то прислушивается, следуя этим достаточно несложным советам и тому, что я говорю в эфире. И если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете позвонить мне по окончании передачи по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. Если я по какой-то причине вам сразу не отвечу, значит, или я занят, или отвечаю на чей-то звонок, и я вам обязательно перезвоню, и не пугайтесь, если это будет с другого телефона, потому что на этот телефон я только могу принимать звонки, но, к сожалению, перезвонить с него я не могу, поэтому буду звонить с какого-то другого номера. И сейчас мы начинаем, то есть начинаю я, вы меня слушаете, я надеюсь, что вы со мной, и сегодня я поговорю о том, как тревога, стресс, вечный стресс и

0: личная тревога не дают нам спокойно жить. Но больше того, когда в нас поселяется тревога, когда в нас поселяется это чувство того, что мы что-то не сделали, это не дает нам даже просто полноценно себя чувствовать, когда мы отдыхаем или когда мы пытаемся расслабиться или каким бы это ни было образом прийти в то спокойное состояние, которое дает нам осмысление каких-то наших дел, осмысление того, что мы делаем, кем мы являемся в этом мире. И поэтому я хочу задать необычный вопрос, и каждый его может задать себе, что мы чувствуем, когда, наконец, появляется возможность расслабиться. Расслабиться не по расписанию, не когда мы специально включаем музыку для расслабления, а в самый обычный момент жизни, когда ничего не угрожает, когда не нужно срочно решать какие-то вопросы, когда не нужно контролировать своих близких, своих детей, своих сотрудников, какие-то свои дела. Что в этот момент происходит в теле? И для многих людей в этот момент начинается не спокойствие, а начинается тревога. Возникает желание взять телефон, включить видео, посмотреть новости, посмотреть сообщения, открыть холодильник, что-то съесть, срочно о чем-то подумать, отправить имейлы. Одним словом, надо чем-то заполнить тишину, тишину в комнате или в помещении, где вы находитесь, тишину в своем мозге, к которой мы так стремимся, но которую не можем себе позволить. Потому что тишина начинает ощущаться небезопасной. И в предыдущих передачах я говорил о том, что тревога — это не просто мысль, это не просто эмоция. Это закрепленный режим работы организма. Это приобретенный навык. Навык, который получается из автоматически, как все наши привычки, которые появляются из автоматически осуществляемых действий. Эти привычки, эти автоматические действия становятся привычкой, а эти привычки, они формируют наш образ мыслей, формируют наш характер и в конечном итоге формируют нашу жизнь. Почему так происходит? Потому что нервная система привыкает жить в мобилизации, в вечном напряжении настолько, что это напряжение начинает восприниматься как норма. То есть, когда мы спокойны, это не норма. Вот так, к сожалению, устроено наше сознание, хотел сказать, наш мозг. Нет, мозг — это орган. Не буду вдаваться сейчас в медицинские термины. Так устроено наше сознание. И поэтому сегодня поговорим немножко о другой стороне. Поговорим о том, что если тревоги и нервозности можно научиться, можно ли научиться спокойствию? И что именно должно произойти, чтобы наша нервная система перестала воспринимать расслабление как угрозу? Вот покой как угроза. На первый взгляд это звучит парадоксально, потому что мы устаем от тревоги, устаем от напряжения, устаем от внутреннего фона, устаем от автоматических мыслей в голове. Но как только мы уходим, пытаемся уйти в состояние спокойствия, мы понимаем, что что-то не так, что-то неправильно. И логично предположить, что расслабление должно ощущаться приятно. Но в реальности наша нервная система реагирует немножко по-другому. Мы ложимся отдыхать и внезапно начинаем чувствовать беспокойство. Беспокойство, которое сначала грызет потихоньку, потом оно начинает прогонять какие-то вот те же самые автоматические мысли. И каждый может вспомнить, как когда, к сожалению, мы, наверное, каждый с этим сталкивался, и чем старше человек, тем чаще он, к сожалению, сталкивался, что мы хотим заснуть, но чем сильнее мы хотим заснуть, тем хуже у нас это получается. Вот точно так же мы отгоняем эти мысли, отгоняем одни мысли, приходят другие мысли, отгоняем эти мысли, приходят другие мысли. И эта бесконечная карусель, она не дает нам чувствовать себя комфортно. Человек сел помедитировать, и начинает замечать, что вместо покоя, который он хотел обрести, чувствует себя еще тревожнее. Мы пытаемся замедлиться, мы ощущаем внутреннее сопротивление. Возникает вопрос, почему? Потому что наша нервная система оценивает безопасность не логикой. Она оценивает ее через привычность. Безопасность — это одно из правил сознания. А безопасность — это не то, что нам приятно, а то, что нам привычно, то, что нам знакомо. И поэтому мы не бросаем опостылевшую работу, мы не бросаем там, девушки не бросают злых мужей, мужья не бросают сварливых жен. Вот каждый впрягся в эту лямку и тянет, и тянет, и тянет ее. И подсознание говорит, зато ты в безопасности. Родители твои жили плохо, твои бабушки, дедушки жили плохо, было некомфортно, никто не бросал там какой-то вид деятельности или не бросал там плохих жен, плохих мужей. То, что привычно, это дает тебе жить. Если ты что-то изменишь, для тебя это будет очень опасно. И наше подсознание, оно всячески саботирует любые изменения. И если наш организм годами жил в такой мобилизации, то именно эта мобилизация начинает ощущаться как нормальное состояние. Напряженные плечи, голова, которая как у черепашки засунута между наших плечей, поверхностное дыхание такое не очень здоровое, сразу видно, что человек находится в состоянии напряжения, в состоянии стресса. Постоянное внутреннее сканирование, привычка и готовность к любой проблеме, что вот сейчас человек выходит из дома и ждет, что вот сейчас что-то случится. Он выходит как на войну, он застегнулся, застегнул сумку, он весь собрался, он готов там, я не знаю, к атомной войне, наверное. И чем более в таком крупном мегаполисе человек живет, тем это острее ощущается. Человек выходит из дома, он, вот, как англичане говорят, мой дом, моя крепость, а, к сожалению, мы выходим из этой крепости, мы готовы воевать. Соответственно, поэтому мозг все воспринимает как потенциальную угрозу. И это очень важная мысль. Я бы хотел, чтобы вы ее запомнили. Потому что нервная система не всегда выбирает то, что полезно, как я уже говорил. Сначала она выбирает то, что знакомо. Вот это надо помнить. То, что безопасность — это то, что знакомо. Плохая компания, зато я всех их знаю, я знаю, от кого чего ждать. Вот этот человек там напьется, может побить морду. Вот если он, я вижу, лишку выпивает, я в этот момент уйду. Если я там что-то не так сказал или как-то себя не так повел, вот этот человек сразу разнесет сплетни, обвинит меня там, я не знаю, в чем угодно. Но это же знакомо, я же уже знаю, от кого и что ждать. И не возникает мысли разорвать с этой компанией, разорвать отношения с этим человеком, просто не ругаясь, куда-то там уйти за угол и больше там не появляться. Поэтому люди годами страдают от тревоги, от напряжения. И вместе с тем, вот мы страдаем от тревоги, но вместе с тем мы бессознательно держимся за нее. Не потому, что нам нравится тревожиться, а потому, что тревога знакома. А спокойствие... Мы забыли, что такое спокойствие. Мы отвыкли от него. Поэтому спокойствие воспринимается как угроза. Хочется что-то делать. Я лягу отдыхать. Как? Я пропустил там, не знаю, все что угодно. Я не подумал о детях. Я не подумал о том, чем я буду закрывать свои долги. Я там не подумал о том, что надо, ой, мне надо таблетку. Или мне надо поменять доктора. Мы всегда найдем. И в предыдущих передачах я говорил о тех моделях состояния, о внутреннем представлении нервной системы, о том, в каком режиме должен жить организм. Не так, как он у нас, не так, как мы позволяем ему жить, а так, как он должен жить. И эта модель, она формируется опытом. Начинается это с детских лет, если ребенок растет в среде, где много непредсказуемости, напряжения, эмоционального давления, стресса, конфликтов, его нервная система постепенно обучается нескольким вещам. Нужно быть настороже. Нельзя полностью расслабляться. Нужно заранее сканировать угрозу. Надо предусмотреть ее. Надо быстро реагировать. И тело закрепляет это как базовую настройку. Но Проблема в том, что нервная система, она весьма инерционна. Она не разгоняется очень быстро. То, что мы туда заложили, это живет, пока более какой-то стрессовый фактор не произведет изменения. Он может как убрать эти образцы поведения, так может их и усугубить. И даже когда внешняя опасность исчезает, внутренняя модель этой опасности, она все равно остается. И человек уже взрослый, у него может быть безопасный дом, нормальная работа, спокойная обстановка. Но тело все равно продолжает жить так, как будто опасность рядом. Почему еще это происходит? Потому что, как еще писал Илья Сеченов, что наше подсознание, наша долговременная память и наше воображение, она содержится в клетках нашего тела. И тело помнит все. Любой стресс, любое напряжение, все это живет в фасциях. Фасции — это такие пленки, которые прикрепляют наши мышцы, наши сухожилия к нашим костям. И вот эти фасции, они содержат избыточное какое-то напряжение или в виде химических соединений, или в виде электрических импульсов. Вот я недавно даже сталкивался со статьей с одной, и там было, что вот изгоняют бесов, изгоняют там демонов из человека, есть такие экзорцисты, а на самом деле это электрические сигналы, которые застряли в теле, и там это избыточное напряжение, оно создает зажимы, потому что любой стресс, любой, он создает зажим. И чем сильнее стресс, тем сильнее этот зажим. Какие-то зажимы со временем, там, если он незначительный, не очень эмоционально произошло это событие, то есть оно такое было, ну, удобоваримое. То есть человек понервничал, но не настолько сильно, чтобы там это закоксовалось все. И поэтому мы видим это напряжение, одно напряжение, второе напряжение. Как только появился какой-то зажим, включаются фильтры, мы начинаем видеть только то плохое, что с нами происходит в этих ситуациях, только то плохое, что еще больше усугубляет этот зажим. Он становится еще сильнее, и мы видим возрастных людей. Вот один раз мне сказали на передаче, что нельзя эйджизм говорить, нельзя людей называть по возрасту. И я запомнил, видите как. Тут тоже, наверное, для меня была такая немножко стрессовая ситуация. Было смешно на самом деле. Потому что надо поменять тогда всю мировую литературу, убрать эти слова «бабушка», «дедушка», «старушка» и прочее, Это все иджизы. Видите, как нас, как этих подопытных собак Павлов. И вот эти вещи, они выражаются в согнутых плечах, когда люди согнуты, когда они идут, опираются руками на тележку, они не могут разогнуться. И мне скажут, нет, это диски износились. А почему износились диски? Вот такой простой, смешной вопрос. Потому что стянула мышца. А почему стянула мышца? Потому что мышцы прикрепляются фасциями к костям. И когда там появляется зажим, один, второй, третий, пятый, десятый, к сожалению, у нас такая жизнь, особенно иммигрантская жизнь, она стресс за стрессом, стресс за стрессом. И человека скукошивает. Он не делает массаж. Массаж очень хорошо бы помог. Он не решает полностью проблему, но чуть-чуть он дает это напряжение сбросить. Человек не борется со стрессом, он не верит психологам, шарлатаны, он не верит, этим иглотерапевтам, шарлатаны, он не верит гипнотизерам, гипнотерапевтам, шарлатан. То есть человек знает все, вот он как трамвайчик по рельсам. И он потом приходит к тому, что он очень однополярно видит мир, он видит его, все сволочи, верить никому нельзя. И чем больше человек об этом думает, как у нас один из законов сознания говорит, куда направлено внимание, туда течет энергия. Он замечает плохое, и он привыкает видеть только плохое. И вокруг него только происходит плохое. Он ломает руки, ноги, он режется, он спотыкается, он встречает подлецов, которые его обманывают. Им так приятно убедиться, что я говорил, все сволочи, посмотрите, какие люди. Человек не хочет видеть хорошего. Он привык жить в негативе. И чем он больше в нем живет, тем этот костыль, даже не костыль, а такой столб металлический, который вот он забил внутрь своего подсознания, этот столб глубже, глубже, глубже заходит И ко мне приходят такие люди, и я могу вам сказать, что там, наверное, кто-то мог бы помочь, но из тех, кого я знаю, ну, по своей профессии, по гипнотерапии, этим людям ничем не помочь. Они приходят убедиться, что им нельзя помочь. Он приходит к доктору, а этот был доктор плохой, этот был доктор плохой, тот. Вот я пошел там к этим иглотерапевтам, акупунктурщикам. Они не помогли. Ему надо убедиться, что вот все такие вот нехорошие люди, все его хотят обмануть. И человек живет в этом море горя, страданий, неврозов, совершают здесь те ошибки, которые его еще глубже погружают. Какие они совершают ошибки? Эти люди, и не только эти люди, даже те, кто так глубоко не погрузился вот в эту пучину стресса, они начинают бороться со своей тревогой. Они пытаются заставить себя расслабиться. То, о чем я говорил чуть-чуть раньше, что когда мы пытаемся заснуть, слово «пытаемся», оно сразу априори, оно говорит, что у вас ничего не получится. Вот эти слова «я надеюсь», «я пытаюсь», их надо из своего лексикона убирать, потому что, как я привожу пример, уходит мама на работу, и сыну говорит: выучи уроки, уберись в квартире, мама, я попытаюсь. Мама придет, как вы думаете? Да и папа даже, если придет, он уберется, он выучит уроки. Нет, он же пытался, но у него ничего не получилось. И эти люди, пытаясь расслабиться, то есть обманывая себя, они себе приказывают: хватит, успокойся, возьми себя в руки. Только нервная система не обучается через давление. И опять же, один из законов сознания. Чем сильнее сознательные усилия, тем слабее подсознательный отклик. То есть что это говорит? Чем мы сильнее напрягаемся и пытаемся себя заставить успокоиться, тем у нас хуже получается. А мозг очень быстро учится. И он понимает, один раз попытался, второй раз попытался. То же самое, когда человек пытается постройнеть, ходит к холодильнику, он пытался не съесть лишний кусочек торта. Он пытался, но ничего не получилось, но он же пытался, его совесть чиста. То же самое и здесь. Поэтому нервная система не обучается через давление, она не обучается через приказы, она обучается через опыт безопасности. Что из этого следует? Из этого следует принципиально важное различие. Есть ли принцип нейропластичности, который мы уже обсуждали чуть-чуть раньше, говорит нам о том, что нервная система меняется под воздействием регулярно повторяющегося опыта, не разового какого-то усилия, не разовое повторение какой-то эмоции, а регулярное повторение. То есть то, о чем я говорил в начале передачи, что автоматическое повторяющееся действие, автоматически повторяющиеся мысли, которые мы крутим в голове, автоматические мысли, у меня даже передача была отдельная на эту тему, эти мысли, они формируют наши привычки, привычки, которые формируют наш характер, и которые характер, он определяет жизнь человека. То есть если мы регулярно не повторяем наших не попыток, попытка — это обман, наших действий для того, чтобы успокоиться, расслабиться, осмыслить то, что с нами происходит, и понять, что авторы того, что нас довело до стресса, до невроза, это мы сами. Кто залез к нам в голову? Ну, я скажу, кто залезает. Залезает телевизор, залезают ужасные новости, залезают то, что обсуждается в коллективе, в очереди. Я как-то был в каком-то медицинском офисе, и там люди сидят, между собой разговаривают. О чем? Вы думаете, они разговаривают о том, какие там цветы купили, посадили, какие выросли, гладиолусы или розы? Нет. Они хвастаются болезнями, они хвастаются тем, кому хуже. А куда у нас направлено внимание, туда течет наша энергия. Поэтому тревога закрепляется годами. Это колоссальный наш опыт, который нас, просто он из нас лепит инвалидов, лепит больных людей. И организм тысячи раз проходит через один и тот же цикл напряжения, мобилизации, ожидания угрозы. Этот путь становится автоматическим. Эта нейронная колея становится сильнее и сильнее и сильнее. Но Этот же принцип работает и в обратную сторону. И если нервная система начинает регулярно получать опыт, который оздоравливает нас, что можно быть в покое, что ничего плохого не происходит. То, что со мной происходит, я сделал сам. То постепенно модель начинает обновляться. Да, не в один день. Не так, как иногда люди приходят и хотят там за одну сессию решить, не знаю, там 3, 5, 10 проблем иногда. Нет, нет. Иногда бывает одна такая проблема, что там надо с человеком, может, и 10, и 15 раз встретиться, потому что эти вещи, которые забетонированы в нашем сознании, их и разбить, скажем так, бывает очень тяжело. Бывает, что это все происходит очень медленно, с откатами, с сопротивлением. Но начинает меняться. Начинает меняться. И здесь важно понять еще одну вещь, что обучение спокойствию — это не подавление тревоги. Это не запрет на напряжение. И сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы продолжим эту очень интересную тему. Оставайтесь с нами.
1: 620 AM Радио. Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом во Франции заявил журналистам, что стратегический водный путь будет полностью и постоянно открыт для торговых судов к этой пятнице без каких-либо транзитных сборов. Он отметил, что это уже привело к оживлению биржевых индексов и снижению цен на энергоносители. Нью-Йорк готовится к одному из крупнейших спортивных праздников последних десятилетий. После исторической победы баскетбольного клуба «Никс» городские власти организуют парад чемпионов по знаменитому каньону героев в Манхэттене. Это первый чемпионский титул команды за 53 года. Особое внимание приковано к стадиону MetLife в Нью-Джерси, где ожидается крупный международный матч. Организаторы прогнозируют аудиторию около 80 тысяч человек. Транспортные службы призывают болельщиков пользоваться общественным транспортом из-за ограниченного количества парковочных мест. Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси рассматривают чемпионат мира как крупнейшее спортивное событие региона за многие годы и рассчитывают на значительный экономический эффект для гостиниц, ресторанов и туристической отрасли.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
3: Четверг, 18 июня в 4 часа в эфире Дэвидсон Радио. Программа Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?». Тема программы «Медицинские планы. Медикер». Четверг, 18 июня, 4 часа дня вместе с ведущим Михаилом Братславским.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
0: И мы продолжаем, и с вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». Вы можете позвонить мне, если у вас возникнут какие-то вопросы после передачи по телефону 718-303-7510, 718-303-7510. И мы продолжаем. В первой части мы говорили о том, как тревога, как вечный стресс уничтожает нас, уничтожает так, что никакие таблетки, которые рекламируют разные сайты, не помогут нам, к сожалению. Они помогут, но вместо того, чтобы вытащить из одной ямы, они просто плавно и медленно могут подтолкнуть нас в другую сторону. Тем более, что со многими вещами мы можем справиться сами, не обращаясь ни к кому, не тратя деньги, не тратя свое время, только потратив какие-то свои усилия. И я говорил о том, что обучение спокойствия — это не подавление тревоги, это не запрет на напряжение, это создание нового опыта для организма. Того опыта, в котором покой не наказывается, не прерывается угрозой, убеганием в социальные сети, убеганием в отправлении имейла. Вот сразу могу вспомнить, у меня был один знакомый, когда я к нему звонил и говорил: ты собираешься пойти сегодня на тренировку? Он всегда говорил: да, я собираюсь, но я сегодня, наверное, не пойду, мне надо отправить имейл. Это надо сделать сейчас? Нет, но я хочу сделать это сейчас. То есть человек, когда чего-то не хочет, он всегда найдет, что сделать. Ему надо куда-то позвонить, ему надо там посмотреть срочно какую-то, найти информацию, отправить те же имейлы. И мозг очень быстро учится, и он начинает автоматически так действовать, потому что мы же автоматически действуем, а он привыкает, он со второго, с третьего, с четвертого раза, все, уже ему ничего не надо. Любой стресс, любое напряжение, он начинает соскакивать, уходить, если не в еду, если не создает угрозы для холодильника, то куда-то затащит в Инстаграм там, или, я не знаю, ну, любую социальную сеть. Со временем нервная система начинает принимать этот опыт как допустимый, затем как знакомый и постепенно как безопасный, потому что, как мы говорили в первой, ну, говорил я, вы слушали, как я говорил, что безопасность — это не то, что приятно, это то, что привычно. Вот если нам это привычно, даже если это плохой какой-то опыт, у нашего подсознания, по программам которого мы живем, у него нет логики и аналитики. И для него нет, что это плохо, это хорошо. Вот он знает, что человек там среагировал, как там, как страус, засунул голову в песок, и его это по какой-то счастливой случайности спасло. Значит, надо продолжать так делать. Хотя это не конструктивно, хотя это может быть для человека еще более опасно. Но, тем не менее, эта модель поведения закрепилась, и все. И я, кстати, вижу это в работе со своими клиентами постоянно. И когда человеку говорят: да ты успокойся, да ты не нервничай. А для нервной системы, которая живет в хронической мобилизации, это звучит так: перестань защищаться. То есть, когда человеку окружающие говорят: расслабься, не нервничай, успокойся, это очень часто, чаще всего, наоборот, человека это начинает подбешивать, и организм воспринимает это не как приглашение к покою, а как приглашение к опасности. Поэтому попытка резко расслабиться иногда вызывает парадоксальное усиление тревоги. Человек ложится, закрывает глаза, пытается отпустить контроль и внезапно замечает, что сердце бьется еще сильнее, мысли у него ускоряются, внутри возникает напряжение, он начинает дышать, как будто там, вот, не знаю, тигр на него сейчас прыгнет. Почему? Потому что организм начинает терять привычный уровень контроля. Ложного контроля, заметьте. Контроль долгое время был способом выживания, и единственная стратегия, которую нервная система знает, это контроль, контроль, контроль. И я рассказывал про одного, тоже у меня был один клиент, который пришел, час-полтора, я вижу, он сопротивляется, он упирается. Говорит, зачем вы упираетесь? Давайте сделаем дело. Вот вы пришли, вы можете решить свою проблему прямо сейчас. А я привык все контролировать. Я говорю, отлично. Ну, он мне до этого все рассказал. Я заполнил там бланки, кучу вопросов ему задал. И я ему говорю, вы потеряли работу, вы потеряли квартиру, вы потеряли жену, вы потеряли отношения со своей мамой. К чему привел контроль? Но контролировать свои эмоции, контролировать свои чувства, контролировать свои поведения вы не можете. Поэтому вас уничтожает злость, вас уничтожает тревога. Какой это контроль? Настоящий контроль, я ему тут же привожу пример, я говорю, хорошо, закройте глаза и их расслабьте до такого состояния, чтобы они просто не открывались. Естественно, он их открывает один раз, второй раз. Я говорю, смотрите, у нас глаза самые маленькие мышцы в теле, и вы самым крохотным мышцам своего тела вы не можете отдать приказ, чтобы они послушали вашу команду и выполнили ее. О каком мы говорим контроле? Вы ничего не контролируете. Абсолютно ничего. И это вас привело к тому, что вы ходили там год или два к психологу, потом пошел он к психиатру, начал принимать таблетки, ему стало еще хуже, потом вот он там прошел все этапы, пока не добрался до меня, и он не захотел решать свои проблемы. Но казалось, что контроль – это был способ выживания. Поэтому работа с хронической тревожностью желательно, и даже не желательно, а я думаю, что это одно из основных таких вещей, что она должна быть постепенной, она не должна быть такая, знаете, как в лоб там человеку ударили молотком, его напугали. Это надо делать постепенно. Не ломать сразу привычки, потому что подсознание тут же, оно мобилизует все ресурсы, скажет, что ты делаешь, хозяин, ты делаешь что-то не то, сейчас тебя тут научат эти психологи, гипнотизеры, и тебе будет там гораздо хуже, ты просто погибнешь. Поэтому это делается не через насилие над собой, не через волевые приказы, а через осторожное, мягкое расширение диапазона безопасности. И мы не говорим, расслабься прямо сейчас. Попробуй допустить, что прямо сейчас можно чуть-чуть ослабить контроль, понимая, что контроль ложный, что то, что вы принимали, что вы все вокруг контролируете, это совсем не то, что на самом деле происходило в вашей жизни, что вы не можете на самом деле контролировать себя, контролировать свои чувства. Вы живете в вечном стрессе, вы живете в вечной ненависти. Вы живете в вечной обиде, в чувстве вины. Поэтому мы делаем это плавно, мягко, потихоньку. И вы заметите, что разница просто колоссальная. Это как когда-то в революцию, я помню, еще я учил в институте, когда у нас был марксизм-ленинизм, там критиковали бундовцев. Такая была бунт, организация еврейская, которая говорила, не надо делать революцию, а давайте мы сократим там на 15 минут рабочий день и будем плавно, шаг за шагом, ослаблять давление там, капиталистов на рабочих, дадим больше чуть-чуть отдыхать, чуть-чуть больше будем платить. И шаг за шагом мы придем к тому, что будем жить по-человечески. А вот их такие люди, как Ленин, как и все остальные, они очень критиковали, и закончилось, конечно, это там арестами и расстрелами все. Здесь то же самое. Мы здесь должны мягко, аккуратно делать так, чтобы нам было не больно это делать. Или максимально должны мы сделать это для себя комфорт. Давайте разберем, что же конкретно помогает нервной системе постепенно принимать то спокойствие, которое нам так нужно, принимать его как допустимое. И как контролировать это нормальное состояние. Я бы здесь выделил 4 ключевых фактора. Первый – это телесная предсказуемость. Это регулярные ритмы, те повторяющиеся действия, которые потом, как мы уже говорили не один раз сегодня, автоматические действия, которые переходят в наши привычки. То есть это предсказуемое дыхание, спокойные знакомые движения, никаких резких всплесков, никакого резкого там какого-то дыхания, резкого поведения. Мы просто чуть-чуть замедляемся. Потому что когда тело знает, что будет дальше, уровень внешней угрозы начинает снижаться. Нервная система перестает тратить ресурсы на сканирование неизвестности и чуть-чуть отпускает контроль. Тот контроль, который ложный, это не настоящий контроль. Поэтому эти мягкие, плавные ритуалы, они успокаивают. Именно поэтому ритмическое дыхание по Бутейко, по Стрельникову, Винхофа, можете вот найти, выбрать любую там систему дыхания, просто можете медленно дышать без всякой системы, и вы заметите, что если вы дышите животом, медленно, спокойно, это как раз те автоматические действия, которые постепенно к ослаблению этого ложного контроля и приведут. Дыхание очень важно. И не потому, что в нем есть что-то магическое или колдовское, а потому что оно создает для организма предсказуемую среду. Второе. Это снижение хронического мышечного напряжения, как раз тех наших плечей, которые вечно подняты нашей шеей. Потому что, смотрите, шея такая вещь, вот почему гипнотизеры, если вы там заметили, мы стараемся за плечо или за шею держаться. Потому что, или там покачиваю, я, допустим, я всегда покачиваю голову. Шея в первую очередь напрягается, но в последнюю очередь она расслабляется. И если я покачиваю голову или держу за плечо и чувствую, что шея расслаблена, я знаю, если шея расслабилась, значит все остальные мышцы уже расслабились тоже, потому что шея всегда расслабляется последней. И если плечи подняты, челюсть зажата, зубы сжаты так, что они там трескаются, и напряженный живот, понятно, что у нас никакого расслабления, ничего нет. И все это может поддерживать для нашей нервной системы ощущение готовности, усиливать восприятие угрозы. Эти сигналы, когда они поступают непрерывно 24 часа в сутки, они нас убивают. Даже когда мы спим, тело не расслабляется до конца. Да, какое-то расслабление там присутствует, но того расслабления, которое дает полноценный отдых, который дает такой отдых, что когда вы просыпаетесь, хочется что-то делать, не приходит это состояние, а приходит такое состояние, тоже у меня была одна знакомая, которая говорила, я просыпаюсь, а мне снилось, что я всю ночь работала. И я проснулась, и я понимаю, мне надо опять идти на работу, а я работала всю ночь. Это было очень давно. Она когда говорила, я всегда злился, думал, надо же люди какие вот. Но когда я глубже погружался там в тему психологии и гештальт-терапии, оказывается, есть такая реально болезнь, что люди работают, но вы понимаете, да, что вы не можете прийти на работу и сказать, я всю ночь работал, там, разгружал вагоны, или, не знаю, мыл посуду, копал огород, там, сажал какие-нибудь саженцы, а теперь вы хотите опять, чтобы я работал, можно я пойду отдыхать? Конечно, нас никто не поймет. Но, к сожалению, это происходит, и есть такая, ну, проблема реальная, я уже забыл, как она называется, но это есть, и, к сожалению, эти люди, им гораздо тяжелее, чем обычному человеку, у которого нет таких снов. Поэтому мышечный тонус, когда мышцы когда расслаблены, ослаблены, когда мы там есть возможность ходить на массаж, мы ходим, принимаем массаж, мы расслабляемся, лежим на теплом песке, там принимаем теплую ванну. Это не просто для удовольствия. Это изменение входящих сигналов для нервной системы. Мы этим успокаиваем свою нервную систему. И когда мышцы начинают отпускать, мозг получает новые данные. Данные о том, что можно вести себя по-другому, что сейчас может быть безопасно. И когда я работаю с клиентами и объясняю им, что такое фасы, как это работает, что такое хронические мышечные зажимы, что такое хроническое мышечное напряжение, к чему оно приводит, почему оно сопровождается расслаблением, снижением тревожности, а когда мы получаем больше и больше напряжения, это наоборот повышает ту тревожность, которая вот нас подтачивает и рано или поздно. Просто мы как такое дерево, которое жучки древоточцы подточили, оно легкий ветерок, да даже без ветерка оно падает и все. И очень часто люди отмечают те изменения, когда они работают постепенно со своим стрессом и со снижением своего стресса, они получают те изменения, которых долго не удавалось им добиться. И добиться не путем приема каких-то препаратов, а разговорной терапии. А что такое разговорная терапия? Это когда вы ходите к психологу, вы ходите к психотерапевту, и даже наша работа гипнотерапевтическая — это тоже разговорная терапия. Но она у нас происходит чуть-чуть по-другому, потому что мы сначала обходим критический фактор, то есть мы умеем, знаем, как достучаться до подсознания, и только в подсознании, только изменением вот этих базовых настроек мы можем изменить отношение человека к его жизни, к самому себе, расслабить его мышцы или наоборот, если надо, напрячь его мышцы. Поэтому у нас тоже разговорная работа. И тело, если оно продолжает транслировать опасность, мозг верит телу, а не словам. Вот поэтому работа разговорная на уровне сознания, она, к сожалению, она не так эффективна, она малоэффективна, она гораздо дольше длится. Я просто знаю, что люди ходят годами, и вот, ну, у меня есть знакомые и психоаналитики, и психотерапевты, и любой случай, который не такой вот он банальный, даже взять там такая, ну, хотел сказать, простая вещь, совсем это не простая вещь, паническая атака. Даже когда паническая атака, или я нахожу за сессию, ну, максимум там за две, если человек это позволяет. Если он не позволяет, я и за 5, и за 10 сессий не найду причину. И там не просто надо найти причину, сделать еще много всяких вещей. И мы делаем это гораздо быстрее, гораздо эффективнее, потому что я нахожу то первое событие, которое послужило той отправной точкой, откуда выросла эта паническая атака. А паническая атака такая, я скажу, очень неприятная вещь. Не дай бог, если кто-то сталкивался или знает людей, у кого панические атаки, это приводит там к страшным последствиям. Я просто не хочу пугать, делать так, как я говорил, как не надо делать. Но вы можете зайти в интернет и посмотреть там. Там самое простое — это от расстройства желудка до разных там других нехороших вещей. И чем дольше человек находится в этой тревоге, а это, поверьте, паническая атака — это страшная тревога, тем у него больше и больше страдает там эндокринная система, и там пошло все ломаться. Поэтому достучаться просто разговорной терапией чаще всего это, ну, мягко говоря, не очень эффективно или очень неэффективно, потому что тело продолжает транслировать опасность. Третье. Безопасный контакт, спокойный голос, принятие, отсутствие давления и присутствие человека, чья нервная система находится в состоянии покоя. Потому что нервная система человека очень чувствительна. Она регулируется через другие нервные системы. И это не метафора, это нейрофизиология. Поэтому рядом с тревожным человеком тревога усиливается. Рядом с благополучными, спокойными людьми тревога начинает отпускать. Вот, по-моему, Парацельс сказал, что если вы увидели доктора и вам не стало легче, то этому человеку не надо быть доктором. Я просто недавно сталкивался там с докторами, с несколькими. И я могу вам сказать, что Парацельс был гениальный человек, потому что я столкнулся с такими докторами, что, ну, просто я два раза просто встал и ушел, и это было не у нас, не в США, это было там в одной из союзных республик бывших наших. Но я скажу, что я с каждым годом наблюдаю, что такая, мягко говоря, ну, не скажу деградация, но что-то рядом происходит. Я, смотря на доктора, я должен успокаиваться и окружать себя. Вот, доктор — это вообще святая вещь, и они нужны, они любая проблема, мы должны, конечно же, идти к доктору, все. Но когда доктор там откровенно хамит, вот я рассказывал один случай, когда у меня знакомый, у него там один рак, второй рак. И поменялся доктор, он приходит, говорит, а что же мне делать? И, ну, спокойно, там была женщина-онколог, говорит, идите молитесь, и все. И человек пришел домой, говорит, а что мне, повеситься, надо умереть? И, к сожалению, вот это вот происходит очень часто. Ну, ладно, мы от этого уйдем. Поэтому просто мы запомним, что рядом с тревожными людьми тревога усиливается, когда рядом хорошие, спокойные, благополучные люди, нас эта тревога отпускает. Это смена окружения, это тоже такой маленький шаг. Одного человека нервного выключить из своего окружения, второго человека. Те, кто начинает, вот у меня такие были знакомые, я их просто вычеркнул из своей жизни. Я когда встречался, они начинают мне рассказывать какие-то ужасы, как кого-то где-то там в каких-то восточных странах их пытают. Еще, я говорю, а зачем вы мне рассказываете? Как мне это пригодится? Зачем мне такая нужна информация? Закрывайтесь от дрянной информации. Вот просто ее выключайте. Это, кстати, такой не маленький шаг, а шаг, который, если вы его сделаете, вам гораздо просто быстрее станет легче. А, кстати, вот по тревожным людям я могу сказать, что возьмем детей. Вот дети, они считывают взрослых, а дети, у них нет критического фактора. Все, что мы им говорим, все, что они видим, все, что они видят, это все залетает к ним в подсознание, и потом во взрослой жизни это все отражается и разрушает их так, как даже там, я не знаю, мы, если захотим, не всегда так себя разрушим. И дети регулируют свое состояние через контакт с родителями. Я даже больше скажу, если ребенка привели родители, вот я иногда работаю с детьми, если родители мне не верят, если они пришли скептически, ребенок, ему родители ничего не говорили, говорили, да, надо прийти, надо. Но он считывает, я не знаю, как они как экстрасенсы. Они пришли к гипнотерапевту, они пришли к психологу. Они придут даже к лор-врачу, если родители этому человеку не верят или каким-то образом он им не симпатичен, ребенок это сходу считает, и то же самое у него будет точно такое же отношение. Это надо всегда тоже очень помнить. И дети считывают это, ну, сейчас уже не докторов. Если взрослые тревожны, напряжены, если они чувствуют какую-то опасность, всегда ребенок будет чувствовать себя в опасности. Он всегда будет напряжен, он всегда будет в тревоге. Даже если родители не ругаются при ребенке, но у них отвратительные отношения, поверьте, ребенок там уже все свои выводы сделал, что я во всем виноват. Если бы не я, мама, папа бы не ругались, и все вот в таком роде. И идем дальше. Четвертое. Создаем новый внутренний образ тела. То есть здесь мы возвращаемся к главной теме. Если мозг управляет состоянием через внутренние модели, значит, эти модели можно постепенно обновлять через образ, через внимание, через повторяющуюся практику, в которой организм получает опыт другого состояния. Не через приказ, через образ. Наше подсознание, у него нет логики и аналитики, но там есть эмоции и воображение. Когда мы создаем эмоцию положительную, создаем чувство, что я здоров, у меня все прекрасно, у меня все хорошо, и подсознание говорит: подожди, а что ж я нервничал, что ж я там вырабатывал, там, не знаю, кортизол там, или адреналин. У человека все в порядке, у человека все хорошо. Вот почему не работают аффирмации? Аффирмации — эти слова, когда человек повторяет раз за разом какие-то там «я успешен», как вот на этих тренингах там личностного роста или еще там всякая ерунда. «Я успешен», «я здоров». А внутри он не верит в то, что он говорит. И он не создает образ того, что он здоров. Он не создает образ того, что он там реально там успешен, что он прекрасно выступает, а не как обычно у него там страх публичных выступлений. Если у него нет образа, допустим, он в год зарабатывает, там, условно возьмем, 50 тысяч долларов. Если у него нет образа, что он зарабатывает 100, 150, 200 тысяч, если он в это не верит, он никогда больше. Ну, это как недоразумение будет, как такой случайный подарок судьбы, всякое бывает. Он не будет на следующий год зарабатывать больше. Человек должен в это верить, он должен это видеть. Все успешные люди, к сожалению, богатых людей я реже встречаю как клиентов, они разрушены больше, просто они вообще ни во что не верят. Но когда они попадают, и я начинаю разговаривать и узнавать, как они добились этого, каждый из них практикует ту или иную форму самогипноза. Он говорит, ну вот я лежал там, какой-то, у меня одна знакомая получила премию, там 2 миллиона евро. И я говорю, а как вот, ну, там же еще были работники, я знаю, что очень успешные люди, хорошие. Она говорит, а я лежал и я представляла, я была на предыдущей премии, и я сказала себе, я буду в таком-то костюме, я представляла каждый вечер, как я выхожу, что я буду говорить, как мне пожимают руку, как мне выписывают чек. То есть она это крутила в голове, и она говорит, я знаю, я на следующий год еще больше получу премию, я еще больше заработаю. И эти люди создают образ, они создают эмоции. У них там, я не знаю, мурашки по коже бегут, у них там мышцы играют, я не знаю, как будто их к электричеству подключили. Они верят в это, они транслируют это состояние в главный свой ресурс, в свое подсознание. И только так добиваются успеха. Но мы потихоньку подошли к концу нашей передачи. В следующую среду мы продолжим это. Я расскажу еще больше, как нам добиваться успеха и как нам оставить все болезни. Заметьте, я не говорю не болеть, а я скажу, как мы оставаться будем здоровыми и счастливыми. А сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам мира и покоя в вашей душе. До следующей среды. С вами был Николай Федоров. Всего вам доброго.
10: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны. В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В штате Джорджия завершился напряженный раунд внутрипартийных выборов перед ноябрьскими промежуточными выборами. Республиканские избиратели предпочли кандидатуру конгрессмена Майка Коллинза, ориентированного на курс Трампа для борьбы за кресло в Сенате с демократом Джоном Оссофом. В губернаторской гонке от республиканцев выдвинут миллиардер Рик Джексон. Мэр Нью-Йорка Мамдани объявил о завершении приема заявок на бесплатную лотерею билетов на торжественную церемонию в Сити-Холле, посвященную победе Нью-Йорк Никс. Завтрашние празднования начнутся в 10 утра с традиционного парада по Бродвею через каньон героев и завершатся вручением команде ключей от города. Голландская страховая и инвестиционная группа Aegon официально объявила о выборе Нью-Йорка в качестве места для своей будущей международной корпоративной штаб-квартиры. Процесс переноса юридического адреса в США планируется завершить к началу следующего года, что усилит статус Манхэттена как ведущего мирового финансового центра. Министерство труда потребовало от руководства штатов незамедлительно принять меры по борьбе с масштабным мошенничеством в сфере страхования от безработицы. Исполняющий обязанности министра Кит Сондерлинг направил официальные письма губернаторам всех 50 штатов и 3 территорий. Федеральное ведомство впервые в истории пригрозило урезать административное финансирование тем регионам, которые не смогут навести порядок в распределении выплат. По данным министерства, одним из худших регионов признан Иллинойс, где доля нецелевых выплат превысила 14%, составив более $320 миллионов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что без поддержки США и его лично Израиль не существовал бы. Зеленский позвал Путина на встречу в Америку. Сына Трампа Эрика заподозрили в попытке заработать на турнире UFC у Белого дома. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит гигантская выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию. Служба

0: планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
1: Правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин.
1: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
1: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый-предобрый день или добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка», спонсор программы «Моя Америка». Магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, дамы и господа, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены за тарифы повышаются, мы с вами это знаем. Но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, невысоким ценам. Где это сделать? Окей, поспешите в Vision Palace. Интересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими очками. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid'а. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом вы можете сами убедиться, посетив этот дворец. Его адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И, дамы и господа, помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Но сегодня мы вернемся к истории. История поразительно интересная, дамы и господа. Речь пойдет о человеке, о котором, к сожалению, мало кто сегодня знает, но этот человек сделал многое для создания государства Израиль. Знаем, что два исторических события называют это предшественниками провозглашения государства Израиль.

0: Израиль был провозглашен 14 мая 1948 года. Что это за события? Первое – это декларация Бальфура в 1917 году. Ну и второе событие – это решение Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1947 году. В декларации министра иностранных дел Британии Артура Бальфура говорилось о создании в Палестине, я цитирую, «национального очага для еврейского народа». После Первой мировой войны, мы с вами знаем, Палестина находилась под британским мандатом, ограниченным 30 годами. Срок мандата истекал 14 июля 1948 года. Именно в этот день Давид Бен-Гурион превозгласил в Тель-Авиве создание государства Израиля. Опираясь при этом на принятую 6,5 месяцами ранее, 29 ноября 1947 года, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины на два государства, на еврейское и арабское. Итак, декларация Бальфура и решение Генеральной Ассамблеи ООН – это два важнейших события на пути создания еврейского государства. Но было, дамы и господа, еще одно событие, от которого и следует, конечно, вести временной отсчет, приведший к образованию государства Израиль. Это событие случилось 26 годами ранее декларации Бальфура. Произошло это событие в Соединенных Штатах Америки. В 1891 году американский евангелист Юджин Блэкстоун отправил президенту Соединенных Штатов Бенджамину Гаррисону петицию, призывающую Соединенные Штаты содействовать созданию в Палестине палестинского еврейского государства. Петиция, меморандум Блэкстоуна, эту петицию подписали более 400 известных всей стране американцев. В частности, эту петицию подписали финансисты Джон Рокфеллер и Джон Морган, подписал будущий президент Уильям Маккинли, подписал председатель Верховного суда Мелвилл Фуллер, члены Конгресса, президенты университетов, редакторы крупнейших газет, включая газет, которые существуют и по сей день. Подписали петицию редактора «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «The Boston Globe», «Chicago Tribune» и «Philadelphia Inquirer». Все эти 5 газет существуют до сих пор. Петиция вряд ли привлекла бы такое внимание, если бы не имя автора. Блэкстоун был известен автором, изданной в 1878 году книги. Книга называлась так «Иисус грядет». Книга получила широкое распространение. Она была переведена на более чем 40 языков. Судьба евреев привлекала Блэкстоуна, стала привлекать, точнее сказать, в середине 80-х годов 19 века, когда он житель Чикаго. Он столкнулся в Чикаго с евреями-иммигрантами из Восточной Европы. Это из России, Польша входила тогда в состав России, Белоруссия, Украина. Несколько слов об этом человеке. Уильям Юджин Блэкстоун родился в 1841 году. Он родился в семье методистов, он от рождения евангелист. Ему не исполнилось 20 лет. Началась гражданская война. Он пытался поступить на военную службу, но не был принят из-за, я цитирую, слабого телосложения. Но он был небольшого роста, такой достаточно худенький. Блэкстоун присоединился к христианской комиссии Соединенных Штатов, которая существовала при штабе генерала Улисса Гранта, и эта комиссия занималась медицинским обслуживанием раненых. Евангелист Блэкстоун рассматривал изначально возвращение евреев на святую землю как прелюдию к их обращению в христианство. То есть он полагал, что евреев нужно обратить в христианство. Эту цель постепенно оттеснила другая цель. Цель спасения евреев, живших в Восточной Европе, ставших жертвой погромов. Это главным образом, конечно, Российская империя. Ну и Румыния дополним. Он пришел к убеждению о необходимости создания еврейского государства в Палестине. Теперь даты. Даты интересны, и они впечатляют. В 1887 году, Блэкстоун основал в Чикаго комитет по работе среди евреев-христиан, то есть евреев, принявших христианство. Это 1887 год. В 1888 году, на следующий год, Блэкстоун вместе с дочерью посетил Палестину. Он вернулся из Палестины с твердым убеждением: возвращение евреев на историческую родину – это совершенно необходимое, единственно возможное решение проблемы преследований, которым евреи подвергались в других странах. Следующий год, 1889 год, возглавляемая Блэкстоун организация, она называлась так, я скажу, Комитет по работе среди евреев-христиан, она была переименована в Чикагскую еврейскую миссию. Это 1889 год. В ноябре 1990 года Блэкстоун созвал конференцию, посвященную прошлому, настоящему и будущему еврейского народа. В конференции участвовали лидеры еврейских и протестантских христианских общин. И участники конференции выступили с призывом передать Палестину евреям. Теперь год, от которого мы должны начать, по большому счету, танцевать. 1891 год. Блэкстоун инициировал сбор подписей под петицией, которая была одобрена на конференции. Петиция вошла в историю как меморандум Блэкстоуна. Вот этот документ. Документ достаточно большой, дамы и господа. Я вам прочитаю его весь от начала до конца, потому что он, во-первых, интересен. На мой взгляд, очень интересен. Во-вторых, я догадываюсь, что мало кто из вас этот документ читал. Ну, тем не менее, вы его можете, конечно, прочитать, залезть, написав в интернете меморандум Блэкстоуна. Итак, этот документ, я его читаю. Что можно сделать для русских евреев? Неумно и бесполезно диктовать России что-то, что касается ее внутренних дел. Евреи жили как иностранцы на территории этой страны на протяжении нескольких веков. И Россия полностью убеждена, что они стали для нее бременем. Ну, как пойдут 2 миллиона несчастных людей? Что с ними происходит? Европа перенаселена. В ней нет места для большого количества крестьянского населения. Могут ли они поселиться в Америке? Потребуются колоссальные расходы, потребуется много времени, многие годы. Почему бы не вернуть евреям Палестину? Согласно Божьему распределению наций, это их неотъемлемое владение, из которого они были изгнаны силой. При их появлении там это чрезвычайно плодородная земля, способная помогать миллионам евреев, которые проведут промышленную вспашку на склонах холмов и в долинах. Они были аграриями и производителями, а также нацией большого коммерческого значения, центром цивилизации и религии. Почему державы, которые на основе Берлинского соглашения в 1878 году отдали Болгарию болгарам, Сербию сербам, не могут вернуть Палестину евреям? Такие провинции, как Румыния, Черногория и Греция, были отняты у турок и отданы их природным владельцам. Дамы и господа, я только прокомментирую немножко по поводу Берлинского конгресса. Это известный конгресс, который привел к перекраиванию границ Европы, особенно Центральной Европы и Восточной Европы. В нем участвовали эти, в Берлинском конгрессе, известнейшие деятели. Я назову только трех. Это Отто Бисмарк, это Дизраэли, это премьер-министр Англии, Британии, и министр иностранных дел России, императорской России, князь Александр Горчаков. Кто такой Александр Горчаков, я понимаю, полагаю, вы все знаете, поскольку он был соучеником Пушкина в Царском лицее, и Пушкин посвятил ему много стихов. Итак, я продолжаю. Разве Палестина не принадлежит по праву евреям? Если евреи будут иметь собственное независимое правительство, евреи всего мира поедут туда, чтобы устроить своих страдающих соплеменников в их исторических жилищах. Более 17 веков евреи терпеливо ждали такой возможности. Они нигде не стали аграриями, потому что считали себя лишь гостями различных народов, и им еще предстоит вернуться в Палестину и начать и пахать свою землю. Каковы бы ни были права турок на владение, они могут быть легко компенсированы евреями путем справедливой передачи части национального долга. Мы считаем, наступило подходящее время для всех наций, и особенно для христианских народов Европы, продемонстрировать свою милость Израилю. Давайте сейчас прямо возвратим евреям их землю, из которой они были так жестоко изгнаны нашими римскими предками. Вот такой меморандум Глэкстоуна. По-моему, это совершенно потрясающий, интересный документ. Напомню, меморандум был отправлен президенту Соединенных Штатов Бенджамину Гаррисону, государственному секретарю Джеймсу Блейну. Он был направлен главам правительств 17 европейских стран, в том числе царю России Александру III и королеве Великобритании Виктории. Для чего он направлен, я цитирую, для проведения в ближайшие сроки международной конференции с целью рассмотрения состояния евреев и их притязаний на Палестину в качестве их национального дома. Вот так, никаких международных совещаний не последовало. Президент Бенджамин Гаррисон, я напомню, он был избран в 1888 году и проиграл через 4 года в 1992 году. Кстати, он и победил в 1988 году, а потом и проиграл в 1992 году тому самому президенту, который был первым бывшим на посту президента с перерывом в 4 года. Итак, он получил этот меморандум. Я абсолютно ничего не делал, положил его под сукно. Что это был за президент? Я обнаружил прекрасную характеристику Бенджамина Гаррисона, которую дал Теодор Рузвельт. Ну, Теодор Рузвельт это будет не следующий президент, который станет президентом в 1901 году. Он был Бенджамином Гаррисоном назначен главой комиссии по государственной службе. Такая комиссия существовала. Вот что он сказал о Рузвельте. Прекрасная цитата. Цитирую. «К черту президента! Это хладнокровный, ограниченный, предвзятый, упрямый и трусливый старик, политик, который делает все ради личной наживы». Вот такая характеристика президента Соединенных Штатов, человеком, который входил в его администрацию. Итак, главы европейских стран, тоже Александр III, королева Виктория, другие главы, они вообще никак не реагировали на меморандум Блэкстоуна. Но вот венский журналист-международник, венский, столица, Теодор Герцль, он обратил внимание на меморандум Блэкстоуна. Напомню, меморандум Блэкстоуна – это 1891 год. В 1896 году, через 5 лет, Герцль издал книгу, которая называлась «Еврейское государство». В 1997 году он организовал в Базеле Всемирный сионистский конгресс. Принятая Конгрессом программа стала основой многочисленных переговоров с целью создать жилище для еврейского народа в Палестине. То есть сначала был меморандум Блэкстоуна, это 1891 год, а Всемирный сионистский конгресс 1897 год, то бишь через 6 лет. Блэкстоун стал открытым сторонником сионизма в христианской среде. А меморандум, его меморандум пылился в архивах Государственного департамента. Однако американские сионисты не забили, не забыли об этом документе. Это были Луиз Брендайс и Натан Штраус. В 1916 году, дата точно 28 января 1916 года, президент Вудро Вильсон номинировал Брендайса в Верховный суд. И в Конгрессе немедленно обнаружились депутаты, не желавшие видеть евреев в высшей судебной инстанции. Это была первая в истории номинация евреев в Верховный суд, Луиз Брендайс. Так вот, Луиз Брендайс обратился к Штраусу, своему хорошему знакомому, тоже сионисту, с просьбой разыскать Блэкстоуна. К этому времени Штраус был владельцем нью-йоркских универмагов «Мейсис». Знаете, такой универмаг? Универмага Эйбрахама Штраус. Он также был известен как убежденный сторонник еврейского государства в Палестине. Он неоднократно бывал в Палестине. Он финансировал создание бесплатных столовых для больных, строил медицинские пункты. При нем был создан в Иерусалиме центр здравоохранения и заложен еврейский университет. Кстати, дамы и господа, тот, кто из вас бывал в Израиле или не бывал, неважно, знает о городе в Израиле, который называется Натания. Натания. Город Натания назван в честь Натана Штрауса. Итак, Брендайс попросил Штрауса разыскать Блэкстоуна. Штраус его нашел. Блэкстоуну уже было 75 лет. И он послал ему письмо. Письмо следующее, достаточно, на мой взгляд, интересное. Я цитирую письмо, которое Штраус послал Блэкстоуну. «Мистер Брендайс в полном восторге от работы, которую вы проделали в устье сионизма. Было бы приятно услышать, как вам было бы приятно услышать, как высоко он оценивает ваш вклад вашего документа в это дело, то есть сионизм. Более того, он согласен со мной в том, что именно вы отец сионизма, поскольку ваша деятельность началась еще до Герцля». А как вам нравится, дамы и господа, да? Кто у нас создатель сионизма, Герцль или американский евангелист Блэкстоун? И Брендайс попросил Блэкстоуна подготовить новую версию меморанда Блэкстоуна, версию для президента Вудро Вильсона. Блэкстоун откликнулся. Он подготовил новую версию. Меморандум был представлен Вильсону как частное послание и получил поддержку, получил поддержку президента. Получил поддержку президента. Окей, кто?
1: Леха.
0: Получил поддержку президента Вильсона. Это частное было послание, я пытался найти, не нашел концы. Это частное послание. Но вот что интересно. Вильсон, президент Вильсон, без колебаний одобрил. У меня передача. Вильсон без колебаний одобрил декларацию Бальфура. Декларация была адресована, это тоже очень интересно. Декларация министра иностранных дел Бальфура была адресована лорду Лайонеллу Уолтеру Ротшильду, лорду, главе еврейской общины в Британии и лидеру сионистского движения в этой стране, в Британии. Вот полный текст, достаточно интересный тоже полный текст, дамы и господа, меморандума Блэкстоуна. Значит, сверху написано, Министерство иностранных дел 2 ноября 1917 года, уважаемый лорд Ротшильд, имею честь передать вам от имени правительства Его Величества следующую декларацию, в которой выражается сочувствие устремлениям евреев, и декларацию, представленную на рассмотрение Кабинета министров. Вот эта декларация. Правительство, Его Величество, с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели. При этом ясно подразумевается, это не должно производить никаких действий, которые могли бы разрушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или же права и политический статус, которым пользуются евреи в любой другой стране. Я был бы весьма признателен вам, уважаемый лорд, если бы вы довели эту декларацию до сведения сионистской организации. Искренне ваш, Артур Джеймс Бальфур. Я делаю небольшой перерыв, дамы и господа, на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В центре внимания проходящего во Франции саммита «Большой семерки» оказалась острая дискуссия о будущем индустрии искусственного интеллекта и доминировании американских технологических компаний. Трамп провел ряд встреч с ключевыми фигурами отрасли, включая основателей ведущих лабораторий искусственного интеллекта. На повестке дня стоят вопросы международного регулирования, защиты интеллектуальной собственности и технологического суверенитета европейских государств, выражающих обеспокоенность монополией США в этом секторе. Стали известны подробности временного соглашения между США и Ираном, которое готовится к подписанию в Женеве. Согласно утекшим в прессу копиям меморандума, рамочный документ предусматривает введение 60-дневного режима прекращения огня и полное снятие взаимных морских блокад. Кроме того, Вашингтон обязуется содействовать разблокировке замороженных активов Тегерана на сумму около 300 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после завершения военных действий, а также начать технические переговоры по пересмотру ядерного досье. Республиканцы и демократы активно ведут борьбу за контроль над Конгрессом. Одними из наиболее обсуждаемых тем остаются миграционная политика, безопасность границ, экономика и избирательное законодательство.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
5: Окей. Прежде чем продолжить интересный, я думаю, разговор, я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Оптики Vision Plus». Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов, повторяю, в миллионный раз повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним невысоким ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Посетите Vision Plus, поинтересуйтесь. Интересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки от Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ. Это очки-хамелеоны, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей – вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены, и вы можете в этом убедиться лично сами. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus, ваш взгляд на жизнь, 718-998-8400. Итак, мы с вами познакомились с декларацией Бальфура. Я должен сказать, что британские сионисты, лидером которых был Лорд Ротшильд, прекрасно были осведомлены о меморандуме Блэкстоуна. Этот документ широко обсуждался евреями Британии. Но лорд Ротшильд не был лично знаком с Блэкстоуном. А вот его двоюродный брат, французский барон де Ротшильд, познакомился с американским евангелистом в Палестине в 1888 году, когда Блэкстоун провел там несколько месяцев. Блэкстоун был потрясен благотворительностью Ратчельда. Французский барон финансировал еврейские школы, археологические раскопки. Он основал в Палестине 21 поселение. Меморандум Блэкстоуна был им изучен и в известной степени подталкивал деятельность Ротшильда в Палестине. Итак, истории было угодно упоминать только декларацию Бальфура и решение Генеральной Ассамблеи ООН как два события, приведшие к созданию в Палестине еврейского государства. Но к этим двум событиям следует необходимо добавить предшествовавший им меморандум Блэкстоуна. Он был написан американским евангелистом Уильямом Юджином Блэкстоуном еще до того, как Теодор Герцль созвал первый сионистский конгресс. Блэкстоун скончался в 1935 году, он не дожил 13 лет до рождения в Палестине еврейского государства. Что касается де Ротшильда, то интересный факт. Давид Бен-Гурион объявил создание государства Израиль в доме, который находится в Тель-Авиве на авеню Ротшильда. Именем Ротшильда в Израиле названы многие городки, поселки, улицы, площади. Этот человек сделал де Ротшильд колоссально для того, чтобы в Палестине создалось еврейское государство. И об этом, дамы и господа, мне кажется, абсолютно необходимо знать сегодня, когда в нашей стране, увы, увы, увы, растет антисемитизм. Мы должны знать, что на самом деле способствовало созданию государства Израиль. И, дамы и господа, сегодня у нас среда, правильно? Ну и по средам я представляю вам Майкла Брука. Кто такой Майкл Брук, я надеюсь, вы хорошо знаете. Он возглавляет бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И я сразу же отмечаю, как всегда, мое пожелание, чтобы никто из вас не становился участником дорожно-транспортных происшествий и чтобы несчастные случаи обошли вас стороной. Добрый день, Михаил.
6: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности, ни в какие accidents. Если все-таки что-то случилось, самое лучшее – это иметь мой телефон у себя под рукой. Создайте контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер, 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете прямо загрузить себе мою визитную карточку. И у вас все мои координаты будут всегда под рукой. Если, не дай бог, что-то случилось с вашими друзьями, знакомыми, близкими, сослуживцами, на работе, дома, на машине, и вы почувствовали какое-то недомогание, особенно если это касается шеи, спины, поясницы, то есть травмы, связанные с позвоночником, или, не дай бог, какой-то перелом, споткнулись, упали, что-то себе сломали. Во всех этих ситуациях самое главное – это как можно быстрее проконсультироваться. Потому что если вы мне позвоните, а позвонить вы мне можете любое время дня и ночи, любой день недели, я вам сразу дам консультацию, на что обратить внимание, какие доказательства собрать. А потом сразу же свяжу вас с адвокатом, который специализируется именно на данной конкретной ситуации. И это будет залогом успеха.
5: Майк, нам позвонил радиослушатель. Он живет в многоквартирном доме. Он ехал в лифте. Лифт остановился не там, где следует. Дверь открылась, он споткнулся об образовавшуюся ступеньку, полетел вперед, и он повредил лицо и руки. И вот он спрашивает, можно ли что-то доказать вот в такой ситуации, если теперь лифт работает исправно. Он не успел сфотографировать то, что было. Как теперь доказать, что эта травма произошла именно из-за лифта?
6: Я даю адвокатов, которые специализируются на таких делах. Эти адвокаты провели уже сотни аналогичных дел, и они точно знают, как правильно собрать доказательства. они используют много разных вариантов. Иногда им удается несколько раз погонять лифт и засечь момент, когда он неправильно останавливается. Иногда они берут разные записи обслуживания этого лифта. Иногда просто собирают свидетельские показания других жильцов в доме. Существует очень много способов, как собрать доказательства. Если они доказывают даже какой-то процент вины руководства этого здания или хозяев этого здания, тогда они могут получить значительную сумму со страховки. Я приведу пример. Ко мне обратился парень по имени Даниил. Он тоже выходил из лифта, и лифт остановился ниже, поэтому он споткнулся, полетел вперед, сломал челюсть и разбил лицо. Когда он мне позвонил, он задал точно такой же вопрос, как и вы. Как можно доказать, что лифт остановился ниже, если теперь он останавливается ровно? Я связал Даниила с мощной адвокатской фирмой, очень агрессивной. Главный адвокат этой фирмы нанял специального инженера, который проверил всю историю ремонта лифта, собрал свидетельские показания в этом здании и сумел доказать, что лифт действительно иногда останавливается ниже. Благодаря этому он получил для Даниила через суд 150 тысяч долларов. Так что если что-то подобное происходит при любой травме в общественном здании, как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой.
5: Большое спасибо, Майк, за ответ. Я думаю, наш радиослушатель удовлетворен. Теперь у нас есть вопрос от Игоря.
7: Майкл, я работаю на стройке, и на меня другой рабочий уронил трубу. Она попала мне прямо на голову. Врачи сейчас говорят, что у меня очень серьезная травма головного мозга, и что у меня теперь будут проблемы всю жизнь. Но мой босс, когда я к нему обратился, сказал, что виноват тот рабочий, который уронил трубу. И что я могу его судить? А он тут ни при чем. Так ли это? С этого рабочего я, скорее всего, ничего не смогу получить. У него вряд ли есть какие-то деньги. Так что мне делать в такой ситуации?
6: При любой ситуации, особенно в штате Нью-Йорк, если вы работаете на каком-то строительном объекте, или на вас что-то упало, или вы откуда-то упали, действуют совершенно особые законы. Даже не требуется во многих случаях доказывать, есть ли чья-то вина в этом или нет. Все равно можно получить деньги с огромной страховки, которой покрыт главный прораб, General Contractor по-английски, и хозяин объекта. Эти страховки покрывают такие травмы по особым законам. Чтобы получить деньги с этих страховок и получить большие суммы, нужен специализированный адвокат, которого я вам и дам. Этот адвокат в совершенстве знает эти хитрые законы, и только он умеет получать максимум в подобной ситуации. Поэтому другие адвокаты посылают к нему людей, которые получили травмы на строительном объекте, и сами даже не пытаются браться за такие дела. Я вас сведу с этим адвокатом напрямую, и я не сомневаюсь в успехе. Я приведу следующий пример. Ко мне обратился радиослушатель по имени Натан. Это было 1.5 года назад. Натан нес трубы на стройке, потерял равновесие и упал, а трубы упали на него сверху. Он получил травму головного мозга и частично потерял слух. Его босс собрал подписи с других рабочих, что это его вина. И он мне позвонил и спросил, можно ли все-таки какую-то компенсацию получить. Я дал Натану вот этого специализированного адвоката. Он лучший адвокат всего штата Нью-Йорк, и к нему все другие адвокаты посылают свои дела, связанные с травмой на стройках. Этот адвокат является общепризнанным экспертом в таких кейсах. Он получил для Натана ни много ни мало 3,5 миллиона долларов. Так что запишите мой телефон, Майкл Брук, 718-256-5610. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне, всегда носите с собой. Если вы прямо сейчас в интернете наберете мой номер 718-256-5610, 256-56-10, то вы попадете на мой веб-сайт и можете прямо сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет под рукой, как палочка-выручалочка.
5: Я благодарю вас, Майк, от имени Игоря. И у нас есть вопрос от Инны.
8: Здравствуйте, Майкл. У меня такая история. Я шла по пешеходному перекрестку на нерегулируемом перекрестке. Там ни светофора, никаких знаков нет. Просто пешеходный переход. И вот машина, пролетая мимо, немного меня зацепила. Я полетела вперед и очень сильно ударилась руками и грудью о тротуар. Приехала полиция, и водитель им сказал, якобы я кинулась назад, и поэтому он меня зацепил. Можно ли в такой ситуации его обвинить? И как доказать, что все-таки он виноват?
6: По правилам движения водитель, когда подъезжает к пешеходному переходу, обязан полностью остановиться, если он видит, что какой-то пешеход переходит дорогу. Поэтому никаких оправданий, что вы там качнулись или не качнулись. Вы могли танцевать на этом пешеходном переходе, он должен был стоять и ждать, пока вы не уйдете, и не имел права проезжать. В данном случае я дам вам адвоката, который специализируется на делах, когда машина сбивает пешехода, и который выиграл тысячи таких кейсов, как ваш. Я не сомневаюсь абсолютно в успехе. Приведу пример. Ко мне обратился радиослушатель по имени Роберт. Он шел по пешеходному переходу без светофора, как и вы. И водитель на скорости ударил его со спины, так что он упал и ударился головой об асфальт. Получил травму головы и спины. Водитель сказал полиции, что Роберт неожиданно качнулся назад, и поэтому он его зацепил. То есть ситуация была абсолютно аналогичная вашей. Когда он мне позвонил, я сказал, что нет никаких оправданий для водителя, который сбивает человека на пешеходном переходе. Я дал ему адвокатскую фирму, которая сначала получила весь страховой полис этого водителя. Слава богу, у него была приличная страховка $100,000. Затем они еще судили его персонально. И у него оказалась еще специальная страховка личная, «Амбрелла». И получили с нее еще 400 тысяч. Таким образом, компенсация для Роберта составила $500,000. Запишите мой мобильный телефон 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук 718-256-5610. Всегда носите его с собой как палочку-выручалочку при любых автоавариях, особенно когда машина сбивает пешехода. Надо звонить мне немедленно, в любое время дня и ночи. Я немедленно приду к вам на помощь, дам совет и свяжу с адвокатом, который специализируется на данной конкретной ситуации и который был успешен в таких делах последние 15-20 лет. И это будет залогом успеха. Итак, еще раз, мой телефон 718-256-5610, Майкл Брук. Наберите на интернете, попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мои все данные, и у вас все будет всегда под рукой.
9: Большое спасибо, Майк, за интересную информацию, которая наверняка полезна всем нашим радиослушателям. И мой призыв каждому радиослушателю. Не попадайте в дорожно-транспортные происшествия, но имейте про запас телефон Майка Брука. Большое спасибо, Майк.
10: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610 256-5610.
4: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
5: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами прекрасно знаем, что в ноябре нас ждут промежуточные выборы. Это будут обмениваться, меняться, скажем, все 435 мест в Палате представителей на кону находятся. Ну, некоторые 100% выиграют республиканцы, некоторые 100% выиграют демократы. Там округов, которых, ну, будет большая борьба, но я думаю, не больше 30. Ну, в Сенате разыгрывается 33 места. И мы с вами знаем о решении Верховного суда, связанное с районированием нарезкой избирательных округов по расовому принципу. По расовому принципу ныне запрещено нарезать избирательные округа. По политическому в это дело Верховный суд не вмешивается, но когда дело касается расовых, то вмешивается. Итак, ну поскольку было решение Верховного суда, то штаты республиканские, где губернаторы республиканцы и законодательные собрания, обе палаты законодательного собрания принадлежат, находятся под контролем республиканцев, они взялись за дело. Не все штаты, Индиана, например, не занялся, но некоторые занялись. Штат Флорида этим делом занялся. И в штате Флорида после районирования возникло только 4 округа, в которых, ну, не гарантирована победа афроамериканцев, но возможно, хотя в одном почти что считалось гарантированно. Всего во Флориде 28 округов, теперь 24 это отданы республиканцам, но опять-таки у республиканцев будут, конечно, соперники-демократы, поэтому говорить о 100% успехе республиканцев абсолютно не приходится. И 4 округа, в которых преимущество, в общем, демократов. Причем один из этих округов, он имеет название 20, он на протяжении многих-многих-многих лет представлен в Палате представителей, избирает афроамериканца. Но, естественно, этот округ остался, и демократы считали, черные демократы в первую очередь, что этот округ, это место, этот мандат, депутатский мандат принадлежит им. И тут случилось нечто непредвиденное. Я должен сказать, что когда я раскопал эту историю, ну, я не могу сказать, что я своим глазам и ушам не поверил, но это было достаточно интересно. Почему? Потому что демократы, как только Верховный суд принял вот такое решение, они всюду стали говорить, что это возвращение Джима Кроу, этого ужасного закона, который в Южных Штатах не подпускал черных никуда, что этот Верховный суд такой-сякой, мы демократы, мы за то, чтобы чем больше черных будет в афроамериканцев в Конгрессе, тем лучше. И вот что выяснилось. Значит, этот округ, повторю еще раз, он 20-й округ, он находится на юге Флориды, который гарантирует победу черным, и вдруг, внезапно, интерес к депутатству в этом округе проявила Дерби Вассерман-Шульц. Вассерман-Шульц. Ну, мы эту даму прекрасно знаем. Она уже, по-моему, 20 с лишним лет находится в Палате представителей. Она была председателем Национального комитета Демократической партии. Ну, в общем, известная гражданка. В результате районирования, проведенного Флоридой, Флоридским законодательным собранием, округ, в котором она побеждала уже 11 раз, то есть она уже 22 года она в Палате представителей, это границы этого округа были пересмотрены. И победа ей в этом округе, в котором она уже 11 раз побеждала, ей абсолютно не гарантировано. Скорее всего, она этот округ проиграет. И вот эта демократическая дама, которая на всех углах и перекрестках клиняла Верховный суд за то, что он сокращает число афроамериканских депутатов в Палате представителей, эта самая дама, что она сделала? Она выдвинула свою кандидатуру как раз в том самом округе, где черным, казалось бы, гарантирована победа. То есть, значит, гарантирована победа демократической партии. Мне говорят, что мое время истекло. Я продолжу этот разговор, достаточно интересный разговор. Есть о чем поговорить в связи с дамой Дерби Вассерман-Шульц. А будет небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут, дамы и господа. Окей. Мне говорят, что у меня еще время. Итак, что происходит? Значит, на это место претендовали еще 4 черных человека. Значит, они созвали совещание для того, чтобы решить, кто из этой четверки будет участвовать в праймерис против этой белой дамы Вассерман-Шульц. Совещание проходило в четверг на прошлой неделе. Оно ни к чему не привело, потому что каждый из этой четверки афроамериканцев утверждал, что более достойного соперника госпоже Вассерман-Шульц, чем он, не существует. Таким образом, на предстоящих праймерис, демократических праймерис, в этом демократическом округе будет участвовать одна белая дама и 4 черных. И можно со 100% уверенностью утверждать, что эта черная дама, она, в общем-то, белая дама, она одержит победу. Интересно, как реагировала на все это фракция Демократической партии в Палате представителей. Но возглавляет эту фракцию, мы с вами знаем, черный мальчик из Бруклина, Хаким Джеффрис. Ему, естественно, был задан вопрос, как он относится к тому, что белая дама собирается выкинуть из Конгресса, из Палаты представителей черных. Значит, он отказался отвечать на этот вопрос. Он отказался комментировать вообще происходящее. Более того, когда демократам Палаты представителей предстояло назвать главного своего человека в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, то никто иной, как Хаким Джеффрис, он, кстати, афроамериканец, он выдвинул эту даму на место главного представителя демократов в Комитете Палаты представителей по иностранным делам. Вот такие дела, дамы и господа. Более того, эта дама не собирается отступать. Она сказала: «Ой, мои избиратели с удовольствием всегда меня приветствовали». Интересная деталь, кстати. Она живет, ее место, дом, где она живет, он не находится в том самом округе, в котором она выдвинула свою кандидатуру. В прежнем округе, в котором она не выдвинула свою кандидатуру, она живет в этом округе, но она теперь претендует на депутатский мандат, естественно, в том округе, в котором она не живет. Вот такие дела, дамы и господа, происходят в Демократической партии. На словах они за афроамериканцев, когда дело доходит до практики, то простите, черные, а освободите дорогу белым. Ну, как было на юге очень многие годы. Будет перерыв на рекламу, не покидайте волну нашего радио, дамы и господа. Я вернусь к вам через несколько минут.
4: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Белый дом продолжает настаивать на ужесточении требований к регистрации избирателей, тогда как оппоненты администрации Трампа предупреждают о возможных ограничениях избирательных прав. Полемика обещает стать одной из центральных тем предстоящей избирательной кампании. Дополнительное напряжение вызывает спор вокруг продления действия закона о внешней разведке ФИСА. Белый дом настаивает на увязке ряда законопроектов, касающихся выборов и национальной безопасности. Дискуссия в Конгрессе продолжается. Администрация Белого дома усиливает давление на Израиль с целью синхронизировать мирные инициативы в регионе. Трамп выступил с редкой публичной критикой военной тактики Иерусалима на юге Ливана. Поводом стали заявления иранской стороны о том, что соглашение с США должно автоматически распространяться на прекращение огня между Цахал и Хизбалла. Премьер-министр Израиля Нетаньяху подобное утверждение категорически отвергает, заявляя, что израильская армия не намерена покидать занятые приграничные районы Ливана. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что без поддержки США и его лично Израиль не существовал бы. Зеленский позвал Путина на встречу в Америку. Сына Трампа Эрика заподозрили в попытке заработать на турнире UFC у Белого дома. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит гигантская выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
14: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
13: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
14: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут

0: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
1: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
0: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
1: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
0: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
1: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
0: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
1: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
0: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
1: Спасибо вам большое.
2: Дэвидсон Радио. Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня было первое заседание Кевина Болша Федерального резервного комитета, и они сказали, что они не будут менять банковский интерес, но инвесторы в комментариях, которые были очень-очень короткие, увидели возможность и даже поднятие банковского интереса, и биржа развернулась, бонды пошли, интерес на бонды пошел вниз, сами бонды чуть упали, и биржа развернулась, пошла вниз, закрылась следующим образом. Индекс Dow Jones упал на 507 пунктов, 1%, 51 493, конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 91 пункт, 1,2%, 7420, конечная остановка. Nasdaq остановился на отметке 26022, упав на 355 пунктов или процент с третью. Транспортный индекс потерял 3%, и Russell 2000 минус 0,7%. Нефть минус 28 центов, 1 баррель Брента стоит $76.85, золото минус 70 долларов 80 центов, $4285 стоит унция золота, унция серебра стоит $68.04, 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,266%, за 10 лет можно получить 4,489%, и 30-летние госбумаги дают 4,928%. За границей сегодня Англия плюс 0,15, Франция минус 0,2, Германия плюс 0,1, Швейцария плюс 0,4%, в Азии японский Никей прибавил 0,7%, Шанхай плюс 0,4% и Гонконг минус 0,75%. На бирже Standard & Poor's 500 лучше всех была Moderna 11,5%, Robinhood поднялся на 8,8%, GE Vernova была в плюсах, Vertiv Holdings и Western Digital тоже поднялся хорошо. В минусе были Carvana, EcoStar, Equigas, Aplavin и Chart Communications. На NASDAQ Arm Holdings, Western Digital, Applied Material, Broadcom и Marvel Technologies поднялись. выступали Apple Venture, Communication, Old Dominion, Meta и Adobe. На DAO Caterpillar, Goldman, JP Morgan, Merck и American Express были лучше всех, причем American Express даже упал на 0,05%. В минусе

0: были Salesforce, Microsoft, Amazon, IBM и Home Depot. Microsoft упал на 14.92, Meta упала на 32.63, Nvidia потеряла 2.76, Micron поднялся на 22.43, Devon Energy минус 31 цент, Dell поднялся на 15.24, Circle Internet был в небольших плюсах, а Broadcom плюс 16.90, Home Depot минус 9.61 и Reddit потерял 9.44, Visa минус 2.74. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам. Да, SpaceX сегодня впервые упал минус $9.98, они закрылись на 191 доллар или 82 цента. Я вам говорил вчера, что ни одна компания не может идти только вверх. Остановка должна быть сделана, и всегда доходит какая-то точка, когда инвесторы начинают брать прибыль. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
9: Теперь вот теперь... Теперь действительно добрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов, дамы и господа. Передача «Моя Америка» продолжается. Мы вступаем во второй час. И через полчаса вы можете присоединиться к разговору. Телефон для связи обычный 718-390-90. 718-303-9090. Но если вы хотите выйти со мной на связь, мой интернетский номерок такой, адрес такой. Number one, цифру один ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachenko@gmail.com. One Маша Орлов, @gmail.com. Я напомню, дамы и господа, что спонсором программы «Моя Америка» является Дворец зрения Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках, к сожалению. Я давно нуждаюсь, кто-то из вас нуждается. Ну, цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекраснейшая возможность приобрести очки еще по старым дотрамповским ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также очки самозащитные, солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепнейший выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами, побывав 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну и мы, как с вами договорились уже 2 недели назад. Какое-то время я уделяю спортивным делам. Ну, никаких очков, метров, секундов не будет. Итак, у нас проходит Кубок мира по футболу, и страна стоит, ну, скажем, на ушах. Это у нас сегодня. Что было раньше? Вот я вспоминаю, дамы и господа, 1982 год. Значит, никто, конечно, футбол не показывает. Чемпионат мира происходит в Испании, ничего. Вот финальный матч. И я в этот день, мой сын находится в баскетбольном лагере в Трентоне, это столица Нью-Джерси, недалеко от Трентона, ну и приняв сына из баскетбольного лагеря, я решил, ну, найти какой-то бар, где показывают финальный матч. Ну, я знаю, ну, играет Италия, играет с Германией, ну, тогда я называла Западной Германией, Германией. И я во всей столице штата Нью-Джерси, Трентоне, не нашел вообще бара, в котором, спортивного бара, в котором бы показывали чемпионат мира по футболу. Это было в 1982 году. Давайте сразу же мы перекинемся в 1994 год. Это чемпионат мира в Соединенных Штатах. Причем чемпионат мира проходит в стране, где нет профессиональной футбольной лиги. Кстати, когда Соединенным Штатам давали этот чемпионат 94 года, то было поставлено условие, что вы должны создать лигу, футбольную лигу. Вот и футбольная лига, она возникла в 95-м или в 96-м году, но сразу же выполнили обещание, возникла лига. 24 команды участвовали в чемпионате. Какой интерес Соединенные Штаты выражали к этому чемпионату? Абсолютно, ну вообще, ну никакого интереса не выражали. Опрос показывал, что только один человек из 10 вообще в Соединенных Штатах знает, что в этой стране проходит чемпионат мира по футболу. Причем интересно, вот это я выудил. Томми Ласорда, это был менеджер команды Лос-Анджелес Даджерс, бейсбольной команды, легендарный менеджер, главный тренер, значит. Он, давая интервью перед началом чемпионата по футболу, он выразил уверенность, что Кубок мира, что звание чемпиона мира выиграют Соединенные Штаты Америки. Вот такие были дела в 1994 году. Причем, тем не менее, стадионы были переполнены. Это, кстати, связано с тем, что в Соединенных Штатах очень хорошо работает реклама. Рекорд посещаемости в среднем за матч, установленный тогда, в 1994 году, до сих пор не побит. Средняя посещаемость матча до сих пор не побита. Это в стране, где о футболе мало кто что-нибудь знал. Я напомню, дамы и господа, Соединенные Штаты не стали, естественно, чемпионами мира. Было 24 команды, сейчас у нас 48. 24 команды, они разбиты были на 6 групп, по 4 команды в каждой, по 2 команды из группы автоматом выходили в следующий этап, и выходила команда, которая займет третье место в группе. Одна из 6, 4 команды из 6 групп, 4 команды, третье место. Так вот, Соединенные Штаты выступали в группе A, заняли как раз третье место. И это третье место помогло американцам шагнуть дальше. Ну, в 1/8 финала, в первом кубковом матче, Америка играла с Бразилией. Бразилия выиграла у Соединенных Штатов 1-0. Ну, я напомню, что этот чемпионат решался по пенальти, потому что Бразилия и Италия не выяснили отношения, кто из них лучше, в течение 90 минут и 30 минут дополнительного времени, и бразильцы победили по пенальти со счетом 3-2. Итак, это то, что самое было. Причем никакого абсолютно интереса к футболу не было. Сегодня мы стоим, вообще Соединенные Штаты, то, что происходит в нашей стране, ну, действительно, мы можем сказать, что футбольный ажиотаж, ну, достиг какого-то необычайного уровня. И это все происходит, дамы и господа, опять-таки, каждый из вас, кто вспоминает 90-е годы, я не говорю о 80-х годах, то не было футбола. У меня есть прекрасное воспоминание американского журналиста, кстати, американского журналиста, англичанина по рождению, у него родня живет в Англии, он прибыл в 94-м году, как раз когда чемпионат мира был, он уже в это время жил в Соединенных Штатах. Он жил в Чикаго, кстати. И он, когда первый матч турнира был в Чикаго на Soldier Field, это знаменитый стадион для американского футбола. И он, будучи уверенным, что футболом никто не интересуется, он пришел на этот матч, и он был абсолютно поражен, потому что Германия играла с Боливией. Он, напомню, полный этот стадион был полностью забит народом. Причем он напоминает, что тогда самые дорогие билеты стоили $25. Это 94-й год. Самые дорогие билеты стоили $25. Сколько сегодня стоит самые дорогие? Окей, какие-то баснословные суммы. Итак, это 94-й год. Теперь. Сегодня все иначе, дамы и господа. Каждый из вас, кто интересуется футболом, в частности, я интересуюсь футболом, я интересуюсь чемпионатом Англии, это у нас премьер-лига, чемпионат премьер-лиги. Тот из вас, кто в курсе более-менее дел, прекрасно знает, что это сильнейшая футбольная лига. Но в Европе она и национальная, она и в мире самая сильная, конечно, эта лига. Так вот, опять-таки, каждый из нас, кто болеет за команды премьер-лиги, может смотреть свои команды в каждом туре английского чемпионата. У нас это показывает американское телевидение, опять наше телевидение показывает каждую игру чемпионата премьер-лиги. В самой Англии. Окей, очень часто многие матчи телевидения не показывают, заранее об этом известно, по той простой причине, что им нужно заполнить стадионы. Поэтому телевидению говорят, эти матчи можно показывать, но заранее составляется расписание, поэтому там известно, какие матчи транслируются и какие нет. Вполне может быть, что я болельщик Арсенала, например, если бы я был в Лондоне, в то время, когда моя команда играет в чемпионате Англии, в премьер-лиге, и у меня бы не было билета на стадион, вполне может быть, что я бы этот матч не смог бы увидеть. Во всяком случае, не смог бы увидеть в прямой трансляции. В записи, возможно, я смог бы увидеть, но в прямой трансляции это совершенно исключено. Теперь обратимся сразу же. Популярность европейского футбола, у нас он называется сакер, кстати, опять-таки, лучший в мире футбол. футбольный журнал на английском языке, выходящий в Англии. Называется World Soccer. То есть мы называем сакер футбол, европейский футбол у нас в стране, но оказывается, выходящий в Англии футбольный журнал имеет название World Soccer. Теперь о популярности европейского футбола, сакера в нашей стране. Опять-таки, у нас есть опрос, проведенный журналом «Экономист». Это известный английский журнал, он вообще по вопросам, конечно, экономики. Выяснилось, что на первом месте популярности у нас стоит американский футбол. На втором месте баскетбол. А футбол, европейский сакер, опережает по популярности бейсбол. Это опрос журнала «Экономист». Я, честно говоря, несколько, сомнением отношусь к этому опросу. Ну, что есть, то есть. То есть мы сейчас живем в то, что называется интернетская эра, и эти футбол мы можем смотреть и по компьютеру, мы можем смотреть в живом телевидении, опять-таки по компьютеру. Я, например, подписан на несколько каналов спортивных с тем, чтобы, кстати, не только спортивных, это не только спортивные команды, но эти каналы показывают в том числе и европейский футбол. Это Paramount Plus, есть такой канал, конечно, вы знаете, и Peacock, вы знаете, тоже такой канал. Они показывают не только массу, кинофильмы, все что угодно, представления какие-то, все. Но я подписан на эти каналы, потому что я на них могу смотреть футбол. Это у нас сегодня. Опять-таки, это достаточно интересный факт, потому что сегодня, подписка на канал стоит, окей, дорого, недорого, но я плачу 10,99 центов в месяц за один канал и, по-моему, 8,99 центов за другой канал. Ну и таких, как я, Гавриков, в Соединенных Штатах, действительно не миллионы, то сотни тысяч. Поэтому это телевидение, которое показывает европейский футбол, оно имеет, в общем, достаточные деньги только благодаря подписке. Окей, теперь опять-таки, что сейчас мы помешаны на футболе в Соединенные Штаты. Это вот еще даже другой пример. Например, когда американская команда открывала чемпионат, играла первый матч чемпионата, это было в прошлую пятницу, я собирался смотреть, у меня в пятницу, я занят, у меня рабочий день, я сижу дома, но есть спортивный бар, в который я время от времени хожу. Спортивный бар я люблю, особенно студенческий баскетбол, там смотреть американский футбол. Я зашел просто узнать, так сказать, вот они показывают, да, конечно, они будут показывать, но они сказали, так сказать, Алекс, если вы хотите смотреть, у нас Соединенные Штаты будут играть с Парагваем, то, пожалуйста, закажите заранее места, потому что у нас все будет забито, и никаких мест посадочных не будет. Он мне когда это сказал, я опять-таки сразу же вспомнил Трентон 1982 год, когда я пытался найти хоть какой-то спортивный бар, в котором показывали бы финальный матч чемпионата мира по футболу. Этого я никак найти не мог. Ну и если говорить, например, о популярности футбола теперь в нашей стране, значит, мы с вами прекрасно знаем, но тот, кто интересуется более-менее спортом, что когда наступит август, или конец июля, середина июля, то в нашу страну хлынут команды, сильнейшие европейские команды, которые будут готовиться к очередному сезону, к очередному чемпионату, будут готовиться в Соединенных Штатах и будут проводить тренировочные эти матчи, называют френдли, дружественные, но это тренировочные матчи подготовки к сезону. И вот интересная цифра. Значит, в 2014 году, когда американцы уже разобрались, что такое есть европейский футбол, была тренировочная игра на стадионе, футбольном стадионе Мичиганского университета. Это футбольный стадион, он, в общем-то, для американского футбола стадионы. Играли Манчестер Юнайтед, и это английская команда, и испанская команда Мадридский Реал. Этот стадион был забит под завязку. 110 тысяч болельщиков пришли на товарищеский матч. Вот что такое, во что превращается футбол популярность футбола в нашей стране. Окей, и сегодня я, например, у меня есть футболка с Арсенала. Ну, у меня, естественно, есть бейсболка тоже с Арсеналом. И очень часто, когда я иду по магазину или еще где-то, недавно, прошлой неделе, две недели назад я зашел в свой банк, в The First National Bank, у меня кепка арсенальская, и девочка, которая там видит эту кепку и говорит: «О, вы болельщик Арсенала, я болельщик Манчестер Юнайтед». Вот так, теперь у нас такой футбол, дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. Окей, после этого я вызываю вас уже на разговоры со мной. Мы обсуждать мы можем все, что угодно. Не обязательно по теме, не обязательно то, что я говорил, не обязательно спорт. Все, что угодно. Я жду вас, дамы и господа. Будет небольшой перерыв.
10: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
11: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Полицейские кордоны в Гарлеме вызвали недовольство жителей. Правозащитники и общественные активисты Нью-Йорка потребовали от руководства полиции объяснений по поводу избыточных мер безопасности во время трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Жители Гарлема столкнулись с жесткими ограничениями. Полиция перекрыла два квартала на 116-й улице, известной как «Маленький Сенегал», в разгар матча сборных Франции и Сенегала. Жители пускали через КПП только после проверки документов, что в департаменте назвали контролем толпы, несмотря на присутствие всего около сотни человек на тротуарах. При этом аналогичные футбольные фан-зоны в Челси и Бруклине патрулировались в обычном режиме. Городское транспортное управление и полиция Нью-Йорка опубликовали план перекрытия улиц в связи с завтрашним парадом. Движение транспорта в Нижнем Манхэттене будет полностью заблокировано по всему маршруту следования колонны от Беттери-парка на север до Сити-холла. Первые ограничения начнут действовать уже сегодня ночью для установки защитных ограждений. Город уже выделил дополнительные бригады и спецтехнику, которым предстоит убирать тонны конфетти и бумажные ленты сразу после прохождения праздничной процессии. Экономические советники мэрии Нью-Йорка представили первые расчеты долгосрочного эффекта от переноса штаб-квартиры финансового гиганта Aegon в Манхэттен. Решение совета директоров корпорации открыть главный офис в Нью-Йорке к середине следующего года повлечет за собой создание сотен высокооплачиваемых рабочих мест в сферах корпоративного управления и управления активами. Эксперты отмечают, что этот шаг подтверждает статус города как главной финансовой гавани, способной привлекать крупнейших институциональных игроков из еврозоны, несмотря на глобальную нестабильность.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
12: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей, мы на финишной прямой, но прежде чем принимать звонки, подождите секундочку, одну минуту, дамы и господа. Я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – Дворец зрения Vision Palace. И я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов, негодяй Трамп, повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Окей. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ. Это очки-хамелеоны, очки с блинковым, антиблинковым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Ну и принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами, посетив этот дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Добрый-добрый день. Вы на проводе, Алекс, я вас слушаю.
2: Здравствуйте, дядя Леша, это Алексей Купсон. Несколько вещей, но я быстро. Во-первых, я хочу наградить вас титулом. Это абсолютное из уважения. Я хочу провозгласить вас русско-американским Марком Левином. Мне кажется, что вы по бескомпромиссности и убежденности, по стилистике и даже немножко внешне похожи на Марка Левина. Кстати, по своей же логике, возможно, Вадима Ярмолинца, например, можно назвать русско-американским Такером Карлсоном. Первая тема, которую вы затронули, очень интересный был рассказ про вот этого христианского сиониста Блэкстоуна. Я просто хотел упомянуть, что были предтечи, наверное, даже еще раньше его, у сионизма, были предтечи среди некоторых ортодоксальных раввинов, таких как Калишер и Алкалай, но поскольку в целом ортодоксальная община не восприняла в свое время сионизм, то эти имена, они очень мало кому известны. Вот. А теперь три вопроса, если позволите. Во-первых, что вы могли бы сказать в ответ на утверждение Гевина Ньюсома, что 70% экономики США делается в синих, то есть демократических штатах? И два спортивных вопроса. Ну, один спортивно-политический. Слышали ли вы про идею хоккейного матча товарищеского между США и Россией, якобы назначенного на 1 июля? И во-вторых, чисто спортивный вопрос. Вот в свое время New England Patriots в НФЛ попались на том, что они шпионили за командами соперников. И их как бы пожурили, но никак не наказали. А в конце прошедшего регулярного сезона в Англии команду Саутгемптон, которая, кстати, выиграла у вашего и моего во многом любимого Арсенала в Кубке Англии, в чемпионшипе отстранили за что-то похожее, отстранили их от права играть решающий матч за право перейти в премьер-лигу, потому что они тоже шпионили за командами соперников, там за Миддлсбро, еще за кем-то. Вот в чем разница, почему Патриот в свое время простили, там лет сколько, 15 назад, а Саутгемптон наказали? Спасибо, слушаю ваши ответы.
1: Окей, я сразу же начну с ответа на второй вопрос. Ну, у каждой лиги свои правила. Знаешь, у Американской национальной футбольной лиги, видимо, такое правило. Если шпионить, то можно пожурить, наложить какой-то штраф, лишить права драфта какого-то, первого драфта, не знаю, в первом раунде драфта. А у англичан гораздо серьезнее. Знаешь, если вы шпионите, то вы... вы лишаетесь возможности в данной ситуации бороться за право играть в премьер-лигу. Кстати, в следующем сезоне эта команда начинает турнир, по-моему, минус 4 или минус 6. Теперь, что касается матча хоккеистов Соединенных Штатов и России, я слышу в первый раз, и понятия об этом никакого не имею. Не говоря о том, что 1 июля – это время, когда все хоккеисты, ну, в разгуле, никого, каждый готовится дома самостоятельно, до сборок еще далеко. Поэтому, я не знаю, я первый раз, Алекс, об этом слышу. Что же касается заявления Ньюсома, губернатора Калифорнии, что в синих штатах, то есть в штатах, где правят демократы, там 70% американского валового национального продукта, я понятия не имею. Проверять это заявление я не собираюсь. Заявление политиков такого плана, но я не хочу проверять. Если бы с таким же заявлением, например, выступил бы, например, Трамп, сказавший, что там, не знаю, там 70% красных штатов, я бы тоже проверять не стал. Это пустая, на мой взгляд, просто-напросто пустая болтовня для того, чтобы привлечь внимание избирателей. Большое спасибо за вопрос. Добрый вечер, Наум. Вы на проводе. Вы на проводе, Наум. Добрый вечер.
3: Алло. Добрый вечер.
1: Я вас слушаю. Я слушаю. Да, я слушаю.
3: Давайте окунемся в экскурс в футбол, чемпионат мира. Безусловно. И чемпионат мира по футболу нельзя ни с чем сравнить. Ни с каким другим большим ивентом, даже с Олимпийскими играми. По-моему. А я, Алексей, свой первый чемпионат мира смотрел, знаете, в каком году? 1966 в Англии. И вот тогда, когда Англия первый и единственный раз выиграла чемпионат мира в финале против Германии 4-3. Хэт-трик Хартса. Третий гол, правда, довольно спорный. Ну, господин Бахрамов его засчитал, как засчитал. Ну, на меня чемпионат мира произвел такое впечатление в 8-летнем возрасте, что в 9 лет я уже играл в юношеской команде. Ну, в детской команде, Черноморского детства. Вот такое впечатление. Дальше. Чемпионат мира 82 года. Вы не видели, а я могу похвастаться, я его видел. Я жил тогда в Израиле. И помню этот чемпионат мира, помню блестящего Паула Росси. Помню 40-летнего Дино Дзоффа, который был капитаном команды тогда. Ну, что я вам могу сказать. И чемпионат мира 94-го я уже смотрел здесь, в Америке. Ну, такие, а вы видели сегодняшнюю игру Англия-Хорватия?
1: Я не мог видеть, я мог видеть только первый тайм, потому что когда был второй тайм, я счет знаю, я смотрел по телефону время перерыва. Я, конечно, видеть второй тайм не мог. Спасибо большое за воспоминания.
3: Да,
1: шикарно. Все хорошо. Я, кстати, должен сказать, дамы и господа, что я первый мой чемпионат мира, который я смотрел, это был 1958 год. В этом чемпионате блистала сборная Бразилии, в составе которой играл 17-летний Пеле. Этот чемпионат был еще тем интересен, что в сборную Советского Союза не попал Эдуард Стрельцов, который к этому времени был арестован. Это интереснейшая совершенно ситуация. 1958 год. Да, так давно было. Мне было, кстати, сказать сложно. 20 лет. Спасибо большое за участие в передаче. Добрый вечер. Вы на проводе. Я вас слушаю.
4: Да, добрый вечер, Алексей. Я хочу рассказать насчет этого хоккейного матча между НХЛ и русскими. Значит, я почитал составы, там все игроки русские. Это будет в России те игроки, которые играют в Америке, плюс с теми игроками, которые играют в России. Это континентальная лига в России и наша НХЛ. А второе, насчет этого звонка, что был передо мной, что этот 8-летний мальчик ходил на футбол, он еще не понял, что счет тогда был не 4-3, где Тофик Бахрамов не засчитал гол, а 2-1 в пользу англичан. И немцы проиграли. Кто прав? Вы судья.
1: Окей. Там, по-моему, счет даже был не 2-1, а это в дополнительное время. Счет был, по-моему, если мне не изменяет память, 3-2 в дополнительное время. Или даже 4-3. Я точно не помню. Что касается прав, и судья был Бахрамов, который засчитал. Бахрамов сказал так. Неважно, был прав я или не прав, немцы должны были проиграть. Это такое его извинение. После того, когда уже все на
4: комп... добавить.
1: Окей, я только хочу сказать, на компьютерах это все уже изучено давным-давно. На компьютерах изучено.
4: Да. Но этот Василий Пимасик напутал. Счет не был 4. Ну,
1: не важно.
4: А если добавить... Одну секунду можно добавить насчет...
1: Пожалуйста.
4: Постоянно звонит знаменитый этот самый политический комментатор Якобсон. Так я попросил бы вас, чтобы вы его попросили, чтобы он меньше травил на Трампа, который защищает...
1: Окей, я никого, ничто в данной ситуации не собираюсь спросить. Значит, если он считает, если у человека определенные взгляды, он эти взгляды выражает, и все. На моем канале нельзя, не хочу материться, не хочу, чтобы люди лгали, например, что-то, как бывает часто. А человек высказывается, его точка зрения, ну, прекрасно, ничего страшного в этом нет. Добрый вечер, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Это я,
1: добрый
5: Геннадий.
1: Вечер.
5: Значит, никто из вас вообще не прав. Значит, счет был 4-2. 4-3 он стал, когда забили не гол, а он с ленточки ушел, а потом еще и четвертый забили. 4-2. Сегодня тоже 4-2. Англия просто разорвала Хорватию. Это просто супер команда сейчас. А еще я болею за сборную Чехии, несмотря на то, что они, к сожалению, проиграли равный матч Южной Кореи. Я за 4 команды. USA, Англия, Чехия и Аргентина. Все дружественные, ну, кроме Англии, наверное, команды, которые дружественные Израилю. Помимо всего прочего.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Что касается... сегодняшний матч, я видел первый тайм. Первый тайм, который закончился 2-2. Защита сборной Англии в этом первом тайме абсолютно безобразная. Ну, дальше ехать некуда. И я сравниваю то, что было вчера, как, например, играла Франция и как играла... Если Англия будет играть с Францией и будет такая же защита, ничего хорошего... английской команде не светит. Ну, 4 гола забило, прекрасно, Хорватия замечательная команда. Я думаю, Хорватия в этой группе может занять второе место. Окей. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
6: Добрый вечер. Я хотел бы задать не спортивный вопрос, я хотел бы задать вам другой.
1: Пожалуйста. Конечно. Любые вопросы.
6: Сегодня обсуждает вот это заключение, которое подписали. Трамп заключил с Ираном вот эту сделку, которую он заключил, там 10 пунктов. Ваши отношения, не кажется вам, там очень многие говорят по поводу того, что там будет непонятно, они говорят эти 250 миллиардов, но, скорее всего, это финансирование этих 250 миллиардов, он обещает им. Но там, с той точки зрения, что там это по одному из пунктов, которые он выдвинул, там получается, что Израиль должен выйти с Ливана, оставить все, как оно было, с Хизбаллой. Ваши отношения к этому меморандуму, и как вы считаете, мне это не сделал ли Трамп шаг назад? И, по сути дела, признал то, что это первый вопрос. А второй вопрос, вот я хотел бы вам задать такое, что вот сейчас вот эти цены, которые вы считаете, я думаю, что эти цены, скорее всего, упадут за бензин до конца лета, потому что они откроют Хормуз. И вы считаете, это поможет выборам, которые будут в ноябре, что они все-таки удержат палату и удержат Сенат?
1: Окей, спасибо. Ну, во-первых, я сразу же говорю о сделке с Ираном. Значит, я не собираюсь обсуждать то, о чем еще неизвестно. Значит, соглашение должно быть подписано, должно, в пятницу в Женеве. Будет оно подписано или нет, я понятия не имею. Все, что сейчас, все эти взбросы, Трамп сказал то-то, Израиль сказал то-то, Иран сказал то-то, я не обсуждаю то, чего я не знаю. Вот когда мы получим пакет, полный пакет, если он будет оглашен, а не сделан тайно, есть возможность обсуждать. А заниматься гаданиями на кофейной гуще, ну, я просто-напросто не собираюсь. В этом нет никакого смысла. Что касается цен на бензин и предстоящие выборы в ноябре, ну, там, во-первых, дамы и господа, мы прекрасно должны знать. История показывает, правящая партия президента терпит поражение на промежуточных выборах, вне зависимости от цен на бензин и на все что угодно. Поэтому демократы, которые являются оппозиционной партией, по историческим данным, по истории, они должны отвоевать как минимум одну палату. Я думаю, это будет палата представителей, может быть и сенат. Я напомню два случая, когда промежуточные выборы покончили просто, как казалось бы, покончили с демократами. В 1994 году промежуточные выборы. Демократическая партия потерпела сокрушительное поражение, и в следующие 6 лет президент-демократ Картер, Раб Картер, Клинтон, работал с республиканским конгрессом. В 2010 году демократическая партия потерпела поражение на промежуточных выборах в 2010 году. Поэтому президент-демократ Обама в следующие 6 лет работал с республиканским конгрессом. Поэтому цены на бензин, большие они или малые, влиять особенно на результаты выборов не будут. На результаты выборов будет влиять историческая история. Окей, большое спасибо за вопрос. Добрый день, вечер. Вы в эфире, я вас...
7: Алексей добрый вечер. Георгиевич. Первый добрый вечер. Чемпионат мира 58-го, потом 62-го. У нас не было телевидения, слушал по радио, когда впервые услышал Николая Озерова с комментатором. До сих пор помню, что стал Бразилия, значит, Жильмар два Сантоса, Орландо Беллини, Зито Диди, Загало, Горинчо, Вава, Пеле. И в 62-м Пеле получил травму в первом матче, потом играл Амарилдо. И два центральных защитника, Маура еще какой-то, не помню, заменили. Были, остальные составы были в том же составе, что в 58-м году. С тех пор ее болели за сборную и сборных, за Бразилию. Я хотел сказать, что поздравляю Англию с победой. Хотел сказать, что вы когда-то некорректно сказали, что Месси пенсионер. Ему 30, через несколько дней будет 39. А вот Стэнли Мэтьюс, который играл с 32 по 65, он 15 года, кажется, рождения, 50 лет. Как вы к нему относились? Тоже как к сверхпенсионеру? Или просто, окей, хотя Месси окей. Не мой кумир? Подождите, окей. Месси не, Месси
1: нет, не я, мой я, кумир. Я ходи, не, я
7: что
1: хочу
7: вы
1: сказать.
7: Я? Что вы я, нет. Вы знаете что? Я. Сказать. Алло. Дело в том, что прокомментируйте то, что вы некорректно обозвали Месси, хотя он не мой кумир. У меня Роналдо и Реал соперники. Пожалуйста, если вы честно, комментатор, за оскорблением Месси, он мой противник, да, считается. Пожалуйста, проявите мужество.
1: Окей, я проявляю мужество. Сравнивать футбол, в который играл Стэнли Мэтьюс, сегодняшним футболом абсолютно нельзя. Это два совершенно разных футбола. Абсолютно разных футбола. Что касается Лионеля Месси, то на меня большее впечатление произвел 40-летний вратарь из команды островного государства Пале-Верде. Этот 40-летний вратарь не позволил сборной Испании забить ни одного гола в свои ворота. Поэтому, Миша, называть меня так или иначе, мне, вы знаете, я уже старый дед. Мне все равно, как меня называют. Это уже, так сказать, не имеет никакого значения. Добрый вечер, алло. Вы на проводе, я вас слушаю.
8: Добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, я быстро скажу про меморандум этот. Вот это еще не договор. Договор будет делаться после того, как этот меморандум, только это о намерениях. Поэтому это все вилами по воде писано. Только намерения. Договор будет еще 30 дней, даже больше там расписываться. Второе. Так что тут беспокоиться нечего. Второе. Еще могут переиграть много раз. Второе. Значит, что я хочу сказать про чемпионат мира. Мне кажется, вот две команды скоро должны выстрелить, на мой взгляд. Это Корея и Япония должны удивить нас. Они очень такие старательные, трудолюбивые и очень при этом грамотные. Очень техничные, все, в общем, у них все skills, как это уже сказать, не знаю, по-русски. Вот. И последнее. Полностью присоединяюсь насчет Якобзона. Это скользкий антитрампист. Я его тоже не хотел бы его слушать. Спасибо большое.
1: А я готов слушать всех. Даже тех, которые считают...
8: Но он лжет, считают... он про ложь говорит, он лжет, очень много лжет.
1: Он не лжет. Приведите хотя бы один пример.
8: Он лжет.
1: Я не слушаю другие передачи. Мне не интересно, что происходит. Слушайте, если вам что-то не нравится в других передачах, ваше дело. Окей. Спасибо большое.
8: Алексей.
1: Добрый день. Я вас слушаю.
8: Не отключили.
1: Нет, я не отключил, я вас слушаю.
8: Ну вот, я не знаю, я еще в эфире, поэтому я как бы... Хорошо, я сам отключусь.
1: Окей, у меня все отключилось по той или другой причине. А нет, еще есть желающие общаться. Добрый вечер, я вас слушаю.
9: Алексей, имейте к себе уважение. Михаил этот Местечков, он так с вами похабно разговаривает, и вы его постоянно впускаете в эфир.
1: Знаете, я вам скажу. Не-не-не, значит, когда он со мной похабно разговаривает, он оскорбляет не меня, он оскорбляет самого себя. Он показывает
9: так
1: всем нам...
9: Покажите его на время, не берите звонки, Алексей. Мы вас уважаем. Просто, ну...
1: Хорошо, большое спасибо. Я, может быть, не буду брать его звонки. Я не знаю, так сказать. Я, может быть, буду брать звонки. Ну, мы посмотрим, дамы и господа, как делать. Опять-таки, это шоу, так сказать, открытый эфир. В открытом эфире каждый человек может что-то сказать, может сказать то, что мне откровенно не нравится. Ну, затыкать рты, затыкать рот, это, в общем-то, не мое правило. Не мое правило. Добрый вечер, вы в эфире.
10: Я вас слушаю. Добрый вечер. Очень тяжело.
1: Добрый вечер.
10: Так как, я не знаю, это правильно сказать, неправильно, Трамп предал Израиль. Израиль остался один напротив 22 страны арабские. Там все они ждут, как Хаимес, чтобы напасть на Израиль. Они вот всегда боялись, что Трамп будет защищать. Трамп как это подвел его. Что будет дальше? Хочу услышать ваше мнение. Что Израиль остается один напротив 22 страны арабские.
1: Окей. Я повторю еще раз. Я не видел этих текстов. Ничего еще не принято. Ничего еще не подписано. Говорить сегодня, что и Трамп предал Израиль. Или Израиль там кого-то предал. Я, например, слышал. Трамп запрещает Израилю атаковать Хизбаллу в Ливане. Окей, ну может быть это правда. Но Израиль будет атаковать Хизбаллу в Ливане. Не в зависимости от того, что, так сказать, сказал Трамп или не сказал Трамп. Я не знаю, но обсуждать это совершенно бесполезно, дамы и господа. Обсуждать бесполезно, потому что нету, не подписан еще, так называется, оказывается, это еще меморандум будет подписан. Это еще не соглашение, а меморандум. Мы много чего услышим до тех пор, пока мы увидим полностью, наконец-таки увидим полностью это соглашение. Его пока что нету. Окей, на этом я ставлю точку в сегодняшней передаче. Мне помогал, как всегда, Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. На моих передачах можете говорить обо мне все, что угодно, о других говорить не надо. И будьте здоровы.
0: Моя Америка.
11: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире «Ари Каган», в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в толковище с Севой Капланом и Васей. Вася на переднем плане, он бежев. Переходим к новостям. И начнем с того, что относим к разряду What's News Worldwide. На саммите Большой Семерки во французском городе Эвиан-Лебен лидеры пообещали Киеву увеличить поставки систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Кроме того, они готовы рассмотреть возможность передачи Киеву военных лицензий, чтобы Украина могла сама наращивать оборонное производство. Наш президент сказал, что Соединенные Штаты могут восстановить санкции против российской нефти, которые были приостановлены во время войны с Ираном. И он же пообещал лидерам Большой Семерки поддержку Украины, то есть со стороны Соединенных Штатов, в обмен на их помощь с разминированием Ормузского пролива. Причем, я так понимаю, что поддержка Украины будет за счет лидеров Большой Семерки. Это, если это так, то это классная комбинация, это мельница, которая была блестяще описана в книжке про Бориса Березовского, когда он еще не был покойным. Причем книжка, что интересно, вышла сначала на английском языке. Это весьма интересный момент. То есть, если книжка читабельна на английском, то ее на русском вообще, если издавать, то много лет спустя. Вот, как вот, скажем, огромный шум произвела книга воспоминаний Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которую когда-то вывез Соломон Волков, музыковед, культуролог, на Запад, и который ее издал, и очень славно она продалась. Но это было во времена еще самиздата, давным-давно, то есть я так понимаю, что хватило денег, чтобы купить квартиру в Манхэттене. Вот, но на книжках можно заработать и больше. Но я много лет

канала Starlink в Украине, в частности, во время войны, на котором зарабатывает, между прочим, достаточно Илон Маск. Соединенные Штаты разрешат Ирану немедленно начать продавать нефть и топливо в рамках сделки о прекращении войны, что дало Тегерану ранний финансовый стимул для прекращения конфликта. Дональд Трамп сослался на закон времен Холодной войны с целью ускорить производство критически важных боеприпасов после значительных их расходов в Иране. Группа людей разработала подробные планы атаки на бой Ultimate Fighting в клетке на газоне Белого дома с помощью дронов и снайперов, но заговор был раскрыт, когда обеспокоенная мать одного из них позвонила в полицию и сказала, что ее сын, 19-летний Тайсон Пер, общался онлайн с группой, которую в судебных документах описывают как бывших военных и обязательно христиан, члены которой выражали ультрарелигиозные и антиправительственные настроения и жаловались друг другу на коррупцию в правительстве и на обращение с делами Джеффри Эпстина. Имена, кроме первого Тайсона Пер, такие: Эйбрахам Хермозилу Альварес, Дэниел Эскридж, Брайан Омар Ро и Майкл Эллен Томас. Федеральный прокурор в Миннесоте предъявили обвинение 15 человекам, по их мнению, участникам организованной кампании по прекращению миграционного контроля в Миннеаполисе, в Сент-Пол, конкретнее, прошлой зимой. Конгрессмен Майк Коллинс выиграл второй тур праймериз Республиканской партии в Джорджии, что привело его к противостоянию с сенатором-демократом Джоном Оссофом в ключевой битве осенью. Вермонт запретил корпоративным структурам, таким как частные инвестиционные компании и хедж-фонды, вмешиваться в медицинскую практику в медицинских учреждениях, которые они поддерживают. То есть уборщицей, очевидно, можно руководить, а вот врачом и медсестрой нет. Следователи из Нью-Мексико приказали более чем двум десяткам компаний сохранять документы, связанные с Эпстином и его соратниками, что свидетельствует о расширении уголовного расследования в отношении Ранчо Зорро, принадлежавшего покойному. Министр здравоохранения Роберт Фицджеральдович Кеннеди-младший приказал американскому пассажиру, подвергшемуся воздействию хантавируса на круизном лайнере, оставаться на карантине против ее воли и вопреки рекомендации экспертов. Организаторы Уимблдонского турнира, чемпионат по теннису, сообщили, что выдали wild card, это спецприглашение, суперзвездам, сестрам Сирене и Винус Уильямс. Они сыграют в женском парном разряде. Сирене сейчас 44, Венеции 45. Она постарше, но у Сирены уже двое детей, а у Венеции что-то пока не слыхать. Кстати, она постриглась, просто красивая баба. То есть, когда все так на кортах, с длинными волосами, ну, запакованными, ну, это не смотрелось. А вот когда она появилась среди комментаторов, ну, в связи с French Open, я просто не мог понять даже, кто это. Она всегда говорила неплохо, кстати, но сделали прямые волосы, челку, в общем, кто не видел, губы красные. Совершенно. И последнее из числа международно масштабных: бальный зал и бункер, который захотел построить Джек, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, придется возводить на деньги налогоплательщиков, хотя глава государства обещал покрыть расходы за счет частных пожертвований. Об этом в деталях позднее, после выпуска вот этих срочных новостей. Business and Finance. SpaceX заявила, что купит материнскую компанию Cursor, она называется Anysphere, за 60 миллиардов долларов, потому что им нужен этот автономный кодировщик, который поможет SpaceX догнать конкурентов по искусственному интеллекту. Рыночная капитализация SpaceX превзошла уже Amazon. Это на пятый всего день торгов на бирже. Акции SpaceX выросли на 4,8% во вчерашней сессии, а основные индексы завершились в смешанном состоянии. S&P 500 и Nasdaq упали на 0,6% и 1,2% соответственно, а Dow подрос на 0,6%. У меня забавная ситуация с темами, связанными с торговлей на бирже, но об этом, если останется время сегодня, я обязательно расскажу. А сейчас просто
в двух словах

0: Один очень важный вывод, к которому я пришел практическим путем. Значит, нужно, чтобы у вас было три пакета. Один, привязанный к S&P 500, один, который привязан к NASDAQ, и один, который привязан к Dow. То есть это диверсификация. И тогда может происходить такие вещи, там, скажем, ну, дальше вы должны, так сказать, регламентировать. Финансовые консультанты вам составят пакет, потому что человек, который не имеет опыта, он не может составить, скажем, портфолио из 80 позиций. Нужно рассчитывать на такие крупные институты, как Vanguard или Fidelity, я не знаю, или Pacific Light там. Вот так. У меня, например, вчера по привязкам с NASDAQ было падение акций в одной из групп, а зато по той группе пенсионного портфеля, которая связана с Dow, был серьезный рост. То есть в результате я вчера заработал очень прилично, хотя на высоких технологиях потерял, но это вещь временная. Тут надо держать руку на пульсе, короче. Банк Японии повысил процентные ставки до 31-летнего максимума, чтобы защититься от рисков инфляции, связанных с резким ростом цен на энергию. Robinhood Markets сократит около 10% своей рабочей силы, то есть примерно 290 позиций, для сокращения затрат и повышения, соответственно, эффективности. Rivian уволил сотни сотрудников, составляющих менее 2% рабочей силы этого производителя электромобилей. BMW сократила прогноз на год, поскольку конфликт на Ближнем Востоке принес более серьезные последствия, чем ожидалось, и конкуренция на китайском рынке усиливается. Norwegian Air Shuttle согласилась приобрести компанию по отелям и туризму Nordic Leisure Travel за первоначальный бюджет в 833 миллиона долларов. Это начало большого пути. Европейский производитель чипов STM Electronics стремится привлечь 1,5 миллиарда через продажу конвертируемых облигаций. И последняя по бизнесу в мировых масштабах DeepSeek привлекла более 7,4 миллиарда долларов в первом раунде сбора средств для поддержки разработки искусственного интеллекта. Там такая гонка, такое volatility и такое количество дилетантов, которые поперли на рынок, что потом, когда пройдет все это, как прошло там все доткомовские, Y2Y, все эти ситуации, все эти пузыри, люди будут вспоминать задним числом, говорить, вот, я мог, но ничего не сделал. Не так ли? Вчера федеральное правительство обратилось к судье с просьбой остановить первую в Соединенных Штатах программу репараций, которая предлагает чернокожим жителям небольшого города Иллинойса по 25 тысяч долларов за жилищную дискриминацию по расовому признаку. То есть это присоединение фактически к уже существующему иску, который признал ту программу неконституционной. А программа, это, кстати, любопытная формулировка, то есть в принципе мы расплачиваемся за рабовладение черными. Белые расплачиваются в этой стране. Но, во-первых, это уже дискриминация по цвету кожи. Вот. А во-вторых, Конституция предполагает, что мы все равны. Программа, запущенная в этом городе, он называется Evanstone, повторяю, в штате Иллинойс, в 21 году она была запущена, является первой и единственной в своем роде в Америке, выделяющей 20 миллионов долларов чернокожим и их прямым потомкам, проживавшим в городе с 1919 по 1969 годы и подвергшимся дискриминации в жилищной сфере из-за разных городских постановлений, политик и практик. Жители, несмотря на то, какая их раса, столкнувшиеся с дискриминацией из-за политики или практики города после 1969 года, тоже имели право на участие в этой программе, и город уже распределил более 7 миллионов, используя доходы от местного налога на легальную продажу марихуаны, сотням людей в размере по 25, да, тысяч, как было установлено, на ремонт дома, первоначальные взносы при покупке, выплату процентов или штрафов за просрочку по невыплате. Президент Дональд Трамп заявил вчера, даже практически сегодня уже, вот после полуночи, что откладывает выдвижение Джея Клейтона на пост главы американского разведывательного сообщества, чтобы заставить Конгресс принять меры по законопроекту об удостоверении личности избирателей, который в настоящее время не имеет достаточной поддержки для принятия. Трамп в длиннющем посте на своей странице в трусах сосал заявил, что сохранит Билла Пулты, высокопоставленного чиновника по жилищному строительству, в качестве исполняющего обязанности директора национальной разведки. Это все рычаги. А, кстати, тут есть чему у Трампа поучиться, как он использует рычаги, создавая те, которых нету. Федеральная судья, она у вас слева на экране, получившая дисциплинарное взыскание после расследования, установившего, что она занималась сексом с полицейским, который у вас справа на экране в своем кабинете, посетила некое партийное мероприятие, о чем солгала при столкновении с обвинениями. Так вот, она взяла самоотвод в тяжбе из-за избирательных данных в Джорджии после того, как Министерство юстиции поставило под сомнение ее способность быть беспристрастной. Министерство попыталось отстранить окружного судью Соединенных Штатов Элеонор Росс от дела, ссылаясь на ее присутствие на мероприятии окружного прокурора округа Фултон Фанни Уиллис, которая преследовала президента Трампа. И вчера Росс подала постановление о самоотводе, написав, что делает это из предосторожности на случай возможного восприятия предвзятости с ее стороны. Кстати, это Элеонор Росс, никакой родственной связи с нашей замечательной Раей Росс не имеет. А вот эта новость останется у вас в памяти навсегда. Отец из Оклахомы, вот он у вас слева, такой молодой в кепке. Фамилия его Броски, тут уже сразу, совсем свой, но имя у него Тайлер, чужак. Возвращался в Оклахому из Флориды на минувших выходных и заехал на бензозаправку Quick Trip в Алабаме, чтобы его дочери могли воспользоваться туалетом. Но он мужского пола, а две маленькие дочки, соответственно, не мужского. Куда везти? Ну, на бензозаправках туалет там на одного человека, для женщин, для мужчин. И Броски отвел девочек в пустой на тот момент женский туалет, но не в мужской. Причем он написал в подписи к TikTok про эту историю, что я бы предпочел сделать то, что я сделал, нежели привести двух маленьких девочек в мужской туалет, полный взрослых мужчин и грязных кабинок. А пост его набрал более 13 миллионов просмотров. И число их растет. Ситуация обострилась, когда другой клиент, он у вас справа, с телефоном у уха, столкнулся с ним после того, как жена и свекровь этого самого другого клиента сообщили, что в женском туалете находится мужчина. Дочери Бродского плакали из-за поведения этого клиента, который вызвал полицию, а сотрудник Quick Trip, мужчина, вошел в женский туалет, закрыл дверь перед носом того, кто звонил в полицию, и извинился перед Броским и его девочками. Правда, славно. А эксперты предупреждают, что преступники все чаще прочесывают интернет в поисках признаков богатства, которые могут привести к новым жертвам. Причем я не случайно известную телеведущую с ее мамой, пропавшей несколько месяцев назад, разместил сейчас на экране, потому что это расследование привело к этому выводу на основе поисков, безуспешных поисков Нэнси Гутри. И последняя новость из числа срочных. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани объявил открытую лотерею для восторженных болельщиков Нью-Йорк Никс, чтобы получить бесплатные билеты на церемонию чемпионства в мэрии города после, естественно, Tape Parade, праздничного парада с лентами. Кстати, кто не видел, очень рекомендую посмотреть, по-моему, это позавчерашнее шоу Джона Стюарта, ну, просто офигенно смешное, связанное с торжествами по поводу победы Никс. Но это все с новостями срочного порядка. Наш телефон в студии для тех, у кого появились ассоциации и мысли по поводу услышанного. 718-303-90-90. И вы можете набрать его сейчас во время вот этого перерыва на рекламу.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Так, послушаем сначала вас. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро.
0: Уже в эфире. Юра,
7: доброе
0: привет.
7: Утро.
0: Что скажешь, дорогой?
7: Связь. За вчерашний твой эфир не слушал, но получил несколько звонков. Он говорит, как это про Израиль? Говорят, а ты молчишь. Ну, отсутствовал кайф. Я не
0: ну,
7: слушаю эти копейки, хотя бы для того, чтобы просто поставить ставки. Сейчас со всех утюгов несется и в Израиле, и здесь, что Трамп кинул, Трамп подвел. Вся та же самая схема. Но они не могут подать. Знаешь, это родители есть. Полработы не показывает.
0: Я догадался. Юр, у тебя всегда прерывается телефон. Прям беда какая-то. Ты интересные вещи рассказываешь. Не понимаешь, что с твоим телефоном, из какого места ты звонишь. Вот сейчас я тебя вообще перестал слышать. Я понял, что какие-то вещи не рассказываются, но Трамп не совсем кинул Израиль, как это выглядит, да? Не, ну все, так не получится. А, Юра, передайте Юре, потому что он, возможно, не слышит меня, что не надо пользоваться в Нью-Йорке WhatsApp, потому что надо пользоваться провайдером. Так, теперь из шумных наших местных новостей, не потому что это, так сказать, удар по нашему президенту, ни в коем случае, ни в коем случае. А сейчас я так посмотрю, у меня была картинка на этот счет. Опа, сейчас. Ну, нет, так не получится. Я ее... Картинку сейчас я сделаю. Вообще, в принципе, сделаю. Вот она. Она того стоит. Секунду, я извиняюсь. Все, когда один делаешь, то иногда не все успеваешь. Ну, давай, быстро. Когда быстро... У меня... Я научился быстрее нажимать кнопки, чем реагирует мой компьютер. Значит, речь идет о заебальном зале при Белом доме. Так, все, сейчас я вам его дам. Вот он зал. Ага, вот он зал. Значит, какая история с ним связана? Трамп заявил, что деньги налогоплательщиков, как известно, не будут тратиться на постройку бального зала, а счета подрядчика показали совсем не то. Внутренняя оценка стоимости подрядчиком проекта оценила его стоимость в 600 миллионов долларов, половина из которых поступила из налоговых средств. 5 месяцев спустя после сноса восточного крыла Белого дома президент Трамп заявил, что проект строительства этого огромного бального зала и бункера на его месте обойдется, ну, примерно в максимум 400 миллионов долларов, и что частные доноры оплатят все это. То есть, когда это произошло, я про это рассказывал, вообще никаких претензий по части грандиозности постройки недвижимости в, так сказать, в священном месте к Трампу не могло быть. Ну, расширил, улучшил, обезопасил, в общем, и все это частные доноры. Правда, были сомнения насчет того, что в обмен получат частные доноры, потому что, к сожалению, наш президент использует свое служебное положение в личных целях. Но он тогда сказал совершенно точно, что все это бесплатно для налогоплательщиков. У нас нет ни одного налогоплательщика, который бы внес хотя бы 10 центов, сказал Трамп журналистам 31 марта. Описывает проект, как включающий бомбоубежище и даже крупные медицинские такие учреждения. Ну, в принципе, классный проект. Но подробное резюме, так сказать, проекта, подготовленное подрядчиком для Белого дома более чем за 3 недели до комментариев Трампа, вот тех самых, то есть до 31 марта, оказывается, оценивал общую стоимость строительства в 600 миллионов долларов, и более половины из них поступило от налогоплательщиков. Это стало известно, согласно копии сметы подрядчика, полученной коварной газетой The Washington Post. И самое интересное, это то, что российские прокремлевские СМИ, которые очень осторожно дают комментарии по поводу Трампа, потому что он друг Путина, как известно, они сегодня сослались на эту статью. Но только чуть-чуть совсем, а я вам рассказываю все детали. Значит, вот Washington Post – это та самая газета, которая вскрыла Watergate. С момента первого анонса проекта, который называется East Wing, то есть Восточное крыло, вспоминаю Beauty and the Beast, когда East Wing, а вот на Восточном крыле, любил проводить время чудовищем. Так вот, с момента анонса этого проекта, который имел место в июле прошлого года, Трамп неоднократно заявлял, что стоимость не превысит 400 миллионов, а частные пожертвования, направляемые через некоммерческую организацию, покроют всю стоимость. Это, кстати, очень интересный момент технически, потому что некоммерческое – это нон-профит. Ну, во-первых, они создаются для того, чтобы избегнуть потолка и скрыть, то есть потолка пожертвований и скрыть имя, кто стоит за этим. То есть если не напрямую в данном случае получены деньги на стройку, то значит есть что скрывать. Это к сожалению. Но это так. А вот, и, значит, неоднократно президент заявлял, что всю стоимость, были случаи, когда он заявлял, что секретная служба и военные внесут вклад, естественно, в улучшение безопасности, не уточняя, правда, стоимость этих самых улучшений, потому что расширение, так сказать, бального зала и пристроек предполагает увеличение бюджета на security, на охрану в целом. Несколько обзоров проектов, представленных Белому дому компании Clark Construction. Кстати, биддинг отсутствовал. То есть обычно любые государственные подряды, там должен быть аукцион, кто возьмется за лучший срок, лучшее качество и за меньшие деньги. Здесь не было ничего. Так вот, эти проекты показывают, что внутренние оценки затрат значительно превышают то, что официальные лица администрации признавали в публичных комментариях или в судебных документах. Наоборот, они показывают, что работа в значительной степени будет зависеть от средств налогоплательщиков. Проект этот был изначально крайне непопулярен среди большинства американцев, и даже некоторые республиканские законодатели отказывались его финансировать. Но у нас Конгресс находится под большим прибором, и когда Белый дом впервые объявил о плане строительства бального зала 31 июля прошлого года, в пресс-релизе было указано, что взносы от самого Трампа и других патриотических доноров, это буквально так сказано, покроют стоимость проекта, которая, по их словам, составит тогда 200 миллионов долларов. И Белый дом добавил еще, что секретная служба предоставит необходимые меры безопасности и модификации. Причем о подземном военном бункере не упоминалось, но это так просто. Это все. По этому поводу есть желающие высказаться? Наш телефон студии 718-303-90-90. А теперь я перехожу к тому, что было вчера на бирже. SpaceX заявила, что купит материнскую компанию агента по кодированию искусственного интеллекта Cursor за 60 миллиардов долларов, о чем я раньше сказал. Теперь деталь. Эта сделка может помочь SpaceX привлечь корпоративных клиентов, которые избегают внутреннего чат-бота Grok. То есть это Grok, это дитя тоже, как и SpaceX, дитя Маска. А вот им нужны корпоративные клиенты. Cursor конкурирует с Claude Code и Anthropic. Claude делает Anthropic и Codex, который делает OpenAI. И в результате акции SpaceX подросли почти на 5%, что подняло рыночную капитализацию Амазона в том числе. Последнее соглашение о прекращении огня с Ираном, естественно, предусматривает быструю финансовую помощь для Ирана и в рамках сделки, которая, как ожидается, будет утверждена, наверное, послезавтра. Соединенные Штаты разрешат Ирану немедленно начать продажу нефти. Соглашение также предусматривает значительное снятие санкций, если Иран согласится уничтожить свои ядерные запасы. И тут становится офигенно интересно. А нефть упала, как и следовало ожидать, а акции провели неоднозначный день. Фьючерсы на Brent упали на 5% до 78 долларов 96 центов за баррель. Это впервые с первых дней конфликта в Иране, опустившись ниже 80. Россия пострадала от этого тоже по нефтяному, так сказать, направлению. И только Dow завершил день в зеленом цвете, о чем говорилось раньше, добавил 332 пункта. Япония повысила процентные ставки с 0,75% до 1%. Это максимум за 31 год, поскольку Япония сталкивается с инфляционными рисками, вызванными войной в Иране. Я сейчас, кстати, планирую поездку осенью в Японию, и все разговоры по поводу топлива и, соответственно, роста цен, они, в общем-то, странным образом не видны, когда ты начинаешь искать билеты. Причем разница очень интересная. Если лететь из JFK, то можно купить билеты прямой рейс economy за 1100 round trip. А если из Ньюарка, то прямой рейс примерно 1500. То есть получается $400 экономии, если через JFK летишь. Но это цена, которая была примерно такой же до войны. Не знаю, с чем это связано, но обязательно с этим разберусь. Да, и по поводу повышения Японии процентных ставок, это происходит после того, как Европейский центральный банк на прошлой неделе впервые за почти что 3 года повысил ставки. Не понизил, а повысил. Центральные банки Соединенных Штатов должны принять решение завтра. Это будет безумно любопытно, потому что Трамп требует всегда, чтобы они понижали, но из-за этого хочет менять председателя, что сейчас и происходит. Но новый председатель, возможно, не послушается, что будет делать Трамп. Мы будем посмотреть. И Robinhood – это брокерская компания, если кто не в курсе. Они сократили штат на 10%. То есть они, как они сказали, что они хотят сделать свои операции более компактными. И акции упали в конце апреля. Это было значительное падение после того, как компания сообщила о росте расходов и замедлении вчера торговой выручки, поэтому им приходится сокращать штат. Это все, что касается биржи. У нас, если есть желающие по этому поводу высказаться, тут у меня такой мультитаскинг идет, потому что я уже вчера говорил, что слегка модифицировался вброс пурашистов в наш эфир на Дэвидсон Радио. И я-то уже знаю все, что они говорят, поэтому любопытства не испытываю, но знаю, как их открывать. Там вероятность, так сказать, непринятие звонка, если знаешь как, ну, выше 90% значительно, но мои коллеги по радио отказались, а им подходят звонки прошлистов. Теперь есть, я сейчас вспомнил в связи со следующей темой, так вот скажем, что лучше и что хуже. Вот, скажем, оказаться в кругу пикейных жилетов, которые обсуждают экзистенциальный риск от искусственного интеллекта, или лететь в самолете, сидя рядом с плачущим младенцем. Кто-то, когда моя жена, еще не жена, летела из еще Советского Союза в Америку ко мне в 1989 году, и нашему сыну был ровно год, он сидел у нее на коленках, а перед ним сидела старушка с таким одуванчиком редких седых волос. И это было настолько не похоже на человеческие волосы, что мой парень периодически вырывал у нее волосы из головы. И поэтому будущий известный нью-йоркский психолог не могла расслабиться до такой степени, что когда они прилетели в JFK, я думал, сейчас будет кино, так сказать, торжественная встреча, мы бросимся друг другу в объятия. Но она сказала, пошли быстрее отсюда, я не могу. Я долгое время был в шоке, но она потом объясняла, почему. Так вот, что хуже, лететь с младенцем рядом, который плачет или вырывает у тебя волосы, или слушать мутантов классических пикейных жилетов, которые обсуждают риски от искусственного интеллекта. Но это неизбежно, потому что Anthropic на этой неделе направил старших своих сотрудников в Вашингтон, и компания таким образом надеется убедить администрацию Белого дома отменить введенный в прошлую пятницу запрет иностранцам на использование ее мощнейшей модели Fable 5, что вынудило Anthropic, они же законопослушные, полностью закрыть доступ к этой самой модели. Anthropic представила Fable 5, заявив, что это более безопасная версия их модели Mythos, которая еще пока не выпущена, так сказать, во всеобщее использование. Она обладает мощными возможностями кибербезопасности, которые хакер могли бы использовать как оружие, то есть Mythos. Поэтому пришлось выпустить безопасную версию Fable 5. Но в пятницу она удалила Fable после того, как администрация Трампа ограничила его использование только американцы, другим нельзя, сославшись, естественно, на национальную безопасность и выводы о том, что ее safeguards, то есть охранные, так сказать, инструменты могут быть обойдены злоумышленниками, найдут back gate, то есть дверь заднего хода. Сейчас Anthropic ведет переговоры с представителями администрации о возобновлении запуска Fable. Вообще, это совершенно легендарный спор. А решение администрации Трампа последовало после того, как Amazon, а Amazon является инвестором, кстати, в Anthropic, якобы сообщил чиновникам, что нашел способы jailbreak'а Fable. Jailbreak – это, наверное, русское слово, я подозреваю. Но я сейчас поясню, что это такое. А зачем способы jailbreak Fable, чтобы сделать его потенциальным активом для хакеров? Jailbreaking – это it's the process of removing software restrictions on a device, giving the user full administrative control to customize and access features normally restricted by the manufacturer. То есть jailbreak – это процесс снятия программных ограничений на устройстве, который представляет пользователю полный административный контроль над настройкой и доступом к функциям, обычно ограниченным производителем. То есть люди, пользователи, получили добро на администрирование Fable. А официальные лица ограничили Fable после того, как Anthropic не успела своевременно решить эти вопросы безопасности. Один из инсайдеров Anthropic возразил, что им дали 90-минутный срок фактически на совещании, полтора часа, и все. На добровольное отключение модели, без, если не поступит информация о реальной угрозе. И компания утверждает, что угроза jailbreak применяется только в узких случаях, и что риск примерно такой же, как у аналогично мощных инструментов конкурента, а это OpenAI и у некоторых китайских моделей. Тем временем группа спецов по кибербезопасности подписала открытое письмо правительству в поддержку Anthropic, утверждая, что важно, чтобы эксперты по безопасности имели доступ к таким моделям, как Fable 5, чтобы помочь, так сказать, производителю укрепить системы от атак. И, по-моему, это очень правильно и грамотно. Обычно мы критикуем правительство, то есть создаем отрицательную обратную связь, чтобы оно не превратилось из менеджера, который мы нанимаем за и платим ему зарплату, в рабовладельца. Но действительно создается нечто умное, что может быть частью другой системы, и если это умное подвержено результативным атакам извне, то другая система станет жертвой. Поэтому те, кто будет пользоваться такими системами, в которых есть уязвимое звено, они должны иметь доступ к администрированию. И вот это не единственный бизнес Anthropic, который имел место в DC, то есть в столице. Компания также в настоящее время подает в суд на Министерство войны, требуя отмены признания риска в цепочке поставок. А причем проблема эта гораздо серьезнее и масштабнее, чем сам Anthropic, потому что критики считают, что решение правительства запретить Fable не соответствует прозрачной процедуре, то есть публике должно быть все понятно, если она хочет разобраться. И оно, то есть это решение, может оказать сдерживающий эффект на другие лаборатории искусственного интеллекта. То есть в том плане, что вериги на ноги, чтобы не сильно, так сказать, устремлялись в будущее. Потому что что толку строить, как вот, скажем, люди чуть ли не полтора десятка лет покупали цифровые телевизоры плоские, в то время как вещание было телевизионное аналоговое. Это же вообще смешно. А цифровые, они, конечно, лучше смотрелись на стене, чем первые телевизоры, которые видела наша эмиграция. Это они занимали полквартиры такие. В углу комнаты стояли вот такой полуэллипсовидной формы. Но изображения цифрового не было. Ну, есть только не на диске. И значит, с прозрачностью плохо, и вполне естественно, что правительство регулирует подобного рода модель после того, как Anthropic неделями хвастался сам, насколько опасно мощен их искусственный интеллект. То есть обратите внимание на параллель. Вот сегодня в срочных новостях я сообщил вам о том, что поосторожнее с хвастовством по части своего благосостояния в соцсетях, потому что вы даете ключ, что по вам можно стрельнуть. То есть ваш можно грабануть. Это сообщают федеральные органы. А здесь та же самая ситуация, в которую угодил Anthropic. Похвастались, что у них так все мощно. И теперь то, что вы услышали. Наш телефон в студии для тех, кто врубился. Появились вопросы. Ассоциации 718-303-90-90 во время вот этого перерыва на рекламу.
8: Зима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
21: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Радиошоу «Севакопана».
22: За него стоят громадные мосты.
23: Не пойму, что за люди.
24: Толковище.
0: Я сейчас во время перерыва на рекламу, которую не слышат те, кто подписан на «Русский голос на Америке» на YouTube. Мы, кстати, могли бы общаться во время рекламы. Услышал, как наша радиоведущая Лена Вишневецкая говорит в конце призыва пожертвовать Дэвидсон Радио. Она говорит: большое вам спасибо за ваше неравнодушие. И вот в русском языке, ну, у некоторых, не у всех, есть такие оправданные проглатывания гласных звуков. Но если красиво проглотить, то слышно не то, что читается, не то, что произносится. Неравнодушие, если убрать букву «а» оттуда, то есть проглотить ее, редуцировать, то получается неравнодушие. И, по-моему, это лучше, чем неравнодушие, вам не кажется? А теперь, ну, у нас один звонок, это, я сейчас скажу, даже его погоняло, это Ринг. Они боятся свои имена, так сказать, афишировать, фашисты. Это Ринг, пусть повисит. Хотя нет, в принципе, я могу его сбросить. Потому что у них звонилка, такая программа, которая позволяет бесплатно звонить, и они не дают Максику. Максик звонит за бабушкины деньги. Вот. И перехожу к следующей истории. Это по поводу капсулы «Америка-250». У меня должна быть картинка с ней. Да, вот. Капсула. Значит, комиссия, которая занимается проектом «Америка-250», то есть 250-летие Америки, раскрыла содержимое капсулы, которая будет весить, ну, она уже весит 900 фунтов. И эту капсулу должны похоронить в Филадельфии 4 июля, а выкопать через 250 лет. Причем это уже не первый, так сказать, эксперимент, даже не эксперимент, а уже такое правило. Все 50 штатов этой страны, 5 территорий в целом, 3 ветви власти в Вашингтоне и сам Вашингтон, округ Колумбия, представили по сувениру каждый в память о жизни в 2026 году. Калифорния предложила искусственный интеллект прогноз, каким будет штат в 2276, то есть через 250. Джорджия пожертвовала картину с логотипом Masters, а Мейн – кость исчезающего кита. То есть в надежде очевидно, что из этой кости сотворят нового кита потомки. Федеральные ученые и спецы по сохранению наследия запечатали содержимое после многих лет, надо сказать, проектирования этой капсулы, что могла выжить на глубине 10 футов под землей в течение 2,5 столетий. Там еще учтите, что могут быть грунтовые воды. Эксперты утверждают, что Филадельфия должна оказаться под водой на глубине 6 футов, чтобы содержимое намокло. А в настоящее время Национальный архив хранит капсулу времени, посвященную 200-летию, созданную в 1976 году и запланированную на открытие в 300-летие страны в 2076. В связи с этой историей у меня вопрос для тех, кто умеет пользоваться телефоном и излагать свои мысли на радио. Что положили бы вы в свою капсулу для сохранения семейного наследия, чтобы она досталась вашим потомкам? Наш телефон в студии 718-303-90-90. Что вы бы положили в капсулу? Потому что проблема с наследием очевидна, что мы узнаем о тех, кого пришли проводить в последний путь, только в результате всеобщего застолья. Дальше выясняется, что все собравшиеся, но мало чем отличаются от слепых из той притчи, которые пытались дать определение слону. Уходят наши поколения, предыдущие, так сказать, те, которые становятся самыми старшими, а мы ничего про них не знаем. Так что это дело самих уходящих, как спасающихся, когда тонут, дело самих уходящих, чтобы вы оставили для своих потомков. И если вы не позвоните и ничего не скажете про это, то значит вам нечего им оставить. Я думаю. Так, теперь следующая новость, потому что пока что у меня только сумасшедшие, но это из наших местных, и порошисты. У меня, между прочим, есть личное семейное по этому поводу. Уже лет, наверное, 10 назад, когда я поехал в Москву, я захотел найти свою бабушку, которую никогда не видел. И я только знал, что она похоронена на еврейском кладбище на юго-западной. Я даже название этого кладбища толком не знал. И у меня была фотография, на которой папа мой, совсем молодой, стоит перед только что, значит, созданной могилой, похоронив свою маму. А рядом плита. Там захоронен кто-то раньше. И на плите можно разобрать, на этой фотографии, можно разобрать, кто лежит там. И к своему огромному удивлению, когда я приехал на это кладбище, мне буквально заняло, я не знаю, минуту найти могилу бабушки. То есть саму могилу я искал дольше, но место, где она была похоронена, нашел быстро, потому что я показал эту фотографию, и мне служащий сказал, это 40-й ряд, там, такое-то место. В общем, я пришел туда, смотрю на фотографию, точно, моя бабушка, которую я не знал, она умерла до моего рождения. И начал просто землю очищать. Шел дождь, было уже грязно, холодно, темно. И никаких следов. То есть там никто не был никогда. И, в общем, в результате я отрыл ту плиту своей собственной бабушки. И увидел, что там на плите написано, что вот Мария Яковлевна Каплан, а под этим написано Лев, не помню отчество, это ее муж, Каплан, захоронен. И дальше мы сопоставили это с моим братом родным и вычислили, почему на этой плите выгравировано имя моего дедушки, который пропал, когда моему папе было 13 лет, то есть это где-то в 1932 году, и, скорее всего, что он сгинул в лагерях, потому что его сажали пару раз. Причем сажали за то, что он до революции был буржуем. То есть, я не помню, по-моему, он был бухгалтером на фабрике какой-то маленькой. Вот. Он никак не мог быть похоронен там, потому что бабушка еще прожила там несколько десятков лет. И мы пришли к выводу неоспоримому, что из-за того, что ее муж стал жертвой репрессий, она не хотела, чтобы это навредило ее детям, в том числе нашему отцу. И поэтому вместо того, чтобы жить с отсутствием информации о том, куда делся муж, она даже, умирая, завещала, чтобы на плите написали, что он лежит рядом с ней. И это вот бабушка, которую я не знал. Бабушка, которая бежала из Черкас, когда папе было, ее сыну, 13 лет, потому что она имела основания думать, что их подвергнут репрессиям. Ну, Сталин всех, так сказать, до седьмого колена истреблял. Они бежали сначала в Киев, потом из Киева удалось попасть в Москву, где папу взяли в центральную музыкальную школу. И бабушка, которая была такая настоящая истовая еврейская женщина, она не имела права работать. Она жила, сначала муж работал, а потом работать должен был сын. И сын имел какую-то стипендию, она жила в одной комнате с папой моим. В общем, так не очень богато они жили. Но если бы что-то знать, если бы она могла услышать сегодня мой призыв, то через 250 лет мы могли бы знать. А у нас что происходит? У нас звонки только от сумасшедших и парашистов. Но я надеюсь, что эта мысль останется в ваших сердцах, тем более сейчас технически это совсем не сложно. Оставить что-то. Не обязательно писать для этого книгу. Можно какие-то тезисы, можно какие-то открытия, можно какие-то выводы по жизни. Но, в конце концов, вы живете в свободном мире, и у вас есть все инструменты. А теперь по поводу тех, кто хотел бы общаться, но не может. Это следующая новость. Но сначала я напомню, что наш телефон в студии 718-303-9090. Последние 5 минут сегодняшнего шоу, как всегда, отдаются на любую тему. История о том, что 47-летний отец, у которого болезнь Герига, почти 2 года, оказывается, уже сейчас, благодаря науке, использует имплант в собственном мозге для общения с дочкой, причем общение происходит с точностью примерно 92%. Это самая продолжительная демонстрация речевой коммуникации через интерфейс мозг-компьютер. Но сначала пообщаемся с почтенной публикой. Прошу вас, пожалуйста, вам слово.
1: Добрый день, это Лев. Вы знаете, ваши воспоминания о бабушке навели мое воспоминание. У меня у отца было 3 брата. Один брат погиб под Можайском, под Москвой, как вы знаете. А двое выжили. И вы знаете, был на еврейском кладбище была пустая могила с его именем, как бы в память его, потому что был похоронен в братской могиле, но вы сами понимаете, достать было уже тело нельзя было. Вот такое это хотел сказать.
0: Да, спасибо, Лев.
1: Не за что. Счастливо вам японского путешествия, если вы доберетесь до Японии. Я сам бы хотел в Японию ездить. Удивительная страна, дисциплинированная. Вы знаете, образец для многих стран, и для Америки тоже.
0: Да, спасибо, Лев. Вообще, это интересный план, потому что очень много... 3 или 4 человека прислали подробный itinerary, то есть свой план путешествия, которые покатились по Японии. А я из этого, так сказать, сборную солянку сделал и пришел к выводу 100%, что нет смысла покупать пакет, и чтобы вами кто-то руководил. Но об этом потом, не сейчас. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
2: Я хочу сказать, это паники дело, я хочу сказать, я перельман, что я оставлю свою книгу, 3 книги своим детям, в которых отражение времени, а моя бабушка похоронена на еврейском кладбище рядом с могилой Антокольского в Ленинграде, Фанни Френкель.
0: Хорошая компания, вас поздравляю. Вот моя жена заказала, что если она умрет раньше меня, чтобы я ее распилил прах на том острове Венеции, где похоронен Иосиф Бродский, и хочется в хорошей компании лежать. Так, ну что, теперь слово вам, пожалуйста, прошу вас.
3: Доброе утро, Сева.
0: Доброе утро.
3: Ты жидовская морда, блядь.
0: Так, ну вот, пожалуйста. Я взял его специально. А теперь слово вам.
3: Букертов, Севочка, как дела?
0: Димочка, привет, дорогой. Букертов,
3: я
0: вижу, спасибо.
3: Я вижу, что
0: ты?
3: Я муру хаши, я столько вижу на линии, вы говорите, что парашисты сводят. Вы считаете, что я какой-то парашист? Я просто сверкнулся, я думаю, будет где-то уже 40 минут вижу на линии, не будет никак меня принять.
0: Ну, я надеюсь, что ты не держишь трубку у телефона, потому что это ты можешь перегреть.
3: Я долго жду, я долго ждал, где-то без 10, без 10-7, где-то без 15-7, без 27 он стал звонить. Без 27 не застал.
0: Это я... Спасибо, Димочка. Да, я понял. Спасибо, дорогой. Я заканчиваю эту тему, значит, про отца, который использовал имплант в мозге для общения с дочкой. Это домашняя такая система на дому. Он не в клинике. Он у вас, между прочим, на экране. Эта система преобразует сигналы мозга в почти мгновенную речь, то есть почти без задержки. Звать папашу Кейси Харрелл, он общается независимо в разговоре. Это 4 импланта, каждый из которых содержит 64 крошечных электрода, и все это уже сейчас существует. Представьте себе, что у вас вот есть, например, вот это средство для общения с почтенной публикой, которое называется Дэвидсон Радио. И если оно перестанет существовать, то вы утратите то, что у этого джентльмена.
4: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.